о чем бы ни писал Слонимский, к какому времени и народу не обращался бы, везде поражает глубина проникновения в суть сердца эпохи. В «Марии Стюарт», например, это английский и шотландский фольклор, это характерные стилистические черты профессиональной музыки того времени, прошедшие, однако, через кристалл мировосприятия нашего современника, человека и композитора. Причем колоссальная композиторская интуиция прочно основывается на точном и многостороннем знании подлинной музыки эпохи, к которой композитор обращается. Так произошло и в «Веренее», первой опере Слонимского, которую узнали ленинградцы. Интонации русской крестьянской песни лежат в основе музыкальной ткани оперы. В ней воссоздается тревожный, смутный дух времени перед Октябрьской революцией и в первые годы советской власти. Но стиль, колорит эпохи – это лишь одна сторона. Главное же, чем покоряет эта музыка – это психологическая глубина, правдивость, драматическая напряженность характеров и ситуаций. Написанная в 1967 году, «Веренея» была поставлена в Ленинградском Малом театре оперы и балета, а в 1974 году композитор переработал оперный материал в ораториальную сюиту для солистов, хора и симфонического оркестра, которая и прозвучала.

начале апреля в Малом зале филармонии выступил с новой программой лауреат международных конкурсов Сергей Стадлер. Творческая интенсивность молодого музыканта неуклонно растет. Он часто выступает в залах филармонии, исполняя самые разнообразные программы. Репертуар его пополняется все новыми сочинениями разных эпох и стилей, от старинной до современной музыки, от монументальных концертов для скрипки и симфонического оркестра до концертных миниатюр. На этот раз он выступил в ансамбле с пианисткой Натальей Арзумановой, сыграв миниатюры 20 композиторов разных стран и вновь порадовал своих многочисленных поклонников красотой тона, изяществом фразировки, завершенной отточенностью формы. Сейчас вы услышите пьесу испанского композитора Пабло Сарасате «Плайера».

В заключение обозрения по театрам и концертным залам Ленинграда мы приглашаем наших слушателей в малый зал имени Глазунова Ленинградской консерватории. Там состоялся один из концертов цикла, посвященного 125-летию консерватории. В нем выступили студентки и выпускницы класса доцента кафедры сольного пения Тамары Дмитриевны Новиченко, воспитавшей за полтора десятилетия работы в консерватории немало прекрасных певиц. Многие из них поют в оперных театрах разных городов нашей страны, многие получили известность за рубежом, став лауреатами международных конкурсов. Среди них и солистка Ленинградского академического малого театра оперы и балета, победительница международного конкурса имени Марии Каллас в Греции Елена Устинова. Сейчас в ее исполнении прозвучит ария Луизы из оперы «Шарпантье Луиза». Партию фортепиано исполняет дипломант международных конкурсов Елена Матусовская.

Концерт класса Тамары Дмитриевны Новиченко прошел с огромным успехом. Зал был настолько переполнен, что слушатели стояли даже в проходах между рядами. Причем интерес вызвали выступления не только известных уже певиц, но и совсем юных студенток первокурсницы Марины Шогуч и третьекурсницы Ольги Ковалевой. Большое впечатление произвело на слушателей выступление двух певиц – солистки Ереванского театра оперы и балета Эммы Попекян и солистки Государственного бурятского оперного театра, лауреата всесоюзного и международных конкурсов Галины Шойдагбаевой. Эта певица работает в Улан-Удэ уже несколько лет, спела в театре все ведущие партии сопрано, и вот в мае этого года она примет участие в международном конкурсе в Токио на лучшее исполнение партии Чио-Чио-Сан в одноименной опере Пуччини. Сейчас вы услышите в исполнении Галины Шойдагбаевой сцену прощания с сыном из оперы Чио-Чио-Сан.

0: Великое для Ленинграда утро 15 января 1944 года я запомнил таким. Наша тяжелая, наглухо закованная в железо машина-фургон взобралась на Литейный мост, и вдруг шедший впереди трамвай резко затормозил. Из него выскочили люди. Кто-то спрятался за вагон, другие прижались к чугунной ограде. Остановилась и наша машина. В крохотное окошко плохо было видно. Я открыл дверь, спрыгнул и спросил одного из пассажиров трамвая, что случилось. «Обстрел!» – прокричал он и добавил. «Что делают с городом?» Действительно, вокруг стоял неумолчный грохот. Тугой, плотный воздух бил по ушам сильными ударами. Я огляделся. Справа от моста, за домами, где Нева поворачивает к Эрмитажу, небо пульсировало багровыми вспышками, и оттуда разбегались над городом желтовато-алые сполохи. Я улыбнулся пассажиру. Он смотрел на меня с недоумением. А потом его худое, встревоженное лицо посветлело, и он заголосил каким-то неожиданно высоким дисконтом. «Братцы, ленинградцы, это наши! Ура! Началось!» К трамваю уже спешили пассажиры, все заговорили радостно, суматошно, вожатая нетерпеливо звонила, поторапливая занимать места. Вот так началось то, чего Ленинград ожидал долго, с отчаянной ступленной верой, с неугасимой надеждой. Корабли на Неве били залпами. Казалось, сейчас река вздыбится и обрушится на берега водой и льдом. Когда мы поехали по набережной, под колесами захрустело битое стекло. Это окна домов не выдержали пальбы и разлетелись. А перед этим днем должна была быть свадьба. Первая свадьба в нашем дивизионе. Пригородный домик жарко натопили. Жених, старший лейтенант Будницкий, ходил по тропкам в своей долгополой шинели и смущенно принимал поздравления. Невеста, переводчица Ирена, никак не решалась расстаться с гимнастеркой. Голубое, кем-то и где-то добытое платье висело на стуле и по-настоящему пугало ее. Все были озабочены, многого не доставало для торжества, ну, например, скатерти, совсем не было вилок. Потом офицеры внезапно исчезли в штабе, а для нас прозвучала команда в ружье. И начались быстрые сборы. Ничего в открытую не говорилось, но сразу все поняли, куда и зачем пойдем. Старший лейтенант мгновенно стал деятельным, расторопным и властным. Невеста повеселела и лихо козыряла, получая приказания. Перед самым отъездом, уже на рассвете, все-таки зашли в домик. На столе красовалась двухлитровая банка со спиртом, подкрашенным марганцовкой. Полковник взял ее за горлышко, приподнял, и спирт хлынул на стол и на пол. Это у банки, внесенной с мороза в тепло, лопнуло и отвалилось дно. Полковник с досадой крякнул, и все рассмеялись. И домик задрожал от хохота. И я не помню, чтобы на других свадьбах уже в мирное время так хохотали люди. И вот в 10:00 утра 15 января наш фургон мчался в сторону Пулковских высот. Ленинградцы готовили этот день, каждый на своем месте. Знали, что он непременно придет. И почти сразу поняли, что этот день настал, что блокаде приходит конец. Мы выскочили из машины, когда последние дома остались позади. Канонада тут стояла такая же, как и на Неве, даже сильнее. Невдалеке стреляло орудие крупного калибра. И мы побежали туда. Чем помочь? Расчет работал сосредоточенно. На ближних пустых ящиках лежали шинели и ватники. Артиллеристы бегали к дальним, потные, горячие. Мы поняли, что надо делать нам. Снаряд весил, наверное, побольше пуда. Вскоре мне пот застилал глаза, и я видел все, как в тумане. Видел Васю Вавилова, своего ровесника, который умирал в нашем доме в пустой комнате летом 42-го. Он почему-то сидел у стены на полу. Мама мне дала для него тарелку горячего супа, сваренного из 3 кружочков копченой колбасы. Как раз была выдача. Я поднялся к нему на 3-й этаж. Но у Васи уже закатывались глаза. Он ничего не соображал, голова не держалась, съезжала на плечо. видел Колю Смирнова, который упал на санцепёке у булочной. Видел мальчугана в аккуратном пальтишке и меховой шапке. Он вытаивал из сугроба на Оренбургской улице. Видел отца, которого свез на Серафимовское. Видел маму. Ее положили летом 42-го в могилу на Пискаревке. Ей только 37 лет исполнилось. Мы были в блокаде самыми голодными, пареньки 14-15 лет. Детская карточка, на которую выдавали иногда что-нибудь дополнительно, полагалась детям до 12 лет. Паспортов у нас еще не было, на работу не брали. Вот и получали мы иждивенческую карточку, самую скудную. А ведь энергии у нас было поначалу. Ого-го! Мы и связные, мы и на окопах, и в пожарных звеньях, в самые активные, расторопные, готовые. Многие из тех пареньков, кто мог пополнить армию в 43-м и 44-м, погибли. Я носил снаряды и даже не пытался понять, что застилало мне глаза, то ли пот, то ли слезы. Принес очередной снаряд. Командир смотрел на планшет и называл цифры. Орудие готовилось перенести огонь. В эту минуту там, на Пулковских высотах, поднимались пехотные цепи. Я обтер лицо снегом, забрался в фургон и сменил своего напарника у радиостанции. В эфире творилось что-то невообразимое. До этого дня вражеские радисты были спокойными, аккуратными. Сейчас они сыпали открытым текстом о начале русской атаки, вопили о советских танках и о своих потерях. До сих пор я помню панические радиограммы. «Внимание! Шквальный огонь русских! Траншеи разрушены по всему участку! Дайте заградительный огонь! Где подкрепление? Прошу срочной помощи! Треть полка вышла из строя! Русские ворвались! Отступаю, чтобы избежать окружения!» Откуда-то из глубины обороны радист крупного штаба много раз повторял одну и ту же фразу. «Приказываю держать позиции! Приказываю именем фюрера!» Среди всей этой кутерьмы, растерянных и молящих радиограмм, смешно было слышать лающий голос берлинского диктора. «Бессмысленны и обречены на неудачу все попытки русских поколебать наши позиции у Ленинграда!» Карандаши у меня стачивались один за другим, от наушников ломило виски. Переводчица стояла за спиной и, протянув руку, писала над моими латинскими строчками русские слова перевода. Вот эти исписанные бланки быстро попадали в штаб, оттуда растекались по наступавшим полкам и дивизиям. Впереди шел бой, и надо было помогать своим, таким же, как и мы, солдатам. Уже после войны, в разное время, я встречался и подолгу беседовал с Борисом Владимировичем Бычевским, Владимиром Филипповичем Трибуцем, Семеном Николаевичем Борщевым. Первый был начальником инженерного управления Ленинградского фронта, второй – командующим Балтийским флотом, третий поочередно командовал дивизиями, которые активно участвовали в обороне и наступлении. Эти крупные военачальники рассказали мне много интересного, чего я, рядовой, не мог знать в то время. Впрочем, каждый ленинградец понимал, что за 2,5 года осады противник окружил Ленинград отлично укрепленными линиями своей обороны. Ведь ни на одном участке Советско-Германского фронта враг не стоял так долго на одном месте. Ленинград остановил его первым. «Где ударить?» Так просто звучал сложнейший вопрос, решить который должно было командование фронта. Казалось бы, все ясно. Основной принцип прорыва укрепленной обороны говорит «ударь на слабейшем участке». Так было, например, под Сталинградом. И этим замечательным опытом не следует пренебрегать. Да, все так. Но после удара по слабейшему месту войска увязнут в болотах. Прорыв развить не удастся. Противник получит время для организации нового рубежа обороны. Так родилась идея сокрушительного удара в лоб. И осуществление этого удара, бесспорно, является еще одним подвигом Ленинграда. Известно теперь, что главное командование сухопутных сил фашистской Германии расценивало мощь укреплений Северного вала как превосходящую мощь знаменитой линии Мажино. И это было правдой. Вдоль всего фронта враг соорудил до 12 дотов на километр. В городе Урицке, например, на каждом километре было 26 пулеметов, 22 миномета, 29 орудий. Огневая точка примерно через 30-40 метров. И там же еще 10 арт-дивизионов. И к этому надо добавить сплошные линии траншей, километры колючей проволоки, минные поля, надолбы, противотанковые рвы и все дома, все подвалы, изрыгавшие смерть. И однако воины великого города на Неве протаранили эти дьявольские нагромождения стали, земли и бетона, подняли их в воздух, разметали. Впереди неудержимой лавины наших армий шли 155 тысяч коммунистов и 115 тысяч комсомольцев. Бывший вражеский передний край мы проходили пасмурным утром. Снег белел лишь клочьями на перепаханной земле. Разрушенные траншеи темнели обвязкой из толстых прутьев. Кругом было много разбитых машин и орудий. Проводили пленных. Это были остатки трех фашистских дивизий, попавших в котел в районе Петергофа и Стрельны. Что-то около 1000 пленных, собранных чуть ли не по одному в разбитых блиндажах да в перелесках. Та зима запомнилась почему-то очень теплой. Конечно, морозы были. Я помню, как спали под фургоном на снегу и как просыпались от холода и прыгали на деревянных ногах. Ведь до самой Гатчины не было ни одного уцелевшего дома. Потом-то мы научились разгребать снег, под ним верхний слой пепла возле одинокой печной трубы и ложиться, завернувшись в плащ-палатку, когда пальцы почуют чуть-чуть живое тепло, последнюю ласку сожженного дома. Помню, как грело коченевшие руки меж лошадиными ногами, помню костры и ледяную воду. И все-таки в памяти удерживается, будто все время тогда было жарко. В тесном фургоне, где четверо радистов по 8 часов кряду гонялись за вражескими точками тире. В бараке, оставленном гитлеровцами, где надо было ошпарить все от пола до потолка, чтобы потом, не остерегаясь, присесть на топчан. На разбитых вдрызг дорогах, когда все солдаты, что оказались под рукой у фронтового командования, были брошены носить за 20 километров на передовую по 2 снаряда в вещмешке за спиной. Но это было наступление, о котором Ленинград мечтал 2,5 года. Мы чувствовали, что вырвались из ледяной блокадной зимы. Салют в Ленинграде 27 января мы не видели. В этот день мы были уже за Гатчиной, кажется, в деревне Химози. Бой за Гатчину отгремел минувшей ночью. Тяжелый бой, кровопролитный. Пехоте пришлось штурмовать несколько десятков дотов. Так получилось, что брали Гатчину 3 дивизии бывших ополченцев. В Гатчине мы не встретили ни одного целого дома, только пустые коробки. Темно-зеленый дворец пылал багровым пламенем, выбрасывая из окон черный дым. Парк показался каким-то очень изреженным. Но бронзовый Павел все так же стоял в своей нелепой позе, опираясь не то на шпагу, не то на палку. Гитлеровцы благоволили к этому императору и не тронули скульптуру. У подножья обелиска Конетабль валялась огромная черная свастика, объемно сваренная из листового железа. Ее скинули вниз солдаты передовых частей. Вместо львиного моста на дне протоки стояли 2 танка. На них были насланы бревна. Транспорт, покачиваясь, перебирался по этому мосту. Недалеко от Балтийского вокзала 2 ряда колючей проволоки со столбами 3-метровой высоты охватывали обширное и совершенно пустое пространство. Здесь был концлагерь. На улицах Гатчины тогда раздавались взрывы, минеры ходили со щупами и миноискателями. Ничего из брошенного на дороге не разрешалось трогать. Враг повсюду разбросал мины-сюрпризы. То это был чемодан, то самовар, то детская игрушка. В Ленинград уходили автобусы, полные раненых. Шли они осторожно, словно ощупью. И все-таки, когда на разбитой дороге автобус встряхивало, из него наружу вырывался громкий многолюдный стон, многоголосый мужской крик от боли. Взятие Гатчины означало крушение всей системы Северного вала, окончательное освобождение Ленинграда от вражеской блокады, восстановление всех его связей со страной. На всем 50-километровом пути наступления мы не встретили ни одной женщины, ни одного ребенка, ни одного штатского человека. И Химази была деревушкой, существовавшей, пожалуй, разве что на карте. Несколько темных, вымороженных и безлюдных изб вдоль дороги. И только здесь, закатченный, снег стал белым. О салюте в Ленинграде я услышал, переходя с волны на волну, и сказал об этом ребятам. Мы с младшим сержантом Василием Балденковым вышли из фургона и стали смотреть на север, в сторону города. Как раз было время салюта. Но вечерняя темнота над горизонтом там, где должен был быть Ленинград, не потревожилась ни одной светящейся точкой. И все-таки Балденков воскликнул. «Вот это да! Из 324 орудий! Москва так еще не салютовала!» На юге сильно грохотало, совсем близко в лесу что-то загорелось. И было приятно от мысли, что вот какие мы теперь могучие. Оставили в городе столько орудий, а фронт этого и не заметил. Я смотрел в темноту и вдруг увидел другое небо и другие огни. Это было однажды, в ноябре 41-го, в 10 часов вечера. Всю осень гитлеровские летчики начинали бомбежку ровно в 10 вечера. Хоть часы проверяй. Тревога застала меня на Васильевском острове. Когда дали отбой, я побежал через мост лейтенанта Шмидта домой. И остановился на мосту, пораженный. Было очень светло и необычайно тихо. Нева бесшумно перекатывала багряно-алые волны. Небо стало фиолетовым и очень высоким, а по обоим берегам бушевало желто-красное пламя. Горело везде, и там, где Петропавловская крепость, и где дом бывших политкоторжан, и там, где река поворачивает перед Филянским вокзалом. Пламя было сплошное, яростное, ненасытное, жуткое, и ветер над мостом теплел все сильнее и сильнее. Только медный всадник темнел неподалеку дощатой коробкой. Это очень страшно, когда горит Ленинград. Беспомощный я стоял на безлюдном мосту, и слезы текли по лицу. Никогда не забуду тех слез. И никогда не прощу. Ох, как мечталось фюреру, его подручным, овладеть Ленинградом, а затем его уничтожить. Печатались фальшивые номера центральной газеты «Правда» с сообщением Совинформбюро о сдаче Ленинграда. Гитлер не поленился самолично составить порядок всеевропейского торжества с парадом на Дворцовой площади. Министерство Геббельса состряпало кинофильм, где с помощью трюков берлинские кинооператоры умудрились показать торжественный вход гитлеровских полков в Ленинград. Фюрера прямо-таки душила злоба, когда он говорил, да, видимо, и когда думал о Ленинграде. Множество его угроз в адрес города и жителей теперь известны, и повторяться не хочется. Но все-таки от двух цитат я не удержусь. 9 августа 41 года Гитлер говорит подчиненным, а они старательно записывают. «Основание Санкт-Петербурга Петром Великим было фатальным событием в истории Европы, и поэтому Санкт-Петербург должен полностью исчезнуть с лица земли». А 25 сентября за ужином в интимной дружеской обстановке в который раз он снова вернулся к излюбленной теме. Наверное, многие, хватаясь за голову, пытаются ответить на вопрос – Как может фюрер разрушать такой город, как Санкт-Петербург? Когда я ощущаю, что наша раса в опасности, чувство у меня уступает самому холодному расчету. Уже после разгрома гитлеровской Германии, сидя перед следователем незадолго до Нюрнбергского процесса, генерал Йодль, вообще-то настороженный и немногословный, чуть ли не плакался. Во время блокады мы видели, как дымились заводские трубы. Для нас навсегда останется позорным пятном то, что не могли захватить Ленинграда. Вероятно, он и на виселицу шел, генерал Йодль, сгорая от стыда за такую неудачу. А вот что думал о Ленинграде Геббельс. 16 января 43 года, видимо, подготавливая себя и других к известию о прорыве блокады, он отдает распоряжение, чтобы все ответственные работники системы пропаганды посмотрели добытый за границей экземпляр советского фильма «Ленинград в борьбе». Фильм, подчеркивал он, показывает, как велика разница между русским и немецким напряжением сил и как мало содействие, какое немецкое население оказывает ведению войны сравнительно с русским народом. А весной 45 года Геббельс по радио и в печати призывал население Берлина защищать его так, как ленинградцы защищали Ленинград. Нас, защитников города на Неве, он ставил в пример своим солдатам. На следующий день после того, как воины Ленинградского и Волховского фронтов соединились в рабочем поселке номер 1, 19 января, под Ленинград прилетел личный посланец фюрера, командующий первым воздушным флотом гитлеровского Люфтваффе генерал Коллер. В ставке фюрера ему была вручена категорическая инструкция разрушить Ленинград с воздуха и уничтожить его гарнизон и жителей. Коллер ознакомился с этой инструкцией офицеров авиачастей, сообщил, что для выполнения акции к Ленинграду будут стянуты новые бомбардировочные подразделения. Действительно, вскоре под Ленинград была переброшена из Франции бомбардировочная эскадра номер 100. Летчики этой эскадры были заслуженными ассами. Они бомбили города Чехословакии, Польши, Англии, Франции. Командовал ими капитан Потке, любимец Гитлера. А надо еще вспомнить, что дела у фашистской армии шли тогда неважно, особенно на юге. Начиналось доколачивание окруженной группировки в Сталинграде и отступление с Кавказа. Казалось бы, не то что крупное авиационное соединение, а каждый самолет не был бы лишним именно там, на Волге и Кубани. Но фюрер был одержим желанием отомстить Ленинграду. Остается сказать, что наша авиаразведка нашла сотую эскадру, которая погибла под бомбами. Эскадра над Ленинградом так и не появилась. В июле заполыхала Курская битва, самая ожесточенная, самая многолюдная и решающая битва Великой Отечественной войны. Германия Гитлера напрягла все силы, выскребла всех солдат, вложила всю выплавленную сталь, чтобы победить. И однако в пламени отчаянно упорного сражения фюрер о Ленинграде не забыл. План гитлеровского командования состоял в том, чтобы уничтожить более чем миллионную группировку советских войск под Курском и развивать наступление в северо-восточном направлении с целью последующего выхода в глубокие тылы Центральной России. Затем часть сил из-под Курска предполагалось перебросить на ленинградское направление и провести здесь операции «Парк-Плац-1» и «Парк-Плац-2». Их цель – захват Ленинграда, разгром северо-западной группы войск советской армии и уничтожение Балтийского флота. Так задумывалось поначалу. Но фюреру было не втерпеж. Уже в мае под Амгой сосредотачиваются 20 дивизий, чтобы одним ударом восстановить блокаду. Ленинградцы решают упредить этот удар и начинают синявинские бои, которые привели к тому, что гитлеровцы планы свои не осуществили, а резервов лишились. В оперативном приказе номер 5 от 13 марта 43 года Гитлер писал: «Во второй половине лета, в начале июля, предполагается провести операцию против Ленинграда. Операция будет проведена при максимальном сосредоточении всей имеющейся в распоряжении артиллерии с использованием новейшего наступательного оружия». «О каком же оружии?» – сказал здесь фюрер впервые и сказал так глухо. Массивные железобетонные глыбы, когда-то выстроенные в строгий ряд, сейчас раскиданы, покорежены осколками бомб. Молоденькие сосенки взяли их в зеленый плен, а в чистый сыпучий песок уходит розовый телефонный провод. Я его узнал сразу, старого знакомца по войне, у нас таких не было. Я потянул за него, метра два вытянул, а дальше ну никак. И почудилось, что там, в глубине, под разломанным бетоном, все еще сидит безумный телефонист и ждет сигнала «пуск». Да, это была пусковая площадка для ракет «Фау». Пользуясь разрозненными, обрывочными сведениями, я все-таки отыскал ее недавно под Псковом. Часть бетонных глыб использована строителями павильона автозаправочной станции на шоссе неподалеку от существовавшего когда-то разъезда «Березки». Гитлеровцы намеревались начать обстрел Ленинграда ракетами почти на год раньше, чем Лондона. И сразу с трех сторон – из-под Пскова, из района Раквиры, из севера. В помещении Псковского льнокомбината уже шла сборка ракет, когда над разведанными объектами новейшего фашистского оружия появились советские бомбардировщики. Различные разведданные сообщали также тогда о подвозе под Ленинград гитлеровцам химического оружия, начиненных газом снарядов, бомб и даже патронов. По гарнизону был объявлен строжайший приказ постоянно носить с собой противогаз. Последний блокадный год запомнился больше всего неистовыми изуверскими обстрелами. Главной целью для вражеских артиллеристов были люди. Они стреляли по трамвайным остановкам, по входам в театры и кино. Как только «Ленинградская правда» и «Смена» сообщали о хорошей работе какого-либо предприятия, сразу снаряды летели туда, разрушая и убивая. С лета 43-го года, когда устанавливалась традиция отмечать освобождение городов от захватчиков салютом, у вражеских артиллеристов под Ленинградом появился новый повод для стрельбы. Если вечером в московском небе рассыпался разноцветный фейерверк, в городе на Неве шел особенно злобный обстрел. На Нюрнбергском процессе подсудимый Кейтель заявил: «Насколько мне известно, систематического обстрела Ленинграда не было. Конечно, артиллерия действовала в районе Ленинграда, но обстрел не ставил целью разрушения города, до этого дело не дошло». Лжец словно забыл о многочисленных приказах стереть Ленинград с лица земли. Забыл о собственном приказе. Войска обязаны применять любые меры без ограничения, направляя их даже против женщин и детей, если такие меры гарантируют нам успех. И прав был генерал Говоров, предупреждавший войска перед наступлением, что если не рванутся они быстро вперед, то гитлеровские батареи откроют по городу такой огонь, какой и представить невозможно. В самом деле, какое чисто военное значение имели 8 выстрелов, произведенных фашистской батареей 406-миллиметровых орудий 22 января 44 года? Как могли помочь гитлеровским войскам, отступавшим в этот день Гатчине, 8 снарядов весом почти по тонне, напоследок разорвавшиеся в ленинградских домах? Я помню одну такую чудовищную пушку, тогда уже брошенную, припорошенную снежком и совсем не страшную. Она успела остыть и промерзнуть, и голой рукой, без рукавицы, до нее лучше было не дотрагиваться. Но ствол у нее был развернут в сторону Ленинграда и приподнят для выстрела. Мне захотелось заглянуть в него. Мальчишка ведь был, 17-летним, подставил какой-то ящик. Огромное дуло, в которое влезали и голова, и плечи, беззвучно скалила, словно зубы, блестящие нарезы. А дальше густая непроглядная тьма, способная выбрасывать смерть. И запах. На всю жизнь запомнил. За 900 дней я попадал под обстрелы много раз. И на своей родной Большой Подьяческой улице, и на Сенной, и на площади Труда. Ее даже называли тогда площадью смерти. Настолько часто там разрывались снаряды, и так опасно было там ходить. И даже в мой дом ударил снаряд. До сих пор не понимаю, как это могло случиться. Ведь старый петербургский трехэтажный домишко был прикрыт с юга пятиэтажным. И мы, жильцы, всегда считали, что в своих квартирах мы в безопасности. А вот однажды ударил. Похоже, что снаряд падал почти вертикально. В результате все 5 окон нашей квартиры остались без стекол. Только форточки уцелели, они распахнулись. И 2 зимы в комнаты летел снег. После войны подсчитано, что в Ленинграде на каждом квадратном километре в среднем упало 16 фугасных бомб и 324 зажигательных и 483 снаряда. Можно мысленно пройти от Дворцового моста по Невскому до Садовой, свернуть на нее и мимо Марсового поля, дойдя до Невы, вернуться к Зимнему. Вот это и будет квадратный километр ленинградской земли. Сюда и упали 340 бомб и 483 снаряда. Ни один город в минувшей войне не понес таких трагических потерь, как Ленинград. В боях, а также от голода, бомбежек и обстрелов в нашем городе погиб каждый второй житель. 20 километров братских могил. Чтобы назвать всех павших по имени и фамилии, надо читать этот скорбный список перед микрофоном круглосуточно, без перерыва, 208 дней. В январе 44 года под Ленинградом советские войска приобрели богатый опыт прорыва долговременной обороны противника. Через полгода этот опыт был использован при прорыве мощных оборонительных полос на Карельском перешейке, когда ошеломляющий по силе и умению натиск позволил за 10 дней пройти то, что в другие времена войска прогрызали почти 4 месяца. Потом разгром восточно-прусских укреплений, взятие Кенигсберга, неудержимый удар, протаранивший железобетон Зиеловских высот под Берлином и, наконец, сокрушительный бросок через Хинган, буквально раздробивший все японские фортификации в Маньчжурии. Все эти операции отозвались словно эхо на январское наше наступление, как бы сдетонировали на взрыв, разметавший пресловутый северный вал под Ленинградом. 27 января – это праздник не только ленинградцев, и не только советской страны, которая не жалела сил, чтобы вызволить город Ленина из беды. Это праздник всех, кто ненавидит фашизм, кто помнит о горе, которое он принес, кто видит в битве за Ленинград пример того, как надо ломать милитаризму его стальной хребет. Наш салют видят не только ленинградцы, не только наша страна. Он виден во всех уголках земли.
1: Валентин Пикуль. По данным библиотек города, сегодня он самый читаемый автор исторических романов. Таким образом, читатели уже выразили свое отношение к книгам писателя. А что думают собратья по перу? Мнение доктора филологических наук Юрия Андреевича Андреева.
2: Пикуль продолжает лучшие традиции мастеров русского, советского, исторического романа. Прежде всего в том,

0: Исторического романа.
1: Мнение еще одного участника нашей передачи.
2: Произведения Валентина Пикуля очень интересные. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что они привлекают к себе внимание, вероятно, почти каждого профессионала-историка.
1: Так считает доктор исторических наук Вадим Борисович Виленбахов. Его можно понять. На страницах романов Валентина Пикуля проходят люди разных эпох, далекого 18 века, времен Шипки и Баязета, и века нынешнего, эпохи Октябрьской революции, Гражданской войны и Великой Отечественной, участником которой был писатель. В романе «Океанский патруль» запечатлена борьба советского народа с немецко-фашистскими захватчиками на северных рубежах нашей Родины. Автор ведет читателей на рыболовецкие траулеры, продолжавшие трудиться, несмотря на ежеминутный смертельный риск, на палубы эсминцев и в боевые рубки торпедных катеров. Около 200 персонажей проходит на страницах первого романа Валентина Пикуля, посвященного современности и ставшего с годами историческим. Затем последовали «Баязет», «Двухтомник на задворках Великой Империи», «Из тупика», «Караван ПК-17», и каждый новый роман остросюжетный, увлекающий читателя с первых строк. Вспомните хотя бы роман «Пером и шпагой». Это хроника секретной дипломатии в период той войны, которая получила в истории название «Семилетней». Книга рассказывает о подвигах и славе российских войск, дошедших в битвах до Берлина, а также повествует о днях и делах знатного шевалье де Иона, который 48 лет прожил мужчиной, 34 года считался женщиной и в мундире и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой. Умение увлекательно рассказать о событиях исторического прошлого, поразительная продуктивность вызывает уважение и глубокий интерес к автору. Кто он? В своих письмах читатели строят множество догадок. Одни считают, что он уже очень старый человек, что у него в руках какой-то фантастически богатый научный архив, доставшийся в наследство от отца, ученого-историка. Иные утверждают, что под фамилией Пикуль скрывается несколько авторов, тем более, что такое уже бывало в истории литературы. Так кто же он? Автор таких популярных книг, как «Океанский патруль», «Пером и шпагой», «Монзунд», «Слово и дело». Чтобы ответить на этот и другие вопросы, надо было встретиться с писателем.
3: Сделать это оказалось нелегко. Писатель не любит встречаться с журналистами, давать интервью и сочинять статьи. Он предпочитает писать романы. И все же встреча состоялась. Импровизированная беседа с ним, записанная на пленку, стала первым звуковым автографом писателя и пока единственным. Просим извинить за несовершенство записи. Она сделана в рабочем кабинете писателя. Включаем магнитофон.
4: Я человек очень любопытный, в отличие от других. Я не терплю людей, которые не хотят чего-то знать. То, что им не дает, скажем, хлеб. Мне в этом случае плевать на хлеб. Если я, мелочим, что-то захотел узнать, то я могу, мелочим, сам от хлеба отказаться, но только чтобы знать. Вот в этом смысле я какой-то такой идеалист, но я это отношу к положительным качествам. Вообще любопытство такое. И меня многое что интересует. Многое что интересует. Я ведь занимался чем только не занимался. Начиная от чумы и кончая кесаревым сечением. Вот. Просто любопытство двигало мною. Вот, мне иногда говорят, Валентин Александрович, так нельзя, читатель не поймет. Ну, потому что я ведь тоже, мелочим, когда читал с молоду книги, я многое не понимал. Но это толкало, двигало меня, заставляло меня узнавать больше. Ах, не знаю я этого, тогда будь в милости, поди, узнай. Вот как я отношусь к литературе. Видите ли, мне хочется рассказать читателю о русской истории на каких-то ярких моментах, вот на ярких периодах. Ну вот возьмем хотя бы «Пером и шпагой» и «Семилетняя война». Вообще моя мечта – подхватить вот перо, что ли, перо Алексея Толстого, когда вот оно выпало вот на Петре Первом. Вот «Слово и дело» подхватывает, так подхватывает. Ну там Екатерина Первая только исключена. И вот чтобы дотянуть бы, ну хотя бы до царствования Николая, в общем. Понимаете, отразить, в общем, всю эту русскую историю. Так что мы, если бы составить томик к томику, то

0: читатель, прочтя бы это, уже не по учебнику, а на каких-то художественных образах, имел бы полное представление о том, что творилось в России. Вот это моя мечта.
1: Ну вот что интересно. Если мы вспомним книги Валентина Пикуля, то без труда обнаружим, такой хронологической связи между ними пока нет. Поэтому, естественно, нам захотелось узнать, в какой последовательности писатель выбирает материал для своих романов и как осуществляет задуманное?
0: У меня план есть, и план жестокий есть. Я знаю наперед вообще, что бы я писал бы через 15 лет. Я знаю, что я буду писать. План есть. Другое дело то, что я стал отставать от завершения каких-то вещей этого плана. Стал отставать. Но тут, естественно, сказывается усталость уже просто. Вот. Я не скажу вам, что я так уж мелочим, с большой радостью, как в молодости, я сажусь вот за работу. Я каждый день тащу себя за волосы. Каждый день сажаю за стол и заставляю писать. Каждый день так. Вот когда пишу. Это продолжается такое напряжение у меня. Бывает до года. Вот. Без праздников. Без праздников. Вот в этом году, например, даже Новый год. Я сидел, писал, заканчивал роман. Нельзя. Я понимал, нельзя. Ну хорошо, я разобьюсь, я выбьюсь из темпа, выпью Новый год. Все, правда, мне очень немножко грустно. Тут палят фейерверки за окном, у нас жгут. Пальба, слышны веселые голоса, а я сижу, вкалываю, стучу на машинке. Ну хорошо, что у меня такая Вероника, которая сказала, пиши. Вот. Не каждая женщина на это тоже согласится. Да. Рабочий день строится так. Я... Или сплю, или работаю. Если я не сплю, значит, я работаю. Если я не работаю, значит, я сплю. Я встаю так примерно часов в 5-6 вечера, как обычно. Отпиваюсь чаем. Ну, разговариваю с Вероникой. И уже так часов с 8 я начинаю чувствовать какое-то внутреннее напряжение. Что-то какое-то, ну, вот как позыв к чему-то. Я уже начинаю становиться такой дерганой малостью. Вероника это чувствует и уходит смотреть телевизор, оставляя меня одного на кухне. Я считаю, это немножко, мне не хочется, мне не хочется. Мне боязно все равно, как бросаться в воду, за борт. Вот. Но потом я иду, и часов, глядишь, там 9, я уже начинаю постукивать. Сначала так нерешительно, потом все больше. И у меня самое активное время это около полуночи и за полночи. Но я так пишу часов до 3, потом я весь еще в горячке, еще что-то мне очень дописываю, что-то собираю уже, потом спад происходит резкий, такая депрессия, я сижу, бывает, просто, или что-нибудь смотрю, картинки, как правило, да. Ну, потом часов 6 мы встречаемся с Вероникой на кухне, она заваривает кофе, я обедаю очень плотно, это у меня обед. Вот. Ну и потом я часов в 8 ложусь спать, чтобы завтра встать и повторить эту историю все сначала.
1: Дни складываются в недели, недели в месяцы, в годы. Вперед, вперед, вперед, даже некогда оглянуться на созданное. У нашего микрофона это сделает доктор филологических наук Юрий Андреевич Андреев.
2: Я думаю, целесообразно говорить о феномене писателя Валентина Пикуля. Несомненно, интереснейшего сейчас нашего исторического романиста. Творчество Валентина Пикуля показывает, сколь многого может достичь человек, воодушевленный высокой целью, обладающий талантом и огромной работоспособностью. Если говорить в этой связи о последнем из романов Валентина Пикуля «Слово и дело», то здесь эта доминанта высокой цели видна особенно. Писатель воистину перепахал, перевернул огромные исторические пласты и далеко не традиционным взглядом посмотрел на трудную эпоху российской истории на середину 18 века, обратив особое внимание на борьбу свободолюбивых сил русского общества. Я считаю, что это сложное, многоплановое полотно с чрезвычайно строго и глубоко продуманной композицией, очень динамическим сюжетом, с яркими запоминающимися образами, с языком, который обладает удивительной особенностью. Очевидно, о ней не знает даже сам писатель. Если вы начнете читать некоторые монологи его героев, то вы увидите, что они идут пятистопным Александрийским ямбом, как классические трагедии Шекспира.
3: «Волынский, как?» – спросил его Лукич. «Единый человек из русского боярства, который прошмыгнул меж ног чужих, и ныне власть ему дана большая, и скоро, судя по всему, получит власть он вышнюю. Какую ж? Граф Ягужинский умер, а в кабинете царском лишь двое и остались. Сам Остерман да князь Черкасский, Ротозей известный. Сенат Петров столь захерел, что слово молвить боится. Теперь же твой Волынский весь в хлопотах, чтоб в кабинете сесть, как кабинет министру. А сядет ли? – спросил Лукич. Он сядет, ибо за него сам Бирон. Вот как. Выходит, этот граф в чести по-прежнему и процветает в пышности. А ныне в ожиданиях он. Чего же ждет граф Бирон? Он смерти ждет одной. Фердинанд, герцог Курлянский, что в Данциге проживает, стар уже и страдает сильно от болестей, последний герцог из рода Кетлеров могущественных. Вот Бирон граф и поджидает, чтобы корону герцогства его на себя примерить. Да кто же даст ее ему, вдруг возмутился Лукич. Дадут, ибо Курляндия вассально от Речи Посполитой, а в Польше коронован Август III, и сей саксонский выродок от Петербурга ныне зависим. Вот он и даст.
4: Берлин того не спустит, возразил Лукич. Пруссаки сами издревле зарятся на земли прибалтийские. Берлину с нами не тягаться. Россия в земли те уже вступила и не уйдет. Ты кушай, князь. Не плачь, князь, кушай. Я ем, да мне невкусно. Отвык от пищи. Привыкнешь снова, коль спасешься. Возможно ли то? Все мы под Богом ходим, князь. Любое царствование, даже самое злосчастное, и то всегда кончается одним – кончиною правителя. А слухи и до нашей обители доходят. И что слыхать? – с надеждой воззрился на него Лукич. Слыхать, что Анна Иоанновна вступает в кризис всем женщинам природой предопределенной. Но бойся, князь, с годами императрица все жесточее делается. В могилу еще многих затолкает. Так говорили до утра, и ночь над Соловками пошла на убыль, а в подвалах монастыря уже залопотали мельницы, меля муку для трапезы заутренней. Нафанаил поднялся, на клюку опершись,
3: прощай теперь.
2: Этот скрытый ритм свидетельствует о том, что мысль, замысел писателя упруго, постоянно пробивают себе наиболее поэтический способ выражения. Пикуль продолжает лучшие традиции мастеров русского, советского, исторического романа, прежде всего в том, что он ярко оригинален и индивидуален. Его романы построены на колоссальном количестве действительно реальных исторических фактов, документов, и в этом, безусловно, один из факторов их сильного воздействия.
1: Но это, пожалуй, уже компетенция историка. И мы пригласили высказать свое мнение доктора исторических наук Вадима Борисовича Виленбахова.
5: Понимаете, получилось очень интересно. Примерно в то же время, когда Валентин Пикуль писал свой роман «Хронику», в силу ряда обстоятельств мне пришлось работать с теми же документами и над той же эпохой, которой посвящен роман Валентина Пикуля. И поэтому, когда я читал «Слово и дело», я буквально, так сказать, видел, какими материалами пользуется автор и как он ими пользуется. И вот это знакомство, недавнее знакомство с этими материалами позволяло мне судить о том, что Валентин Савич пользуется документами чрезвычайно бережно. Произведения Валентина Пикуля очень интересные. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что они привлекают к себе внимание, вероятно, почти каждого профессионала-историка. И это неудивительно. Его творчество отличается внимательным, и я бы даже сказал, бережным отношением к историческому материалу. Валентин Пикуль действительно изучает то время, ту эпоху, о которой он собирается написать. И, вероятно, именно поэтому в его лучших романах чувствуется, если так можно сказать, аромат времени, аромат эпохи. Когда ты читаешь эти его произведения, ты видишь, что автор сумел себя перестроить, автор сумел как бы переселиться в ту эпоху, в которой живут и действуют его герои.
1: В романе «Хроники Моонзунд» показана героическая борьба балтийских моряков с флотом кайзера в годы Первой мировой войны. Мы не будем пересказывать вам содержание этого произведения Валентина Пикуля. Напомним лишь один эпизод из романа, сила изобразительности которого такова, что мы как бы становимся свидетелями происходящего.
6: Взрыв настиг эсминец под южным берегом Эзеля. В разрушенный корпус охотника море сразу вошло тоннами воды. Командир эсминца Старлейт Фоков приказал с мостика: «Внимание! Осталось минут 10, не больше. Раненых в шлюпке. Команду я благодарю за службу, и сейчас, прощаясь с нею, я скажу, что всегда гордился такой командой. Повторять не стану. Все по шлюпкам, а я остаюсь на корабле. С кораблем». Фоков отбросил мегафон и, пожимая наспех руки встречных, сбежал с мостика в кают-компанию. Он слышал, как шлюпки отошли, гремя уключенными и веслами. С палубы спустились в кают-компанию старший артиллерист и минер охотника. Оба молодые. «Господа, почему вы не покинули корабля?» «Мы с вами. Сейчас придут и другие. Переодевается. Во всем чистом. При кортиках, с чистыми леселями воротничков. В кают-компании сошлись все офицеры». По низам охотника с ревом наступала вода, и взгляды невольно обращались к стрелке кренометра. Командир распечатал бутылку вина, и каждый, выпив, разбивал свою рюмку вдребезги. Механик открыл портсигар и оставил на столе раскрытым. уже навсегда, он сказал, закуривая, еще минута четыре, после чего, я думаю, поедем. Командир встал. Отдраем иллюминаторы, чтобы меньше мучиться. Да, пусть они лягут на грунт с кораблем уже мертвецами, чтобы не страдать на глубине моря, вбирая губами последние глотки воздуха из спрессованных воздушных подушек под потолком. Что-то лязгнуло наверху, и все побледнели. Открыли люк? Кто-то еще ходит по кораблю? Кто? Дверь в кают-компанию распахнулась. Матросы. Решением ревкома боевая вахта охотника, которую взрыв мины застал на постах, решила эсминца не покидать. Офицеры встали. Они заплакали. Командир сказал: «Ну что же вы там? Идите сюда, товарищи». Матросы вошли в кают-компанию и сели среди офицеров. Теперь их было 52 человека. Все молчали, прощаясь друг с другом взглядами. Вода глухо ворча вышибала под ними крышки горловин. Вода выпучивала своим напором стальные переборки. Она разрывала металл перекрытий, словно бумагу. Вода приближалась к ним, и кренометр показывал уже близкий предел. Командир встал. Ну, готовьтесь. Так умирали и наши деды. Эсминец, словно в изнеможении, стал прилегать на борт. Одна из его труб еще поливала волны клубами черного дыма. Изнутри котельных отсеков доносилось яростное шипение, словно клубок змей поместили в машинах. Это под ледяным гнетом воды отдавали свой нестерпимый жар котлы системы Бельвиля. «Начнем прощаться», — сказал командир, и крепко, очень старательно загасил папиросу в старинной бронзовой пепельнице. Плача и целуясь, люди обнимали друг друга. Никогда еще в жизни не были они так нежны и искренни в своих чувствах. «Ты, прости меня, слышалось, я не хотел. А тогда, помнишь, я был неправ. Прости ты меня». Над столом, как разбитое стекло, прозвенел голос. «Поторопитесь!» Вода раскрыла двери, легко, без усилия, и вот оно море. Брызжащее, грохочущее, ликующее море ворвалось внутрь. Оно перевертывало столы и стулья, бросало людские тела к переборке. Смерть всегда не нужна, и всегда сладкие мгновения жизни. Кое-кто встал на диваны головами к потолку. Через раздраенные иллюминаторы толстыми бивнями, как из широких бронзбойтов, врезались морские воды. Холодна вода. До чего она холодна? Очень холодна вода Балтики 1917 года. Свет померк. Больше они никогда не пройдут Монзундом. Гибель эсминца-охотник не просто исторический факт. Команда эсминца в своем презрении к смерти показала высокий воинский дух. Балтийский флот был готов. Да, Балтийский флот был готов к самопожертвованию. Лучшие традиции русских моряков оказались живы. Кают-компания и боевая вахта матросов легли на грунт, рядом, в обнимку. Начинайте, товарищи, без нас.
1: Тема героизма, морской романтики вдохновила Валентина Пикуля на его первую книгу «Океанский патруль». В последней... «Мальчики с бантиками». Он вновь обратился к той же поре, когда породнился с морем. Сегодня, сидя за писательским столом, он вспоминает о своей юности, в память о которой и по сей день не расстается с тельняшкой.
0: Мой отец плавал, он был абсолютно безграмотный человек и из крестьян. Вот он пришел, попал, он был сначала масленщиком на эсминце. Это самое низшее, поди там смажь этому полей из лейки. Вот. Масленщиком. И как-то в нашей семье эти миноносцы все время присутствовали. Ну, море я впервые увидел, мне было лет что-то 12-13, ласковое, тихое, спокойное. И, в общем, почему-то я решил, что я стану моряком. Вообще у меня была эта дикая страсть быть моряком. Ну, потом началась ленинградская блокада, пережил первую зиму. Весной 42-го по льду Ладожского озера выехал с матерью, значит, на Большую землю и поехал в Архангельск, где как раз на Беломорской военной флотилии служил отец. В общем, это я описал все это, ну, в этой «Мальчике из Балтики», да. Ну, а потом случилась такая история. Однажды где-то я бежал по улицам Солом, был это пригород такой, Архангельск, флотский такой. И вдруг вижу, гонят какую-то громадную, старшины гонят громадную толпу с сундуками, с чемоданами мальчишек. Ну, немножко так постарше меня. Мне это как раз 14 в этот день исполнилось, 13 июля 42-го. Ну, а там лет так по 15, по 16 были, 17-летние. Я спрашиваю, кто такие? Говорят, юнги. Какие юнги? Да вот юнги. Я быстро побежал домой. А куда вас гонят? Ну, в экипаж. Ну, я прибежал домой и схватил собрание своих сочинений, так называемые, это книжки по морской практике, которые я сам от руки каллиграфическим почерком переписывал, там все было. И я в экипаж, ну я дальше все это описал в своей книжке, меня там пропустили, все. Я был очень слабый, изможденный, цинга после блокады, все. Но меня вот благодаря вот этим моим сочинениям, и несмотря на то, что я по возрасту не подходил, я маленький был, 14 лет еще после блокады, меня все-таки взяли. Вот. Ну, я шел от чистого сердца на флот, ну и потом вообще и воевать хотелось. Тут патриотические мотивы, конечно, тоже надо учитывать, потому что они присутствовали. Это я не отнимаю никак, не только любовь к морю. Вот. Ну, я мнил себя, конечно, героем, все. Но, как я помню, вышли мы на этом госпитальном судне «Воронеж», когда нас на Соловке, и как меня море долбануло тут, мама дорогая. Ну, это и всех так, в общем-то, всех так. Ну, потом я вам говорил, втянулся, я на карачках, но на вахту всегда бокс. Бокс всегда на вахту. Ну, в общем, вот так пришел к морю. Получил специальность рулевого сигнальщика, обладал прекрасным зрением. Я сначала плавал рулевым, а я все время стремился в гиропост. Причем 16 лет мне было, я уже был командиром боевого поста. Ну, и шарик наш крутился всю войну. То есть все приборы отдыхали, машины отдыхали, пушки, естественно, торпедные аппараты, все отдыхало. А наш гирокомпас, потому что повышенная готовность, он всю войну крутился. Значит, всю войну, можно считать, вот сколько я служил, 12 часов в сутки я нес вахту. Обычно 8 матросов, а у нас 2 специалиста. Значит, по 12 часов, а потом еще в шторм срывают, наверх протирать приборы. В общем, спать хотел здорово, зверина хотел спать. Есть я уже не хотел, я спать хотел. Всю войну хотел спать. И вот война закончилась, как-то надо было думать, что делать дальше. Ну вот меня направили вот в это вот училище. Это вот увидел я снова родной Ленинград. Как-то вообще мне очень что-то мне уже стало, чего-то мне очень мне не хватать сразу после войны. Чего-то мне захотелось вот чего-то, а чего я еще не сознавал. Однажды такой мой приятель, вот он. В Кубрике мы его куда-то позвали, он читал книжку. Он книжку бросил на койку и побежал. Я книжку взял. Взял я эту книжку, смотрю на обложке, значит, эсминец типа «Семерка» преодолевает крутую волну, и над ним, значит, полярное сияние. Ага, думаю, ну, значит, это «Север» и эсминцы. Это книжка Зонина «Морское братство». И вот стал я читать, по сути дела, про самого себя. Про нас, про моряков, миноносников. Ну вот, читал я эту книгу и начал я беситься. Вообще у меня многое от зла происходит в жизни. И вот тут я обозлился. Я думаю, неужели же я такое не могу написать? Почему иначе вот Зонин написал, а я не могу? И вот я оставил, конечно, все занятия и стал на уроках, значит, писать вот этот первый свой роман. Вот с чего я начал цикл писателей. Но я был еще безграмотен абсолютно. Вот, и писал я, наверное, безграмотно. Ну, как-то я познавал грамматику и чтение. Я с молодого очень много читал художественную литературу. Случайно мне попалась книга Александра Малышкина «Севастополь», которая просто перевернула мое сознание. И вот Малышкина я до сих пор перечитываю и считаю его одним из лучших наших стилистов. И учусь у него писать, и так по-хорошему завидую. Вот если бы так можно было пописать. Ну, понимаете, вот во время войны я был настолько измотан, что я даже запомнил название книг, которые за всю войну мне пришлось прочесть. Это «Севастопольская страда» Сергея Вацинского и «Дорога на океан» Леонова. Причем, обладая удивительно прекрасной памятью, я почему-то делать мне было в посту нечего, я заучивал, помню целые главы наизусть. Ну, память сейчас у меня тоже неплохая, но, в всяком случае, я уже забыл, который помнил наизусть генеалогические таблицы, например, главных родов дворянских, Долгоруких и Голицыных. Но я, правда, сейчас ориентируюсь, если мне так сказать, Голицын, когда жил, я скажу, из какой ветви. Дальше искать легче. Но уже забыл. А раньше я просто мастерски. Ну, знал несколько поэм Маяковского, там, наизусть вообще все. Сейчас уже, конечно, нет. Поэзия, во всяком случае, играла когда-то с молоду примерно на меня такое же влияние, в общем, оказывало, какое сейчас оказывает русская классическая живопись. Вот примерно так вот. Раньше я как-то шел, мастерил от поэзии, а сейчас я, как ни странно, иду от живописи. Оказывается, даже существуют какие-то работы, где, в общем, доказывается, что иногда писатели идут от художников. Даже в «Войне и мир», вот Льва Толстого приводятся аналогии, где он пользовался просто гравюрами того времени и какие-то сцены описывал, используя даже гравюры. Это ничего не так удивительного.
7: Едва войдя в квартиру писателя, невольно приходишь в изумление.
1: Рассказывает журналист Юрий Ростовцев.
7: Не только все стены в коридоре, прихожей и двух крошечных комнатах от пола до потолка заняты стеллажами, но и почти вся полезная, собственно, жилая площадь отдана здесь во власть книги. Даже рабочий стол писателя, сколоченный из простых, грубо обструганных досок, буквально втиснут между книжными полками и внушительным блоком секций с библиографическими карточками. Для кровати в рабочем кабинете места вовсе не нашлось. Писатель отдыхает на раскладушке, пристроенной возле стеллажа. Никогда я еще не был очевидцем такого подавляющего превосходства книг над их владельцем и вместе с тем такого будничного, естественного соседства и сосуществования. В этой сугубо рабочей библиотеке, как подчеркивает сам писатель, собраны почти все ценнейшие исследования и документы по русской истории. Достойны упоминания и две своеобразнейшие картотеки, которые в процессе работы над романами создал Валентин Пикуль. В одной из них сосредоточены биографические данные обо всех маломальски примечательных деятелях России вплоть до начала XX века. Другая – явление вовсе уникальное. Писатель собрал портретную галерею исторических лиц, действовавших на протяжении русской истории. Сейчас он занимается систематизацией своего собрания. Портреты хранятся в больших добротных папках по алфавитной системе. Не теряя времени, когда того потребует работа, писатель может отыскать портрет исторического лица, которое мы встретим в его будущих книгах. Сейчас в портретной галерее Валентина Пикуля более 20 тысяч систематизированных портретов. И трудно себе представить время, когда ничего этого еще не было. Не было даже самого увлечения историей.
0: Меня вот спрашивают, как я пришел к истории. Вот вы поймите, война закончилась. Вот я пришел в гражданский мир, и вот тут у меня возникло одно желание. Появилось оно после войны. Мне захотелось узнать историю тех мест, где я воевал. То есть историю того края, который мы защищали, вот наш Северный флот. Вот с чего началась моя тяга к истории. Я, конечно, был абсолютно темный человек, в истории совершенно ничего я не знал. Но вот захотелось узнать, а что ж там было на этих голых скалах? Ведь какая-то русская жизнь была. И вот я, Мёнчин, как-то случайно купил одну, две, три книжки по истории Севера. И тут я немножко так малость обалдел. Выяснилось, что, боже мой, там, где мы плавали, да глядишь, это земли Марфы Борецкой. Там земли Александра Невского. Потом эти ушкуйники, шедшие на север. Потом сами поморы, коренные новгородцы, люди, чтящие образованность, чтящие слово, не только сказанное, но и писанное, почему до сих пор находят в сундуках каких-нибудь бабок рукописи ценнейшие. Я, между прочим, еще не потерял надежды, что мы отыщем и подлинник Аввакума, может быть. И, может быть, слово полку Игореву мы найдем именно там. Может быть, именно там мы найдем. Потому что север был во времена монгольского нашествия был хранительницей всех русских богатств. Вдруг открылась передо мной история. История очень такая локальная. Вот история русского севера. Я немножко как-то даже растерялся, насколько она богата, красочна, интересна, и сколько людей. И вот как-то вот от истории русского севера, я естественно, потому что она же связана с Россией, север никогда не был самостоятелен, он же принадлежал России, я перешел к общей истории. Вот откуда появилось вообще все это. А как ни странно, между прочим, первый исторический роман «Баязет» действие происходит вообще в турецкой Армении. Вот куда меня кинуло. Вот, в турецкой Армении. Вот это мой самый трудный исторический роман, который я писал медленно. Медленно почему? Потому что я именно спотыкался все время на деталях. Выяснилось, что знать просто историю, вот где что было, все это, этого мало для того, чтобы написать роман. Надо знать, как люди пили чай, как седлали лошадей, как подковывали их, какова была полевая хирургия, какие были ружья, шашки как затачивали, то есть какие-то детали, то есть то, где в учебниках по истории об этом никогда не пишут. Но как я ищу? Я вам открою один секрет. Когда русский человек, бывалый человек, пишет мемуары, то он пишет о сражениях, о том, что с ним было. Он никогда не останавливается на деталях. Он пишет, мы пили чай. Этого мне мало. Откуда же, где же лучше всего искать детали? В воспоминаниях иностранцев. Потому что русский человек, сев в карету и переехав границу, и прибыв в Париж, он сразу же не пишет, что мы пили чай. Он описывает, как пили. Иностранец, попав в русские условия, тоже начинает описывать. И потому в мемуарах иностранцев всегда можно встретить то, чего не хватает в мемуарах русских. Понимаете? Может быть, им не хватает полноты и глубины русских мемуаристов, которые знают подноготную Россию лучше. Они фактуру событий-то лучше преподносят. Вот. Но зато быт надо искать у иностранцев. Это такой казус.
8: Апрельское утро само как заглавие поэмы, которой страна открывает великую книгу. Я знаю, я строчки сегодня в нее не прибавлю, я слишком волнуюсь, я просто припоминаю. Все чаще и чаще в зрачки опрокинуто небо, и звезды крупнеют, и жаркое их притяжение тревожную кровь неуклонно вращает по жилам. Так, мой товарищ, мой гордый собрат по столетию, ты шел в это вешнее утро. Вот так же, наверное, и птице, едва только крылья почует, не терпится в небо наполнить их ветром полета. Но разве земля не была тебе добрым гнездом? Неужто тебе на земле не хватает уюта и трудного хлеба ее, и соли, и грешного меда, и терпкой воды ключевой да ломоты в зубах? Неужто земля не играла тебе колыбельной ладонями ливня по струнам соснового бора? Не может же быть и такого, чтоб стрелки часов на всех циферблатах любви до того торопились, что счастье земного тебе не успели отмерить. Чего же тебе на земле не хватает, тебе, коммунисту? Всего только звезд под ногами, всего лишь вселенной, как сердце распахнутой настежь. Эй, дорогу! Уступайте трассу, птахи тяжкокрылые, с дороги прочь! Первую строфу ракета пишет сразу: «Опустись, космическая ночь!» Поднимается земля по звездной лестнице. Это в небо между солнц коралловых пущено 20-е столетие продолжать деяния Икарова. Странствует бессмертная легенда солнечным Икаровым путем. Разрезает небосвод ракета, так страницы новой книги разрезаются ножом. Врезывает синий небосвод, так коньками разрезают лед, и крылатую Икариаду, и Попею пишет письменами звезд.

Когда я летал на космическом корабле «Восток», я впервые увидел нашу Землю со стороны. Это потрясающее зрелище, товарищи. В голубоватой дымке атмосферы надо мной проносилась планета, на которой живем все мы, люди, мы, дети Земли. Мы обязаны ей жизнью, теплом, радостью существования. Юрий Гагарин.

Земля как шар, она и впрямь, как яблоко на ветке звезд, вся голубая вдалеке, сияет, как твои глаза, вся в синем газовом платке.

Жаркое лето. Перекатываясь по белой гальке, зеленоватые волны озера полощут пологий берег. Накаленный солнцем воздух так и звенит от юных голосов, птичьего гамма, гула моторов. Старик с лодки удит окуней. Из камыша вынурнули лебеди. Две белоснежные птицы ведут за собой 6 сереньких малюток. Они величаво близятся к берегу, заметили толпу ребятишек и плывут прямо к ним. Мальчуганы, уплетавшие на берегу хлеб, с резвым криком бегут навстречу белым птицам, отламывают корочки и на ладошках подают лебедям. Лебедь, вытянув длинную шею, берет черным клювом хлебушка из детской руки. «Не бойтесь, я вам плохого не сделаю», — уговаривает один малыш. Лебедята недоверчивы, лебедята видят в нем большого человека и боятся его. «Не унывай», — глажу я выгоревшую на солнце головенку своего маленького приятеля. Первым долгом поделись с лебедятами хлебцем, а уж в другой раз они сами приплывут и есть попросят. Тарахтя подкатывает мотоцикл. Двое парней примчались с молотильного тока искупаться. Потные, усталые, но там, где пахнет потом, пахнет и хлебом. Два серых запыленных лица, на каждом два ряда здоровых белых зубов. По радио передавали, снова в космос полетели. Эти чудесные слова колышутся, перекатываются у озера, будто зрелые колосья под ветром. И все сплетается в одно. Озерные волны, хлеб на ладонях ребятишек, лебеди, копны ржи. Космос.

Лежу в траве и впиваюсь взором в лазурное поднебесье. Счастливого вам пути, Колумбы космических звездных континентов. Волны озера полощут пологий берег, и белые лебеди подплывают ко мне.

0: Где я? Как называется эта местность?
1: Сказка. Ты замечтался и не заметил, как очутился в сказке. Иди-ка сюда, посмотри, как красиво у нас. Идем, я провожу тебя.
0: Ну что ж, веди. Спасибо.

0: открывшийся передо мной мир был золотым, белым, голубым и фиолетовым. И как хорошо, легко было мне. Без всякого труда взбирался я на высочайшие облачные вершины, без страха стремительно падал вниз в провалы меж облаков. В сказочном замке я увидел самую прекрасную женщину, властительницу красоты, получил от нее в подарок солнце. Солнце это проникло в грудь, растворилось в сердце и наполнило его палящим жаром. Горячая кровь понесла солнечное тепло по всем сосудам и сосудикам тела. Я почувствовал необыкновенную силу, свежесть. Щеки, как в юности, загорелись ярким румянцем. Я был опьянен солнечным теплом. Зрение мое и слух обострились, и я услышал вдруг какие-то странные звуки. Вначале еле уловимый шорох, потом чуть слышное попискивание. Но это были знакомые земные звуки, словно скреблись и переговаривались между собой мышки. Хозяйка сказочного дворца улыбнулась мне и, помахав рукой, стало как бы незаметно растворяться в желто-зеленом янтарном сумраке. «Спасибо тебе, красота вселенной, спасибо!» — шепнул я, боясь нарушить величественный покой тронного зала. «Спасибо и прощай!»
1: «Прощай!» Желаю тебе счастья.

0: я остался один. А попискивание продолжалось. Назойливое и непонятное. Ти-ти, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Постепенно оно становилось громче. Монотонный однообразный писк напоминал мне что-то очень знакомое. Ба! Да ведь это похоже на азбуку Морзе. Постой, постой. Точно крутишь, бывало, ручку настройки радиоприемника, и вдруг врывается в комнату ритмичная дробь телеграфного ключа. Наступила тишина. И вот снова. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти.
1: Не забудь, что ты сын земли. Скорее возвращайся на землю. Тут сейчас очень красиво. Начался клев рыбы. Жду тебя. Твой друг весна.
0: Писк морзянки смолк. Не забудь, что ты сын земли. Поэтому скорее возвращайся на землю. Я действительно сын земли, и пришло мне время возвращаться на родную планету. Что я должен делать для этого?
1: Докажи земле свою привязанность к ней, свою сыновнюю любовь. Если ты действительно любишь ее, она скоро явится перед тобой во всей своей красоте, найдет тебя в космических просторах и примет в свое материнское лоно.
0: Доказать земле свою сыновнюю любовь? Мне вспомнился наш класс. Парты, урок литературы. Учительница вызвала меня к доске и попросила прочесть стихотворение. За открытым окном шумела весна. Через него в класс катилась волна пробудившейся жизни. Эта весенняя волна будоражила нас, волновала. Горели в молодой листве белые свечи каштанов. Молниями проносились быстрокрылые ласточки, тараторились, скрипели, высвистывали скворцы. Весна была прекрасная, словно невеста. Я уже не был тогда маленьким первоклассником. Я был уже юношей. В те дни уже жгло мне грудь огнем первой любви. И любимая так похожа была на весеннюю землю, а весенняя земля на нее. Я набрался храбрости, и, не сводя глаз с парты, где сидела та девушка, она училась со мной в одном классе, продекламировал стихотворение о любви к земле. Я читал его так, словно шел сквозь бурю, словно решился на подвиг во имя своей первой любви. Долгие-долгие годы идет рядом со мной эта моя любовь, поддерживая в трудные минуты, вдохновляя, принося счастье. И вот теперь, когда вспомнил я первую свою любовь, вспомнил землю, родная планета оценила мою сыновнюю преданность, распахнулись передо мной огромные ворота. Я стоял на краю белого облака и озирался по сторонам. В бескрайнем космосе мерцали звезды. Видимую мной сферу неба из края в край пересекали длинные-предлинные, тонкие-притонкие, сверкающие шелковые ленты, шлейфы хвостатых комет. Мерцала и переливалась искорками раскаленная космическая пыль. весь бескрайний космос, вся огромная вселенная светилась. Столько рассыпано было в ней небесных огоньков. Я глянул вниз, в черный провал у своих ног, и увидел такой прекрасный, такой близкий сердцу лик родной земли. Поднятый его полетом легкий ветерок колыхал шелковые, голубые, прозрачные флаги полотнища облаков. Одно такое полотнище облака, подхваченное порывом ветра, развернулось и распростерлось у моих ног. Прямо к земле спускалась длинная, извивающаяся шелковым облачная дорожка. В этот миг наша планета показалась мне еще более прекрасной, близкой, своей и по-матерински доброй. Вспомнились слова, сочиненные мною после полета первого космонавта. Земля как шар, она и впрямь, как яблоко на ветке звезд, вся голубая вдалеке, сияет, как твои глаза, вся в синем газовом платке. И тут глаза мои открылись, я пробудился от долгого и прекрасного сна.

Человека издавна крылатые звали в космос, и мечта сверлила мозг, и в крови жила бессмертная легенда. Как болезнь столетия жила, к сердцу подбиралась незаметно, как комар кусалась, в дрожь бросала, жгла, ног не отпускал лоскут земли зеленой. Синие глаза глядели ввысь влюбленно, не однажды восковые крылья детских снов сжигало солнце, но столетия шли, и ни разу точки к строчкам эпопеи дерзкой не поставил гордый сын земли. Может статься, что земное пламя вновь обрежет крылья, пустит по ветру золою все мечты и все усилия. Человека как пылинку понесут шторма вселенной, что погибнул и не выплыл. Что с того? Ему ль в новинку бой с бедой в его характере? Для поэмы дерзновенной потому-то он и выбрал местом действия галактику. А вселенная раскрыта, словно книга. Буквы, звезды и страницы небеса, и на них Икариаду подвиг свой великий сердце человеческое начало писать. Вокруг земли ракетоплан летит, расправив дымный хвост. Земля как шар, она и впрямь, как яблоко на ветке звезд.

из миллионов рук. Пускай знамен алеет шелк, пускай смеется песен гром, и века голубой платок украсит шар, где мы живем.

охотился король и увидал белую лебедушку. Опустилась она на землю, обернулась красной девицей. Король похитил деву, сжег лебяжьи крылья, женился на ней и к земле приковал. Не примирилась со своей долей лебедушка. Ее родичи, пролетая, сбросили ей пару крыльев. И прекрасная дева-лебедь, покинув землю и своих детей, вернулась в поднебесье. Лебедь — извечная человеческая мечта, все неведомое, незримое, таинственное — эта мечта хочет превратить в земное, видимое, реальное. Античные греки высмеяли в аристофановых комедиях людские пороки и вместе с тем создали миф об Икаре. И не стало бы Икарова легенда явью, если бы мысль человека не устремлялась вперед быстрее его тела, если бы не было у него лебединых крыльев. Чем выше воспарят крылья, тем тверже обопрется человек ногами о земной шар. Я смотрю на наших звезд огни, это мы отправили в полет их. Не на землю падают они, ярче разгораются в высотах. Не обгонит время мысль мою, всадника такого нет на свете. Вот я победителем стою у подножия тысячелетий. Мысль моя преодолела горы, вырвалась в бескрайние просторы. Мои мысли раз и навсегда между звезд высоких гнезда свили, но грустят, бывает, иногда, и в тоске заламывают крылья. На земле далекой все сродни, бесконечно дорог день вчерашний. Тихо опускаются они, чтобы идти за трактором по пашне. Вот они над заводским двором, вот они летят над каждой кровлей и садятся на руки потом той, что я зову своей любовью. По траве густой они идут, клювики в речушке умывают, ягодки пунцовые клюют и в стихотворение собирают. Отдыхают ночью меж ветвей, чтобы утром к звездам устремиться, снятся сны им на земле своей, отдыхают мои мысли птицы. Утром снова в путь далеких странствий и соединяется вдали притяжение звездного пространства с древним притяжением Земли. Когда под сводами кремлевских палат я познакомился с первым космонавтом, то прежде всего заглянул в его глаза. И они показались мне необычайно добрыми, младенчески простодушными и совершенно синими, словно два кусочка небосвода.

года, принесенных из космических пространств, и они напомнили мне глаза мальчугана, кормившего хлебом белых лебедей, и в синеве его взора я не видел ни малейшего мутного облачка. Возникло в памяти репинское полотно, затравленные, понурые, всклоченные бурлаки с лицами, изможденными голодом, недугом, с бичевой на плечах тащат баржу. Какой проделан скачок от взгляда, запечатленного Репиным, до светлого взора космонавта. Скачок через бездны мрака и пламенные вулканы революции, через чудовищные взрывы, сотрясающие землю, и багровые моря крови. От телеги, трясущейся по ухабам пыльной дороги, до длинного корпуса ракеты, плывущей по космической трассе.

шар земной, упираясь ногами, солнце шар я держу на руках. Я, как мост меж землею и солнцем, и по мне солнце сходит на землю, а земля поднимается к солнцу. Обращаются вкруг меня ярко-пеструю каруселью все творения, произведения, изваяния рук моих. Города вокруг меня кружатся, и громады домов, и асфальт площадей, и мосты, что полны машин и людей, самолеты и лайнеры вокруг меня, трактора и станки вокруг меня, и ракеты вращаются вокруг меня. Так стою, прекрасный, мудрый, твердый, мускулистый, плечистый, от земли вырастаю до самого солнца и бросаю на землю улыбки солнца. На восток, на запад, на север, на юг. Так стою я, человек, я коммунист.

Государь Золотую Орду под Казанью указал на подворье свое приходить мастерам и велел благодетель, гласит летописца сказания, в память оной победы да выстроят каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих иноземных мужей, пивших чару вина в один дых. И пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Лился свет в слюдяное оконце, был дух вельми спертый, изразцовая печка, божница, угар и жара. И в пасконных рубахах перед Иоанном IV, крепко за руки взявшись, стояли сии мастера. «Смерды! Можете ль церкву сложить иноземных пригожей, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю?» И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу на вербной неделе, покрестясь на восход, ремешками схватив волоса, государевы зодчие фартуки наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы, и работой своею горды купол золотом жгли, скаты крыли лазурью снаружи и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды, и уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковки до купола. И дивились ученые люди: за не эта церковь краше вил италийских и пагод индийских была. Был диковинный храм, богомазами весь размалеван, в алтаре и при входах, и в царском притворе самом, живописной артелью монаха Андрея Рублева изукрашен зело византийским суровым письмом. А в ногах у постройки торговая площадь жужжала, таровато кричала купцам: «Покажи, чем живешь!» Ночью подлый народ до креста пропивался в кружалах, а утрами истошно вопил, становясь направешь. Тать, засеченный плетью, у плахи лежал бездыханно, прямо в небо уставя очесок седой бороды, и в московской неволе томились татарские ханы, посланцы золотой, переметчики черной орды. А над всем этим срамом та церковь была, как невеста. И с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, непотребная девка стояла у лобного места и, дивясь, как на сказку, глядела на ту красоту.

то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста, и, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь, и ответили все: «Лепота!» И спросил благодетель: «А можете ли сделать пригожей, благолепнее этого храма другой, говорю?» И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в суздальских землях и в землях рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова. Соколиные очи кололи им шилом железным, дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, их секли батагами болезных и кидали их темных на стылое лоно земли. А в обжорном ряду, там, где заваль кабацкая пела, где сивухой разила, где было от пару темно, где кричали дьяки: «Государево слово и дело!», мастера Христа ради просили на хлеб и вино.

стояла их церковь такая, что словно приснилась. И звонила она, будто их отпевала навзрыд. И запретную песню про страшную царскую милость пели в тайных местах по широкой Руси гусляры.

В тростниках просохли кочки, зацвели каштаны в тусе. Плачет розовая дочка благородного Фирдуси. Больше куклы мне не снятся. Женихи густой толпою у дверей моих теснятся, как бараны к водопою. Вы, надеюсь, мне дадите одного назвать желанным. Уважаемый родитель, как дела с моим приданным? Отвечает пылкой дочке добродетельный Фирдуси. На деревьях взбухли почки, в облаках курлычат гуси, в вашем сердце полной чашей ходит паводок весенний. Но, увы, к несчастью, ваши справедливые опасения. В нашей бочке мерка риса, да и то еще едва ли. Мы куда бедней, чем крыса, что живет у нас в подвале. Но уймите, дочь, досаду, не горюйте слишком рано. Завтра утром я засяду за сказания и рана, за богов и за героев, за сражения и победы, и старания утроев их окончу до обеда, чтобы вился стих чудесный легким золотом по черни, чтобы шах прекрасной песней насладился в час вечерний. Шах прочтет, и караваном круглых войлочных верблюдов нам пришлет цветные ткани и серебряные блюда, шелк и бисерные нити, и мускат с имбирем пряным. И тогда кого хотите, назовете вы желанным.

тростниках размокли кочки, отцвели каштаны в тусе. И опять стучится дочка к благодушному Фердусе. Третий месяц вы не спите за своим занятием странным. Уважаемый родитель, как дела с моим приданым? Поглядевши, как пылает огонек у вас ночами, все соседи пожимают угловатыми плечами. Отвечает пылкой дочке рассудительный Фердуси. На деревьях мерзнут почки, в облаках умолкли гуси. Труд глубокая креница. Зачерпнул я влаги мало, и алмазов на страницах лишь немного заблистало. Не волнуйтесь, подождите. Год я буду неустанным, и тогда кого хотите, назовете вы желанным. Через год просохли кочки, зацвели каштаны в тусе, и опять стучится дочка к терпеливому Фердусе. Где же бисерные нити и мускат с имбирем пряным? Уважаемый родитель, как дела с моим приданным? Женихов толпа устала ожиданием томиться, или опять алмазов мало заблистало на страницах? Отвечает гневной дочке опечаленный Фердуси. Поглядите в эти строчки. Я за труд взялся, не труся. Но должны еще чудесней быть завязки приключений, чтобы шах прекрасной песней насладился в час вечерний. Не волнуйтесь, подождите. Разве каплет над Ираном? Будет день, кого хотите, назовете вы желанным. Баня старая закрылась, и открылся новый рынок. На макушке засветилась тюбетейка из сединок. Чуть ползет перо поэта и поскрипывает тише. Чередой проходят лето. Дочка ждет, Фердуси пишет.

тростниках размокли кочки, отцвели каштаны в тусе. Вновь стучится злая дочка к одряхлелому Фердусе. Жизнь прошла, а вы сидите над писанием окаянным. Уважаемый родитель, как дела с моим приданным? Вы, как заяц, посидели, стали злым и желтоносым. Вы над песней просидели 20 зим и 20 весен. 20 раз любили гуси, 20 раз взбухали почки. Вы оставили Фердуси в старых девах вашу дочку. Будут груши, будут фиги, и халаты, и рубахи. Я вчера окончил книгу и с купцом отправил к шаху. Холм песчаный не остынет за дорожным поворотом. 30 странников пустыни подойдут к моим воротам. Посреди придворных близких шах сидел в своем сирале. С ним лежали одолиски, и скопцы ему играли. Шах глядел, как пляшут 300 юных дев, и бровью двигал. Переписанную чисто звездочет приносит книгу. Шаху прислан дар поэтам, стихотворцам посиделым. Шах сказал: «Но разве это государственное дело? Я пришел к моим невестам, я сижу в моем гареме, тут читать совсем не место и писать совсем не время. Я потом прочту записки, небольшая в том утрата». Улыбнулись одолиски, захихикали кастраты. В тростниках просохли кочки, зацвели каштаны в тусе. Кличет сгорбленную дочку добродетельной Фердуси: «Сослужите службу ныне старику, что видит худо. Не идут ли по долине 30 войлочных верблюдов?» Не бегут к дороге дети, колокольцы не бренчали. В поле только легкий ветер разметает прах песчаный.

На деревьях мерзнут почки, в облаках умолкли гуси, и опять взывает к дочке опечаленной Фирдуси. Я сквозь бельма, старец древний, вижу мир, как рыба в тине. Не стоят ли у деревни 30 странников пустыни? Не бегут к дороге дети, колокольцы не бренчали. В поле только легкий ветер разметает прах песчаный. Вот посол пестро одетый, все дворы обходит в тусе. Где живет звезда поэтов, ослепительный Фирдуси? Вьется стих его чудесный, легким золотом по черни, падишах прекрасной песней насладился в час вечерний. Шах в дворце своем, и ныне он прислал певцу оттуда 30 странников пустыни, 30 войлочных верблюдов, ткани солнечного цвета, полосатые бурнусы. Где живет звезда поэтов, ослепительный Фирдуси? Стон верблюдов горбоносых у ворот восточных где-то, а из западных выносят тело старого поэта. Бормоча и приседая, как рассохшаяся бочка, караван встречать, седая, на крыльцо выходит дочка. Ах, медлительные люди, вы немножко опоздали. Мой отец носить не будет ни халатов, ни сандалий. Если шитые иголкой платье нашивал он прежде, то теперь он носит только деревянные одежды. Если раньше в жажде горькой из ручья черпал рукою, то теперь он любит только воду вечного покоя. Мой жених крылами чертит страшный след на поле бранном. Джина близкой-близкой смерти я зову моим желанным. Он просить за мной не будет ни халатов, ни сандалий. Ах, медлительные люди, вы немножко опоздали. Встал над тусом вечер синий, и гуськом идут оттуда 30 странников пустыни, 30 войлочных верблюдов.

Иоганн Себастьян Бах. Воздействие его музыки поистине удивительно. Каждое поколение открывает в ней для себя все новые, до конца еще непознанные грани. И сейчас, спустя 300 лет, его искусство волнует своей необычайной эмоциональной глубиной, совершенной формой воплощения интеллектуального мира человека, широтой художественного постижения жизни. Произведения великого музыканта, жившего на рубеже 17 и 18 столетий, близки нашим современникам философским осмыслением мира, воплощением в музыке высокой поэзии чувств, духовной красоты человека.

Каждый художник принадлежит своей эпохе. Время, в которое жил Бах, конец 17 и первая половина 18 века, ознаменовано огромными сдвигами в общественном сознании, в социальной, политической и культурной жизни. Поколение предшественников из рода Иоганна Себастьяна Баха географически связаны с Тюрингией, расположенной в центре немецких земель. Что же окружало великого музыканта? Итак, с одной стороны, устойчивые нравы, патриархальный быт бюргерской буржуазной среды, музыканты, городские трубачи, канторы, органисты, взращенные музыкальными традициями эпохи Реформации. А с другой стороны, бурный, противоречивый век просвещения, сокрушивший теологические догматы и утвердивший торжество человеческого разума, науки над средневековой схоластикой. Противоречия эпохи коснулись всех сторон жизни. Борьба идей разгоралась и в философии, в искусстве, музыке. Бах жил в гуще событий. Он не мог избежать их воздействия. Рождаясь и совершенствуясь на пересечении двух исторических эпох, Реформации и Просвещения, творчество Иоганна Себастьяна Баха синтезировало и многие черты главных стилевых направлений своего времени – барокко и классицизма. Импровизационность, драматическая экспрессия, полифоническое письмо, присущее барокко – вот один Бах.

И рядом с этим другой Бах. Здесь на первом плане строгость и стройность архитектоники, прозрачная, гармонически ясная структура аккордовых созвучий, совершенство музыкальной формы, свойственные классицизму.

Гений великого музыканта, соединив лучшие черты различных стилей, явил миру свой, индивидуальный, неповторимый музыкальный почерк, истинно баховский почерк, который мы узнаем с первых же звуков.

Наследие Баха огромно. Оно охватывает все значительные музыкальные жанры эпохи и включает свыше 1000 сочинений. Трудно выделить область, в которой гений композитора проявился бы полнее всего. Бах равновелик в органных прелюдиях и клавирных сюитах, в инструментальных концертах и монументальных ораториях, пассионах.

В документах к жизнеописанию Баха, относящихся к 1754 году и составленных его сыном Карлом Филиппом Эммануилом и учеником Иоганном Фридрихом Агриколой, читаем. Иоганн Себастьян Бах принадлежит к роду, всем членам которого любовь и способность к музыке, казалось бы, дарованы самой природой. Во всяком случае, можно с определенностью сказать, что, начиная от Фейта Баха, родоначальника этой фамилии, все потомки его, теперь уже вплоть до седьмого колена, были преданы музыке, причем все они, за исключением лишь совсем немногих, сделали музыку своей профессией. Любопытный перечень представителей своего рода по отцовской линии составил сам Бах в 1735 году, накануне своего 50-летия. Называется он «Происхождение семьи музыкантов Бах» и рассказывает о 53 представителях этой удивительной фамилии. Первым в этом перечне Иоганн Себастьян упоминает Витуса Баха, булочника, жившего в XVI веке. Он занимался пекарским ремеслом, но, как пишет Иоганн Себастьян Бах, самое большое удовольствие доставляло ему его цитра, струнный щипковый инструмент. Он брал ее с собой даже на мельницу и здесь играл на ней под непрерывный стук жерновов. Не без иронии Иоганн Себастьян добавляет затем: хорошенькое сочетание, зато научился играть в такт. В течение двух столетий по Тюрингии, расположенной в центре средненемецких земель, расселилось так много органистов, композиторов, скрипачей, флейтистов, капельмейстеров из рода Бахов, что в Эрфурте в XVII веке вообще всех городских музыкантов называли Бахами. Первый биограф Баха, Иоганн Николаус Форкель, описывает обычаи этой большой семьи. Не имея возможности жить вместе в одном городе, они старались видеться хоть раз в год в определенный день и в избранном для этого месте, даже и тогда, когда семья сильно разрослась и родственники расселились, кроме Тюрингии, по Верхней и Нижней Саксонии и Франконии. Местом сбора были обыкновенно Эрфурт, Эйзенах или Арнштадт. Время свидания они всецело посвящали музыке. Так как все они были канторами, органистами и городскими музыкантами, то, собравшись, они прежде всего исполняли хорал, после которого переходили к веселой, шуточной музыке, составлявшей часто полную противоположность благочестивому началу.

Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года в Эйзенахе и был самым младшим из 8 детей Иоганна Амброзиуса Баха, придворного и городского музыканта. Первым учителем музыки Иоганна Себастьяна был его отец. Он обучал мальчика игре на скрипке и чембало. В школе Иоганн Себастьян пел в приходском хоре, у него был красивый дисконт. Иоганну Себастьяну было 9 лет, когда он потерял мать, а через год умер и отец. Тогда старший брат Иоганн Кристофор увез мальчика к себе в Ордруф, где он служил органистом и школьным учителем. Под руководством брата Иоганн Себастьян ознакомился с основами игры на клавире. Красноречивым свидетельством необыкновенной любознательности и склонности к музыке юного Баха служит эпизод, описанный много десятилетий спустя его сыном Филиппом Эммануилом. За короткий срок Иоганн полностью овладел всеми пьесами, которые задавал ему брат. Однако имевшийся у брата сборник клавирных пьес тогдашних прославленных мастеров Фробергера, Керля и Пахельбеля, брат ему, невзирая на все его просьбы, почему-то не давал. Рвение подсказало ему такую невинную уловку. Сборник хранился в запертом шкафу с решетчатыми дверцами. И ночью, когда все спали, Иоганн доставал его оттуда, просунув свою маленькую руку сквозь решетку и свернув рулончиком, благо он был в мягкой обложке. А потом принимался переписывать его при лунном свете, поскольку никакого другого освещения быть не могло. Через 6 месяцев эта музыкальная работа была, наконец, в его руках. Он с исключительным рвением принялся ее тайком осваивать, но, к величайшему для него сожалению, брат это обнаружил и безжалостно отобрал у него с таким трудом изготовленную копию сборника. Вообразим, в каком состоянии оказался бы купец, если бы принадлежавший ему корабль с сотней тысяч талеров на борту затонул в плавании, и мы получим живое представление о том огорчении, какое испытал наш маленький Бах, когда понес эту утрату. К 15 годам Иоганн Себастьян оканчивает Ордруфский лицей. По рекомендации местного кантора Бах отправляется на север Германии в Люнебургскую гимназию. Люнебург издавна славился музыкантами. Здесь работали замечательные органисты. Среди них Георг Бем, который совершенствовался у Яна Адамса Рейнкена, возглавлявшего северонемецкую органную школу. Неизгладимое впечатление производили на Баха хоральные обработки Бема и игра 80-летнего Рейнкена. Его Бах ходил слушать в Гамбург, расположенный в 45 километрах от Люнебурга. Эти впечатления во многом оказали влияние на органные сочинения Баха.

Практической школой композиции стала для Баха его безудержная жажда познания. Молодой музыкант, где бы он ни был, старался извлекать из слышанного самое ценное, совершенствуя тем самым свое музыкальное образование. В Люнебурге он знакомится с творениями старых отечественных мастеров и с сочинениями своих современников, в том числе известного французского композитора Жана Батиста Люлли. В Веймаре, куда Бах переехал в 1703 году, почиталась итальянская музыка, и она сразу вошла в круг его музыкальных интересов. Поступив на службу в инструментальную капеллу герцога Иоганна Эрнста, 18-летний юноша уже исполнял обязанности концертмейстера оркестра. В том же году Иоганна Себастьяна приглашают в Арнштадт для пробы нового органа в качестве эксперта. Игра Баха произвела такое сильное впечатление, что ему сразу же предложили должность органиста. Арнштадтский орган с 23 самостоятельными регистрами был лучшим среди всех, на которых Баху пришлось играть впоследствии. Именно на нем Иоганн Себастьян достигает виртуозного мастерства и высокого совершенства исполнения. В Арнштадте к Баху приходит слава выдающегося органиста. Здесь впервые раскрываются необычайные возможности его композиторского дарования. Он пишет первые кантаты, которые повергают в изумление бюргеров необычным драматизмом и эмоциональностью, многие сочинения для органа.

1704 году относится одно из самых ранних, дошедших до нас произведений Баха, «Каприччо на отъезд возлюбленного брата». Старший брат Иоганна Себастьяна поступил в гвардейский оркестр. Перед отъездом в оркестр Иоганн Якоб заехал попрощаться с братом, что и стало поводом для сочинения «Каприччо». Миниатюрные пьесы этой своеобразной клавирной сюиты имеют шутливые программные подзаголовки. Они поясняют последовательность событий. Первая миниатюра – «Ариозо» – увещевание друзей, уговаривающих остаться. Вторая – «Фугато» – о различных казусах, которые могут случиться на чужбине. Третья – «Адажиссимо» – всеобщие ламентации друзей. Четвертая – друзья видят, что ничего не поделаешь, и приходят прощаться. Но вот раздается звук почтового рожка, призывающего к отъезду. Финал построен на остроумном развитии темы, имитирующей звучание почтового рожка.

Творческим итогом поездки в Любек стали поиски новых, нетрадиционных форм музыкального мышления в рамках старых жанров. В результате, по возвращении в Арнштадт, к длинному перечню служебных прегрешений Баха прибавили еще и то, что он стал прелюдировать на органе или слишком долго, или чрезмерно коротко. А главное, он приводил прихожан в замешательство тем, что вводил в хорал много странных вариаций, примешивал к оному много чуждых звуков.

Однако имя Иоганна Себастьяна Баха становится известным в музыкальных кругах. Ему все чаще доверяют экспертизу органов, растет число его учеников, а в марте 1707 года ему предлагают стать органистом в Мюльхаузене. Это приглашение было почетным для 22-летнего музыканта. В 1708 году Бах снова в Веймаре, в городе, за которым упрочилась слава одного из важных центров художественной культуры страны. Вот строки из жизнеописания Баха, относящиеся к этому времени и оставленные его сыном. Предпринятая Иоганном Себастьяном в 1708 году поездка в Веймар и представившаяся там возможность выступить перед тогдашним герцогом привела к тому, что ему было предложено место камерного и придворного органиста в Веймаре, каковое он незамедлительно согласился занять. Благорасположение его милостивого господина к его игре поощряло к особому усердию в деле освоения всего, что только мыслимо в искусстве игры на органе. Здесь же он написал и большинство своих органных сочинений. В Веймаре Бахом были созданы его лучшие произведения для органа, всего около 50. Среди них беспредельной мощью звучания, виртуозностью и драматической патетикой выделяется знаменитая токката и фуга ре минор.

Русский музыкальный критик 19-го столетия Александр Николаевич Серов писал: «Для такого гения, как Бах, самым привычным, самым родным инструментом был орган, этот океан гармонии, бесконечно могучий и величественный, даже в бесстрастном спокойствии своем». Орган, король всех инструментов, полностью отвечал и грандиозному размаху импровизаций Баха, и возвышенной поэзии его лирики.

Бах считался одним из лучших знатоков механизмов и устройства органа, техники игры на этом инструменте. Современник Баха и его первый биограф Иоганн Николаус Форкель писал: «Его манера регистровки была до того необыкновенной, что органисты и строители органов приходили в ужас, когда видели, как Бах обращается с регистрами. Они были убеждены, что подобное сочетание голосов не может звучать красиво и согласно. Но им приходилось потом еще больше изумляться, когда они убеждались, что орган таким образом звучал лучше всего, и благодаря искусству Баха получалось нечто совершенно новое, небывалое, чего они не могли бы добиться своей манерой регистровки». В марте 1714 года в Касселе Бах демонстрирует свое искусство игры на органе перед наследником трона Фридрихом. Один из современников, присутствовавших при этом, впоследствии вспоминал: «Виртуозное соло на педали повергло наследного принца в такое изумление и восхищение, что он снял с пальца кольцо с драгоценным камнем и подарил его музыканту. Ноги органиста, как птицы, метались с одного клавиша на другой, и в ушах слушателей раздавались тяжелые гулкие, как раскаты грома, звуки. И если он заслужил такой подарок только за ловкость своих ног, что же пожаловал бы ему принц, если бы он призвал на помощь еще и руки?» На восторженные похвалы его владения органом Бах обычно просто отвечал: «В этом нет ничего удивительного. Нужно только стараться всегда вовремя ударить по нужной клавише, и тогда инструмент сам собой заиграет». Мастерство Баха-органиста, виртуоза и импровизатора принесло ему широкую известность. Осенью 1717 года Бах посетил Дрезден. Там его ожидал неслыханный триумф. Об этом пишет его сын Филипп Эммануил: «Год 1717 принес нашему столь знаменитому Баху новую возможность поприбавить себе чести. Прославившийся во Франции исполнитель клавирной и органной музыки Маршан прибыл в Дрезден, с огромным успехом выступил перед королем и был столь удачлив, что тот предложил ему службу с очень большим жалованием. Тогдашний дрезденский концертмейстер Волюмье написал Веймар Баху, достоинства которого были ему небезызвестны, и пригласил его незамедлительно приехать в Дрезден, дабы попробовать свои силы в состязании с высокомерным Маршаном. Бах с готовностью принял это приглашение и отправился в Дрезден. Волюмье был рад его приезду и устроил так, что Бах смог инкогнито послушать своего соперника. После этого Бах учтивым письмом пригласил Маршана к состязанию, вызвавшись экспромтом исполнить все, что Маршан пожелает задать ему по части музыки, и выразив надежду, что тот проявит подобную же готовность. Конечно же, немалое дерзновение. Маршан определеннейшим образом изъявил на то свое согласие. Условились, не без ведома короля, о времени и месте состязания. Бах в назначенное время явился на поле сражения в дом именитого министра графа Якоба Генриха фон Флеминга, где собралось общество знатных особ. Маршан долго заставил себя ждать. Наконец хозяин дома послал слугу туда, где остановился Маршан, дабы, если тот, допустим, запамятовал, напомнить ему, что пора показать себя мужчиною. Но к величайшему всеобщему изумлению обнаружилось, что Маршан в тот же день, рано утром, удалился из Дрездена с курьерской почтой. Бах же, оказавшийся таким образом единоличным придержателем поля брани, получил достаточную возможность представить доказательства той силы, какой он был вооружен против своего соперника, и он представил их к изумлению всех присутствовавших.

Годы, проведенные в Веймаре, это время исключительной творческой энергии. В Веймаре сложился баховский органный стиль. Здесь же еще один жанр приобрел главенствующее для Баха значение – это кантата. Композитору, как вице-капельмейстеру, вменялось в обязанность каждому четвертому воскресенью сочинять по одной новой духовной кантате. В Веймаре Бах начал писать и светские кантаты. Они сочинялись как поздравительные или как приветственные на тексты известных поэтов. Одна из них, имеющая подзаголовок «Тешит меня лишь веселая охота», получила название «Охотничья».

пребывание в Веймаре оказало серьезное влияние на формирование композиторского стиля Баха. Здесь Бах увлекается изучением произведений французских клавесинистов, итальянской скрипичной школы, концертами Альбинони, Корелли, Вивальди. Интенсивные творческие поиски в самых разных направлениях, экспериментирование, совершенствование композиторской техники – все это характерно для сочинений Баха начала 20-х годов XVIII века. В заключение, говоря о творчестве Баха этого периода, приведем слова академика Бориса Владимировича Асафьева. «Иоганн Себастьян Бах такой гигант, что воспринимается не просто как личность, а как мощная творческая лаборатория, в которой перековывались все творческие навыки, стили, тенденции и искания музыки его времени».

Стихия музыки, могучая стихия, она чем непонятней, тем сильней. Глаза мои бездонные, сухие, слезами наполняются при ней. Она и не видна, и невесома, и мы ее в крови своей несем. Мелодии всемирная истома, как соль в воде, растворена во всем.

Неаполитанская песня. В Италии, чтобы услышать ее, не обязательно приходить в концертный зал. Песни рождаются и поются на улицах, площадях, в тавернах, во время работы и во время отдыха. Их поют и праздничные толпы во время традиционных карнавалов, и одинокие рыбаки, затерявшиеся в просторах Неаполитанского залива.

Она бывает там, где все в разброд. Нет глуши, сокровенней, своенравней, чем музыка, что вдруг плеснула в борт, или поздней ночью громыхнула ставней, и влажно били ветки по плечу, когда ж пустая синь на небосклоне, я, запрокинув голову, кричу: пролей немного музыки в ладони.

Как родилась неаполитанская песня? Давным-давно, а точнее 150 лет назад, влюбленный поэт Рафаэль Сакко от переполнявшего его чувства сочинил стихи, и чтобы они звучали более убедительно, положил их на популярную мелодию Доницетти. Когда песня была готова, Рафаэль Сакко отправился к дому, где жила его любимая, и запел, аккомпанируя себе на мандолине. «Я очень люблю тебя», — пелось в ней. К счастью для истории, влюбленного поэта в тот вечер слушала не только девушка. И тому, что песня дошла до нас, мы обязаны свидетелям этого любовного объяснения.

Над виноградными холмами плывут золотые облака. Внизу зелеными волнами шумит померкшая река. Взор постепенно из долины, подъемлясь, сходит к высотам и видит на краю вершины круглообразный светлый храм. Туда взлетая, звук немеет, лишь жизнь природы там слышна, и нечто праздничное веет, как дней воскресных тишина.

О, долго буду я в молчании ночи тайной, коварный лепет твой, улыбку, взор случайный, перстам послушную волос густую прядь, из мыслей изгонять и снова призывать. Дыша порывисто, один никем незримый, досады и стыда румянами палимый, искать хотя одной загадочной черты в словах, которые произносила ты, шептать и поправлять былые выражения речей моих с тобой, исполненных смущения, и в опьянении наперекор уму заветным именем будить ночную тьму.

Рождению почти каждой неаполитанской песни сопутствует интересная история. Например, в конце прошлого века на Везувий была проведена канатная дорога, но неаполитанцы отказывались пользоваться, как они говорили, болтающимися корзинками, предпочитая традиционный способ подъема в гору – на ослах. И вот однажды один журналист поспорил, что он заставит неаполитанцев изменить свое отношение к канатной дороге. Он написал песню, в которой воспевал фуникулер. Песня очень понравилась горожанам, и скоро канатная дорога заработала с полной нагрузкой.

Одним толчком согнать ладью живую с наглаженных отливами песков, одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветер с цветущих берегов, тоскливый сон прервать единым звуком, упиться вдруг неведомым, родным, дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, чужое вмиг почувствовать своим, шепнуть о том, пред чем язык немеет, усилить бой бестрепетных сердец. Вот чем певец лишь избранный владеет, вот в чем его и признак.

Вы слушали эстрадную программу «Вечерний час». Ее подготовили редактор Николай Столяров, оператор звукозаписи Светлана Иванова. Вел передачу Иван Красков. Всего вам доброго. До новой встречи в «Вечерний час».

Участницей нескольких наших прошлых передач была русская писательница с 1958 года, проживающая в Соединенных Штатах Америки, Алла Кторова. Хочу напомнить, что Алла Кторова – это алланим. Так называется псевдоним, где и имя, и фамилия чужие. Они взяты в честь и память артистов МХАТа Аллы Тарасовой и Анатолия Кторова, которые были кумирами ее детства и юности. Виктория Ивановна Кочурова, таково девичье имя, отчество и фамилия писательницы, родилась и выросла в Москве. Первые десятилетия ее жизни мало чем отличались от жизни сверстников. Школа, война, эвакуация, снова школа, потом институт. Сначала она стала студенткой театрального института в Ленинграде, а после третьего курса вернулась в Москву и продолжила учебу в Институте иностранных языков. По окончании его она работала бортпроводницей на иностранных рейсах, преподавала английский язык в школе. Затем судьба привела ее в бюро обслуживания иностранцев гостиницы «Москва». И тут судьба ее в одночасье изменилась. Джон Генри Шандер, полковник военно-морских сил США, первый живой иностранец, первый живой американец, в первый же день ее работы в бюро обслуживания делает ей предложение руки и сердца. Виктория Кочурова была первой после 1953 года, года смерти Сталина, кому было разрешено выйти замуж за иностранца. Вся история ее выезда за границу с мужем-американцем сама по себе интереснейшее романтическое повествование, которое и стало сюжетной основой нескольких ее литературных произведений. Она автор уже более 10 книг, изданных в США. Теперь они появляются и у нас, в России. Правда, не столь быстро, как ей хотелось бы. Почти 40 лет жизни вне России. Но пишет Алла Кторова преимущественно о ней. Думает о России, мыслями все время с Россией. Отец говорил мне, вспоминает она, никогда не забывай, детям

0: внукам передаешь, что мы коренные москвичи из Рогожской слободы, четвертой ее части у Таганских ворот. И она никогда не забывает об этом, как не забывает о наш город на Неве, где, как уже было сказано, прожила 3 года, участь в театральном институте на Маховой. Именно тогда, в первые послевоенные годы, познакомились и подружились 2 студентки, москвичка Виктория Кочурова и тогдашняя ленинградка, нынешняя петербурженка Евгения Кисельер. В прошлом году они встретились после длительного перерыва, а вот нынче Алла Кторова, она же Виктория Шандр, вновь приезжала в Петербург и была гостьей своей давней подруги, автора этой передачи, которая и записала их разговор на магнитную ленту. Первая его часть уже звучала в эфире. Сейчас же вы услышите продолжение их беседы.
1: Витя, твои книги я делю, ну условно, конечно, на 3 части. Первая – это твоя биография, твоя собственная жизнь. Второе – это те люди, с которыми ты встречалась. И третье – это твои увлечения. Одно из них – генеалогия. Я с большущим интересом читала твою книгу, изданную в Америке, но на русском языке, «Мелкий жемчуг». Ты там нашла, ну, я считаю, что это вообще подвиг, 35 поколений своих предков.
2: Да, в своем вступлении, вспоминая русскую поговорку, что никогда нельзя забывать свою родню, надо всех помнить, и надо всех считать. Об этом писала очень интересно так называемая бабушка Янькова, самая старая долгожительница царской России, которая жила в конце 18 века. Она говорила, их всех надо счесть и всем отдать честь. Вот с этого я начинаю свою книгу. Мне помогла, между прочим, Валя, вот моя деревенская родственница, как я ее называла, которая сюда приехала. Ну, деревенская я ее называю только потому, что ее предки, ее отец, дядя Миша, он был ломовым извозчиком в Симбирске. Ну и родня была далеко не тем слоем, который мы называем интеллигенцией. Валя – это первая женщина из этой семьи, получившая образование. Ну, Валя была мать тети Вари, она у меня проходит в книге, которая страшно много рассказывала о всех моих родственниках, симбирских, тоже деревенских и так далее. Она была троюродной сводной сестрой моего отца. И вот по рассказам, по личным каким-то связям я это все собирала. Но я там говорила, что некоторые моменты я додумывала, потому что, может быть, это было не так, а может быть и так.
1: У тебя очень развита интуиция. Это поразительное твое свойство. И вот я верю тому, о чем ты догадываешься, что ты чувствуешь.
2: Я сама себя в этом смысле поражаюсь. Не иначе, как мне помогает Господь Бог. Вот в моей последней книге у меня есть одна интересная тема, с которой меня даже пригласили на Всемирную конференцию в Хельсинки. Она называется «Иностранные заимствования простонародных кличек русских собак в России». Ну, понимаете, какая несочетаемость тут? Вдруг жучка, тузик, шарик, дружок. Это все не русские клички, это все клички, которые произошли от иностранных кличек и трансформировались в русские.
1: Так что, ты до этого додумалась?
2: Вот ни об одной из этих кличек где-то я не читала. Как это ко мне пришло, я даже помню, во сне. Я вдруг стала думать, Бобик, боже мой, ну это же просто Тобик, еще проще. И пошла копать. Шарик, дружок, тузик, жучка. И сначала я написала, как я понимала, это было. Потом я стала смотреть у знаменитых составителей словарей, например, у Фасмера, который объял весь русский язык. Да. У него нигде нет ни одного упоминания вообще об этих кличках, тем более, что они произошли от иностранных. Только очень мало, кажется, Ушакова, и то он пишет «Жучка», прозвище собаки, и все. Как она попала в Россию? А потом стала искать в старинных книгах. Все совпало.
1: Витя, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, но здесь речь идет о книге, о которой мы еще не упоминали. Да. «Сладостный дар».
2: Совершенно правильно.
1: И кроме того, на встрече в библиотеке Маяковского, куда пришло очень много народу, и где ты рассказывала об этой книге, меня просто, что называется, ее вырывали из рук, когда ее пыталась давать тем, кто хотел ее приобрести.
0: И тут я должен сказать, что сейчас эта сравнительно небольшая 100-страничная книжка у меня в руках. Повторяю, называется она «Сладостный дар». А под заголовок у нее такой: «Рассказы об именах, фамилиях и названиях в русской и иностранной речи». На первой странице напечатано «Вместо до текста». и прежде всего приводятся сведения об авторе книги, с которыми я вас уже познакомил в начале передачи. А вот то, что за этим следует, по-моему, стоит послушать. Работает Алла Кторова также и в области ономастики, от греческого «онума» – имя, то есть именоведение. Ономастика – наука новая, ибо в широком масштабе ее начали разрабатывать всего лишь несколько десятков лет назад. А разделы ее – антропонимика, имена и фамилии человека, топонимика, географические названия, зоонимика, клички и прозвищные имена животных, а также изыскания в других ее отраслях – неразрывно связаны с историей, географией, антропологией, этнографией, социологией и прочими сопряженными с ними науками. Широко популяризировал работы по ономастике в 50-х годах, введя свои труды по именоведению в круг чтения для всех, замечательный писатель, ученый-лингвист и общественный деятель, ленинградский литератор Лев Успенский. Своими рассказами об именах, рассказами, доступными всем по содержанию и форме, среди которых особенно захватила старый млад книга «Ты и твое имя», писатель открыл читателям малоизвестную в те годы науку и пробудил гражданский интерес людей всех социальных групп и профессий к страницам прошлого собственной семьи, истории своей родины и населяющих ее народов, а также к антропонимам во всемирном масштабе. Много еще дискуссионного на мастике. Часть проблем не затронута вообще, ряд положений только гипотезы, но ясно одно – познание всех разделов этой интереснейшей науки XX века, тщательное изучение всех ее тем, способствует перестройке мышления, избавляет человека от национальных и расовых предрассудков, заставляет человеческое сознание прийти к заключению, что все население планеты неразрывно связано единым замыслом. Состоя членом Американского ономастического научного общества, Алла Кторова публикует на страницах его журнала, а также в русскоязычной прессе зарубежья и в России, статьи, адресованные как своим российским коллегам, так и массовому читателю, американским ученым и студентам-русистам. «Настоящий труд» – первый экспресс-выпуск, готовящийся к печати с серии книг «Сладостный дар».
2: Это для меня, пожалуй, самая интересная тема. Никто этому меня никогда не учил. Я росла в очень простой семье, где все было поставлено только на то, чтобы добыть кусок хлеба с матерью и с бабушкой, которая даже была неграмотной. Короче говоря, я с этим родилась. Я помню, когда я была маленькая, я сидела под столом или под кроватью. Мне было 2 года. И что-то там тихо бормотало. Но потом, когда люди-то поняли, чем я интересуюсь, так, в кавычках, 2-летний ребенок, мне стали носить коробочки с пуговичками. Это были коробочки из-под манпасье, это были коробочки из-под спичек, и там были пуговички. Пуговички – это были мои дети. Нужны они мне были только для одной цели – чтобы давать им имена. И вот сколько у меня там было пуговичек, я уже не помню, но каждая пуговичка была мальчиком или девочкой с именем. Теперь этим очень интересуются ономасты. Наука –
1: ономасты.
2: Да. Это называется человек, который занимается ономастикой. Ономастика – это от греческого слова «онима», что значит «имя». Русское название – именология. Вот и все. Наука об именах. До этого были отдельные труды и в России, и за рубежом, которые посвящались именам, фамилиям, топонимике. Топонимика – это географическое название. Но науки как таковой – еще не существовало в таком крупном разрезе. Так вот, это наука 20 века. Когда я приехала в Америку, я уже была переполнена вся. Вот люди, которые меня знают, девочка и даже в юности, вот вы помните, как я всегда интересовалась, как кого зовут, почему так зовут.
1: И до сих пор меня все время спрашиваешь прежде всего имя.
2: Да, а вот Галя Мамина, это я совершенно помню, точно все. Какое-то у тебя странное вот желание узнать всегда, как кого зовут, да почему.
1: Давай скажем, что Галя Мамина – это мама знаменитого ныне режиссера Юрия Мамина.
2: Конечно, сверхталантливый. Это единственный режиссер, картины которого я смотрела за рубежом, валяясь на земле от смеха. Я очень редко смеюсь. Это совсем другая тема. И когда я приехала в Америку в 58-м году, вот тогда как раз начала возрождаться ономастика как наука. А в Америке, даже до моего приезда, уже существовало общество, которое называлось American Name Society. Это значит научное американское общество имена. Я туда поступила, в это общество, и до сих пор по-английски туда пишу разные статьи, но пишу все о России.
1: А вот американские ученые, да, те, которые интересуются именами, знают книгу Льва Васильевича Успенского, нашего петербуржца, «Ты и твое имя».
2: Может быть, какие-то очень узкие специалисты знают. Что касается широких специалистов, так понимаете...
1: А скажи, пожалуйста, а вот эта книжка в твоей жизни какую-то роль сыграла?
2: Ну, а как же, ведь я эту книжку прочла, по-моему, будущее еще в Союзе. Или как только я приехала. Вот. И я была ей безумно рада. Это было счастье для меня ее прочесть, во-первых, потому что у меня уже у самой был большой материал. Кстати, этот материал еще в 1958 году я опубликовала в газете «Новое русское слово». Эти мои статьи назывались «О наших именах». Там я просто делала добавление к тому, что пишет Лев Васильевич. Лев Васильевич не на пустом месте писал это имя. Он и начинает ее с фамилии Иванов. Там очень много материала из трудов английских иномастов.
1: Витя, когда мы были на встрече в библиотеке имени Маяковского, один человек спросил тебя, что вы можете сказать об русском имени Иван?
2: Я сразу поняла, почему он меня спросил, чтобы, мол, действительно ли она занимается именами.
1: Да, он тебя как бы проверял.
2: Он меня проверял.
1: Да, но я боюсь, что многие тебя не проверяют, а просто этого не знают.
2: А теперь многие уже это знают. Но, говоря обо многих, я имею в виду, конечно, литераторов, людей, занимающихся языком. Имя Иван, теперь это уже известно, это древнеиудейское имя Иоанна, Йоханан, которое пошло из древнееврейского языка по всему миру и в разных странах. Оно произносится просто по-разному. У нас это Иван, в Англии это Джон, в Польше это Ян, в Венгрии это Яныш, в Италии это Джованни, во Франции это Жан и так далее. Только и всего. Так что, если уж копать-то изначально, то никакого отношения к русским именам. Это почти ведь никто не знает. Люди, простите меня, в этом смысле очень необычные. Образованные. Ведь в русском языке по-настоящему русских славянских имен почти не осталось. Это все заимствование именно из Византии, из Рима, из латыни, из Греции и из Средней Азии. Ведь имя это что такое? Имя это слово, которое несет какую-то смысловую нагрузку. Вот Евгения. Какую смысловую нагрузку несет в русском языке это слово? В славянском языке? Никакую. Это просто имя. А если я вам скажу «любовь», несет оно смысловую нагрузку?
1: Несет.
2: Вот это я у вас хотела узнать. Оно несет и как имя, и как слово. Так вот, когда слово несет смысловую нагрузку, считается, что это слово из родного языка. Вера, надежда, любовь – это все русские слова. Славянских имен в нашем чисто русском языке почти не осталось, как я уже говорила, это все имена заимствованы вплоть до того, что, как многие, почти все уверены, такие имена, как Святослав, Ярослав, это русские имена, ничего подобного. Ничего в них от русского нет. Например, Святослав – это имя, заимствованное, как вы не удивляетесь, от шведов. Не так, как оно звучит по-другому. Но его перевели на русский язык «свято», «славный», «слав», и получился Святослав. Это не русские имена тоже.
1: Приведи мне хоть один пример действительно русского имени.
2: Так вот, я вам говорю, во-первых, это вера, надежда, любовь. Во-вторых, это русское имя, которое употреблялось, сейчас, по-моему, оно уже мало употребляется, а может, вообще не употребляется. Это мужское имя «воин», потому что оно по-славянски значит «воин», «борец». И было такое имя. Так звали родственников нашего знаменитого композитора Римского-Корсакова. Так еще несколько воинов я знаю. Николай Воинович Нащекин, друг Пушкина, пожалуйста. Вот, его отца звали «воин». А из мужских имен, ну, может быть, имя Добрыня, но опять-таки этим именем сейчас никого не называют. Кроме того, я знаю, что Добрыня назвали просто девочку. А уже Алеша Попович – это не русское имя. Алёша – это тоже греческое имя, Алексей – это человек Божий. Но это уже, конечно, тонкости, и тонкости только для профессионалов. Но это очень интересные тонкости. В Америке бывают специальные симпозиумы несколько раз в год в разных городах, куда мы ездим. Так, например, на одном из последних таких съездов один человек из Вирджинии говорит, что люди постановили каждую неделю по радио, учтите, производить обзоры аномастические. С моей точки зрения, это самая интересная наука на свете.
0: После таких слов Особенно приятно воспользоваться возможностью прочитать хотя бы несколько страничек из книги Аллы Кторовой «Сладостный дар». Вот самое ее начало. Вы кому-то звоните. Там снимают трубку. «Здравствуйте, Анна Ивановна!» — радостно восклицаете вы. «Здравствуйте!» — откликается трубка. Вы ждете, что после приветствия последует ваше имя. Но надежды ваши тщетны. Трубка молчит. Теперь уже не только молодые, но и те, кто в хороших годах, часто при встрече после приветствия не считают для себя обязательным назвать имя собеседника. Когда-то в нормальном человеческом обществе это считалось неприличным и относилось за счет неуважения к личности. Чтобы не вводить в комплекс тех, кто старинными понятиями о приличии грешит, замечу, что некоторые ученые-футурологи вообще предрекают исчезновение имен в будущем и замену их номерами. Однако Александр Македонский, по преданию, помнил наизусть имена всех воинов своего 22-тысячного войска. А в Древнем Риме граждане, претендующие на избрание в высшие органы власти, полагали необходимым знать и помнить имена всех тех лиц, от которых как-то зависела их успешная будущая деятельность. Для этой цели каждый жаждущий власти нанимал особых слуг, которые шествовали впереди этих кандидатов в государственные деятели и громко выкликали имена приближающихся к ним сторонников. Члены этой обслуги назывались номенклаторы, то есть те, кто объявляет имена. И именно отсюда возникло советское понятие «номенклатура». Именоведение или ономастика – это наука об именах и названиях. Роль и значение личных имен, как и почему их дают и чем руководствуются при этом, волновали человеческое общество еще на заре цивилизации. И, конечно, не случайно в «Илиаде» Гомера есть такие строки. «Нет межживущих людей, да и не может быть безымянных». Из всех разделов ономастики самым интересным, мне кажется, антропонимика, то есть наука об именах людей. Вопрос «почему так названы?» не давал мне покоя с детства, пишет Алла Кторова. И все члены нашей огромной московской коммуналки с лучшим, возможным для той формы жизни, сообществом разнонациональных, разновозрастных и разноидейных лиц приносили в нашу комнату пуговички, которые заменяли мне куколок. Эти куколки-пуговички я не нянчила, не поила-кормила, и уж, конечно, не шила им платьица, ибо после того, как мною был сотворен первый в жизни стежок, мать немедленно учинила мне выволочку за то, что моя 5-летняя рука сделала этот исторический стежок не справа налево, как все женщины, а слева направо, по-мужски. Так что, начиная с юной поры, о специальности швеи я не мечтаю, несмотря на то, что мой дед, мамин отец, был в Севастополе военным портным. Нужда в куколках была у меня чисто профессиональной и росла в душе моей чуть не с 2 лет из-за непреодолимого желания давать людям имена, так как в первый же миг по рождению каждый убогий и знатный имя от близких своих в сладостный дар получает. Очень жалею, что судил мне Господь родиться после кроволюции, так называл мой дед, потомственный московский извозчик, тот период российской судьбы, когда большевики на власть сели, а не до строительства нового мира, так как в ином случае и в другой век стала бы я прицерковной деятельницей. Не из-за глубочайшей религиозности и любви к церковным обрядам, а лишь для того только, чтобы присутствовать при самом завлекательном во храме действии – таинстве крещения. Присутствовать с целью предоставления родителям, а то и самому батюшке, казенному раввину тоже, пожалуйста, бесплатной консультации насчет выбора имени младенца. Что же касается антропонимов, антропоним – синоним слова «имя», которыми я нарекала своих куколок-пуговичек, то многие из них помню до сих пор, другие забыты. Число пуговичек в разные времена доходило до 50. Но сам процесс наименования одушевленного или неодушевленного существа чрезвычайно интересен. Дело в том, что разработка психологии имя творчества, особенно детского, тема в ономастике почти неисследованная и относится к разряду тех загадок, которые, по выражению ученых, покрыты мраком неизвестности. А теперь хочется воспользоваться тем, что в нашем распоряжении есть еще несколько минут эфирного времени, и прочитать фрагмент из другой главы книги «Сладостный дар» с таким своеобразным названием «Клянусь собакой». Такова, по утверждению Аллы Кторовой, была привычная клятва великого Сократа. Итак, как нет в мире безымянного человека, так не существует и домашнего животного без прозвания, которое как тот, так и другой получают при рождении в сладостный дар. Что же мы знаем о зоонимах? Так называют в ономастике клички и прозвищные имена наших младших братцев и сестриц, самых нам близких существах, домашних животных. Пройдемся по истории. В египетских папирусах расцвета 12-й династии Аменемхата III за 2400 лет до нашей эры упоминаются такие имена собак, как Абакару, Акена, Бахака, Махут, Ками, Саликан, Тикар или Тикал, Фесем. Значение и произношение некоторых из этих кличек известны. Так, Махут значит белая антилопа, Ками – черный, Тикал – нечто ненужное, семантика этого слова ярко свидетельствует об отношении египтян к собакам вообще, а Фесем – по-древнеегипетски, значила «собака обыкновенная», иными словами, «дворняжка». Древнейший ученый человечества Плутарх в своих сравнительных жизнеписаниях рассказывал нам, что Александр Македонский, величайший царь всех времен и народов, считал своего коня Букефала самым своим близким другом и после смерти его основал город у Гедаспа, который назвал Букефалия. Другой писатель и ритор древности Патамон из Митилены добавил к этому сообщению, что тот же Александр Македонский очень любил выращенную им собаку по кличке Перитос, которую подобрал щенком. Перитос, как утверждает Патамон, не раз спасал Александра от когтей зубов диких зверей и однажды даже победил слона, пытавшегося обидеть его хозяина. По утверждению древнего автора, Александр Македонский всегда спал с этим самым, по его утверждению, близким ему существом, а когда Перитос перешел в мир иной, увековечил его память, основав город его имени, что было традицией в древности. А вот древнерусские документы не донесли до нас имен и прозвищ наших домашних питомцев. Самый первый из известных доступных нам материалов о животных, членах семьи, любимых своими хозяевами, находим в жизнеописании Петра I, у которого было 5 собак и 1 лошадь. Великий царь был к ним очень привязан, но особенно любил маленькую рыженькую псицу по имени Лизетта, миниатюрную итальянскую борзую. Псицу Лизетту, которая была названа так в честь любимой дочери Петровой Елизаветы, будущей императрицы, Петр Алексеевич часто держал на коленях, нежно поглаживая, и в такие минуты грозного, сурового русского императора можно было просить о чем угодно, даже об отмене смертной казни его врагам и врагиням. На этом я вынужден прервать чтение фрагментов из книги, посвященной проблемам науки об именах. Автор ее – Алла Кторова, русская писательница, проживающая в США. Ее книги, в частности «Сладостный дар», издаются теперь и в нашей стране. Так что ищущий да обрящет.

0: как многогранна музыка, как юна она звуча сквозь времени пласты, в сердцах людских затрагивает струны любви, печали, памяти, мечты.
1: Я никогда не понимал искусство музыки священной, а ныне слух мой различал в ней чей-то голос сокровенный. Я полюбил в ней ту мечту и те души моей волненья, что всю былую красоту волной приносят из забвенья. Под звуки прошлое встает и близким кажется, и ясным. То для меня мечта поет, то веет таинством прекрасным.

Кипит поток в дубраве шумной, и мчится скачущей волной, и катит в ярости безумной песок и камень вековой. Но покорен красой невольно, колышет ласково поток, слетевший с берега на волны весенний розовый листок. Так бурей вальса не сокрыта, так от толпы отличена, летит воздушно и стройна моя любовь, моя Харита, виновница тоски моей, волнение чувств моих и думы, и поэтических безумий, и поэтических страстей.

мечтательно возвышенный, стыдливый и простой, мотив когда-то слышанный пронесся надо мной. Стою я очарованный, не плача, не дыша, и грезой заколдованной наполнилась душа. Мне снится сад с пахучими цветами и прудом, луна блестит за тучами унылым фонарем, в аллеях дремлют грации и боги древних лет, зеленые акации роняют желтый цвет, и песнью заколдованной звучит моя душа, и точно очарованный стою я, не дыша.

Наверное, я бы не вспомнила о вас. Но у Чайковского в то утро воскресенья в усадьбе под сентиментальный вальс застенчиво кружился снег весенний. Внимая вальсу в стороне от всех, я думала, бредя пустой аллеей, он с вами схож, весенний этот снег, что тронуть ветви нежностью не смеет. И снова стынь откуда-то взялась, и грусть, что время весен пролетело. Ах, этот вальс, сентиментальный вальс, задумчивый, весь от снежинок белый.

Как дорожу я прекрасным мгновением. Музыкой вдруг наполняется слух. Звуки несутся с каким-то стремлением. Звуки откуда-то льются вокруг. Сердце за ними стремится тревожно. Хочет за ними куда-то лететь. В эти минуты растаять бы можно. В эти минуты легко умереть.

Дышит счастьем, сладострастием упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. После зноя тихо дремлет прохлажденная земля, не такая ли ночь объемлет Елисейские поля? Тени легкие мелькая в светлом сумраке скользят, ночи, робко доверяя то, что дню не говорят. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. Блещут свежестью сапфирной небо, воздух и Нева, и, купаясь в влаге мирной, зеленеют острова. Весел мерные удары раздаются на реке, и созвучьями гитары замирают вдалеке. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь.

В стройных звуках льются песни гармонической волной. По душе волшебно ходят и проходят с быстротой. Полечу я вслед за ними, погружусь и в них душой. В очарованном забвении позабуду мир земной. Сколько звуков, сколько песен раздалось вновь во мне, сколько образов чудесных оживилось в вышине. Между них она, молодая, заблистала красотой, чистой пламенной любовью озарился мир земной. Улетайте ж в небо звуки, сокрывайтесь вдали. Здесь я с нею, здесь я счастлив. Любо жить мне на земле.

0: Из вечности музыка вдруг раздалась, и в бесконечность она полилась. И хаос она на пути захватила, и в бездне, как вихрь, закружились светила. Певучей струной каждый луч их дрожит, и жизнь, пробужденная этою дрожью, лишь только тому и не кажется ложью, кто слышит порой эту музыку Божью, кто разумом светил, в ком сердце горит.
1: Они уносят дух, властительные звуки. В них упоение мучительных страстей, в них голос плачущей разлуки, в них радость юности моей. Взволнованное сердце замирает, но я тоски не властен утолить. Душа безумная томится и желает и петь, и плакать, и любить.

Надежды вальс зовет, звучит, и, замирая, занывает. Он тихо к сердцу подступает и сердцу громко говорит. Среди бесчисленных забав, среди страданий быстротечных, каких страстей ты хочешь вечных, каких ты хочешь вечных прав? Напрасных благ не ожидай, живи, кружась под эти звуки, и тайных ран глухие муки не раздражай, а усыпляй. Когда ж красавица пройдет перед тобой под маской черной и руку с нежностью притворной многозначительно пожмет, тогда ослепни и пылай, лови летучие мгновенья и на пустые уверенья минутным жаром отвечай.

0: Старую песню мне сердце поет, старые сны предо мной воскресают. Где-то далеко цветы расцветают, голос волшебный звучит и зовет. Чудная сказка жива предо мной, в сказку ту снова, и я верю невольно. Сердцу так сладко и сердцу так больно. На душу веет нездешней весной.
1: Соловья живые трели светлой полночи гремят. В чувствах будто акварели прежних светлых дней скользят. Ряд свиданий, ряд прощаний, ряд божественных ночей, чудных ласк, живых лобзаний. Пой, о, пой, мой соловей, пой, греми волнами трелей. Может быть, на зло уму эти грезы акварелей я за правду вдруг приму. Пой, теперь еще так рано, полночь только что прошла, и сейчас из-за тумана, вот сейчас она звала.

0: Ветер принес издалека песни весенний намек. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазури, в сумерках близкой весны, плакали зимние бури, реяли звездные сны. Робко, темно и глубоко плакали струны мои. Ветер принес издалека звучные песни твои.
1: Они звучат, они ликуют, не уставая никогда. Они победу торжествуют, они блаженны навсегда. Кто уследит в окрестном звоне, кто ощутит хоть краткий миг, мой бесконечный в тайном лоне, мой гармонический язык. Пусть всем чужда моя свобода, пусть всем я чужд в саду моем, звенит и буйствует природа, я соучастник ей во всем.

В начале декабря 1953 года я выехал из Лондона в Париж вместе с такими же советскими актерами, вот как я. Это была группа советских актеров. Мы выехали из Лондона до Дувра, потом в Дувре наш поезд по частям, правда, влез в такой большой пароход или в большой паром и переехал в Дюнкерк. Это было ночью, и естественно, что я не спал. Во-первых, я волновался, потому что впервые ехал во Францию, в Париж, и это само по себе уже значительно. А во-вторых, потому что ехал из Дувра в Дюнкерк. Вы понимаете, что из Дувра в Дюнкерк – это очень серьезно. Это два таких слова, которые у нас в сердцах высечены военными буквами. Сколько людей погибло в этой черной сейчас воде. И я не мог не думать об этом. И думал о том, что неужели это может быть еще раз? Неужели возможна война? Эти мысли сами собой приходили в голову. Потому что, когда мы из Москвы выезжали в Англию, в Лондон, так ведь мы ехали на месячник дружбы. То есть мы ехали туда для того, чтобы была дружба между людьми, между странами, между народами. Для того, чтобы был мир. То есть для того, чтобы не было войны. Утром следующего дня мы прибыли в Дюнкерк. И утром же, то есть через несколько часов, поезд привез нас в Париж. Впервые в Париже. Русская культура и советская культура связана со всей европейской культурой, следовательно, и с французской культурой. И, следовательно, я ехал в Париж не в город, который я совсем не знаю, а наоборот, в город, который я знаю. Знаю по литературе, знаю по живописи, как всякий советский человек с детства. И вот вдруг я теперь в Париже. И мы приехали на бульвар Распай, в отель, который назывался «Лютеция». «Лютеция» – это так когда-то назывался Париж еще во времена римского владычества. Таким образом, вроде как будто я уже действительно в старый Париж приехал. И вот в этом самом отеле «Лютеция» я поднимался на лифте. И там вместе со мной на лифте же поднималась какая-то женщина-француженка, и держала она в руках ребенка. Ну, обычная женщина, как все женщины в мире, и обычный ребенок, как все дети в мире, то есть хороший. И держала она его на руках, и, конечно, это был мальчишка, по-видимому, так, судя по озорному выражению лица. Он застеснялся, он, значит, за свою маму там где-то за затылок ее скрылся. И, конечно, я стал заглядывать с другой стороны, и, конечно, он выглянул с обратной стороны. И началась такая обычная игра в прятки, как со всеми детьми. И мальчишка этот развеселился и перестал меня стесняться, и, в конце концов, протянул мне руку и сказал «Бонжур, месье». И это было очень смешно почему-то. Я плохо говорю по-французски, но уж это слово «бонжур» я знаю. И то, что мне так вдруг французский ребенок так знакомо и ясно и точно сказал «бонжур, месье», меня рассмешило. И я пожал ему руку и сказал «бонжур, месье». И мы с ним расстались друзьями. И вышел я на балкон нашего номера и поглядел на бульвары. И сказал «бонжур, месье», потому что бульвары оказались такими же, какими я и думал. Вот я их знаю по картинам Коровина, по гравюрам, знаю. И так вот я ходил по Парижу и все почти что узнавал, как узнавали бы и большинство из вас. Эйфелева башня, ну, она до удивительности похожа на Эйфелеву башню, на ту самую, которую мы с вами знаем. Я ей сказал «бонжур, мадам». И Елисейские поля, и Нотр-Дам-де-Пари, это собор Парижской Богоматери. Все, все я узнавал, и мне было приятно и радостно, что я узнавал Париж. Сена. Вот сена оказалась какой-то неожиданной. Я ей сказал «бонжур, мадам», а она, по-видимому, не мадам, она мадемуазель.
потому что она маленькая, узенькая, какая-то скромная, но удивительно уютная. И я знал, что там на Сене продают книжки букинистические. Я только не знал, что так много людей их продает и так много людей их покупает. Там просто традиция такая, ходить к Сене и смотреть эти самые книжки. И рыбаки сидят у Сены и удочки держат. Я говорю, удочки держат, потому что я никогда не видел, чтобы они что-нибудь поймали. Ну, это уже для большинства рыбаков, так сказать, обычное явление. Они больше любят держать удочки, чем ловить. Ловить, по-видимому, даже для них это уж не так существенно. И ночной Париж оказался таким, каким я думал. Но, тем не менее, чем больше я жил в Париже, во Франции, мы потом были еще в Лионе, в Ницце, тем больше раскрывалось мне в этой стране то, чего я уже не знал. Что-то свое, интимное, французское, а не международно известное. Я был очень мало в Париже, очень мало, ну, не больше, наверное, 10 дней, ну, чуть-чуть побольше. И был очень занят. За все время, за 18 дней житья во Франции, у меня было только 2 свободных вечера. И я спросил моих уже новых французских друзей, ну, что мне посмотреть в Париже вот за эти 2 вечера, чтобы иметь какое-то представление об современном искусстве Парижа, вот таком театральном, зрелищном. Они мне сказали, посмотрите Жерара Филиппа. Это сейчас один из самых лучших актеров Франции. Ну, посмотрите Комедию Францез. Это классический театр Парижа. Зайдите в какой-нибудь ночной кабаре. Вот есть такие «Роз Руж» и еще «О Катр Сезон». Ну, есть еще много, конечно, кабаре. Ну, вот в эти 2 или в одно и не зайдите. И посмотрите еще Ив Монтана. Это певец, любимец Парижа. Но я постарался все это проделать. Правда, не все мне удалось. Жерара Филиппа я не видел. Это вот вы его скоро увидите. Кажется, пойдет в Москве такой фильм «Фанфан ла тюлип». Там он играет первую роль героя. И вы его увидите и полюбите. Это молодой, красивый, очень талантливый человек. Мне тем более жалко, что я его не видел, что он-то меня видел. Он пришел на первый же мой концерт, потом зашел за кулисы. Мы с ним познакомились. Это очень скромный и очень милый человек. Комедию Францез я видел. Я пошел на «Буржуа Жантийом». Это значит «Мещанин во дворянстве». Это ведь было до того, как они приезжали к нам в Москву. И я видел это в Париже в первый раз. И теперь уже после того, как я видел в Москве и в Ленинграде, я тоже видел. Я могу сказать, что там в Париже это на меня произвело меньшее впечатление. Там было гораздо меньше людей в театре. Просто было очень много свободных мест. И прием был не такой бурный, как здесь. И актеры играли гораздо менее, ну, энергично, что ли, с меньшим подъемом. И это естественно. Я сам актер, я знаю, что актер играет тогда хорошо, когда зритель очень горячо его принимает. И тогда это на меня не произвело такого впечатления, как произвело здесь, в Москве, когда они играли здесь действительно блестяще, это «Буржуа Жантийом». Был я и в ночных кабаре, и в «Роз Руж», и в «О Катр Сезон». Выступали кукольники, а кукольники сейчас же со мной познакомились, пришли на первый же концерт мой, французские кукольники, и меня пригласили посмотреть их. Так это была ночь, и это уже не было связано с моими концертами, ни сольными, ни сборными, в которых я выступал, то, значит, я мог пойти туда. И я смотрел. Эти кабаре не были очень интересны. Во всяком случае, мне они не очень показались интересными. Люди там сидели, пили из маленьких рюмочек вино, очень аккуратно и осторожно. Это не было таким каким-то разгулом. Просто сидели за столиком, пили вино и смотрели программу. По-моему, не очень интересную. И среди этой программы были кукольники. И у одного из них, да нет, пожалуй, у обоих, были интересные номера, очень остроумно придуманные. Но что меня поразило, что не было настоящей темы.
И вот с одним из них, когда уже кончилось это самое кабаре, и остались мы там вот с хозяином этого кабаре и с этим кукольником, за столиком сидели и обсуждали все. Вот я его спросил, ну почему же вот вы тему не возьмете какую-то? Ну вот вы показываете довольно остроумно встречу каких-то двух там возлюбленных, а эти возлюбленные изображаются двумя зонтиками, мужским зонтиком и женским зонтиком. Я говорю, ну что же, это вы ловко придумали, но не ясно, вы что, одобряете эту встречу или вы не одобряете эту встречу? Какая тема вашего выступления? Он мне сказал, знаете, вот вы из Советского Союза, и поэтому вы не можете понять. Нашим зрителям не нужно темы. Они не хотят этого. Они хотят вот просто развлекаться, вот так выпить немножечко винца, посмотреть что-то безответственное и уйти. Я ему сказал, что я не верю в это. Я не верю в то, что если бы у вас была тема, какая-то хотя бы тема вашего выступления, что это не имело бы успеха. Я не могу в это поверить. Так мы с ним и расстались, не поняв друг друга. Он был уверен, что я не понимаю его, потому что не жил в условиях вот такого города, как Париж, и не выступал в этих условиях, как он. А я был уверен, что он ошибается. И вот после этих всех разговоров, я оказался на концерте Ива Монтана. И я был счастлив, потому что я увидел, что я прав. Что я прав, а не этот самый человек, который уверял меня, будто не нужно темы. Весь концерт Ива Монтана был с темой. Не было ни одной песенки, ни одного романса, не было дурного, пошлого, бестемного, скабрёзного. Все это было по-настоящему с темой. Так или иначе, но это было прогрессивно, с хорошим вкусом. И зал был полон, это большой зал театра «Этуаль» на 200 с чем-то тысячи мест, каждый день полный до краев, причем, конечно, там в передних рядах сидели и богатые очень люди, потому что это довольно дорого, но в задних рядах и наверху сидели и бедные люди. Это сейчас, ну, буквально национальный певец Франции. Что же это такое, Ив Монтан? Что это какое-то особое явление, исключительное явление? Нет, вот этого нельзя сказать. Он тем-то и прекрасен, что вовсе не исключителен, а национален. Я не знаток истории французской песни или истории французской поэзии, но я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что есть особая национальная французская песня. Да об этом и Луначарский написал в предисловии к одной книжке, книжке профессора Данилина, о том, что еще из средних веков идет эта французская песня, отражающая все современные события страны. Нельзя назвать эту песню хоровой песней. Нет, хором эти песни не поются. Хором поются только припевы. Нельзя назвать эту песню романсом, потому что романсы, ну, положим, цыганские романсы, среди которых ведь есть и хорошие, настоящие, народные цыганские романсы, они тоже обычно все-таки от первого лица. Эти песни, вот эти французские злободневные песни, они часто совсем не от первого лица, они вроде новеллок маленьких, вроде маленьких рассказиков о чем-то, иногда сатирические, иногда лирические, иногда любовные, разные, но всегда о чем-то и всегда о сегодняшнем. Беранже, великий поэт Франции, народный поэт Франции, он тоже ведь песенник, он стоит в этом ряду. И Беранже тоже только звено в цепи французских песен. И Ив Монтан тоже звено в этой цепи. Да и сейчас везде, в Париже, как и всегда, в каждом кафе, в каждом кабаре, да просто даже на улицах, вот так вот на углу, поются такие песенки, тут же продаются ноты этих песен. Они сочиняются буквально каждый день и все время новые и всегда сегодняшние. Ив Монтан – один из многих. Сын сезонного рабочего, ученик парикмахера, затем работал в доках Марселя, был посыльным, был молотобойцем.
И он пел, как поют многие марсельцы, и поэтому вначале он даже не замечал, что он хорошо поет. А потом он выступил в каком-то кафе или в каком-то габаре и постепенно начал петь все больше и больше, и теперь это один из лучших певцов Франции. Только под словом «певец» я подразумеваю не певца оперного, а певца народных песен. Поют теперь песни Ива Монтана везде, не только в Париже, во всех городах Франции, да и не только во Франции, его любят уже во всей Европе. И это очень значительно, потому что то, что он поет, это хорошо. Это очень хорошо. Он поет о простых людях, о шоферах, о чистильщиках сапог, о токарях, о швейцарах, о студентах, о солдатах, просто о людях, которые любят жизнь или бродят по городу. Он поет о простых людях. Как это он делает? Вот представьте себе большой зал на 2000 зрителей. Перед вами сцена. Перед сценой натянут тюль. Ну, называйте это, что ли, задником или занавесом, как хотите, потому что за тюлем находится оркестр Ива Монтана. Вначале этот оркестр играет, вступление, и тогда там за тюлем оркестр освещен, он виден. Виден каждый инструмент, у каждого инструмента есть соло. Потом гаснет свет сзади, раздается такой марш, на котором выходит Монтан. И вот перед этим белым экраном появляется человек, одетый очень просто, у него коричневые брюки и коричневая рубаха, вправленная в эти брюки. Рубаха расстегнута у ворота, и это правильно, что он одет так, потому что он поет о простых людях, и для него не подходил бы фрак. Он иногда подтанцовывает, если песня эта вальсовая. Если он поет про каких-то там, положим, ну, акробатов, есть у него такая песня, он даже может сделать колесо, он хорошо движется, ведь он молодой, ему всего 32 года. Он иногда может как будто бы дирижировать, если он изображает дирижера. Это все зависит от того, что он поет. Всегда это очень мягко, просто, это не то, что он так нарочно уж показывает, вот какой я акробат или вот какой я танцор. Это делается очень легко и просто. Он поет о разном. Ну, положим, вот он поет про маленького негритенка, черного негра, который чистит башмаки на улицах Нью-Йорка и видит солнце только тогда, когда это солнце отразилось в башмаках, если он их хорошо начистил. Это антиамериканская песня. Так ее и воспринимают. Потому что когда в конце песни он начинает петь о том, что из этого мальчика вырастет большой человек, то в это время спереди Монтана подсвечивают таким прожектором, фонарем, и огромная черная тень вырастает на экране большого человека. И символический смысл этой песни, смысл силы сейчас порабощенных людей становится ясным и точным. Так что всегда, видя Монтана, вы понимаете, о чем он поет. Я привез из Парижа две долгоиграющих пластинки. Там на четырех их сторонах записан весь концерт Монтана, от начала до конца. И вот мне хочется вам сейчас показать несколько его песен, чтобы вы их прослушали. Ну, так как не все из вас понимают французский язык, да сразу-то, может быть, некоторые слова и не расслышишь, то я вам расскажу содержание. Не переведу, а просто расскажу вкратце содержание, тему каждой этой песни. Кстати, вы услышите и реакцию зрителей, потому что она тоже записана на этих пластинках. Так что вы услышите, как принимают парижане Монтана. Вот, слышите? Это уже аплодисменты. Это перед началом концерта. Это они торопят, чтобы скорее началось.

слышали сейчас, это удары палки. Это особая такая манера, что ли, всех французов начинать спектакли и концерты. Те из вас, кто слышали спектакль «Комедии Францез», те слышали тоже, как ударяет эта палка. Они, вероятно, думали, что там просто за сценой рабочие прибивают гвозди. А это вместо звонков. Там нет звонков, а просто приходит человек на сцену и бьет по сцене палкой несколько раз. Это значит начало. И вот когда я там давал концерты в Париже, то перед моими концертами тоже били этой самой палкой. На первом концерте я очень испугался, мне показалось, что-то такое там происходит. Я кинулся из-за кулис на сцену и говорю: что вы там делаете, зачем вы стучите? Они говорят: нет, это у нас так полагается. Играет оркестр. Сейчас раздастся марш, и вы услышите, что вышел Монтан. Услышите, потому что вы услышите аплодисменты.

0: de Francis Lemarque et Bob Castella, chanson nouvelle qui a pour titre Ballade de Paris.
1: Баллада о Париже. Вот ее краткое содержание. О тебе написаны стихи, и я не знаю, что я еще могу сказать, чтобы описать твою красоту, мой Париж. И я не знаю, почему я всегда так волнуюсь, когда хожу по твоим улицам. Бродя по набережным, я нашел пожелтевшую от времени книгу и прочел в ней о радостях и о горе, которые ты пережил, мой Париж. За время твоей долгой жизни улицы твои писали романы о человеческой любви, что рождалась и тихонько умирала на этих улицах. Под стенами твоих домов, на каждом тротуаре люди сражались за свободу. Это народ, люди сделали тебя таким красивым, мой Париж. Они построили Нотр-Дам, Ла Конкорд, Тюльери, весь Париж. Они взяли Бастилию с песнями и, шутя, построили Эйфелеву башню. Бежали годы, но ты молод, как 20-летний, Сена устроила себе каменную колыбель. Ей, наверное, очень уютно, потому что она никуда не уходит. Но почему я так волнуюсь всегда, когда брожу по твоим улицам, мой Париж?

0: toujours de Francis de Marc. Voici maintenant «Les routiers».
1: Песенка о шоферах. Это песенка о том, что это трудная профессия, что, может быть, люди не знают, что такое шофер. Вы услышите сейчас, как быстро едет машина. Вот перед шофером впереди длинная лента, это шоссе. Она разматывается, эта лента, и теряется вдали от городов. И шофер трясется за баранкой, ему некогда смотреть на небо. Он должен вести свою машину. И он не должен смотреть по сторонам на дороги, которые уходят в поля. У него нет времени глядеть по сторонам, потому что он не может оторваться от баранки. Это очень опасно. Это просто опасно. И нежная трава весны привлекает взор. Не гляди, шофер, по сторонам. Не гляди на горизонт, потому что бывают очень страшные повороты. И он несется. И вот даже уже вечер, и вот город. И в городе совсем тихо, и нет никого. Бойся, шофер, бойся. Это не важно, что кажется спокойно. Откуда-то из-за поворота может выскочить грузовик. Будь внимателен, шофер. Твой товарищ сидит рядом с тобой. Он дремлет. Не заговаривай с ним, шофер. Если ты скучаешь, зажги лучше папиросу. Каждый день в любую погоду ты ездишь по этому самому шоссе. Если хочешь, чтобы ничего не случилось, будь внимателен, шофер. Будь внимателен. Держись за баранку.
0: La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier à son volant qui trépide, n'a jamais, jamais le temps de regarder le firmament. Le jour se lève et décline sur la route qui chemine, il doit pousser sa machine car c'est là qu'est son usine. Oublions les autres routes qui s'en vont en

Следующая песня, которую вот сейчас будет петь Монтан, это о солдате. Это антивоенная песня. И нужно очень ее понять. И нужно понять, что она поется в Париже. Именно в Париже, там, в Западной Европе. О войне там кричат газеты. О войне кричит радио. Это не только во Франции. Это и в Италии, и в Западной Германии, и в Англии. В выступлениях по радио, или в газетах, или в выступлениях отдельных очень ответственных лиц. И борьба с войной, с развязыванием войны важна, нужна, точна, остра. Всеми способами, всеми силами нужно как-то людям раскрывать нелепость, возмутительность самой идеи этой войны. Значит, нужно бороться с ней по тем секторам, по которым идет агитация за эту войну. Чем людей соблазняют? Ну, деньгами, положим, так? Конечно, деньгами. Реваншем, фальшивым реваншем для немцев. Якобы борьбой с коммунистами, якобы тем, что вот мы, Советский Союз, Россия, опасны для Западной Европы. Всем.

0: Chanson nouvelle de Anne-Marie Casalis et Henri Crolla, chanson nouvelle qui a pour titre « Donne-moi des sous ».
1: «Donne-moi des sous» – это значит «дай мне денег». Это вот про что. Про то, как двое были женаты. Он женился, потому что любил, а она вышла по расчету. И вот когда он каждый вечер возвращался домой, она его встречала все теми же словами. «Donne-moi des sous» – «дай мне денег на наряды», «дай мне денег на путешествия». Вот другие женщин балуют еще больше. Если ты не будешь больше зарабатывать, я от тебя уйду. А он любил ее. Он ломал себе голову, не зная, как получить прибавку, как достать деньги, как сделать так, чтобы дать все, все той, которую он любил. А она все время говорила ему, дай ему адресу, дай мне денег на наряд, дай мне денег на путешествие. И вот однажды он решил, пойду в ломбард, заложу там свое сердце. Он спросил у служащего, сколько вы мне дадите за сердце? Служащий свешил сердце. А так как сердце это было романтического человека, мечтателя, влюбленного, оно было легкое сердце. Служащий ломбарда сказал, что он такое легкое, что много он дать не может. Ну что же, он дал сколько мог. И сумма, которую получил этот влюбленный муж, была не очень достаточна для той, которую он любил. Она ушла от него, она сказала, я не могу жить с человеком, у которого нет сердца.

0: De Flavien Monod et Philippe Girard, voici «C'est à l'aube».
1: «На рассвете». Это серьезная песня. И поначалу она может показаться очень грустной и даже пессимистической. А на самом деле это не так. У нее очень оптимистический финал, и он-то и есть самое важное. Каждая часть этой песни начинается вот с этого слова «c'est à l'aube». «C'est à l'aube, c'est à l'aube». «На рассвете, на рассвете». «На рассвете умирают раненые». «На рассвете будет приговоренных к смерти», и они уходят туда, откуда уже не вернутся. «На рассвете в этот печальный час» смотришь в глаза своей судьбе, и на перепутьях дорог люди поднимают сжатые кулаки, прощаясь. На рассвете часто умирает любовь, и часто люди изменяют своим клятвам, которые они дали ночью своему другу. На рассвете, когда начинает светать, часто забиваешься в угол, потому что рука ищет и не находит твою руку. Но на рассвете, и тут вы сразу услышите, как изменится тональность, на рассвете зарождаются надежды. На рассвете ты готов совершать самые большие подвиги. На рассвете за далекими морями пробуждаются завтрашние дни. На рассвете я держу весь мир в своих руках, потому что рассвет – это завтрашний день.

0: de Francis Lamarque à Paris.
1: Опять о Париже. Парижане не отпустят Монтана со сцены, если он не споет эту песню. Во всяком случае, при мне, когда я был на концерте Монтана, они все время кричали: «А Пари, а Пари, а Пари!» И он, в конце концов, спел. И это действительно очень хорошая песня. Эта песня не о том Париже, который увозят иностранцы на открытках или в альбомах. Это о другом Париже. О своем, о домашнем, который знают только парижане и только французы. В этом Париже весной флюгера на крышах кокетничают с ветром, а весеннему ветру не до них, ему некогда их вертеть. Ветер и солнце взяли за руки и, как два школьника, бегают по городу, проверяют, все в нем так же, как всегда, или не все так же, как всегда. Такси на каждом углу, правильно, такси есть, и полисмен торчит, где ему полагается, и люди сидят в кафе, пьют кофе, о чем-то говорят. Неважно, кто там сидит и о чем, важно, что это Париж. Днем и ночью приходят к Сене гости, влюбленные смотрят в ее глаза, бездомные спят на ее берегах и каждый день умываются ее водой. А тем, кому нечего ждать от жизни, бросаются в эту воду. Только Сена не любит этого. Она не любит, когда в нее бросаются. Она любит, когда по ней плывут пароходы, тогда она может журчать около них своей водой. Но горе есть не только в Париже, его много и в других городах. Но зато только в Париже умеют так танцевать на улицах. В этом городе 14 июля, в день взятия Бастилии, на всех улицах горят фонарики, и под звуки аккордеонов день и ночь люди танцуют. С тех пор, как парижане взяли Бастилию, девушки и парни на каждом перекрестке танцуют. 14 июля, день и ночь. Кружатся и кружатся. Это Париж. Вот вы услышите сейчас эту песню. Она вальсовая, веселая, энергичная. Ну уж во всяком случае оптимистическая. А в то же время там, в Париже, когда ее пел Монтан, на глазах очень многих сидевших в зрительном зале и сбоку, и сзади меня, я увидел слезы. Платки видел, которые люди вынимали из карманов. Вот почему это так? Чем это можно объяснить? А объясняется это, в общем, довольно просто. Парижане очень любят свой город. Слово «любят» даже, пожалуй, не подходит. Они буквально влюблены в него. Но когда Монтан поет о Париже, они невольно вспоминают, что совсем недавно их любимому городу грозила смертельная опасность. Он мог навсегда перестать быть французским. И это не даром весенний ветер и весеннее солнце проверяют, все ли в Париже осталось по-старому. Им есть что проверять. А что еще важнее, это что опасность это и сейчас реально. Горе не только сзади, оно может оказаться и впереди. Люди, одетые в формы иностранных солдат, ходят по Парижу. Вот и навертываются на глазах парижан слезы, когда они слушают Монтана, песню о Париже, которая одновременно и веселый танец, и гимн Парижу. В этой песне и любовь, и боль.
2: А Пари, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent.

Дороги олив. Это Испания. Хотя там не будет этого слова, но это Испания. И вы сразу поймете, почувствуете это. Дороги олив. Это были самые прекрасные дороги на свете, а теперь на них только пыль. И нет травы, потому что ее выжгло горе. По этим дорогам шли наши братья. Они погибли, ища на дорогах олив, дорогу свободы. И пусть каждый помнит об этом. Всегда, и сегодня, и завтра.

0: de Léo Ferré, Flamenco de Paris.
1: Сейчас вы услышите песню опять про Испанию. Только тут слово «Испания» уже произносится, потому что песня эта посвящена другу, испанцу. Испания – это очень большое слово для всякого истинно французского сердца, потому что борьба испанского народа с фашизмом, борьба за свою независимость, за свободу, памятна всем. И потому еще, что в интернациональных бригадах было много и французов. Они воевали бок о бок с народом Испании. Эта борьба не забыта и не может быть забыта. Вот о ней эта песня. Вот как приблизительно ее можно рассказать. Ты мне никогда не говорил, что гитара в изгнании звучит подчас как призывный рожок, друг мой испанец. Но ты с улыбкой на устах рассказал мне о том, что творилось на улицах Мадрида, и я понял, что парижские гитары смогут выучить твою песню, друг мой испанец. Ты ушел, ты пошел по улицам Парижа и ничего мне больше не сказал. Но подожди, час придет, терпение. Это слово Монтан произносит по-испански. Пасенсия.

Le gamin de Paris, это значит парижский мальчишка. Про этого мальчишку можно сложить целую поэму. Он озорной, он помесь ясного неба, черта и ангела. И ростом он не выше, ну, не выше, чем три яблока, поставленные один на другой. А он очень сердится, когда его называют малыш. Он похож на цветок, на нежный цветок, только поставленный в банку из-под горчицы. Он душа Парижа. И он понимает, что он наследник великого прошлого Парижа. Он знает это, хотя он не знает историю Франции. И ради идеи парижские мальчишки могут выйти вместе со всеми на площади города, если это понадобится, и выйдут смело. Парижский мальчишка, он беспечный, насмешливый, любящий, чтобы жизнь била ключом. Но если понадобится, он станет как Гаврош, который пошел на баррикаду. У него брюки сшиты на вырост, длинные, руки всегда в карманах. Он сейчас же удирает, на всякий случай, если только появится полицейский. Но один раз парижский мальчишка мне шепнул, что он всегда будет в Париже. Всегда. Париж без него невозможен, ну, так же, как нельзя Париж запихнуть в бутылку. Это невозможно. Это прелестная песня.

Слышите, как аплодирует зал? Это закончился концерт. Теперь Монтан будет много раз уходить, и потом выходить и кланяться, и опять уходить, и потом опять выходить и кланяться, и потом опять уходить, и потом выходить и кланяться. И зрители будут долго шуметь и кричать «Анкор, анкор, анкор, анкор, анкор». Это значит «Еще, еще, еще, еще». И, наконец, успокоятся и разойдутся по улицам Парижа. И будут мурлыкать себе под нос песенки Монтана и обсуждать концерт. Вот среди этих несколько взволнованных, целиком наполненных песнями людей вышел Дада с концерта и я. И, шагая по бульвару Распай, думал, как хорошо, когда искусство так проходит в сердца. Как хорошо, когда оно наполняет эти сердца чувствами добрыми и мечтами смелыми, сильными. Как хорошо, что в Париже люди воспринимают песни Монтана не просто как развлечение, не просто так вот концертик послушал, потом пришел домой и чайку попил, а как некоторую художественно выраженную программу действия, что ли. И как хорошо, что вот везде во Франции, где бы я ни был, в Париже, и в Лионе, и в Ницце, и на митингах, на встречах, и на концертах, и просто на улице, там в трамвае, в метро, я встречал так много искренних наших друзей и так много людей, готовых к борьбе за честь своей родины, за мир, за дружбу, за жизнь. И вот сейчас, в эти очень сложные и трудные для Франции дни, я все время думаю об этом. И думаю я об этом с полной верой в силу и волю прекрасного народа Франции.

Вы слушали литературно-музыкальный очерк Сергея Владимировича Образцова «Певец Парижа». У микрофона выступал автор. Французские песни в исполнении Ива Монтана давались в механической записи.

0: Дягилевские сезоны в Санкт-Петербурге сегодня память о знаменитых дягилевских сезонах начала века, о блиставшем в Париже русском балете, о триумфе русских художников, о славе русской музыки. Европа, Америка открывали для себя искусство России, да и Россия обращала взоры свои к давно забытому и совсем новому, к русскому портрету XVIII века и к искусству молодых художников-современников. Дягилев умел воскрешать забытое, соединять несоединимое и в разном высекать алмазы искусства. Он не был художником, хотя был знатоком разных искусств. Он был великим организатором художественной жизни России, в самой России и за пределами ее. Александр Бенуа вспоминает.
1: Единственный среди художников, он ничего не творил художественного. И даже композиторство свое и пение он забросил. Но своим мы, художники, его не переставали считать. Ибо как мы писали картины и декорации, сочиняли балеты и оперы, писали статьи и книги, так он с тем же вдохновением, с тем же горением верстал журнал, устраивал выставки, организовывал спектакли мирового значения.
0: Он любил русское искусство и бесконечно верил в него. Дягилев говорил:
1: «Русское искусство станет не только играть роль, но и сделается действительно в самом широком смысле одним из главных руководителей нашего грядущего просветительного движения».
0: Это просветительное движение русского искусства Дягилев сделал смыслом своей жизни. И все, что он делал, издавал ли знаменитый журнал «Мир искусства», устраивал ли выставки новейшего искусства или оперные и балетные спектакли «Русские сезоны за рубежом», все это умножало славу российских талантов и открывало новое в русской живописи, музыке, русском балете. О значении деятельности Дягилева Николай Рерих писал:
1: «Сергея Павловича Дягилева мы любили. Он совершил большое русское дело. Творил широкие пути русского искусства. Все, что делалось, было своевременно и несло славу русского народа далеко по всему свету. С годами можно лишь убеждаться, насколько работа Дягилева была верна. Как все верное и нужное, эта работа была особенно трудную».
0: Трудную эта работа была от того, что слишком много было недоброжелателей, даже среди известных в то время деятелей искусства. Не все понимали новаторское значение его деятельности. Не все принимали новое искусство, рождавшееся на грани веков и в начале нашего столетия. Споры о смысле и значении этого искусства не утихают и по сей день. И потому память о просветительской деятельности Сергея Петровича Дягилева, об открывании им в нашем искусстве забытого, старого и нового, молодого, сегодня, в дни ломки, смуты и пересмотра ценностей, особенно важна. Выставка произведений художников нашего города – названная «Дягилевские сезоны в Санкт-Петербурге», организована Санкт-Петербургским союзом художников. Средства на проведение выставки и музыкальных вечеров в выставочных залах дал известный предприниматель нашего города Анатолий Федорович Емец. Произведения, представленные на выставке, из частных собраний и мастерских работающих ныне художников. Многие из этих произведений зрители увидели впервые. Участвуют в выставке 17 художников, в основном живописцы и два скульптора. Большинство из авторов принадлежат старшему поколению, и только 6 из 17 художников работают и сегодня. Остальных уже нет с нами. Остались только их произведения, малоизвестные, а подчас и совсем неизвестные. Художники-участники выставки очень разные. Разные по мироощущению, по творческой манере, по пристрастиям в искусстве. И здесь срабатывает дягилевское соединение несоединимого, чтобы выявить достоинство каждого. Но хочется сказать и об общих чертах, которые объединяют всех художников-участников выставки. Во-первых, все они одержимы искусством. Каждый из них всегда, независимо от обстоятельств, оставался верен себе, верен искусству своему. И потому их судьбы складывались нелегко, а порой и трагично, особенно у тех, кого уже нет с нами. И вот сегодня, глядя на произведения этих художников, поражаешься их жизнелюбию, их вере в силу искусства, несущего людям свет души человеческой, самое высокое, что есть у нас. В тяжелые годы неприятия их искусства они продолжали творить, продолжали оставаться художниками. Они говорили людям не о сиюминутном, приходящем, а о вечном, о красоте, о самом любимом, о родной земле, о том, что во все времена грело и возвышало душу человека. Когда-то Александр Бенуа, сподвижником которого в просветительном движении русского искусства был Дягилев, писал о своем современнике Валентине Серове.
1: Серов только то и пишет, что ему нравится, к чему его влечет душевная подсказка. И в этой непосредственности его творчества, безотчетно, может быть, выражается его проникновенное уважение к вдохновляющему началу.
0: Эти слова художника о художнике, сказанные в начале века, могут быть эпиграфом к нынешней выставке в Союзе художников на улице Герцена, 38. Потому что каждый из представленных на выставке художников всегда пишет и писал только то, что ему нравится, к чему его влечет или влекла душевная подсказка. Старейший из художников, представленных на выставке, Александр Самохвалов. Здесь впервые можно увидеть его автопортрет 20-х годов. Молодое лицо художника, сосредоточенный взгляд, высокий открытый лоб, крупные, но мягкие черты лица, а фоном голубеющее небо, сияющая даль воды, зеленое поле земли и алый стяг, реющий на ветру. Самохвалов 20-х годов. Ученик и соратник Петрова-Водкина, свято верящий в революцию, в новое искусство. Его увлекают празднества на Дворцовой площади, поездки, связанные с деятельностью по охране памятников древнего зодчества в Самарканд, в новгородские земли, в Поволжье. Он сочиняет, как Татлин, архитектурные проекты памятников революции, мечтает о картинах, которые возвеличат новую жизнь. Глядя на этот автопортрет, видишь Самохвалова, который писал о себе тех лет.
1: Наше первое поколение советских художников сформировалось под влиянием революции, заставшей нас в период сложения профессионально-творческого интеллекта. Это были Денека, Ниски, Пименов, Адливанкин, Пахомов и многие другие. Я тоже был захвачен ритмами и образами нашей действительности и все свои силы отдавал ее творческому выражению.
0: В автопортрете Самохвалова 20-х годов еще нет того внутреннего надлома и страха, что придет уже через несколько лет, в 31-м году, когда он согласится по душевной подсказке сделать иллюстрации к истории одного города Салтыкова-Щедрина. Об иллюстрациях этих его учитель Петров Воткин скажет: «Это конгениально Салтыкову-Щедрину». Самохвалов – тончайший живописец, великолепный рисовальщик. На выставке можно видеть и несколько его рисунков. В 30-е годы, как художник, был сломлен. И эта личная драма, соотнесенная с трагедией поколения, выразилась в его иллюстрациях к Салтыкову-Щедрину. И в них слились воедино и боль художника, и боль писателя. Щедрин писал:
1: «Добродетели

иллюстрации к Щедрину Самохвалова. Но всего этого нет еще в его автопортрете 20-х годов. На выставке можно видеть тонкие акварели художника, исполненные в 20-30-е годы, и маленькое живописное произведение, написанное в 43-м году в блокадном Ленинграде, запечатлевшее филармонический концерт в осажденном городе. Тускло освещенный зал. Редкие огни отражаются в полированном блеске знакомых колонн. На сцене оркестр. Оркестранты в черных фраках. По мановению руки дирижера одним взмахом вскинулись вверх смычки скрипачей и альтистов. Музыка захватила и музыкантов, и слушателей, придвинувшихся к самой сцене. Многие из них в военной форме, белеют повязки бинтов. Маленькая картина «Этюд», а ныне документ времени, исполнена по душевной подсказке. По душевной подсказке творили свои произведения и два скульптора, представленные на выставке – Наум Могилевский и Михаил Вайнман. Оба вдохновенно и каждый по-своему передали в своих работах пластику человеческого тела. Могилевский – поэт мрамора, Вайнман – бронзы. К сожалению, в мраморе у Могилевского на выставке показана только одна вещь – сон, исполненная в начале 70-х годов на восьмом десятке жизни мастера, незадолго до его кончины. Кто-то когда-то сказал, что в камне живет душа, и освободить ее – задача художника. В белоснежном куске мрамора скульптор ощутил эту живую душу и, чуть прикоснувшись к каменной тверди, высвободил ее. И она приняла нежный облик спящей девочки-подростка. Полусидя, прислонилась она к каменной подушке. Одной рукой обхватила согнутые колени, другой обняла голову. Да так и заснула. Задремала скорее. Формы фигурки чуть намечены, скорее обозначены в куске мрамора. Мягкие, певучие, чистые. И словно в память о старом и мудром скульпторе Науме Могилевском строки Анны Ахматовой. «Все, чего касался ты, казалось не таким, как было до тех пор». Все освещалось восторгом художника, его улыбкой, его легкой и доброй иронией. У Анны Ахматовой нашла я строки и о скульптуре Михаила Вайнмана. «Чистейшего звука высокая власть». Эти строки вспоминаются, когда смотришь на маленькие бронзовые фигурки, запечатленные в сложных ракурсах и наиболее полно выявляющие красоту пластики женского тела. Скульптор удивительно умеет передать через движение, жест, состояние души. Маленькие бронзовые фигурки являют задумчивость, радость, печаль, безмятежность, сна. Одна из этих фигурок называется «Весна». Девочка-подросток остановилась у маленького деревца и хочется дотронуться ей рукой до него. Покой и юная грация в легком наклоне головы, в чуть заметном движении руки, мягкая трепещущая лепка, игра света и тени. Бронза живет, дышит. Разные художники представлены на выставке, и среди них один из старых мастеров ленинградской графики, сказочник Юрий

0: Алексеевич Васнецов. Кто не знает его детские книжки? «Ладушки», «Радугу-дугу», «Гусли-самогуды», «Терем-теремок», «Три медведя». Наивный, светлый и добрый художник, подаривший нам зримую красоту русских сказок, их волшебные превращения и незамысловатую родную поэзию.
1: Стоит в поле теремок, теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Мышь-нарушка тут зерно толчет, а лягушка пироги печет.
0: Теремок на пенечке, к нему лесенки приставлены, и заборчик с воротцами вокруг пенечка, и цветы лазоревые, и елочка с шишками, и вровень с ней веточка черники с черничными ягодами, и ягоды эти, как яблоки. А теремок резной да расписной, и в нем лягушка, мышка, петух, и у каждого свое дело, лад да порядок. Весело, радостно, светло и цветисто, как и положено в сказке. Жаль, что нет на выставке живописи художника, связанной с его молодыми годами, с его родиной, Вяткой. Живописи, которую зрители знают очень мало. Открытие для себя сделали зрители, увидев на выставке живописные полотна старейшего нашего художника, тоже вятича, Николая Ивановича Кострова. В прошлом году ему исполнилось 90 лет. Рядом с последними акварелями и рисунками его живописные работы первых послевоенных лет. Это пейзажи Васильевского острова, зимние, у Андреевского собора, седьмая линия Васильевского острова, Андреевский рынок. Городская архитектура погружена в зимние деревья, заснеженные, заиндевевшие. Они соседствуют с куполами старого Андреевского собора, со стеклянным, ныне перестроенным Андреевским рынком. Природа и город нерасторжимы в этих полотнах мастера. И это от вятской земли, от далеких детских воспоминаний. Художник говорит:
1: «Для меня эти воспоминания очень дорогие. Это у меня было, и это осталось на всю жизнь. Меня воспитала как художника природа».
0: Городской пейзаж и в работах старого ленинградского художника Ивана Ивановича Годлевского. Реставрационные работы в Старой Ладоге. Звонкие чистые краски, золотые осенние деревья, глубокая синь Волхова, веселые красные крыши приземистых домиков и в лесах реставраторов древние стены Георгиевского собора. И рядом, как говорят архитекторы, новодел, заново возведенная теперь уже крепостная башня. И еще два пейзажа. Вечерний Ленинград. У Львиного мостика и Львиный мостик. Заснеженный город, вечерние огни, от них зеленоватые стены домов, тонкая вязь решеток и снег, снег, и белые пятна огней, и темные силуэты деревьев. Все зримо, знакомо-знакомо, почти осязаемо и печально, наверное, от холодности снега, от темноты вечерней, от знания, что художник сегодня живет где-то далеко-далеко от нашего Львиного мостика, в чужой земле. Среди пейзажей, представленных на выставке, совершенно особенный у Иосифа Натановича Зисмана. Они фресково мягкие по цвету, всегда притушенному, негромкому. И в них удивительная гармония деталей и целого. Все плавно переходит одно в другое, и предметы, и цвет. Вспоминаются слова Левитана, которые он часто говорил своим ученикам.
1: Мы не вполне владеем умением связывать, обобщать в пейзаже землю, воду и небо. Все отдельно. А вместе, в целом, это не звучит. Ведь самое главное и самое трудное – это постичь в пейзаже верное отношение неба, земли и воды.
0: В пейзажах Зисмана это отношение соблюдено как-то само собой. В его голубом пейзаже, исполненном совсем недавно, обыкновенный мотив – пригорок, на нем кусты и деревья, а внизу, на переднем плане картины, вода, то ли речушка, то ли озерцо. Ничего не выписано, никаких подробностей, все словно сквозь дымку тумана. Все тает, мягко переходит одно в другое, теплится. Теплится свет, теплится, словно размытые краски, теплятся травы, деревья, небо, вода. Это не пейзаж в конкретном его смысле, а некое поэтическое живописное видение пейзажа. И вспоминаются строки поэта из 18-го столетия. «Чтобы возвыситься, поэзия должна и живописи быть с музыкой сложена». Эти поэтические строки могут стать девизом к произведениям трех разных художников – Бориса Николаевича Ермолаева, Евгении Марковны Могорил и Виктора Кузьмича Тетерина. Работы этих художников очень разные, но в них своя поэзия и своя музыка живописи. В цветных литографиях Ермолаева поэзия крестьянского быта, так бережно сохраненная художником и ныне почти совсем утраченная. Поэзия, идущая от народного искусства, от русской иконы и русской песни, от гармонии крестьянского быта и крестьянского труда. В литографиях Ермолаева нет иллюзорности реальных вещей, а есть почти обобщенные формулы их, переданные скупым, почти условным рисунком и цветом, открытым, без полутонов, как в русской иконе, в народных росписях, вышивках. Художник говорил:
1: «Я не хочу никого обманывать, вводить в заблуждение, создавая краской иллюзию природы, человека, вещей. Я стараюсь выявить краску, показывать в сочетаниях ее цветовую силу, ее материальную прелесть».
0: И совершенно иначе звучит музыка и поэзия красок в акварелях и живописи Евгении Марковны Могорил, ученицы Михаила Васильевича Матюшина. В живописи Матюшин тонко чувствовал цвет и в изображении стремился передать мимолетность и цельность воспринятого. Ученикам наказывал постичь, как говорили тогда, расширенное смотрение. Когда детали подчинены общему, а изображенное на холсте – частица целого, что продолжается за рамками его. Мастерская Матюшина в 20-е годы называлась «Мастерской пространственного реализма». Евгения Могорил закончила ее в 26-м году. Но дорога в искусство была трудной. Учитель был объявлен формалистом, а вместе с ним и его ученики – а это значит, не брали работы на выставки, не давали заказы, не покупали работы. Но художница, на много десятилетий отторгнутая от активной творческой жизни, не изменила себе, не оставила искусство. И вот на выставке ее акварели, пейзажи, уборка сена, село Рождественно, и тонкие нежные натюрморты. Цветы на окне, осенний натюрморт. Два живописные полотна тоже натюрморты. Цветы, фрукты, сельский пейзаж. Краски нежные, мягкие, певучие и светлые, радостные. Радостные вопреки всем бедам и несчастьям, всем непризнаниям и обидам. Не баловала судьба Виктора Кузьмича Тетерина, ученика профессора Александра Александровича Осьмёркина, тоже ходившего в формалистах и отставленного от искусства. Наверное, чем трагичнее судьба художника, тем светлее, радостнее его искусство. Ведь если отобрано все, остается одно – творчество, и в нем свет души. В натюрмортах, картинах, представленных на выставку, работы Виктора Тетерина поражают красотой живописной стихии, праздничным сиянием красок, радостью мироощущения. Натюрморты, пейзажи, портреты. И все, что изображал художник, являло собой частицу большого и прекрасного мира, где огоньками горят настурции в изумрудно-зеленом кувшине, где радостно теплится красота сиренево-красных пионов, где вся в живых трепещущих бликах от солнечно-зеленого сада девушка, сидящая на подоконнике распахнутого окна. Глеб Александрович Савинов, известный ленинградский художник, хорошо знавший Тетерина и его творчество, говорит:
1: «Мне очень редко встречались люди, художники, которые столь заслуженно могут называться художниками. Искусство для него, как для монаха религия, святое и таинственное».
0: Контрастный по мироощущению натюрмортом Тетерина натюрморты Рувима Залмановича Фрумака. В них мир вещей выражает не творческий восторг, живописный экстаз, как у Тетерина, а скорее размышление. Предметы здесь сугубо поставлены, четко соотнесены, соразмерены и продуманно решены в цвете. И цвет этот определеннее, весомее. В натюрмортах этих скорее значительность размышлений, нежели стихия творчества. Хороший натюрморт не только заданный художником мир вещей, но и своеобразная визитная карточка художника. В ней обозначается главное, присущее художнику. В натюрмортах Германа Егошина, работающего сегодня очень активно, ставятся не только сложные живописные задачи, но и психологические, этические. Сложная, насыщенная живопись, взятая в тонких отношениях, всегда выдержана в определенной тональности, как музыкальное произведение, где все подчинено единой мелодии. Натюрморт «Светильники». Старый позеленевший фонарь, примитивная керосиновая лампа, неказистый подсвечник со свечой и раскидистый кованый поставец с пятью восковыми свечами, установленный на красноватой коробке. Зеленоватые бока фонаря, серебристо-серое стекло лампы, потускневшая медь подсвечника, темные свечные подставки поставца и сами восковые свечи, незажженные, но притягивающие взгляд каким-то своим внутренним сиянием. У каждого предмета свой голос, свой цвет, но все вместе они сложная музыка цветовых отношений, растворенных в золотисто-переливчатом фоне. Светильники не горят, но свой свет таится в каждом из них. Не так ли и искусство художника, невостребованное, искусственно отлученное, незажженное общением с другими людьми, все равно искусство, все равно несет свет свой, душу свою. Герман Егошин из Авен Аршакуни, чьи работы сегодня в одном выставочном зале, единомышленники в искусстве с начала 70-х годов, когда группа молодых художников, их было тогда 11, объединившись, противостояла официальному искусству, где почиталась превыше всего тематическая картина о революции и труде. В живописи Аршакуни и Егошина не было официальных тем. Они писали, как говорил Бенуа, по душевной подсказке. Их главная тема была живопись, и в ней цветом, незамысловатостью и обыденностью сюжетов они творили радость, говорили людям о простом, близком, любимом. Завен Аршакуни рассказывал.
1: Эмоциональная энергия художника в живописи его передается через форму и цвет, через их соотношение, то праздничное, то трагическое.
0: Картина «Утро». Уголок комнаты, столик, кресло, окно. У стола девушка в утренней наготе. На столе цветы, розы, тюльпаны. А в золотисто-розовом кресле рядом собака, друг. Девушка завороженно смотрит на цветы, на розовое, алое, радостное, светлое. А в окне голубой свет, и листья кактуса на окне тоже кажутся голубыми. Уют, радость и нежность. Наивная строгость форм, мажорное звучание цвета. Самый младший участник выставки – Анатолий Заславский. Его полотна – пейзажи, портреты, и по-детски наивные, и по-доброму ироничные. В них радость, улыбка и острота видения. В картине «Дочки матери» две матери, молодая и старая, молодая с детем на коленях. Интересны их лица и взаимосвязи их внутренних состояний. Старая мать со стороны тихо умиляется на внука и дочь. А дочь, молодая мать, радуется умиротворенно, мечтательно. И здесь же небольшой пейзаж, монастырь Святого Креста в Иерусалиме, тонкой и изящной по живописи. Краски нежные, эмалево-перламутровые, передающие и жар уходящего дня, и закатный свет на краю холма за старыми монастырскими стенами и куполами. Когда-то великий скульптор нашего времени Александр Терентьевич Матвеев, размышляя о творчестве, говорил:
1: «Способность обобщать лежит в природе искусства, в природе каждого художника. Достигается это великим трудом».
0: Эти слова вспоминались мне, когда я рассматривала живопись и графику Владимира Петровича Волкова и Павла Михайловича Кондратьева. Оба художника в искусстве своем обобщали привычные формы до символов, извлекая из них новую суть, новую гармонию. В картине Волкова «Шествие» изображение людской толпы, взятое крупным планом, обобщено до максимума. Круглящиеся овалы лиц, рваные плоскости одежд. Есть в этих формах какая-то металличность, пружинистость, аритмия нарочито сбитого ритма. А в цвете преобладают градации синего, красного, белого. Причудливая красота непривычных форм притягивает, не дает пройти мимо. Павлу Михайловичу Кондратьеву принадлежат небольшие ювелирно исполненные картины, посвященные Пскову. Одна из них называется «О Пскове». здесь тоже непривычно обобщенные формы, какие-то пламенеющие, напоминающие язычки пламени. Здесь и храмы белокаменные, и дома деревянные, и стены, купола их то вверх, то вниз, словно отраженные в водах реки Великой. Круг отражений замыкается, как круг памяти, воспоминаний. Тонкие цветовые сочетания, изящество форм напоминают миниатюрные фрески храмов старых русских городов. Кондратьева и Волкова наш зритель почти не знает. Их работы до недавнего времени не брали на выставки. Они всю жизнь свою ходили в формалистах, но искусство своему не изменили и творили по подсказке сердца, как истинные художники, по чести и совести. До сих пор я не называла имя еще одного художника – Соломона Моисеевича Гершова. Его произведения поражают зрителя. В них и творчество, и чудотворство. В них стихия живописи, стихия рисунка. В хаосе движущихся линий, перемежающихся цветовых пятен, глубокие и сильные образы великих и прекрасных людей. Пламенный Бетховен, единоборствующий с судьбой, вдохновенный Моцарт, слушающий музыку звезд в своем сердце, бесприютный пиросмани, искавший вдохновений в кабачках и улочках старого Тифлиса. И здесь же образ женщины, вдохновенно прекрасный, словно истаивающий в последнем порыве встать, оторваться от сковывающей постели, взлететь. Это реквием памяти Веры Сергеевны Костровицкой, известного хореографа, жены, друга. Гершов – ученик Шагала и Филонова, близко знавший Малевича, Татлина, мастер высокой культуры, художник, обезоруживающий искренности и честности. Многие годы не только был непринимаем на выставке, но и лучшие годы свои провел в сталинских лагерях. За бескомпромиссность в суждениях, за честность художника и человека. С автопортрета на выставке смотрит на нас лицо старого, усталого, бесконечно одинокого и сильного духом человека, который мог бы сказать о себе словами Цветаевой. Через лихолетие эпохи, лжей насыпи и снасти в снасть, мои неизданные вздохи, моя неистовая страсть. Выставка художников нашего города, названная «Дягилевские сезоны Санкт-Петербурга», необычна. Необычно, потому что открывает нам, как в далекие дягилевские времена, искусство забытое и отвергаемое современниками, но живое, искреннее и честное, способное и радовать, и возвышать души людей.

0: Начинаем очередную передачу из цикла «К 20-летию Великой Победы». Сегодня, товарищи радиослушатели, мы с вами встретимся с одним из героев-летчиков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте. Это балтийский летчик, герой Советского Союза Игорь Каберов. Передачу ведет журналист Матвей Фролов.
1: Вспомнить есть чего, конечно. Время прошло много, конечно, и вспоминать есть много о чем.
2: Как и жизнь сложилась в войну и вашей, и ваших товарищей?
1: В войну, как у всех, жизнь складывалась. Воевали все. А мы особенно, что я могу рассказать о своих товарищах по своей эскадрилье, по полку. Угу. Наш полк, 3-й истребительный гвардейский полк ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Мы стояли на прикрытии города Ленинграда. На прикрытии главной военно-морской базы Кронштадт. Тяжелые, конечно, были бои. Очень тяжелые. Делали по 6, по 8 боевых вылетов в день.
2: Игорь Александрович, сколько за всю войну вы совершили боевых вылетов? Сколько воздушных боев?
1: У меня всего 576 вылетов.
2: Сколько боев на вашем
1: счету? У меня около 120 воздушных боев проведено за время Великой Отечественной войны.
2: Сколько самолетов вражеских сбитых у вас за бойную?
1: Всего я самостоятельно в группе с товарищами сбил 28 самолетов. 28.
2: Да. А вся часть ваша?
1: Много. Я вот не помню, сколько всего. Во всяком случае, у нас 12 героев Советского Союза. 8 человек в нашей эскадрильи только.
2: А сейчас из летчиков, из ваших товарищей по войне, кто жив?
1: Семен Иванович Львов, герой Советского Союза. Он живет в Москве. Я надеюсь, мы с ним встретимся. Мне припоминается один интересный бой. Провел его Семен Иванович Львов. Вот. Был прорыв блокады как раз осуществлен. Мы завершали этот прорыв, но боев еще тогда было много. И был интересный такой момент, когда пришел уже приказ Львову сдать эскадрилью и убыть. Так вот, когда командир полка сказал, что самолет уже Львов за вами вышел, вот вам документы, все подготовлено, Львов собрал свой чемоданчик и сидит на командном пункте у нас. А тут как раз получили задачу. Начинаем собирать группу. Ну кто? Всегда раньше или я, или Семен Иванович ведет группу в эскадрилье, или Дмитрий Митрофанович Татаренко, тогда был капитан. Ну хорошо, командир говорит, Каберов, значит, давай собирай группу, надо 8-ку набрать. Собираем, значит, пойдешь ты, все. Татаренко со мной идет в одной группе. А Львов сидит, и видно у него так, знаете, заиграло там такое чувство. Ну как, знаете, жалко расставаться. Сидит на чемодане с командировочным предписанием в кармане. И вы понимаете, не может он равнодушно смотреть, как готовим, собираем группу. Он говорит командиру, товарищ командир, ну дайте мне хоть напоследок-то.
2: Слетать. Так,
1: да. А этот самый командир полка, подполковник Никитин, говорит, слушай, ты что, у тебя командировочное в кармане. За тобой самолет вышел. Соображаешь, а если? Он говорит, ну, товарищ командир, ну уж это нехорошо. Вот это а если, это уже нехорошо. Ну дайте мне слетать-то, ну. Командир говорит, ну ладно. Как, Каберов? Пусть слетает, вроде как, командир твой бывший. Я говорю, конечно, я бы был рад. И Семен с великим удовольствием. Только он говорит, так, ты веди группу, а я тут потружусь, так сказать. Посмотрю и за тобой, и за вами, и за всеми. Но мы его не связывали особой задачей. Дали ему хорошего ведомого. И вы знаете, как он дрался. Он когда-то вынашивал мысль. Да что, если взять, вот так скажем, хорошее упреждение по самолету, по бомбардировщику, скажем, и взять так немножко повыше чуть носа впереди, в момент очереди опустить нос своего самолета, то есть как бы сверху вниз вот так...
2: Прорезать.
1: Интересно, перепилится хвост у самолета или нет, фюзеляж? Надо когда-нибудь попробовать. На этот раз, по-моему, Дорнье самолет 217-й шел.
2: Бомбардировщик.
1: Раз мы дрались, да, бомбардировщик, разведчик. Угу. Я говорю, Семен, посмотри, мы-то не имели права отвлекаться. Задача-то была такая у нас, прикрыть линию фронта. Вот тут же истребители тут похаживали. И этот идет. И вот как он туда пошел, но до того же красиво этот Дорнье развалился пополам. Он как ему так дал, и прямо перерубил
2: перепилил,
1: этот хвост.
2: Прямо перепилил.
1: И вот так хвост в стороне, и плоскости с мотором, с кабиной, вот так все штопорило, крутилось. Ну, зрелище неописуемое. Я думаю, ну, Семен, он потом подошел к нам, и так дрались мы с истребителями. Отлично. Прикрыли линию фронта, выполнили свою поставленную задачу, возвратились. Но радости с его лица было не снять. Вообще, красиво говорит, да, я тебе говорил.
2: Надо
1: я тебе
2: лететь,
1: говорил, правильно, что я пошел. Я давно мечтал, говорит, так рассчитаться.
2: Красивый бой был.
1: Да, вот он, герой Советского Союза, полковник Львов.
3: Это был последний бой полковника Львова перед отлетом с фронта. Бой этот видели молодые летчики, сержанты, только пришедшие из училища. Ветеран как бы говорил молодежи: смотрите, ребята, и учитесь. Так драться, дерзко, умело, творчески. Так драться, только так, не жалея себя, атаковать без страха и побеждать. Это гвардейский почерк воздушного сражения. Он отличал и бои нашего собеседника, истребителя Игоря Каберова. Его последняя победа над пилотом фашистского самолета «Фокке-Вульф-190» сложилась очень интересно, неожиданно и сопровождалась редким в бою эпизодом.
1: В это время мы охраняли линию фронта, и так хорошо, тихо, мирно было. И вдруг со стороны солнца каким-то образом мы проморгали все-таки. Пара самолетов «Фокке-Вульф-190» с огромной скоростью где-то снизились, и снизу, выскочили. Далеко от нас, и снизу, пользуясь тем, что мы все-таки наблюдаем больше за верхом, и снизу вдруг под самолет Сашу Потемкина. И со всего ходу они такую скоростищу развели, догнали его, и он прямо такой, ту-ту-ту, смотрю, я как посмотрел, «Фокке-Вульф!» Ну, тот не успели, понимаете, и крикнуть даже развернуться, как самолет Потемкина загорелся, и Сашка сразу раз, и выскочил из кабины, и тут же раскрыл парашют.
2: Спасибо.
1: Но вы знаете, на 2000 метров над Невой, в районе 8-й АГС, вот Ивановских порогов, надо, черт его возьми, возьми тут и распусти парашют. Бой такой идет, он повис на высоте 2000 метров. И, пожалуйста, и как немцы насыпались на него, как эти мессершмитты 109, откуда их взялось, как, понимаете, мухи на мед. На него и только, знаете, ни в какую, вот палят очередь за очередью. Но по парашютисту попасть, видно, трудно, потому что мы тут его охраняем. И нам надо драться с немцами, и надо, понимаете, сохранить, чтобы Потемкин спустился. А он медленно, как назло, спускается.
2: Парашют?
1: Да, а я несколько раз зашел и смотрю, что на земле ветер тянет в сторону линии фронта. От нас.
2: Могли
1: туда, к фашистам. Да, к фашистам тянет. И почему-то меня прямо вот забеспокоило, как бы Потемкин туда не произвел приземление, понимаете? А долго ли? На той стороне немцы, не вы, а на этой стороне наши. Ну ведь сядь на наш берег дома, а сядь туда, пропал человек у врага. Ну что делать? Я зашел со стороны вдоль Невы и смотрю поперек ветра. И смотрю, прямо прицелился так, и смотрю, момент такой выбрал. Вижу, Потемкина несет туда. Я сразу передал всей группе. Всем по очереди, несмотря на то, что ведем бой, вести бой пока оборонительный, сохранить Потемкина. Всем по очереди проскакивать под ногами. Под ногами у него, под парашютом, понимаете, под Потемкиным, под самим. И я сделал первый заход, и вот потом рассказывал, Потемкин говорит, как меня качнуло, парашют раскачало в струю.
2: От наших истребителей.
1: Да, истребитель пронесся.
2: Ага, специально сделали такую волну.
1: Да, волна, и он в спутной струе его качнуло, и говорит, чувствую, понесло в другую сторону. А он уже видел, что его несет в сторону противника, понимаете?
2: Вот это товарищеская девочка.
1: И вот мы с 2000 метров, я, по-моему, да вообще каждый из нас проскочили примерно раз по 6, по 8 под ним.
2: Ого.
1: Прямо круг такой устроили, он снижался, и мы понижали высоту. И отбивались в это время от противника. Уже метров на 400 немцы уже все не стали больше его атаковать. Сколько они высадили по нему очередей, ужас, не пересчитать. Но стреляли только по парашютисту. И все-таки не попали.
2: Вот здорово.
1: Не попали. И вот метров 50, ну уже кончили его прикрывать, видим, Сашка уже там, все, на снегу сейчас вот-вот приземлится. На нашем берегу мы уже видели. И вот уже начали набирать высоту, ведем бой. Я поглядываю туда периодически, и вдруг вижу такое, пух, это облачко. И разорвалось. И парашют разорвался.
2: Ой-ой.
1: Ну, не понять, ну мы не поняли, в чем дело? Был парашют и нет парашюта. Оказывается, немцы с того берега устроили минометный обстрел. И мина, видать, зацепила за купол парашюта и взорвалась.
2: Почти перед приземлением.
1: Перед приземлением. И потом, как рассказывал Потемкин, метров с 50 он загремел на этих тряпках с веревками, с нашими стропами, да. И прямым падением упал в снег. На его счастье, что он правый берег Невы, он же очень высокий. И Потемкин скользнул в глубочайший снег по склону обрыва.
2: Повезло.
1: Он упал туда метров 8, знаете, пропорол в снег. И там остановился. И его все эти самые стропы и обрывки парашюта остались наверху. Потом его за эти стропы вытаскивали солдаты. Долго туда не могли подойти. В общем, парня вытащили, обгорел. Он когда из горящего-то выпрыгнул с самолета, обгорел немножко. Оказали ему скорую помощь. И к вечеру нам сообщили, что Потемкин жив. А
2: вот
1: на другой день его артиллеристы на своей машине привезли к нам в часть.
2: Вот радость какая.
1: Вот был мой последний бой. Но Я-то не рассказал. Когда он поджег этот самолет Потемкина, я сразу же сделал переворот и стал уходить вниз. Ну, это глупый маневр немца. Фашистский летчик сделал неверно. Он снизу атаковал, побоялся выскочить через весь наш строй и думал, что он спрячется, опять уйдя вниз. Он сделал переворот, а мне ведь только было и нужно чуть довернуться. Спереди я был его, слева. Я вижу, что он подставил хвост и за ним.
2: Куда?
1: И когда я дал очередь, то что интересно, что этот немецкий Фокке-Вульф 190 почему-то в момент, как только я ему ударил, он сразу же, значит, вот такой рывок и заштопорил, вижу. Ну, дыму такого от него не было. Видно, ни в мотор не попал. Никуда. И смотрю, спикирование перейти в штопор, это почти невозможно. Но оказалось, видимо, так, что летчик, наверное, подтянул ручку, потому что, видимо, он был убит. Видно, он нажал на гашетки, и убитый стрелял, строчил до земли, пока ударился и взорвался.
2: Это был
1: вот такой был бой. Да. Это был последний бой. После этого еще полгода примерно, тут мы уже новые самолеты летом получали, и я уже в августе месяце убыл с Балтики. Учился
2: потом
1: в академии.
2: Кончили академию?
1: Нет, я потом попал ведь на Дальний Восток и с Японии еще отвоевал.
2: Тоже отвоевали.
1: А потом поехал учиться в академию.
2: Кончили?
1: Да, кончил в 52-м году академию и приехал служить на Черноморский флот, уже на реактивных истребителях.
2: И демобилизовались в 60-м году?
1: Да, демобилизовался в 60-м году осенью.
2: Итак, гвардии полковник Каберов стал гражданским человеком.
1: Ну, граждан, а какая разница? Все мы когда-нибудь будем гражданскими, верно?
2: Ну, конечно.
1: Ну, и еще приятно, что теперь и сын у меня уже вырос, вот. 22-й год сыну. И он каким-то образом, мы его не подталкивали, и вдруг сам самостоятельно пришел к мысли и вдруг объявил, что уезжаю, папа, все, куда же это
2: куда?
1: Ты? Работал на заводе токарем после 10-летки, вдруг уезжаю. Куда? А все, я, говорит, был в военкомате, договорился, написал письмо, вот мне прислали ответ. Какой? Откуда? Высшее авиационное училище. Сдал экзамены.
2: Молодец.
1: И вот уже на третьем курсе. Теперь уже сам самостоятельно летает на самолете, уже имел два прыжка. Так что эстафета передана в надежные руки, надеюсь.
4: В одной уже неизвестной молодежи песни военных лет были такие строки. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. Поэт Анатолий Жигулин поставил эти строчки эпиграфом к своему стихотворению о военных песнях. Колючей проволокой сердце рванет бесхитростный куплет, и никуда уже не деться от давних лет, от горьких лет. Когда в огне, во мгле чертовской земля стонала, и когда, как написал поэт Твардовский, сдавали чохом города, нас разбудили, разбудили, и мы восстали, как один. Мы победили, победили, и впредь, конечно, победим. И песня пусть продлится в завтра про тот платочек и вокзал, которую безвестный автор велением сердца написал. Еще вчера пели «Если завтра война», а 22 июня 1941 года война уже полыхала на всем огромном фронте от Баренцева до Черного моря. 24 июня газеты «Известия» и «Красная звезда» напечатали стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Священная война». «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой». Быстрота, с какой были созданы это стихотворение, а потом и песня, поразительны. И объясняется это не только тем высоким патриотическим подъемом, который вместе со всем советским народом переживали тогда и поэт, и композитор Александр Васильевич Александров. Незадолго до начала войны, по свидетельству Евгения Долматовского, в Москве на радио шел разговор о том, что вскоре могут нагрянуть грозные события, могут понадобиться новые песни. И Лебедев-Кумач начал писать такую песню. Долматовский пишет: «Я знаю, что некоторые строки священной войны, в частности, «Не смеют крылья черные над Родиной летать», были написаны за несколько дней до начала войны. Руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной армии Александров, прочитав стихотворение Лебедева-Кумача, сразу сел за рояль. На другой день песню уже разучивали артисты и оркестр. А еще через два дня краснознаменный ансамбль впервые спел эту песню на белорусском вокзале, где провожали эшелоны, уходившие на фронт. Один из старейших артистов ансамбля Емельянов вспоминал: «В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост, своеобразная эстрада для нашего выступления. Поднялись мы на это возвышение, и у нас зародилось сомнение, можно ли выступить в такой обстановке. В зале шум, резкие команды, звуки радио, слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича Александрова, и зал постепенно затихает. С первых же тактов мы почувствовали, что песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах волнение, слезы. И у нас у всех тоже слезы стояли в глазах. Вновь и вновь, пять раз подряд, пели мы «Священную войну».

Если песню можно приравнять к оружию, то эта песня стала поистине самым грозным и излюбленным оружием нашего народа в борьбе с фашизмом. После боя кремлевских курантов с нее начинались одно время передачи московского радио. Ее запели в армии, в тылу, среди партизан. Ее пели и полководцы, и солдаты, и школьники, приходившие в госпитали с концертами самодеятельности. Автор книги о краснознаменном ансамбле «Шилов» приводит такой случай. Маршал Рокоссовский, тогда в сентябре 1941 года генерал-лейтенант, командующий армией, после концерта фронтовой группы ансамбля сказал, что у него есть такой геройский полк, защищающий Ярцево, которому он хотел бы доставить удовольствие, дать послушать ансамбль. Но расположен полк в таком месте, куда товарищ Рокоссовский не решался послать группу. Впрочем, добавил он, если сами артисты хотят съездить туда, то возражения не встретится. И артисты поехали туда. Ползком добирались до места выступления, но и там, под самым носом у врага, звучала священная война. Так и осталась эта песня главной песней Великой Отечественной, навечно запечатлевшей непобедимый дух советского народа и его волю к победе. Буквально в первые дни войны были созданы некоторые другие замечательные песни. Принес в редакцию «Правды» свои новые стихи Михаил Исаковский. 23 июня он продиктовал их по телефону композитору Блантеру. Блантер вспоминал: «Я чувствовал, что как воздух нужна песня с верой в нашу победу. И слова Исаковского мне показались именно такими. Несколько часов я не отходил от фортепиано. Вечером, когда музыка была готова, я позвонил Михаилу Васильевичу Исаковскому и спел в телефонную трубку «До свидания, города и хаты». Утром следующего дня в Союзе композиторов я показал новинку своим товарищам». Еще несколько дней, и эту песню «Прощание» Блантера на стихи Исаковского тоже подхватили уходившие на фронт.

В первый день войны Алексей Сурков внес в свои ранее написанные стихи для песни новые слова и принес их в газету «Правда». Припев был такой: «Стелются черные тучи, молнии в небе снуют, в облаке пыли летучей трубы тревогу поют. С бандой фашистов сразиться Родина смелых зовет. Смелого пуля боится, смелого штык не берет». Кто напишет музыку, Сурков не знал. Песню на свои стихи он услышал уже на фронте. Автором музыки стал Виктор Белый. А первым спел песню смелых Павел Лисициан. И после того, как она прозвучала по радио, ее подхватили и запели и другие исполнители. На второй день войны по ленинградскому радио уже звучала песня Соловьева-Седова на стихи Давидович «Играй, мой баян». Пел ее Александр Федорович Борисов.

Песни других я местах не слыхал, и девушек чудесней нигде я не встречал. Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подругу мы родину любим свою.

0: как туча над нами взвелась. Застава дорогая за родину поднялась. Играй наш баян и скажи всем врагам, жарко им будет в бою, ведь как подругу мы родину любим свою. Ведь как подругу мы родину любим свою.
1: Первые месяцы войны были особенно тяжкими для нашего народа и нашей армии. Наступавшие фашистские армии несли смерть и разрушение советским городам и селам, окружали некоторые наши части. Попал в окружение и поэт Долматовский, сумел бежать, стал пробираться к своим, оказался на западном берегу Днепра. Он вспоминал: «Горькие слова, ой, Днепро, Днепро, жили здесь, у берегов древней реки, в голосах женщин, в коротких и строгих переговорах партизан. Я уже не мог расстаться с этими словами, больше похожими на выдох, на стон, и понес их дальше, на восток, к линии фронта. И вот, наконец, я вышел к своим». В Урюпинске, где оказался поэт, он написал стихи, песни о Днепре. Но откуда взять музыку? «Неожиданно узнаю, — рассказывал Долматовский, — что в Урюпинск прибыл на машинах ансамбль песни и пляски Юго-Западного фронта. Ансамбль размещен в той же казарме, что и мы. Ведущие всех программ Юрий Тимошенко и Ефим Березин рассказывают: у нас есть свой собственный композитор Марк Фраткин. Он напишет песню, которую вы придумали». Авторы песни нашли пианино в доме священника, засели за работу. Наконец, песня готова. Ночью собирают ансамбль. Песню слушают молча. Приказано к завтрашнему дню разучить ее. Но выполнить приказание не так просто. Хоровая группа, все киевляне, плачет, петь не может. Первый концерт. Пропета песня, но аплодисментов нет. Люди молча, медленно встают, и в этой неловкой паузе возникает снова песня. Ансамблю пришлось трижды спеть песню о Днепре.

Мелодия песни о Днепре и сейчас звучит на могиле неизвестного солдата в Киеве, у многих обелисков и памятников героям войны на Украине. И строки песни навечно остались в граните этих памятников. В ноябре 1941 года поэт Алексей Сурков вместе с гвардейцами Западного фронта принял бой с фашистами в районе Истры в 20 километрах от Москвы. В минуты затишья поэт присел в землянке и решил написать письмо жене. Письмо написалось стихами. «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». Это письмо в стихах предназначалось одному человеку, и только ему было адресовано. Но вышло так, что стихи узнали другие, стали переписывать, подбирать к ним мелодии. Так велика была потребность фронтовиков в сердечной лирике, в простых словах о верности и любви, которые нужно сохранить и донести до мирных дней. И появилась

воевал и каждую минуту готов был отдать жизнь за родину. Алексей Сурков потом напишет в своих воспоминаниях: «В моем беспорядочном армейском архиве есть письмо, подписанное 6 гвардейскими танкистами». Сказав несколько добрых слов по адресу песни и ее авторов, танкисты пишут, что слышали, будто кому-то не нравится строчка «До смерти 4 шага». «Напишите вы для этих людей, — замечают танкисты, — что до смерти 4000 английских миль, а нам оставьте так, как есть. Мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти».

конце лета 1941 года возникла еще одна замечательная военная песня «Вечер на рейде» Соловьева-Седова на стихи Чуркина. Сам Василий Павлович Соловьев-Седой так рассказывал о рождении этой песни. Как-то безоблачным днем, отработав в ленинградском порту на погрузке бревен, мы с Чуркиным присели отдохнуть и, покуривая, смотрели, как пыхтя, отплевываясь, отчалил от портовой стенки чумазый работяга-буксир. На палубе сидел морячок, зажавший зубами кончики ленточек от бескозырки, чтобы ее не снесло ветром, и что-то тихо наигрывал на баяне. Не знаю, куда и зачем уходил буксир, не знаю, что стало с этим пареньком на корме, но вся эта мирная, лирическая, чем-то взволновавшая меня картина запала в душу. Я сказал Чуркину, что хотел бы написать об этом песню. Чуркин удивленно посмотрел на меня. Дома я сел за рояль и за несколько часов сочинил песню, варьируя бесконечно одну и ту же фразу «Прощай, любимый город». Чуркин угадал мой замысел, утром принес текст. Так появилась песня, у которой оказалась интересная судьба. Она доставила мне и горе, и радость. Когда я сыграл ее в Союзе композиторов, ее зарубили на корню, как песню упадочную, минорную. Я подумал, а может, так оно и есть? Время тяжелое, а я тут с песней «Прощай, любимый город». Казалось бы, песня действительно должна вызывать грустное настроение, а вышло наоборот. Доверительная, личная песня была нужна не меньше, чем марш. Необычайную популярность и признание песня «Вечер на рейде» приобрела позднее, уже весной 1942 года на Калининском фронте. Композитор с фронтовой бригадой артистов давал концерт в землянке где-то под Ржевом. Уже спеты были все песни, исполнена вся программа, а бойцы просили еще и еще спеть что-нибудь для души. И тогда Василий Павлович вспомнил свою забракованную песню, начал петь ее. Со второго куплета ему стали подпевать все, кто был в землянке. А через несколько дней эту песню передавали друг другу с одного участка фронта на другой военные радисты. Прозвучала она и по всесоюзному радио, запели ее в разных городах, и каждый город, сражавшийся с фашистами,

считал ее своей. Подхватили ее и партизаны, и не только наши, но и в Италии. Но, конечно, больше всего и чаще всего ее пели в осажденном Ленинграде.

Подходил к концу 41-й год. Впереди были долгие годы войны, тяжелые кровопролитные битвы. Но враг уже был остановлен под Ленинградом. Ему были нанесены сокрушительные удары под Москвой. И первые победы советского оружия уже отозвались в песнях 1941 года.

0: Сейчас у микрофона доктор филологических наук, профессор Борис Иванович Бурсов.
1: Достоевский, говоря о том, что человек есть тайна, подразумевал сложность человеческого характера, человеческой души. В своем последнем романе «Братья Карамазовы» устами Ивана Карамазова Достоевский заявляет, что он не Бога не принимает, а мира, созданного Богом. И все герои Достоевского, даже и те, которые совершают дурные поступки, даже преступления, они, тем не менее, непрестанно думают об этом гармоническом мире, которого все-таки люди, в конце концов, должны достигнуть. Насколько Достоевский заставляет нас почувствовать ответственность за свои деяния, за свои мысли, и не только за свои, а за деяния и мысли всех людей, живущих не только в наше время, но и живших во все времена, и где бы то ни было. Все человечество читает Достоевского, разные ищут в Достоевском. Но все-таки все мы, люди, чувствуем, насколько Достоевский важен для всех живущих на Земле, для дальнейших судеб человечества.

0: И, конечно, музей сложнейшего писателя на Земле должен быть особенным. В нашем городе, где работают литературные музеи Некрасова, Пушкина, Блока, литературный музей обязан иметь свое лицо. И оно должно быть интересным. Музей Достоевского имеет как раз такое лицо. Рассказывает директор музея Достоевского Белла Нуриевна Рыбалка.
1: В нашем музее, который стал уже очень известен в стране, побывали очень интересные люди, писатель Леонов. Он записал в книге посетителей музея вот следующее. Приходил в гости к Федору Михайловичу Достоевскому. Хозяина, к сожалению, не оказалось дома. Но, значит, сохраняется что-то в этих стенах. Осталось странное чувство на душе, что хозяин знает о нашем посещении. Это очень хорошо. Леонид Леонов, писатель Константин Симонов. Хочется побывать здесь еще и еще раз. Это главное чувство, которое испытываешь, приходя сюда впервые. Очень хорошо, что все остальное так умно и организованно дополняет мемориальную квартиру. Величайшее чувство благодарности испытываешь к тем, кто создал этот музей Федора Михайловича Достоевского, и к тем, кто причастен сейчас к его работе. Вот еще очень интересная запись. С наслаждением побывал в этом музее. Всегда буду об этом помнить. Министр культуры Никарагуа. Почтительно склоняю голову перед удивительным гением Александр Чайковский.

своих воспоминаниях Анна Григорьевна Сниткина так описывает свой самый счастливый день жизни. Писатель явно обрадовался моему приходу. Он был то весел, то грустен, то странно возбужден. В конце беседы Федор Михайлович неожиданно спросил: «Если бы я признался вам в любви и просил быть моей женой, что бы вы мне ответили?» Лицо его при этом выражало страшное смущение и сердечную муку. Я взглянула на столь дорогое мне взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь».

0: за границей, куда уезжают молодые после свадьбы, Достоевский пишет новый гениальный роман. Роман-идиот. Как он сам говорил, роман о положительно прекрасном человеке Льве Николаевиче Мышкине. Но хотя роман-идиот создавался за границей, все действие его происходит в Петербурге. А последняя, финальная сцена романа в доме Рогожина, недалеко от Сенной площади, совсем рядом с теми местами, которые так были хорошо знакомы Анне Григорьевне и Федору Михайловичу. Уже при первом появлении в романе князь Мышкин, чистый сердцем, как ребенок, открывает свою душу всем людям, кого он встречает на своем пути, независимо от того, добры эти люди или злы. Князь Мышкин надеется верой в человека исправить злых людей, ибо считает, что по природе своей все люди добры, и зло – это искаженное добро. Мышкин – образ далекого будущего. Салтыков-Щедрин писал о романе «Идиот». По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых Достоевским, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленных исканий человечества.
1: Страницы романа «Идиот» читает народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский.
2: В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нищегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут. Лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован, и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет в широкий мерлушичий черный крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом на такие концы по дороге, как от Эйткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, востренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до синя изябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с щиблетами. Все не по-русски.
3: Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. Зябко, и повел плечами.
2: «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык».
3: «Из-за границы, что ли?»
2: «Да, из Швейцарии».
3: «Эк ведь вас!» Черноволосый присвистнул и захохотал.
2: Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная. И без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или витовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос, что же вылечили, белокурый отвечал, что нет, не вылечили.
3: Денег, что должно быть, даром переплатили. А мы-то им здесь верим, извительно заметил черномазый.
4: Истинная правда.
3: Ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлов, подъячьте чиновника лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом.
4: Истинная правда-с. Только все русские силы даром к себе переводят.
2: О, как вы в моем случае ошибаетесь, подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю. Но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал. Да 2 почти года там на свой счет содержал.
3: Что ж, некому платить, что ли, было? Спросил черномазый.
2: Да господин Павлищев, который меня там содержал 2 года назад, помер. Я писал потом сюда генеральши Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.
5: Жизнь Анны Григорьевны и Федора Михайловича Достоевских пошла своим трудным, но всегда устремленным к цели путем. Анна Григорьевна не обманула доверие уже утомленного жизнью писателя. Она всегда была преданной, терпеливой и умной матерью его детей, самоотверженной помощницей и глубочайшей почитательницей его таланта. Анна Григорьевна была безмерно счастлива тем, что свой последний гениальный роман «Братья Карамазовы» Достоевский посвятил ей. В этом документальное для всего мира признание ее огромного труда. Анна Григорьевна была безмерно счастлива еще и потому, что из всех романов Достоевского «Братья Карамазовы» был ее самый любимый роман. И, как она сама признавалась, ее одинаково трогала судьба каждого из братьев Карамазовых – Ивана, Дмитрия и Алеши.
1: Однако главным лицом романа Достоевский выбрал Алешу Карамазова, который, по словам писателя, был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью.
5: Народный артист СССР Кирилл Лавров читает отрывок из романа «Братья Карамазовы».
6: Я потому так ждала вас, что от вас, от одного, могу теперь узнать всю правду, ни от кого больше. Я пришел, пробормотал Алеша, путаясь. Он послал меня, а он послал вас. Ну, так я и предчувствовала. Теперь все знаю, все, воскликнула Катерина Ивановна, засверкавшими вдруг глазами. Постойте, Алексей Федорович, я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами. Мне не известие от вас нужно, мне вот что от вас нужно. Мне надо знать ваше собственное, личное, последнее впечатление о нем. Мне нужно, чтобы вы мне рассказали в самом прямом, непрекрашенном, в грубом даже, о, насколько хотите грубом, виде, как вы сами смотрите на него сейчас и на его положение после вашей с ним встречи сегодня. Это будет, может быть, лучше, чем если б я сама, которой он не хочет больше ходить, объяснилась с ним лично. Поняли вы, чего я от вас хочу? Теперь с чем же он вас послал ко мне? Я так и знала, что он вас пошлет. Говорите просто, самое последнее слово. Говорите. Он приказал вам кланяться. И что больше... не придет никогда, а вам кланяться. Кланяться? Он так и сказал, так и выразился? Да. Мельком, может быть, нечаянно. Ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо. Нет. Он велел именно, чтоб я передал это слово. Кланяться. Просил раза три, чтоб я не забыл передать. Катерина Ивановна вспыхнула. Помогите мне теперь. Алексей Федорович, теперь-то мне и нужна ваша помощь. Я вам скажу мою мысль, а вы мне только скажите на нее, верно или нет, я думаю. Слушайте, если бы он велел мне кланяться мельком, не настаивая на передаче слова, не подчеркивая слова, то это было бы все. Тут был бы конец. Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то, стало быть, он был в возбуждении, вне себя, может быть. Решился и решение своего испугался. Не ушел от меня твердым шагом, а полетел с горы. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду. Так, так, горячо подтвердил Алеша, мне самому так теперь кажется. А коли так, то он еще не погиб. Он только в отчаянии, но я еще могу спасти его. Стойте, не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах, о 3000? Не только говорил, но это, может быть, всего сильнее убивало его. Он говорил, что лишен теперь чести и что теперь уже все равно, жаром ответил Алеша, чувствуя всем сердцем своим, как надежда вливается в его сердце, и что в самом деле может быть есть выход и спасение для его брата.

0: отдельное издание братьев Карамазовых вышло в декабре 1880 года, а через месяц Достоевского не стало. На похоронах великого русского писателя среди множества венков был венок и от русских детей. Мало кто сумел так близко подойти к детской душе и так глубоко в нее проникнуть, как Достоевский. Достоевскому детская душа открывалась полностью потому, что как художнику ему был дан самый ценный человеческий дар – дар страдания во имя любви к людям, к детям, дар сострадания. Человек не имеет права замыкаться в себе, жить лишь для себя. Человек не имеет права проходить мимо несчастий, царящих в мире, неустанно повторял Достоевский. Человек ответственен не только за собственные поступки, но и за всякое зло, совершающееся в мире.
1: Достоевский – бесконечно искренний и гуманный писатель. Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим, как человек к человеку. Вот идеал, сложившийся в душе автора, как что-то, составляющее часть его собственной натуры, писал Добролюбов. Недаром многие из тех, кто испытывал в жизни минуты отчаяния, находили в произведениях Достоевского поддержку и выход. Они извлекали надежду из глубочайшей веры писателя в человека.
2: Еще в 1848 году чистой и простодушной Настеньке, героине своей ранней повести «Белые ночи», Достоевский вверяет свою заветную мечту о всемирном братстве. Зачем мы все не так, как бы братья с братьями? В последнем романе Достоевского «Братья Карамазовы» о всемирном братстве мечтает старец Зосима. А за полгода до смерти об этом говорил сам Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи в июне 1880 года на открытии памятника Пушкину.
1: Эта мечта озарила романтическим светом молодость Достоевского, свела его с другими мечтателями, петрошевцами. За нее заплатил он 10 годами каторги и ссылки. За нее боролся и ее проповедовал в своих произведениях. В нее верил до своих последних дней.

0: Петербург. Май 1845 года. На втором этаже небольшого дома на углу Владимирского проспекта и Графского переулка у окна сидит молодой человек. У него крупные черты лица, большой широкий лоб, а над тонкими губами короткие, редкие светло-каштановые усы. В серых, из-под лобья хмурящихся глазах озабоченность. Совсем недавно он закончил рукопись своего первого литературного произведения, романа «Бедные люди». А вчера дал ее прочитать молодому литератору, товарищу по инженерному училищу Дмитрию Григоровичу, с которым они вместе снимают эту квартиру.
1: Через много лет Достоевский вспоминал об этом. Они, Григорович и Некрасов, накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу. С 10 страниц видно будет. Но, прочтя 10 страниц, решили прочесть еще 10, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. Когда они кончили 7 печатных листов, то в один голос решили идти ко мне немедленно. Что ж такое, что спит? Мы разбудим его? Это выше сна. Некрасов передал рукопись Белинскому, который пожелал познакомиться с начинающим писателем. Встреча состоялась. Белинский заговорил пламенно, с горящими глазами. «Да вы понимаете ли сами-то?» — повторял он несколько раз, вскрикивая по своему обыкновению. «Что это вы такое написали? Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать. Но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали. Не может быть, чтобы вы в ваши 20 лет уж это понимали». Первое произведение Достоевского стало событием в истории русской литературы.

0: Достоевский – самый читаемый в мире писатель. По данным ЮНЕСКО, он прочно занял первое место в мире по переводам на иностранные языки.
1: У микрофона кандидат филологических наук Сергей Владимирович Белов.
0: Путь его в литературу не был усыпан розами. В 1847-1849 годах Достоевский посещал в Петербурге кружок Петрашевского. На собраниях кружка петрашевцы знакомились с западноевропейскими общественно-экономическими теориями социалистов-утопистов, запрещенными литературными произведениями, с трудами французских энциклопедистов. В горячих спорах и беседах обменивались мнениями, мечтали о справедливом общественном строе и освобождении человеческой личности от деспотизма и произвола. За участие в кружке петрашевцев Достоевский был приговорен к смертной казни, замененной в последнюю минуту, когда он уже стоял у эшафота, 10 годами каторги и ссылки. Через 10 лет Достоевский вернулся в Петербург. Он полон литературных замыслов, ведь он еще не создал свои величайшие романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Все еще впереди. Но вдруг новая катастрофа. Умирает жена Достоевского, умирает его старший брат, с которым они вместе издавали журналы «Время», «Эпоха». Умирает близкий друг, единомышленник Аполлон Григорьев. Достоевский чувствует себя бесконечно одиноким человеком. В марте 1865 года он пишет своему знакомому по ссылке в Симпалатинске Александру Врангелю. «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Избавление пришло совсем неожиданно».

0: ясное, по-петербургски холодное октябрьское утро 1866 года скромно одетая и худощавая, с бледным лицом девушка позвонила в квартиру номер 13 дома купца Лонкина на углу Малой Мещанской улицы и Столярного переулка. Вчера, во время занятий на курсах стенографии, ей была предложена спешная работа у литератора Достоевского. Девушка уже читала его произведения, знала о его трагической судьбе. И как же радостно забилось сердце девушки, когда в мартовской книжке журнала «Русское слово» за 1859 год она прочла первую послекаторжную повесть Достоевского «Дядюшкин сон». Значит, он жив, не пропал, не сгинул на каторге и в ссылке. И талант его не угас. А какую смешную, веселую вещь написал он после каторги и ссылки.
1: Девушка не знала, конечно, тогда, что сам Достоевский писал о своей повести «Дядюшкин сон». Я написал ее в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры, как к бывшему ссыльному, а потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности.
0: Действие происходит в уездном городе с характерным названием Мордасов. Над всеми в Мордасове властвует Мария Александровна Москалева. Первая дама в городе, властная, честолюбивая и взбалмошная. Ей внезапно приходит в голову идея женить старого князя на своей дочери, гордой красавице Зине. Поклонник Зины, Мозгляков, расстраивает план Марии Александровны, уверяя князя, что предложение он сделал во сне. Отсюда и название повести «Дядюшкин сон».
1: А теперь послушайте сцену из спектакля «Дядюшкин сон». Постановка народной артистки республики Марии Кнебель. В роли Москалевой народная артистка СССР Мария Бабанова.
2: Зиночка, маменька, вы истратили со мной сейчас много вашего красноречия, слишком много. Но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя в том, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь ради одного эгоизма, благородными целями. Это все такое изуитство, которое не могло меня обмануть. Слышите ли? Это не могло меня обмануть. Я хочу, чтобы вы это знали.
3: Но, монарх...
2: Оставьте. Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, я объявляю вам, что принимаю ваше предложение вполне. Слышите? Вполне. И готова выйти замуж за князя. Я даже готова помогать всем вашим усилиям, чтобы заставить его жениться на мне. Для чего я это делаю, вам не надо знать. Довольна и того, что я решилась. Я решилась на все. Я употреблю все на свете, чтобы он не раскаивался в том, что женился на мне. Но взамен моего решения я требую, чтобы вы мне сказали, каким способом вы все это уладите.
3: Зиночка! Зиночка, ты плоть и кровь моя.
2: Оставьте. Мне не надо ваших восторгов, я не прошу ваших объятий. Я требую ответа на мой вопрос, больше ничего.
3: Но, Зина, ведь я люблю тебя. Я тебя обожаю, а ты меня отталкиваешь. Ведь я же для твоего счастья стараюсь.
2: Ну, не обижайтесь. Вы же видите, я в таком волнении.
3: Я не сержусь. Не сержусь, мой ангельчик. Я ведь и сама понимаю, что ты в волнении. Вот, видишь ли, друг мой, ты требуешь откровенности, изволь. Я буду откровенна, вполне откровенно уверяю тебя. И скажу тебе прямо, Зина, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет. Но, клянусь тебе, я достигну цели. Главное, чтобы не помешали.
2: Хорошо. Хотите, я тогда скажу вам еще одну откровенность? Знаете ли вы, почему я так интересуюсь о вашем плане? От того, что я на себя не надеюсь. Знаю, что это новая низость. Согласиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает. Но что делать? Это непременно так и будет.
3: Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость, монаж? Тут только один выгодный брак. А ведь это все так делают. Только надо с этой точки взглянуть, и все очень благородно покажется.
2: Оставьте, ну, вы же видите, я на все согласна. Не пугайтесь, если я называю вещи своими именами. Это, может быть, теперь единственное мое утешение.
3: Ну, хорошо, хорошо, мой ангельчик. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязные, то предоставь эти хлопоты мне. Положись только на меня, и все прекрасно, преблагородно уладится. Главное, преблагородно. Скандалу не будет никакого. Ну, а если даже будет маленький, необходименький скандальчик, так ведь мы уже будем далеко. Мы же здесь не останемся. Пусть их кричат во все горло, наплевать на них. Сами же будут завидовать. Я даже удивляюсь тебе, Зина, как это ты с твоей гордостью их боишься?
2: Перестаньте, вы совершенно меня не понимаете, я вовсе не их боюсь.
3: Ну, душка, ну не сердись, не сердись. Ах, Зиночка, душенька, давеча, как я услышала об этом князе, меня как будто разом все озарило. И кто же мог подумать, что он к нам приедет? Да ведь 1000 лет не будет такой оказии. Зиночка, душенька, не в том бесчестье, что выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а вместе с тем будешь действительно его женой. А ведь князя ты и не будешь настоящей женой. Это даже и не брак. Это просто домашний контракт. Ему же, дураку, будет выгода. Ему же, дураку, дают такое неоцененное счастье. Ах, какая ты красавица сегодня, Зиночка. Раскрасавица, а не красавица. Ну, как не поцеловать эту ручку? Ведь это мое тело, моя плоть, моя кровь. Да хоть насильно женить его, дурака. А как заживем-то мы с тобой, Зиночка? Ведь ты не разлучишься со мной, Зина. Ты ведь не прогонишь мать свою, как в счастье попадешь. Хоть мы и ссорились с тобой, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я. Все-таки.
4: Маменька, уж если вы решились, так, может быть, вам пора что-нибудь и делать. Вы здесь только время теряете.
3: Пора, Зиночка, пора, пора. Они там хотят совсем сманить князя. Прощай, Зиночка. Ни тужи, ни грусти, не сомневайся. Все прекрасно, преблагородно сделается. Ну, прощай, прощай.
1: Но вернемся к рассказу о молоденькой стенографистке, пришедшей к Достоевскому в осенний день.
5: Девушку звали Аня, Неточка Сниткина. Отец и мать привыкли ее звать чаще ласкательно Неточка, еще и потому, что Аня очень любила повесть Достоевского «Неточка Незваного». Ане Сниткиной только что исполнилось 20 лет. Ее пугало, что придется разговаривать с таким знаменитым человеком. Неточка позвонила 3 раза в колокольчик. Ей показалось, что это тот самый колокольчик, в который звонит герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников, когда приходит к старухе-проценщице. А дело в том, что когда Неточка 4 октября 1866 года пришла к Достоевскому, роман «Преступление и наказание» уже полгода печатался в журнале «Русский вестник».
1: Стенографистку направили помочь писателю в особо трагичный момент его жизни, когда Достоевский взялся спасти все разом – семью брата, пасынка, журнал «Эпоха», рассчитаться со всеми долгами, а всего их накопилось 25 тысяч рублей. Началась длительная и упорная борьба с кредиторами, с просителями разного толка. Все это требовало невероятных усилий, нервов, здоровья, денег. Тогда Достоевский решается на невероятный, как он сам говорил, фантастический шаг. Летом 1865 года он заключает договор с издателем Стелловским. Пользуясь безвыходным положением писателя, хитрый и ловкий издатель выторговал для себя один весьма выгодный пункт в договоре. По этому пункту Достоевский должен был представить издателю к 1 ноября 1866 года, не считая преступления и наказания, который уже был обещан журналу «Русский вестник», совершенно новый роман объемом в 7 печатных листов. Это примерно 165 страниц на машинке. Стелловский знал о тяжелом материальном положении и плохом здоровье писателя и был уверен, что он не сможет работать одновременно над 2 романами, одним из которых был такой гениальный роман, как «Преступление и наказание». А если бы Достоевский не представил к 1 ноября 1866 года новый роман, то он терял бы в пользу издателя права собственности на все, что им было написано за 20 лет литературной работы. Это и был самый страшный пункт в договоре.
5: И вот Достоевский поселяется в одном немецком городке, Почти не выходит из своей комнаты и с утра до вечера пишет преступление и наказание. Он совсем без денег. Ему нечем заплатить даже за чай и свечу. В тесной конуре без денег, без еды, без света. Точь в точь, как герой его романа «Раскольников», сжигаемый какой-то внутренней лихорадкой, как писал о себе Достоевский, отчаиваясь и торопясь, только бы поспеть к сроку, писатель создает величайший роман мировой литературы «Преступление и наказание».

идея высшей ценности и святости человеческой личности нашла в авторе преступления и наказания своего мощного защитника и выразителя. Если попытаться кратко сформулировать идейный смысл романа «Преступление и наказание», то можно сказать тремя словами. Нельзя убить человека. Известная революционерка Роза Люксембург писала о Достоевском. Точно так же, как для Гамлета преступление его матери разорвало все человеческие связи, потрясло все мироздание, так для Достоевского распала связь времен пред лицом того, что человек может убить человека. Он не находит покоя, он чувствует ответственность, лежащую за этот ужас на нем, на каждом из нас. Кто раз пережил его Раскольникова, тот никогда больше не сможет укрыться в свою раковину, в скорлупу самодовольного эгоизма. Романы Достоевского – самое страшное обвинение, брошенное в лицо буржуазному обществу. Истинный убийца, губитель человеческих душ – это ты.

0: Достоевский возвращается в Петербург, поселяется в том же доме купца Алонкина на углу Малой Мещанской улицы и Столярного переулка, где жил до бегства за границу. Достоевский снова почти не выходит из дома, день и ночь работает над преступлением и наказанием. С января 1866 года роман в течение целого года должен печататься в «Русском вестнике». В работе над преступлением и наказанием незаметно прошел год. До 1 ноября 1866 года, то есть до срока, назначенного Стиловским, оставалось всего 26 дней, а новый роман «Игрок» даже еще не был начат. Это была катастрофа. Стиловский рассчитал все правильно. Ни один писатель мира никогда не работал над двумя романами одновременно, да еще такими грандиозными, да еще в таких почти нечеловеческих условиях. Но Стиловский не учел только одного, что он имеет дело с гением такой гигантской силы, как Достоевский.
1: Роман «Преступление и наказание» был временно отложен. Достоевский стал работать над романом «Игрок». За сложной трагикомической интригой в романе «Игрок» стоит тема человеческой страсти, а главное, впервые в произведениях Достоевского появляется образ Полины, предваряющий целый ряд женских образов в последующих гениальных романах «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».
0: Послушайте отрывок из романа «Игрок». Его читает народный артист Советского Союза Бруно Артурович Фрейндлих.
2: Вечером, как и следовало, мне удалось четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к Воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались, наконец, одни. Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только 700 гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа под залог ее бриллиантов по крайней мере 2000 гульденов или даже более. «Мне во что бы то ни стало нужны деньги», — сказала она. «И их надо добыть, иначе я просто погибла». Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие. Больше ничего, что получено из Петербурга два известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через 2 дня, что, кажется, она уже умерла. «Итак, здесь все в ожидании?» – спросил я. «Конечно, все и все. Целые полгода на одно это только и надеялись. Скажите, наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?» «А вы сами к чему об этом интересуетесь?» – спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо. «Еще бы! Если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег». «Вы очень верно угадываете. Но так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы за столом, он 3 раза, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой? Какие короткие и какие дружественные отношения!» «Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?» «Еще только посватается? Я думаю, что он уже давно сватается». «Вы отлично хорошо знаете, что нет», — с сердцем сказала Полина. «Где вы встретили этого англичанина?» — прибавила она после минутного молчания. Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлием. Он застенчив и влюбчив, и уж, конечно, влюблен в вас. «Да, он влюблен в меня», — отвечала Полина. «Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина». «Почему?» — спросила Полина. «Француз красивее, но он подлее, а англичанин, сверх того, что честен, еще в 10 раз богаче», – отрезал я. «Да, но зато француз маркиз и умнее», – ответила она наиспокойнейшим образом.
1: Роман «Игрок» был закончен 26 дней, и это оказалось возможным только благодаря помощи Анны Григорьевны Сниткиной. Впереди была работа над продолжением романа «Преступление и наказание». Достоевский много раз рассказывал Анне Григорьевне об этом романе, о его главной идее, об его героях, охотно отвечая на все ее вопросы.
0: Оказалось, что действие преступления и наказания, как и большинство петербургских произведений писателя, происходит в районе Сенной площади, и почти все герои преступления и наказания проживают вокруг дома купца Лонкина на углу Малой Мещанской улицы и Столярного переулка. Мало того, со своего балкона в доме Лонкина Достоевский мог видеть и Сонечку Мармеладову, и Родиона Раскольникова, и Порфирия Петровича, и старуху-проценщицу, и ее сестру Лизавету. Все они непременно должны были проходить мимо своего создателя, возвращаясь к себе домой из района Сенной площади. Редчайший случай в мировой литературе топографической точности в изображении местности, в данном случае Петербурга.
1: В доме купца Лонкина на углу Малой Мещанской улицы и Столярного переулка и начался Достоевский романист. Этот дом сохранился, только улицы поменяли название. Сейчас это дом номер 7/14 на углу Казначейской улицы и улицы Пржевальского. Если вы окажетесь в Ленинграде, на площади Мира, перейдите через канал Грибоедова по маленькому мостику, поверните направо, и попадете сразу на Казначейскую улицу. Когда подойдете к дому номер 7/14 на углу Казначейской и Пржевальского, остановитесь на мгновение. Здесь жил Федор Михайлович Достоевский.

Зачем же нужна была писателю такая поразительная петербургская топография, когда читатель мог легко узнать в преступлении наказании знакомые ему дома, улицы, каналы, переулки? Дело в том, что Достоевский считал Петербург городом, в котором можно найти ответы на все важнейшие вопросы русской истории и ее прошлого, настоящего и будущего. Но отношение к Петербургу у писателя было двойственным. С одной стороны, в Петербурге жили Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Белинский, Тургенев. Петербург дал миру великую русскую литературу. Без Петербурга не было бы великой русской литературы. С другой стороны, именно в Петербурге увидел Достоевский ту страшную пропасть между богатыми и бедными, между сытыми и голодными, униженными и оскорбленными, ради которых Раскольников и пошел на чудовищное преступление. С одной стороны, царственная Нева, величественный Исаакиевский собор, прекрасный Зимний дворец, а с другой – район Сенной площади, с его грязными переулками, бесчисленными вонючими трактирами, отвратительный и грустный колорит картины. Вот почему, когда Раскольников стоит на своем любимом месте, на Николаевском мосту, ныне мост лейтенанта Шмидта, и смотрит на Неву, Исаакиевский собор и Зимний дворец, то, как пишет Достоевский, необъяснимым холодом веял на него всегда от этой великолепной панорамы, духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина.

Сейчас в Ленинграде бережно сохраняются места, связанные с памятью о Федоре Михайловиче. Дома, где он жил, улицы, по которым проходили его герои. И, конечно же, каждому ленинградцу знаком вот этот дом.

0: На самом углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского старый, мрачноватый, очень петербургский дом. 5 ступенек вниз, направо гардероб, налево фойе, картинка «Петербург Достоевского» и дальше лестница. В бельэтаже и выше мемориальный музей-квартира Федора Михайловича Достоевского.
1: Дом, так называемый доходный, не однажды перестраивался потом. И благодаря многочисленным

Правительство Петербурга. Лестница достаточно крутая, довольно массивные крутые своды. Это все то, что действительно характерно для старого петербургского дома. Конечно, мы с вами понимаем, что в ту пору не было так светло, так сухо, так тепло на лестнице. Она была обычной лестницей доходного петербургского дома. На втором этаже, однако, увидим мы с вами медную дощечку. Вы прочитаете имя Достоевского, написанным так, как это было в ту пору принято, как вы можете видеть, на старых изданиях дореволюционных Достоевского. Перед этой дверью мы на минуту с вами остановимся, а дальше войдем в квартиру.

0: Какая это удивительная, вместе прекрасная и жестокая судьба. Читаем мы начальные строки книги Бурсова «Личность Достоевского». Гражданская казнь на Семеновском плацу в Петербурге еще у начала литературного пути и шумный триумф речи на пушкинских торжествах в Москве на исходе жизни. Тоже и в творчестве. Забившийся в угол жалкий чиновник Прохарчин из раннего рассказа и поднявшийся на бунт против самого Творца Вселенной Иван Карамазов из последнего романа. Достоевский, приведший своими первыми произведениями в неистовый восторг самого Белинского, и Достоевский, который своим странным поведением дал повод Тургеневу и Некрасову для насмешек над ним. Может быть, эта амплитуда колебаний судьбы, ее оценок, и дала повод говорить о тайне личности Достоевского.
1: Пространство. В литературном преискуранте я занесен на скорбный лист. Нельзя, мол, отказать в таланте, но безнадежный пессимист. Ярлык пришит. Как для дантиста все рты полны гнилых зубов, так для поэта-пессимиста земля — коллекция гробов. Конечно, это свойство взоров. Уже ли мир так впал в разврат, что нет натуры для узоров оптимистических кантат? Вот редкий подвиг героизма, вот редкий умный господин, здесь брак, исполненный лиризма, там мирный праздник именин. Но почему-то темы эти у всех сатириков в тени. И все сатирики на свете лишь ловят минусы одни. Вновь с безнадежным пессимизмом я задаю себе вопрос. Они ли страдали дальтонизмом? Или мир бурьяном зла зарос? Уже ли с дикого желания лежать ничком и землю грызть я исказил все очертания, лишь в краску тьмы макая кисть? Я в мир, как все, явился голый и шел за радостью, как все. Кто спеленал мой дух веселый? Я сам? Или ведьма в колесе? О, Мефистофель, как обидно, что нет статистики такой, чтоб даже толстым стало видно, как много рухляди людской. Тогда, объяв века страдания, не говорили бы порой, что пессимизм как заикание или как душевный геморрой. 1911 год. Потомки. Наши предки лезли в клети и шептались там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготней нас. Дети выросли, и эти лезли в клети в грозный час и вздыхали. Наши дети встретят солнце после нас. Нынче так же, как вовеки. Утешение одно. Наши дети будут вмеки, если нам не суждено. Даже сроки предсказали. Кто лет 200, кто 500. А пока лежи в печали и мычи, как идиот. Разукрашивай

0: крашеные дули, мир умыт, причесан, мил. Лет через 200? Чертов стуле! Разве я Мафусаил? Я, как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немножко света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв. А потомки, пусть потомки, исполняя жребий свой и кляня свои потемки, лупят в стенку головой. 1908 год. Обстановочка. Ревет сынок, побит за двойку с плюсом. Жена на локоны взяла последний рубль. Супруг, убитый лавочкой и флюсом, подсчитывает месячную убыль. Кряхтят на счетах жалкие копейки. Покупка зонтика и дров пробила брешь, а розовый капот из бумазейки бросает в пот склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик, хоть птичка божия не кушала с утра. На блюдце киснет одинокий рыжик, но водка выпита до капельки вчера. Дочурка под кроватью ставит кошке клизму в наплыве счастья, полуоткрывши рот. И кошка, мрачному предавшись пессимизму, трагичным голосом взволнованно орет. Безбровая сестра в облезлой коцовейке насилует простуженный рояль, а за стеной жиличка белошвейка поет романс «Пойми мою печаль». Как не понять? В столовой тараканы, оставя черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжат сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка. 1909 год. Диета. Каждый месяц к сроку надо подписаться на газеты. В них подробные ответы на любую немощь стада. Боговздорец или политик, радикал или черный рак, гениальный или дурак, оптимист или кислый нытик, на газетной простыне все найдут свое вполне. Получая аккуратно каждый день листы газет, я с улыбкой благодатной, бандероли не вскрывая, аккуратно, не читая, их бросаю за буфет. Целый месяц эту пробу я проделал. Оживаю, потерял слепую злобу, сам себя не истязаю. Появился аппетит, даже мысли появились. Снова щеки округлились, и печенка не болит. В безвозмездное владение отдаю я средство это всем, кто чахнет без просвета над унылым отражением жизни мерзкой и гнилой, дикой, глупой, скучной, злой. Получая аккуратно каждый день листы газет, бандероли не вскрывая, вы спокойно, не читая, их бросайте за буфет. 1910 год. Мухи. На дачной скрипучей веранде весь вечер царит оживление. Глазастой художницы Ванде случайно сползлись в воскресенье провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица. «Хотите вина или печенье?» — спросила писателя Ванда, подумав в жестоком смущении, налезла огромная банда. Пожалуй, на столько баранов не хватит ножей и стаканов. Курсистка упорно жевала, косясь на остатки от торта, решила спокойно и вяло: буржуйка последнего сорта. Девица с азартом макаки смотрела писателю в баки. Писатель, за дверью на полке, не видя своих сочинений, подумал привычно и колко: отсталость. И стал в отдалении, засунувши гордые руки в триковые стильные брюки. Провизор, влюбленный и потный, исследовал шею хозяйки, мечтая в истоме дремотной. Ей-богу, совсем как из лайки. О, если б немножко потрогать! И вилкою чистил свой ноготь. Певица пускала рулады все реже и реже и реже. Потом, покраснев от досады, замолкла: не просят, невежи, мещане без вкуса и чувства. Для них ли святое искусство? Наелись, спустились с веранды к измученной пыльной сирени. В глазах умирающей Ванды любезность, тоска и презрение. Свести их к пруду или в беседку? Спустить ли с веревки в валетку? Уселись под старой сосною. Писатель сказал: как в романе. Девица вильнула спиною, провизор порылся в кармане и чиркнул над кислой певичкой бенгальскую красную спичкой. 1910 год. К женскому съезду. Декабрь 1908 года. Не спорьте о мужских правах. Все объяснимо в двух словах. Нет прав у нас, как и у вас. А если в Третьей Думе мы цветем, как розы средь зимы, то благо вам, что вы не там. Вы с нами пламенно ползли, вы с нами нынче на мели. И вы, и мы — добыча тьмы. Но мудрых нет, как нет у нас, вовек их не было у вас. И мы, и вы без головы. Чьи сны давно уже мертвы? Кто будет в Мекке, мы или вы? Ни мы, ни вы, ни вы, ни мы. А в воду ужас каждый час толкает больше вас или нас? У двух полов хорош улов. Не спорьте о мужских правах. Все объяснимо в двух словах. Коль пас, так пас. Для нас и вас. 1909 год. До реакции. Пародия. Дух свободы. К перестройке вся страна стремится. Полицейский в грязной мойке хочет утопиться. Не топись, охранный воин, воля улыбнется. Полицейский, будь покоен, старый гнет вернется. 1906 год. Если при столкновении книги с головой раздастся пустой звук, то всегда ли виновата книга? Георг Лихтенберг. Книжный клоп, давясь от злобы, раз устроил мне скандал. Ненавидеть очень скверно. Кто не любит, тот шакал. Я тебя не утверждаю. Ты ничтожный моветон. Со страниц литературы убирайся к черту вон. Пеплом голову посыпав, побледнел я, как яйцо. Проглотил 7 ложек брому и закрыл плащом лицо. Честь и слава, все погибло. Волчий паспорт навсегда. Ах, зачем я был злодеем без любви и без стыда? Но в окно впорхнула муза и шепнула: «Лазарь, встань! Прокурор твой слеп и жалок, как протухшая тарань. Кто не глух, тот сам расслышит вновь и вновь, что под ненавистью дышит оскорбленная любовь». 1922 год.
1: Прощанье с юностью. Так жизнь протекает светло, горячо, струей остывающего олова. Так полночь кладет на мое плечо суровую свою голову. Прощай, моя юность, ты ныла во мне безвыходно и нетерпеливо о ветре степей, о полярном огне Берингова пролива. Ты так обнимаешь, ты так бередишь романтикой, морем, пассатами, что я замираю и слышу в груди, как рвутся и кружатся атомы. И спать невозможно, и жизнь велика, и стены живут по-особому. И если опять тебе потакать, то все потеряю, что собрано. Ты кинешь меня напролом, наугад. Я знаю тебя, длинноглазую, и я поднимусь, чернобров и горбат, как горы Срединной Азии, на бой, на расправу, на путь, в ночлег под звездными покрывалами. И ты переметишь мой бешеный бег сводчатыми вокзалами и залами снов, и шипением пуль, и парусным ветром тропиков. Но смуглой рукой ты ухватишь руль конструкции ритма, строфики, и я ошалею, и буду писать безвыходно, нетерпеливо, как пишут по небу теперь паруса Серебряного залива. Другу. Опять, как в те года, когда над головой у нас с тобой летел ветров пустынных вой, я верную тебе протягиваю руку, ведь мы давным-давно поверили друг другу. Мы оба северяне, нам сродни чудачество и хмель, и пасмурные дни, и одиночество, и пыльный запах юга, ведь мы давным-давно проверили друг друга. Что скажешь, старый друг, что слишком жадно жил, что был нетерпелив, стихом не дорожил, душой не дорожил, что вечно шел навстречу звериной теплоте и ласке человечьей. Ну что же, я приму упрек твой справедливый, приму, благословив хребты, моря, заливы и многих дальних стран, пути и города, где тратил я себя без важного труда. Но чтобы жизнью жить и вкус земли почуять, воюя и учась, влюбляясь и кочуя, а время движется, и войны, и судьба идут навстречу нам, и темная резьба на лбах упрямых все ясней, и сроки уже приходят. Но клянусь тобой, стихи, как трубачи, нам протрубят отбой. Апрель. В час предутренний видишь всю жизнь позади. Шелест, шум, голоса окружают тебя, и забытая страсть колыхнулась в груди, и летят журавли в поднебесье трубя. Посмотри на себя. Ты высок и тяжел, ты немало больших городов обошел, ты любил и страдал, ты с друзьями дружил, молодое вино своей родины пил. Но веселое, быстрое счастье твое в поднебесье трубя унеслось в забытье. В час предутренний видишь всю жизнь позади. Ты, отдавшая целую жизнь для меня, легкой тенью приди и меня поведи в нашу юность, в страну голубого огня. Там березы стоят на юру голубом, там несется весна на ветру голубом, там в лесу голубом голубой бурелом, голубая река громыхает, как гром, голубеет бревенчатый низенький дом, и луна голубая плывет за бугром. Там глубоких снегов голубая постель. Это наш голубой подмосковный апрель. Кленовый лист. Декабрьские ветра, не плачьте, не пророчьте. Я слышал целый день холодный тонкий свист. Я снова нес письмо, и снова в двери почты, как маленький зверек, вошел засохший лист. Несут остатки пальмы с городского сада, идет прибой волны, тяжелый плотный гром, летучий листопад, осенняя прохлада, окурки папирос на гравии сыром. Зачем ты шел за мной, засохший лист кленовый, коробясь и шурша переползал порог? Тебе ли суждено, чтоб я припомнил снова ту, что забыть хотел и позабыть не смог? Когда я в первый раз почувствовал тревогу, вниз по гудрону тек чернолиловый зной, резная тень листвы ложилась на дорогу, шумящий добрый клен склонялся надо мной. Теперь пришла зима, и нет ему спасенья. Бездомных сыновей доверил он судьбе, и этот желтый лист, последний лист осенний, я положу в письмо и отошлю тебе. Быть может, ты поймешь, что время всех научит, что нужно дальше жить, жалея и любя, что маленький листок среди шагов скрипучих на почте городской оберегал тебя. Я знаю, ты любишь меня. Холодными песнями полный идет паруса накреня, Нордост, разрывающий волны. Звезда небольшая горит и меркнет, и снова сияет бессмертное тело зари. На западе вновь умирает. Я звал мою песню «Твори», и песня звезду поднимает. Звезду поднимает она и видит в кипящем просторе неведомых волн племена, раскачку осеннего моря. Последние летние дни, последние летние грозы, опять ходовые огни летят на бортах нефтевоза, слетаются звезды в раи, дрожит эта стая немая. Веселые руки твои я с гордостью вновь принимаю. Сон. Ты забылась в теплой дреме. Зеркало, кусок стены. Тихо, словно в этом доме, все спокойствие страны. Золотая бродит дрема, дрема, ляг, угомонись. С ближнего аэродрома самолеты унеслись. И плывут они над нами, выше туч, в лучах луны, стерегут, свистя крылами, все спокойствие страны. Чистый, праздничный, веселый, снег летит со всех сторон, в одеяло весь поселок заворачивает он. Пересчитывая стрелки, мчат ночные поезда, и на кухне мелко-мелко дробно капает вода. Свет луны слепящий, пышный, льются лунные струи. Только б целовать не слышно веки сонные твои. Ты руку на голову мне положила, ты снова меня сберегла. Широкая песня несется по жилам, и ночь нестерпимо светла. Ты ветром пронизана, кровью согрета, осмуглена в дальних краях. Ты снова со мной, молодая победа, двужильная сила моя. Какой ты была, я теперь не припомню. Я даже не знаю, что стало с тобою. Остались жилищные площади комнат и общее небо для всех голубое. А правда осталась, что жизни дороже, а ложь не забылась, что смерти страшнее. Была ты милей, справедливей, моложе, я тоже казался намного прямей. С тех пор я узнал невеселые вещи, дешевую дружбу и подлость глухую, но сердце, тебя вспоминая, трепещет, и я по тебе, как ребенок, тоскую. Хотел бы уснуть, но не знаю покоя, хотел бы забыть, но приходится думать. Осталось старинное право мужское — терпеть по-солдатски, без лишнего шума. 10 жизней. Мне кажется, я прожил 10 жизней. Они горели, плавились, и вот 11-я алой кровью брызнет, 12-я, как луна взойдет. И всюду шум ветров, и говор мерный людей, идущих в бесконечный путь. И если смерть близка, то и тогда, наверное, я не смогу, как должно, отдохнуть. Я буду жить во всем, что сердцу мило, в цикаде малой, в истребителе ночном. Ты так любила сердце, так дружила, что забывала честно о былом, и только будущее с нестерпимой силой входило в уши, ноздри, зренье, рот, на эскадрильях бешеных носила, на боевой водила разворот и радовала всем, чего не будет. Но что могло бы завтра рядом быть? Оно как солнце поутру разбудит, и даже злость твою начнет любить. Такое только в музыке сокрыто, в ночной тоске великих мастеров. Такое, как ракета ночью взмыта, и каплями огня стекает с облаков. Но даже в будущем и то предела нету. Есть жизнь сама, без края и конца, в которой для меня и свет моей планеты, и светлый лоб умершего отца, и ты, любовь, непонятая мною, раскинутая, словно веер карт, когда лукавый, сонный стариною в ночную комнату дышал московский март. Все это было, есть и должно статься, живет и будет жить, пока звенит в крови мужская жажда верить и скитаться, и говорить о славе и любви.
2: На сцену вышел неслышно маленький человек. За пультом поспешно стал и руки кверху простер и поднял руками ввысь, и тишину рассек, и хлынул в замерший зал сожженный грозой простор. Росли миры и моря, и воздух солнцем запах. Гроза слепила глаза и ширилась без конца. И маленький человек в поющих своих руках к державному солнцу вознес очарованные сердца. Он был прекрасен и мудр, он был могуч и высок, он властно заставил сиять сокровища душ людских, и пламень крылатых дум в тревожных умах возжег, и свет застенчивых тайн в глубинах сердец постиг. Текли, сливаясь мечты, как сотни блещущих рек, и обнимал людей ласковый океан. На сцену сгорбившись, вышел маленький человек, а ушел великан.
3: Ни в благодушии ленивом, ни в блеске славы, ни в тени поэт не может быть счастливым в тревожные для мира дни. Беря пророческую лиру, одно он помнит из всего, что все несовершенство мира лежит на совести его. С тобой, Россия! Велик твой путь, и ноша нелегка, дробится камень под твоей стопою. Мне кажется, что прожил я века, и все живу, и все иду с тобою. Когда аркан над головой свистел, и шум перов катился по улусам, другой бы постарел и посидел, а я русел, я становился русым. Всевластьем силы и всевластьем тьмы я в прежней жизни был 100 раз унижен. Другой бы не превысил и травы, а я все рос. Я становился выше, и кровь была дешевле, чем вино. Той кровью, безрассудно пролитою, другой ожесточился бы давно, а я добрел твоею добротою. По грозам, по ветрам, да по снегам я заучил твои степные песни. Да, я ровесник всем твоим векам и революции твоей ровесник. Мы стали и моложе, и новей, но в добром свете красных пятилучей твоя дорога стала только круче, моя задача только тяжелей. Кто на горе, тот раньше солнце встретит, кто средь друзей, тот силой не шути, кто впереди шагает, тот в ответе за все ошибки на крутом пути. А мудрый в дружбе о друзьях печется, а кто в борьбе, тот сил не тратит зря. Ведь океан великий лишь качнется, как всюду закачаются моря. Дробится камень под твоей стопой, и пусть не первым, пусть не самым лучшим я был с тобой в твоем давно минувшем, дай и в грядущем мне побыть с тобой. С тех пор, как тобою поклялся, с тех дней, как я принял твой путь, всю жизнь я, отчизна, боялся в надеждах тебя обмануть. Но странно, когда полыхала, когда обогренной была, ты жертвы других принимала, но жертвы моей не брала. когда погибали герои по зову огня и крови, я жизнь свою выставил к строю. Ты жизнь мне вернула, живи. Когда, не умея скупиться, пришел я по воле судьбы любовью своей поступиться, любовь ты вернула, люби. Когда ты жила созиданием, восторгом, что бил через край, пришел я к тебе состраданием. Ты тихо сказала: страдай. Когда ж, на себя негодуя, за то, что погиб не в бою, с последнюю песней приду я, ты примешь ли песню? Мою. Любовь и хлеб. Через улицу, через будни, в нежных чувствах не сразу понятый, добрый хлеб под названием «Спутник» несу на руке приподнятый. Скажут: хлеб — избитая тема. Я иду и смеюсь над такими, и несу домой каравай, как поэму, созданную сибиряками, земляками моими. Этим румяным, этим горячим, пахнущим так заманчиво, этим хлебом труд мой оплачен, песня моя оплачена. Но даже самую лучшую песню, самую звонкую и земную, с сухарем в купоросной плесени, не стыдясь, зарифмую. Хлеб несу, поделюсь с женою, не скупясь на слова хвалебные, и припомнится детство мое ржаное, юность моя бесхлебная. С лебедою, с трухою всякою, ел тошнотик с корочкой тусклой. А если встречалась булочка мягкая, то она уже называлась французской. Хлеб несу. Удивляются, вижу, даже только что евшие с белого блюда, но стоило мне приподнять его чуть повыше, и все увидели чудо. Сразу пришло давно знакомое поле и молодость с днями непраздными, сладко запахло старой соломою, мятой травой и цветами разными, и увиделось, как воочию, и косьба, и стогов метания, и межа, бегущая к ночи, и на меже с любимой свидание. Любовь и хлеб — извечные темы. Славя хлеб как любимое имя, несу домой, приподняв его, как поэму, созданную сибиряками, земляками моими. Наш мир беднеет, в мире что-то гибнет. Был мамонт, а у мамонта тропа. От мамонтов остались только бивни, да кости белые, да черепа. Была тайга, дремотна и космата, была сосна, была достала пнем. Теперь лишь пни остались в три обхвата, да корни поразмытые дождем. И только память сохранить сумела, как осенью, заполонив поля, тайгой шумела и тайгой темнела в три человечьих роста конопля. Ни елка, соскочившая с пенечка, ни конопели, дымчатый прибой, ничто не уходило в одиночку, а что-то уводило за собой. О, конопля, сбежавшая от прясла, ты в детской не участвуешь игре, ни запаха, ни семечка, ни масла, ни коноплянки, певшей на заре. Природа и мудра, и терпелива, но люди, люди, надо же понять, ей, как на фронте в случае прорыва, приходится на флангах отступать. И отступает, и теряет вовсе она себя. Да что там говорить, ее утрат ни в мраморе, ни в бронзе, ни в чем другом уже не повторить. Притча. Там, на горе, построен будет храм, сказал строитель. Показал на камень, возьмешь его обеими руками и понесешь, и к сроку будешь там. Счастливый тем, что я, а не другой, был в ранний час строителем замечен, я камень приподнял над головой и, пригибаясь, опустил на плечи. Понес его на горние места, сбивая с трав предутренние росы, и не заметил сам, когда устал, и как решил, решил я камень сбросить, и бросил бы, и сел на камень тот, но трудный путь усталостью и тоже спросил себя, а кто же понесет его наверх, когда не я, то кто же? На родине моей повыпали снега, бушует ветер в рощах голых. На родине моей должно шумит пурга, и печи топятся в притихших селах. Приветом детства встала предо мной с годами позабытая картина. Горит луна, и смутно под луной поблескивает снежная равнина. Отбушевав, снега притихли, спят. Среди снегов, запорошивших вербу, полозья одинокие скрипят, как будто жалуются небу. Сместилось все в сознании моем, как будто брежу дальними огнями, и в полушубке стареньком своем шагаю за скрипучими санями. Вновь мерзну, а дорога далека, с сугробом белым нет конца и краю. На родине моей повыпали снега. Я их люблю. За что? И сам не знаю. Как в чаще в юности тревожной, не глядя слишком далеко, о жизни думается сложно, а совершается легко. Зато теперь, как в старой роще, просторней стало и видней. О жизни думается проще, а совершается трудней.
4: Вы прослушали уже несколько произведений в исполнении Григория Романовича Гинзбурга. Даже по этим немногим и не всегда совершенным записям слышно, какой это был замечательный пианист, какой мастер игры на фортепиано. Мало кто знал этот инструмент так, как он. Но Гинзбург был больше, чем знаток и мастер. Он был поэт пианистического мастерства, даже пианистического ремесла, в том высоком смысле, какой придавал этому слову Маяковский. Вместе с тем, при всей увлеченности, при всей влюбленности в пианизм, Гинзбург был отнюдь неограниченным профессионалом. Это был человек широкой культуры и большой начитанности, тонкого ума и редкого личного обаяния. веселый, остроумный. Его интересовало все, не только музыка, а в музыке не только классика. Так он впервые познакомил наших слушателей с прелюдиями Гершвина.

Одним из первых наших пианистов он сблизился с еще только нарождавшейся тогда советской фортепианной литературой и стал первым исполнителем ряда сочинений советских композиторов. Среди наиболее часто исполнявшихся им в последние годы сочинений советских авторов была и домажорная сонатина Сергея Балосаняна, финал которой вы сейчас услышите.

Деятельность Григория Романовича Гинзбурга не ограничивалась концертированием, да и на концертной эстраде он появлялся не только в качестве пианиста-солиста. Он много выступал в ансамблях со скрипачом Леонидом Коганом, певицей Надеждой Суховицыной и другими советскими исполнителями. Долгие годы он преподавал фортепиано в Московской консерватории, был одним из виднейших ее профессоров, воспитал целую плеяду отличных пианистов и фортепианных педагогов, в числе которых можно назвать хорошо известные имена лауреатов международных конкурсов Сергея Доренского, Алексея Скавронского, Глеба Аксельрода. Гинзбург оставил несколько искусно сделанных фортепианных транскрипций. Одну из этих транскрипций, концертную обработку каватины Фигаро из оперы «Россини Сивильский цирюльник», вы сейчас услышите в исполнении самого автора этой обработки Григория Гинзбурга.

Больших виртуозов у нас много, немало и прекрасных музыкантов. Но реже встречается теперь та влюбленность в красоту, в специфическую чувственную прелесть пианистической виртуозности фортепианного звучания, которой дышала игра Гинзбурга. И кто неравнодушен к этим качествам, будет все чаще обращаться к памяти Григория Романовича Гинзбурга, к наследию этого большого мастера, к лучшим записям его чудесной игры.

Прозвучавший только что «Лесной царь» Шуберта в транскрипции Листа – одно из сложнейших произведений фортепианной литературы. Играют его многие, но не так уж много можно назвать пианистов, способных полноценно выполнять

0: Весной 1956 года собрался 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Исторические решения съезда были восприняты советскими людьми с волнением и энтузиазмом. Новый духовный подъем в жизни нашего народа отразили и новые песни, созданные во второй половине 50-х годов композиторами и поэтами. В ту весну Константин Ваншенкин, ушедший на Великую Отечественную юношей и вернувшийся в мирную жизнь сложившимся зрелым поэтом, опубликовал в «Комсомольской правде» стихи «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Стихи эти открывали и сборник поэта, изданный в 1957 году. В этот сборник Ваншенкина вошло и стихотворение «Поет Марк Бернес». Поэт подарил свою книгу замечательному артисту. Константин Ваншенкин вспоминал, прочитав «Я люблю тебя, жизнь», Бернес с воодушевлением сказал: «Вот это то, что мне нужно. Я это давно ищу. Вот это будет песней». «Какая же это песня?» – усомнился я. «Из этого песни не получится». Он только отмахнулся. «Ах, ты ничего не понимаешь». И начал ходить по комнате, громко читая стихи, вставляя время от времени. «Это то, что мне нужно. Только надо сократить. Оставить максимум 8 строф. Максимально. И то много. Нужно 6». В стихотворении было 12 четверостиший. Я запротестовал. Выбросить половину невозможно. Сокращение, перестановка некоторых оставшихся строф и замена двух непесенных, по мнению Бернеса, строчек – все это заняло не меньше месяца. Наконец, стихи приняли вид, удовлетворяющий артиста. Назвал он их «Баллада о жизни». Так песня даже именовалась на первых пластинках, и лишь спустя время, как бы уже сама собой, получила название по первой строке. Бернес стал заказывать музыку. Он заказывал ее поочередно нескольким композиторам. Однажды Бернес позвонил мне и пригласил меня прослушать еще одного композитора. Я приехал. Вошел незнакомый человек, чуть старше меня, назвал незнакомую фамилию – Колмановской. Сел к инструменту и сыграл нечто элегическое, медлительное. «Нет», — сказал Бернес с привычным уже вздохом, — «не то, не годится». А недели через две он позвонил и возбужденно закричал в трубку. «Написал грандиозно то, что нужно». «Кто написал?» «Колмановской, тот самый».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина.

Я каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь.

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: С именем Марка Бернеса связано создание и другой замечательной песни второй половины 50-х годов «Если бы парни всей земли». «Если парни всего мира» – так назывался популярный в те годы французский фильм, снятый по роману Жака Реми. Премьера этого фильма состоялась в один и тот же день в Москве, Берлине, Париже, Риме, Осло. Фильм рассказывал о том, как благодаря усилиям и взаимопомощи людей разных стран были спасены потерпевшие бедствие шведские рыбаки. Спас их советский военный самолет. Фильм Бернесу очень нравился. Одно удручало его. В картине не было песни. И он начал звонить по телефону Евгению Долматовскому, настаивая, чтобы тот написал текст для песни, как бы, по выражению Долматовского, вдогонку уже вышедшему фильму. Евгений Долматовский рассказывал: «У меня наступили тяжелые времена. Я поднимался рано утром по телефонному звонку Бернеса. В течение дня он непременно раза то и два наведывался ко мне собственной персоной. Поздней ночью я не мог заснуть, знал, скоро будет звонить заказчик-мучитель. Мне хотелось сделать песню предельно лаконичной, а это труднее всего. 45-й вариант песни показался мне более или менее удачным. Получилось немногословно, припев плавно и легко вытекал из запева. Мы решили вдвоем поехать в Ленинград к Василию Павловичу Соловьеву Седому. Но он как раз объявился в Москве. Он только что закончил работу над музыкой к двум фильмам и собирался отдыхать. Но Бернес взялся из-за него. Он не давал бедному композитору выйти из номера гостиницы, тянул к пианино. Композитор написал два варианта и увез их в Ленинград. Но Бернес поехал в Ленинград, спел оба варианта, выбрал один и буквально вырвал его у композитора, еще не выяснившего для себя, какой вариант более удачен. На Московском всемирном фестивале молодежи и студентов в день открытия на новом стадионе в Лужниках первой исполненной по радио песней были «Парни». Потом песню подхватили молодежные хоры, и она ушла от Бернеса.

Борьба за мир оставалась одной из главных тем новых советских песен. Слишком жива была еще память о минувшей войне, о наших неисчислимых потерях, о тягчайших преступлениях фашизма. В 1956 году композитор Вано Мурадели приехал в Польшу. И там его привезли в бывший фашистский лагерь уничтожения Освенцим, превращенный в мемориал. Мурадели писал: «Здесь я увидел изощренное орудие пыток и умерщвление миллионов людей. Здесь перед моими глазами проплывали страшные картины фашистских злодеяний. Вот мрачные печи, крематория. На камнях этих печей зияют глубокие трещины. Даже они, эти крепкие камни, не смогли выдержать смертельного огня, пожирающего живых узников Освенцима. Вот огромное складское помещение. Здесь в беспорядке навалены груды обуви. Вот огромная комната, заполненная волосами людей. Рядом с седыми волосами стариков, как живые солнечные лучики, блестят золотые локоны детей. В одном из бараков, кажется, в 11-м, меня ввели в полутемную камеру. На полу заплесневелый дырявый матрац. Рядом какое-то сооружение, не то перевернутый ящик, не то тумбочка. На ней желтая оберточная бумага и огрызок карандаша. Безвестный композитор, узник Освенцима, на пороге смерти писал на этой грубой бумаге симфоническую поэму о жизни, о свободе. Сколько же было в этом человеке неугасимой веры в победу справедливости! Подавленный я спросил польских друзей, писал далее Вано Ильич Мурадели, о судьбе этого композитора. Его увели. Он больше не вернулся к своей незаконченной поэме. Недопетая песня композитора сгорела в огне крематория. Мне захотелось подхватить как эстафету совести эту недопетую песню павшего смертью храбрых композитора-антифашиста. Возвратившись в Москву, я стал искать стихи для песни и, наконец, нашел их. Это были стихи офицера советской армии, участника Великой Отечественной войны Александра Соболева «Бухенвальдский набат». Этой песней мне хотелось еще и еще раз напомнить всем честным людям нашей планеты об их священном долге неустанно бороться за мир против угрозы новой войны.

Да, память о войне еще кровоточила. Но мир, счастливая мирная жизнь брали свое. И особенно свежо и радостно это ощущали молодые композиторы. В конце 50-х годов становится широко известным имя Александры Пахмутовой. С нею в советскую песню пришли и новые молодые герои 50-х, геологи, строители новых дорог и городов. В песнях Пахмутовой вновь ярко засияла романтическая звезда комсомольцев 20-х годов. В 1958 году снимался фильм «Тревожная молодость» по роману Виктора Кина о первых героях-комсомольцах. Стихи для песни писал маститый Лев Ашанин, а музыку поручили комсомольскому композитору Александре Пахмутовой. Лев Ашанин вспоминал: «Я написал слова. Пахмутова честно написала на них музыку. Начинаем играть и петь – все мимо, все неинтересно, песни нет. Несколько попыток написать музыку на мои стихи оказались неудачными». Потом она говорит: «Может быть, вот это?» И играет чудесную музыку, по мысли совершенно такую, которая нужна, а по ритму совершенно другую, чем мои стихи. «Это отлично», — говорю я. «А у вас слова другие», — говорит она. «Ну что ж делать?» Я написал заново слова. Если вы знаете эту песню, вы помните, что в ее словах нет ни приказательных интонаций, ни назойливого повторения прописных истин. В ней раздумье о родине и романтический рассказ о человеческой судьбе и порывах человеческого сердца. Видимо, мы с Пахмутовой не ошиблись. Песню подхватили, запели ее и в Братске, и в Дивногорске, на Целине, в армии, в школах. С тех пор звучит эта песня и на всех съездах ленинского комсомола.

Конец 50-х годов был отмечен новым стремительным движением нашей страны вперед, в грядущее. И это ускорение развития Родины нашло свое отражение в самых разных песнях. «Марш высотников» Щедрина Котова, «Комсомольцы-добровольцы» Фраткина-Долматовского, «Мы коммунисты» Туликова-Градова. Но, пожалуй, одной из самых ярких массовых песен того времени стал «Марш коммунистических бригад» Анатолия Новикова на стихи Владимира Харитонова. В 1958 году зародилось новое массовое движение за звание ударников и бригад коммунистического труда. Его инициаторы, труженики депо «Москва-сортировочная», пригласили к себе авторов будущей песни Анатолия Новикова и Владимира Харитонова. Потом Новиков рассказывал: «Познакомились мы с молодыми рабочими, побеседовали и загорелись этой темой движения за коммунистический труд. Хорошо бы начать песню такими словами: „Будет людям счастье, счастье на века“, — предложил Харитонов. А я продолжил: „У советской власти сила велика“. Так за роялем мы в тот день всю песню куплет за куплетом и сочинили». Впервые она прозвучала там, где родился замысел этой песни. Потом полетела по стране и приобрела поистине всенародную популярность.

Так с новыми мажорными, жизнерадостными песнями и маршами вошла наша страна в 60-е годы.

Уважаемые радиослушатели, всем любителям эстрадной музыки, несомненно, хорошо известен международный конкурс эстрадной песни «Золотой Орфей», который ежегодно проводится на болгарском черноморском курорте «Солнечный берег». Недавно там состоялся очередной, 6-й по счету, фестиваль «Золотой Орфей». С рассказом о нем перед вами выступит корреспондент Советского радио в Болгарии Олег Власов.

0: Вам не доводилось когда-нибудь на фотографиях, в кино, а может и лично, видеть знаменитый болгарский курорт «Солнечный берег»? Тогда, согласитесь, трудно представить себе лучшую обстановку для такого события, как эстрадный фестиваль. Вспомните это ослепительно-синее небо, ласковое море, золотые дюны пляжей и на кромке их прибоя, словно флотилия белых кораблей, шеренга многоэтажных отелей. Да, «Солнечный берег» — это действительно прекрасный курорт. И его достойным украшением стал в последние годы международный конкурс эстрадной песни «Золотой Орфей». Я четвертый год подряд присутствую на этом музыкальном празднике и лично могу наблюдать, как он крепнет, растет, обретает все более солидную международную репутацию. И не будет преувеличением назвать его ныне одним из самых крупных и популярных эстрадных фестивалей в Европе. Это лишний раз доказал и нынешний год. Впрочем, подождем пока забегать вперед. Я думаю, дорогие радиослушатели, вам будет интересно сначала услышать небольшое пояснение того, что вообще представляет по своему характеру фестиваль «Золотой Орфей». Я попросил рассказать об этом у микрофона Московского радио директора фестиваля, музыкального критика Генка Генова.
1: «Золотой Орфей» има своята традиция, своята физиономия. От той обхваща два конкурса. Единият конкурс за български песни, единият за международен конкурс за изпълнители. В
0: конкурса фестиваль «Золотой Орфей», говорит Генка Генов, имеет свое характерное лицо и свои традиции. Он состоит из двух отдельных конкурсов – конкурса болгарских эстрадных песен и международного конкурса исполнителей. Конкурс песен проводится обычно в три тура – два предварительных и один финальный, здесь, на Солнечном берегу. О тщательности отбора говорят уже такие цифры. Так, на конкурс нынешнего года поступило около 100 песен, а к финалу прошло 13. Международный конкурс исполнителей также имеет отборочный тур. Он проводится на основе прослушивания специальным жюри грампластинок и магнитофонных записей кандидатов. В этом году жюри прослушало около 250 кандидатов из 48 стран. В финале участвовало 30 певцов из 29 стран Европы, Африки и Америки. Кроме того, в последние годы у нас сложилась традиция помимо конкурсов устраивать в рамках фестиваля «Золотой Орфей» так называемые рециталы, то есть сольные концерты уже всемирно известных эстрадных исполнителей. В этом году такими почетными гостями «Золотого Орфея» были любимцы болгарской публики, заслуженные артисты Лили Иванова и Эмил Димитров, а также многолетняя звезда Парижа Жозефина Беккер, обладательница многих наград румынка Маргарита Песлару и два эстрадно-вокальных коллектива из США и Польши. «Нам кажется, — добавил директор фестиваля, — что нынешний 6-й «Золотой Орфей» прошел на хорошем уровне и еще более упрочил международную репутацию как болгарской эстрадной песни, так и самого фестиваля. Мне остается, дорогие слушатели, как человеку, лично присутствовавшим на всех концертах, подтвердить это мнение директора и перейти теперь к рассказу о том, кто же стал победителями нынешнего «Золотого Орфея».

дружных аплодисментов провожала артистов со сцены. И, наконец, настал день особенного концерта. Концерта победителей. Когда на сцену поднялся высокий, спортивного склада человек с густой копной белых, как снег, волос, наверное, не было в Болгарии зрителя и слушателя, кто не испытал бы в эту минуту чувство радости и удовлетворения. Потому что это был создатель многих любимых болгарских песен, ветеран болгарской эстрадной музыки, композитор Иосиф Цанков. Не раз и в прошлом его мелодии завоевывали награды на «Золотом орфее», и вот нынешний фестиваль принес их автору самый почетный трофей – награду «Гран-при» – золотую статуэтку «Орфея». Так высоко оценила жюри новую песню, которая называется «Вей, ветер». Пела ее на фестивале популярная болгарская певица Паша Христова. «Вей, ветер, ты один только знаешь, где он, мой любимый. Верни его мне, и нашу любовь верни. Верни ушедшую весну».

от одного болгарского композитора, я услышал еще на прошлогоднем фестивале такие слова. «Если твою песню возьмется петь Лили Иванова, — сказал он, — то ей почти наверняка обеспечен успех». Надо сказать, что собеседник мой был недалек от истины. Как и в прошлом году, так и на нынешнем фестивале песня, исполненная Лили Ивановой, стала лауреатом. По счастливому совпадению, их

автором оказался один и тот же композитор – Тон Чарусев. Впрочем, тот, кто знаком с творчеством этого талантливого музыканта, не удивится и очередному успеху его песни. Судите сами, вот эта песня. Она называется «Этот мир так прекрасен», поет Лилия Иванова. «В этом мире все прекрасно», утверждает песня, «потому что мы вместе и любим друг друга».

Большинство конкурсных болгарских песен носило, если можно так выразиться, интимный лирический характер. К числу немногих исключений относилась песня из болгарского многосерийного телевизионного фильма «На каждом километре», который, кстати, скоро увидят и советские телезрители. Так вот, в этом фильме есть мужественная гражданская песня о борьбе за свободу, которая стала своеобразной музыкальной обложкой всех 13 серий фильма. Эта песня сейчас очень популярна в Болгарии, и она по достоинству была оценена и на Золотом Орфее. Жюри единодушно присудило ей специальную награду за песню с гражданской тематикой. Мелодию песни написали известные болгарские композиторы Петр Ступил и Атанас Бояджиев. А в конкурсе с ней выступили два певца – болгарский и советский. Вот послушайте, как исполнил ее представитель нашей страны на фестивале Виталий Самойленко.

0: Если жертв нет побед, мы готовы умереть даже ты.
1: В ряду знаменитых итальянских баритонов рубежа 19-20 столетий, выступавших на сцене Миланского театра «Ла Скала», Джузеппе де Лука по праву занимает достойное место. Ученик известного в Италии певца Винчеслао Персикини, Джузеппе де Лука, как и его старший современник Маттиа Батистини, принял эстафету вокальной школы «Бельканто», составившей славу Миланского театра, где получали сценическое крещение оперы Беллини, Доницетти, Россини, наиболее ярко воплощавшие характерные черты этого стиля – кантиленность, мелодическую напевность, широту певческого дыхания, виртуозную вокальную технику и благородную красоту звучания. Де Лука не замыкался в рамках этого репертуара. Он владел выразительными средствами современной ему верийской оперы, русской и французской лирики, стилем музыкальных драм Рихарда Вагнера, но неизменно сохранял верность классической основе своего исполнительского мастерства – искусству бельканто. Один из образцов этого искусства – запись арии Ричарда Форта из первого акта оперы Беллини «Пуритане» «Навсегда тебя теряю», сделанная певцом в 1922 году.

0: Стиль бельканто прежде всего ассоциируется с мелодически протяженными или романтически возвышенными патетическими ариями. Но столь же привлекательна иная, буфонная разновидность стиля бельканто с ее стремительной искрометной итальянской скороговоркой, импровизационной свободой речитатива, восклицаний и смеха, атмосферой жизнелюбия, юмора и задора. Буфонный стиль был не менее любим Джузеппе де Лукой. Россиниевский «Фигаро», «Белькоре» из «Любовного напитка» и «Доктор Малатеста» из «Дон Паскуале» Доницетти – великолепные создания комедийного репертуара итальянского баритона. Дуэт «Малатесты» и «Паскуале» из третьего акта оперы «Доницетти», записанный в исполнении Джузеппе де Луки и Ферруччо Корадетти еще в самом начале нашего столетия, одна из жемчужин оперной фонографии. Эту запись неизменно включают в самые различные граммофонные издания и антологии, посвященные искусству бельканто, истории ла скала, жанру комической оперы или классическим вокальным ансамблям. Это и понятно. Старая акустическая пластинка сохранила богатство выразительных исполнительских находок и удивительную атмосферу живого общения партнеров. Напомним вкратце сценическую ситуацию, когда звучит дуэт «Ну подожди же, дорогая женушка». Доктор Малатеста решил проучить богатого холостяка и скрягу Дона Паскуале, вздумавшего на старости лет жениться, но запрещающего сделать это своему бедному племяннику Эрнесто. Невеста юноши Норина представлена Паскуале как сестра Малатесты и очаровывает старика милой грацией и скромностью. Когда же Малатеста с помощью племянника Паскуале разыгрывает церемонию мнимого брака, жена Паскуале становится неузнаваемой, злой, сварливой, капризной, всячески третирует своего недавнего обожателя. Вдобавок, из оброненной ею записки Дон Паскуале узнает о назначенном Нориной в ночном саду свидании. Он вне себя от гнева. Пусть вся домовая челядь устроит засаду, надо поймать обманщиков, а там лупите палками, колите вилами. Так звучит по-русски рефрен дуэта. Малатеста во всем соглашается с разъярившимся старикашкой, но в душе торжествует. Близок миг, когда сумасброд откажется от своей брачной затеи и, наконец, уступит Норину по-настоящему любящему ее Эрнесту.
1: Ecco io direi, cosa che l'ho trovata, benedetto, dite, dite, ma dite presto, nel bocchetto quasi quasi ci apportiamo, di là tutto dir possiamo, se costante il tradimento la casa.

Ha ha ha ha!

Джузеппе де Лука родился в Риме 25 декабря 1876 года и уже 8 лет от роду, будучи зачислен в Скола Канторум, начал выступать в детском хоре местной оперы. Роли детей, пажей, арабчат, составлявшие репертуар юного Джузеппе, позволили ему рано освоиться со сценой, и когда в 1897 году де Лука дебютировал в Пьяченце в партии Валентина Фаусти Гуно, то вовсе не чувствовал себя в опере новичком. Последний концерт баритона состоялся в апреле 1950 года, за 4 месяца до смерти певца. Де Лука мог по праву сказать, что 65 лет жизни посвятил вокальному искусству. Случай в анналах оперной истории редчайший. В этом отношении конкурировать с Де Лукой, пожалуй, могли из его соотечественников только Маттео Батистини, Джованни Мартинелли и Джакомо Лаури Вольпи, а из советских вокалистов Владимир Иванович Касторский и Иван Семенович Козловский. Когда один из журналистов спросил 70-летнего Де Луку после его очередного концерта, в чем секрет его исполнительского долголетия, певец, улыбнувшись, ответил одним итальянским словом «пациенца», то есть терпение, выдержка, усердие. Действительно, усердие, непрестанная и увлеченная работа в любимом им вокальном искусстве сделали итальянского баритона одним из самых разносторонних и примечательных мастеров мировой оперной сцены. Этот почти беспримерный по длительности творческий путь подробно документирован граммофонными записями певца, охватывающими период с 1903 по 1950 год, практически всю историю граммофона. Голос де Луки запечатлен на ранних и поздних акустических дисках, затем в электрозаписи, а последний концерт баритона был издан уже в микрозаписи на одной из первых в мире долгоиграющих пластинок. Первая же пластинка де Луки записана в 1903 году, когда баритона пригласили в труппу Миланского театра «Лирико», где в конце 1902 года состоялась премьера оперы Франческо Чилия «Адрианна Ле Куврер». Здесь впервые встретились на сцене ставшие потом близкими друзьями Энрико Карузо, певший Морица Саксонского, и Джузеппе де Лука, занятый в роли Мишонне. Успех спектакля выразился и в том, что художественный руководитель крупнейшей итальянской граммофонной фирмы «Фонотипия», известный композитор Умберто Джордано, автор опер Андре Шенье, Федора и других, пригласил ведущих исполнителей премьеры записать в студии под аккомпанемент автора Франческо Чилия отрывки из нового сочинения. Монолог Мишонне из первого акта оперы стал впоследствии известен во многих интерпретациях, но это первое, оригинальное. Действие происходит в XVIII веке. Мишонне – директор театральной труппы, в которой выступает знаменитая трагическая актриса Франции Адрианна Ле Куврер. Он нежно любит ее, но не решается сказать об этом, ведь его соперник – венценосный Мориц Саксонский. Но как никто другой, Мишонне, опытный актер и постановщик, может оценить драматический талант Адрианны. Вот он за кулисами наблюдает игру Ле Куврер на сцене и взволнованно произносит «А, бениссимо, мирабеле! Превосходно! Чудесно!»

Оперы итальянских композиторов-веристов заняли в репертуаре де Луки заметное место, соответствующее их популярности на оперной сцене в начале нашего столетия. В миланской «Ла Скала», где де Лука дебютировал в 1903 году, он пел Шарплеса на премьере оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» 1904 год, а в 1912 году в Метрополитен-опера стал участником еще одной премьеры Пуччини, оперы «Джанни Скикки», в которой исполнял заглавную роль. Де Лука был и в числе первых исполнителей партии актера-комика Каскара в опере Леонкавалло «Заза». Сейчас вы услышите комедийный дуэт главной героини, актрисы варьете «Заза» и влюбленного в нее Каскара. В этом дуэте партнершей Де Луки выступает известная певица Джеральдина Фарар.

вокальные наставники Де Луки, его педагоги в музыкальной академии Санта-Чичилия Оттавио Бартолини и Венчеслао Персикини предсказывали молодому Джузеппе славу выдающегося вердиевского певца. И не ошиблись. Прекрасная певческая школа позволяла Де Луке с его относительно скромным голосом воплощать многоликую галерею образов, созданных Верди для баритона, особенно любимого им вокального амплуа. Это Ренато, Жермон, Ди Луна, Риголетто, Ди Поза в операх «Балмаскарад», «Травиата», «Трубадур», «Риголетто», «Дон Карлос». Среди постоянных партнеров Де Луки по оперной сцене был один из виднейших практиков и теоретиков вокального мастерства итальянский тенор Джакомо Лаури Вольпи. Сейчас прозвучит финал сцены у Нила из третьего акта оперы Верди «Аида». Запись эта, сделанная в 1930 году, позволит услышать редкий ансамбль «Аманасро» Джузеппе де Лука, «Радамес» Джакомо Лаури Вольпи, «Аида» Элизабет Редберг.

герой бессмертного сивильского цирюльника Россини, находчивый и обаятельный Фигаро, сопутствовал итальянскому баритону на протяжении всей его исполнительской деятельности. Выступления в этой партии в 1900 году впервые принесли де Луке международную известность. В 1915 году он дебютировал в ней же на сцене Нью-Йоркской Метрополитен-Опера, ведущим солистом которой был до 1946 года. А последняя студийная граммофонная запись Джузеппе де Луки, сделанная в 1940 году, запечатлела его исполнение в ансамбле с французской певицей Лили Понс в дуэте «Розина и Фигаро» из второго акта оперы «Россини». И поверить, что певцу здесь 65 лет, трудно. Впрочем, судите сами. –

завершит нашу программу запись, сделанная на последнем концерте баритона. Алессандро Скарлатти. Песня «Уж солнце над Гангом». Поет Джузеппе де Лука.

Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся русском певце рубежа 19-20 столетий Льве Михайловиче Сибирякове, многие годы выступавшем на сценах Петербурга, Петрограда. Творческая судьба артиста сложилась удачно и необычно. Уроженец Волынской губернии, молодой бас Лев Сибиряков, обучившись вокальному искусству в Италии у знаменитого миланского педагога Чезаре Росси, сразу получил приглашение петь на прославленных сценах Неаполитанского театра Сан-Карло и миланской Ла Скала. Как правило, ангажемент в Ла Скала знаменовал собой расцвет исполнительской карьеры как итальянских, так и зарубежных артистов. Вспомним Карузо, Руффо, Пазеро или гастрольные выступления здесь Шаляпина, Собинова, Черкасской. Должно быть, редкостное вокальное дарование Леопольда Спивакини, такой псевдоним выбрал себе Сибиряков в Италии, являлось столь очевидным, что не нуждалось в подкреплении громким артистическим именем. Дебют Спивакини Сибирякова в Ла Скала состоялся в 1897 году в Дон Карлосе Верди, где он исполнил труднейшую партию великого инквизитора. А в 1899 году под управлением Артура Тосканини бас участвовал в опере Рихарда Вагнера «Зигфрид», впервые шедший на миланской сцене. Сибирякову была поручена роль Фафнера. Наконец, в 1900 году, вновь под началом Тосканини, русский бас пел глашатая в Лоенгрине Вагнера. В этом перечне партия низкого баса, Фафнер, абсолютного баса, к такому амплуа итальянцы относят великого инквизитора, и центрального баритона, которому поручается обычно партия Герольда в Лоенгрине. Неудивительно, что певец таких голосовых и исполнительских возможностей был необходим труппе Ла Скала в период освоения ею нового вагнеровского репертуара. Специалистом по Вагнеру Сибиряков считался впоследствии и в России, где ему довелось петь на Мариинской сцене короля Марка в «Тристане и Изольде» с участием Фелии Литвин и Ершова, Генриха в Лоенгрине с Неждановой Эльзой и Собиновым Лоенгрином, Погнера в «Майстерзингерах» и Вотана в тетралогии «Кольцо Нибелунга». Сейчас в его исполнении прозвучит фрагмент сцены прощания Вотана из финала оперы Рихарда Вагнера «Валькирия».

Воспитанник итальянской вокальной школы, чья исполнительская практика началась со спектаклей под управлением Артура Тосканини, Сибиряков по праву считался замечательным русским бельконтистом, то есть мастером интерпретации опер Беллини, Доницетти, Россини, Верди. Его владение певческим дыханием было виртуозным и позволяло басу выступать в спектаклях петербургской итальянской оперы, не страшась конкуренции виднейших представителей стиля бельканто. Подтверждением тому может служить в исполнении Сибирякова запись арии «Мщение» Альфонса из первого акта оперы Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа».

0: Имя Арриго Бойто, либреттиста, соавтора вердиевских шедевров опер «Отелло» и «Фальстаф», после триумфальной гастроли Шаляпина в 1901 году в Ла-Скала, в его «Мефистофеле», вновь обрело композиторскую славу. «Мефистофель», плод музыкального и литературного таланта Бойто, стал одной из самых популярных итальянских опер начала столетия. В ноябре 1910 года ею открыла свой сезон, созданная незадолго до того и уже завоевавшая себе международную известность, опера в Бостоне, Соединенные Штаты Америки. Этот театр, как и многие другие североамериканские сцены, ориентировался в основном не на национальные кадры исполнителей, а на известных зарубежных вокалистов, что во многом характерно для них и поныне. Фауста пел француз Робер Лассаль, Елену – итальянка Кармен Мелис, в будущем педагог Ренаты Тебальди, Маргариту – американка Фрэнсис Альда, а на заглавную партию был приглашен из далекой России Лев Сибиряков. Критика сразу отметила богатый, звучный и податливый певцу голос и рост русского гиганта. Его называли 6 feet 6, то есть 6,6 фута, иными словами, под 2 метра. Сейчас вы услышите арию из пролога оперы Бойто «Мефистофель».
1: Не запоздала, пару нет, мой привет.

тросарцы моего, не тросарцы моего, не беда, без беда, но исчезнет из него, но исчезнет из него, но исчезнет из него, навсегда без беда. Только это победа, не тросарцы моего, но исчезнет он без беда.

Другой Мефистофель Сибирякова, исполненный им на сцене бостонской оперы «Фаусте Гуно», получил не меньшее признание публики. Среди множества грамзаписей Сибирякова есть произведения, к которым он обращался особенно охотно, напевал их в разных вариантах и для различных фирм. Разумеется, популярнейшие куплеты Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст» первенствуют и здесь, среди любимых арий баса.

Обширный французский оперный репертуар певца включал произведения Гуно, Делиба, Тома, Галеви, Масне и других композиторов. Здесь Сибиряков проявил себя и как чуткий интерпретатор напевной и изящной французской лирики, мастер поэтической кантилены. В дуэте «Миньон и Лотарио» из оперы Амбруаза Тома «Миньон» его партнершей является давняя коллега баса по труппе Мариинского театра Мария Александровна Михайлова. Мария Александровна Михайлова, Лев Михайлович Сибиряков и Александр Михайлович Давыдов были, пожалуй, самыми активными исполнителями-солистами русских граммофонных фирм начала нашего века. Они напели вместе немало дуэтов и трио. Их совместные записи, как правило, демонстрируют искусство слаженного и тонкого ансамблевого музицирования.

Опера «Галиви. Дочь кардинала» в начале нашего века была исключительно популярна в России и во многих европейских странах. Партию кардинала, отличающуюся виолончельной певучестью, протяженностью певческой фразы, сочными низами, русская и зарубежная музыкальная критика относила к лучшим вокальным достижениям Баса, где его искусство бельконтиста могло служить образцом исполнительского стиля. Запись арии кардинала из оперы «Галиви. Дочь кардинала» и завершит наш рассказ о видном мастере русской и мировой оперной сцены Льве Михайловиче Сибирякове.

Добрый день, друзья! В эти дни в нашем городе проходит традиционный весенний праздник ленинградской музыки. Многочисленные афиши приглашают ленинградцев и гостей города на концерты камерной, симфонической, оперной и эстрадной музыки. В 22-й раз проходит в нашем городе фестиваль «Ленинградская музыкальная весна», на котором звучит все новое и все интересное, что создано нашими композиторами за последнее время. Необходимо отметить, что именно сейчас, после таких важных событий, как 27-й съезд партии и 7-й съезд композиторов, фестиваль ленинградской музыки приобретает еще большую значимость. Как всегда, в этом празднике принимает участие и наш эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова Ленинградского телевидения и радио под управлением заслуженного артиста РСФСР Станислава Горковенко. 19 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся концерт песни и эстрадной музыки. В программу концерта, наряду с песнями известных ленинградских композиторов Андрея Петрова и Владислава Успенского, Валерия Гаврилина и Вениамина Баснера, Игоря Цветкова и Георгия Портнова, вошли, и что очень отрадно, сочинения молодых авторов, ведущее место в творчестве которых занимает патриотическая гражданственная тематика. Это песни Александра Брицына и Виктора Плешака, Якова Дубравина и Александра Морозова и других авторов. В концерте принимали участие как эстрадные, так и оперные певцы, драматические актеры, детские музыкальные коллективы. Многие из новых произведений, вошедших в программу этого концерта, нам удалось заранее записать в первой студии Дома радио. Некоторые из них мы и хотим предложить вашему вниманию. Послушайте сейчас фрагмент из кантаты Якова Дубравина на стихи Вольта Суслова «О земной красоте». Исполняют детский хор Ленинградского телевидения и радио, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Славницкий и эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова.

В концерте песни и эстрадной музыки состоялись дебюты не только песен, но и исполнителей. Вот такой премьерой явилась песня Людмилы Сухоруковой «Как быть» на стихи Татьяны Калининой, которую исполнили дебютанты 22-го фестиваля «Ленинградская музыкальная весна» Галина Ефимова и Геннадий Якимов. В одной из наших передач мы знакомили вас, дорогие друзья, уже с этим дуэтом, а сегодня предлагаем вам новую запись.

Думаю, дорогие друзья, что с первых же звуков вы узнали романс из фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», музыку которому написал Андрей Петров. Думаю, что вы также знаете, что все романсы в этом фильме исполняла не актриса Лариса Гузеева, исполнительница главной роли, а известная московская певица, лауреат международного конкурса Валентина Пономарева. Мне довелось впервые встретиться с этой певицей в прошлом году на авторском концерте заслуженного деятеля искусств РСФСР, ленинградского композитора Владислава Успенского. Тогда вместе с нашим оркестром имени Соловьева Седова Валентина Пономарева исполнила новое сочинение композитора, вокально-симфоническую поэму «Современная женщина» на стихи Роберта Рождественского. А уже вторая наша встреча состоялась в марте на записи этого произведения. В те дни Валентина Пономарева по приглашению Всероссийского театрального общества выступала со своим творческим концертом во Дворце работников искусств имени Станиславского. Сюда на концерт пришли многие музыканты, поклонники старинного русского романса, любители цыганской песни, знатоки джаза. И это не случайно, ведь творчество певицы чрезвычайно многопланово. Музыкальный язык отличается гибкостью и многообразием. Творческий путь Пономарёвой можно разделить на три продолжительных периода, и каждый из которых оставил свой след в ее музыкальном искусстве. Первый период включает в себя работу с биг-бендами в Ленинградском мюзик-холле, в котором она работала после окончания Института искусств. Второй охватывает работу в популярном трио «Ромэн». И третий период – это 80-е годы, когда певица начинает работать с музыкантами свободного джаза Владимиром Чекасиным, Валерием Курехиным и Анатолием Вапировым. Работая в джазе, Валентина Пономарева значительно обогатила голосовую палитру и развила уникальную технику джазовой вокальной импровизации. Но давайте вернемся к записи вокально-симфонической поэмы Владислава Успенского на стихи Роберта Рождественского «Современная женщина».

0: Вот что сказала об этой работе в своем интервью Валентина Пономарева.
1: Ну, должна сказать, что с самого начала мне было очень интересно это предложение.
0: Давно знакома с творчеством Владислава Успенского?
1: Да, довольно давно. И много лет я уже мечтаю о том, чтобы каким-то образом начать петь музыку Успенского. И, наконец-то, вот это произошло. Причем произошло сразу не с какой-то одной песни, а большое произведение. Поначалу мне казалось вообще, что смогу ли я одолеть это. Ведь там, кроме песен, большие актерские куски, связанные с чтением стихов. И тут надо обладать не только способностью петь. И, тем не менее, я приняла это приглашение от композитора. Музыку Владислава Успенского я слышу довольно часто по эфиру и знаю, что его любят ленинградские певцы, и слушаю, очень люблю, как поет его песни Ирина Понаровская. Бывала на фильмах музыку, которым писал Успенский. Что я люблю в этой музыке? Ну, во-первых, необычайный лиризм, ну и, наверное, нежность. А к этому не может быть равнодушна никакая женщина, никакая певица. И эти нотки, это сразу откликнулось во мне. И когда я впервые услышала поэму в исполнении, в его исполнении на фортепиано, уже тогда мне показалось, что это очень интересно. Не говоря уже о том, что когда это зазвучало в оркестре, то уже все внутри у меня запело.

ты видишь, любимый, я вот она, вся перед тобой. Словам не скажи, ну, пожалуйста, нет больше мочи. Только

любимый, слова говори мне, без этого радость не в радость. Скажи, что со мной хорошо и что я тебе нравлюсь.

0: Пользуясь случаем, что вы, Валя, у нас на записи, хотелось, чтобы вы рассказали еще об одной сфере своей работы, о работе в кино.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что это одна из самых интересных для меня областей. Именно здесь, в работе в кино, у меня есть возможность импровизировать и экспериментировать, как ни в какой другой области музыки. Ну, может быть, если только в джазе. А в кино возможности большие. Одна из последних моих работ — фильм, который получил в прошлом году одну из первых премий студии научно-популярных фильмов в Москве. Фильм называется «Земля неизвестная». Там была у меня своеобразная совершенно роль. Мне нужно было озвучивать землю, озвучивать ее дыхание, ее страдания, цветы, растения, траву и многое другое, то, что было показано мне на экране в изображении. И вот на это изображение нужно было ответить голосом, ну, по крайней мере, найти у себя что-то внутри, чтобы совпадало с ощущениями режиссера.
0: Побывав на вашем творческом вечере, мне показалось, что из всех жанров вы отдаете предпочтение джазу. Так ли это?
1: Да, это действительно так. Я думаю, что если я что-то могу, то только потому, что я джазовая певица. Джазовая певица должна уметь все: петь романсы, петь фольклор. Поэтому, если я пою что-то разноплановое, то только потому, что я занимаюсь всю жизнь джазом.
0: Ну что ж, нам остается пожелать певице творческих удач. А вам, дорогие друзья, я хочу предложить еще один фрагмент из вокальной симфонической поэмы Владислава Успенского «Современная женщина». Поет Валентина Пономарева.
2: Современная женщина, суетою замотана, но как прежде божественна, пусть немного устала, но, как прежде, прекрасная, до конца непонятная, никому не подвластная. Современная женщина, то грустна и задумчива, то светла и торжественна. Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости, зря мужчины стараются, понапрасну надеются. Небо хвалится силою, но на ней тем не менее и заботы служебные, и заботы семейные. Все на свете познавшее, все невзгоды прошедшие, остается загадкой современная женщина. Современная женщина, современная женщина, современная женщина.
0: Прежде чем предложить вашему вниманию еще одну новую запись эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова, хочу предоставить слово ее автору, ленинградскому композитору Валерию Фадееву.
3: В своих вокальных и хоровых работах я обычно обращаюсь к поэзии советских поэтов. Не исключение и предлагаемое вашему вниманию произведение, написанное на стихи московского поэта Владимира Фирсова, поэзия которого близка мне своей гражданственности и лиричности. Несколько лет назад, перелистывая уже не в первый раз один из сборников Фирсова, я обратил внимание на стихи «Чувство Родины», которое было созвучно моим мыслям и настроениям. Я решил написать хоровое произведение на эти стихи. Сейчас хочу, чтобы вы послушали это произведение.
0: Спасибо, Валерий Олегович. Мне остается добавить, что ваше новое сочинение «Чувство Родины» исполняют солист Малого театра, оперы и балета, лауреат международного конкурса Владимир Панкратов, хор Ленинградского телевидения и радио и эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова, дирижер Лео Корхин.

Время нашей передачи подошло к концу. Следующая наша встреча с эстрадно-симфоническим оркестром имени Соловьева-Седова состоится 27 мая в 15:15. Всего вам доброго!

Портрет музыканта. Этот речевой оборот, часто встречающийся в разговоре, несет в себе определенную условность. Понятно, что речь идет не о жанре станковой живописи, а о личности композитора или исполнителя, о его творчестве, окружении, о его внутреннем мире. Но в сегодняшней передаче «Портрет музыканта» это словосочетание, по-моему, удачно включает в себя и результат творческого процесса живописца, и небольшой эпизод из жизни музыканта. Несколько недель, во время которых художник писал его портрет. Давид Альфаро Сикейрос. На его родине, в Мексике и за рубежом, Сикейроса знают прежде всего как мастера монументальной живописи. Автор грандиозных росписей немало времени в своем творчестве уделяет и станковой картине. И здесь, пожалуй, самый любимый им жанр – портрет, где художник передает неповторимость человеческого характера, облика, чувств. Среди множества портретов, созданных Сикейросом, наиболее удачным сам художник признавал портрет Джорджа Гершвина. О времени, проведенном Сикейросом за работой над портретом музыканта, наша передача. И пусть мы сместим несколько ближе друг к другу некоторые события жизни Гершвина, наша задача не воссоздать его биографию, а передать образ художника, портрет музыканта.

Я впервые увидел Гершвина на одном из его концертов под открытым небом Нью-Йоркского стадиона Льюисом. Подобные массовые зрелища тогда еще только входили в обиход, и поэтому не каждый исполнитель отваживался на подобный эксперимент. Удержать внимание многотысячной толпы, из которой многие пришли не столько твои песни послушать, сколько свои спеть, для этого нужно было быть не только высоким профессионалом, но и смелым, уверенным в себе человеком. В то время все себя считали такими, но на поверку частенько оказывалось иначе. О Гершвине я слышал давно, точнее, не столько о нем, сколько его самого. По радио почти каждую неделю передавали его новые песни, записанные по трансляции.

0: Мне было интересно, как справится он с многотысячной аудиторией, не сидя в четырех стенах студии, а находясь на импровизированной сцене стадиона. Мои впечатления, скажу так, его импровизации были настолько выше всего, что я слышал ранее, насколько импровизированная сцена была выше травы на стадионе, которую поклонники Гершвина окончательно вытоптали, топая ногами в такт его соло. Несколько дней спустя нас познакомили. И если в решении этого вопроса нам нужна была помощь, то вопрос о дружбе мы решили сами. Я любил их одинаково, его музыку и его самого, моего приятеля Джо.
1: Послушай, Давид, мы с тобой уже довольно давно знакомы. По крайней мере, так считаю я. Как композитор я уже довольно давно популярен, по крайней мере, на Тин Пен Элли. Так решили, когда мне еще не было 20. И в конце концов, мы с тобой друзья. По крайней мере, так считаем мы оба. Так почему бы тебе, довольно известному художнику, не написать мой портрет? Голову.
0: Но когда я пришел к Гершвину на парк-авеню с небольшим холстом, тот рассмеялся.
1: Сикейрос сегодня не в масштабе. Ты мастер монументальной живописи, автор грандиозных циклов росписей. Ты и маленький холст.
0: Холст решили увеличить, а с ним и тип портрета. Во весь рост, а может и за роялем. Я работал на парк-авеню в течение нескольких недель. Джо не позировал. Я просто с утра до вечера находился в его студии. Музыка, звуки, ритмы были атмосферой создания лучшего из написанных мною портретов. Музыка и беседы, беседы и музыка.
1: Ты меня пишешь почти как Леонардо да Винчи писал свою Монну Лизу. Только я более подвижен, чем прекрасная жена булочника, и постоянно занят своей работой, в отличие от ее внешне умиротворяющего спокойствия.
0: В том-то и заключается разница. Леонардо в своей картине стремился передать живую улыбку Джоконды, а я в своей – живую музыку Гершвина.
1: Да, в отличие от Леонардо, которому пришлось специально приглашать музыкантов, чтобы вызвать у Монны Лизы ее таинственно-божественную улыбку, в моей музыке у тебя недостатка не будет.

0: Общение с Гершвином доставляло мне истинное удовольствие. Огромный темперамент, душевная мягкость, ум, юмор. Правда, он терял все, кроме темперамента, когда я доказывал ему превосходство живописи над другими искусствами, включая сюда и музыку. Доказательства были разные. Когда ты, Джо, любишь женщину, это значит?
1: Что это значит?
0: Это значит, ты любишь ее глаза, улыбку, тело, ее ум, наконец, но только не ее слух. Глаза можно сравнить с небом, ночью, пустыней, озером, с бесконечностью. Угу. Глаза – это квинтэссенция красоты, и живопись создана для них. А музыка?
1: И что музыка?
0: Ну, согласись, Джо, ведь ухо безобразно, аморфно, неподвижно. Какое-то жалкое добавление к прекрасному пластическому материалу головы и лица. Если живопись – дочь взгляда, то музыка родилась из слуха. Какое же может быть сомнение, кто из них выше?
1: Да при чем здесь ухо? Разве музыка – это слух? Вот ты хочешь представить себе, ну, скажем, одного из первых переселенцев на Новую Землю, английского пуританина, одного из отцов-пилигримов, бежавшего из Англии от религиозных преследований. Ты можешь увидеть его портрет. И что же? А вслушайся в мелодику псалмов, которые он пел, и тебе раскроется его душа. Музыка выражает то, что не умещается в слово и не подвластно линии. В самом начале XVIII века приходский совет одной из шведских церквей Филадельфии разрешил установить в ней прекрасный инструмент, привезенный из Европы, первый на новой земле орган. Я всегда удивлялся, почему это событие не включено в историю Соединенных Штатов. Разве захватывающее дух звучание органа не было источником нравственного очищения человека? И разве победы, которые человек одерживал внутри самого себя, менее важны, чем захват какого-нибудь штата или удача в морском сражении?
0: А тебе случалось одерживать такие победы?
1: Да. Правда, не столько над самим собой, сколько над неверием многих моих коллег в возможность объединения столь различных жанров музыки, как классика и джаз, в одно целое. Но это была замечательная победа. Нокаутирующий успех, как предсказал ее исход за несколько дней до развязки Поль Уайтмен. 3 января мы с Бадди де Силва почти закончили мюзикл «Милый чертенок», который вскоре должен был увидеть свет рампы в Бостоне. И чтобы немного развеяться, мы вместе с Айрой отправились в артистическое кафе на Бродвее.

Это кафе было нашим любимым местом встреч. Сюда постоянно заходили поэты и музыканты Стин Пен Эйли. Если автора слов или предполагаемого исполнителя моей новой песни, за которым я гонялся весь день, мне так и не удавалось поймать, то вечером я шел сюда с полной гарантией, что выпью чашечку кофе именно в их обществе.

В тот вечер, пока я и Силва играли в бильярд, мой брат внимательно читал газету «Нью-Йорк Геральд Трибюн». Затем вдруг Айра важно подошел ко мне и ровным голосом прочел заголовок. «Комитет решит, что есть американская музыка». Далее следовало краткое сообщение. Среди членов жюри, которое определит, что есть американская музыка, на концерте Поля Уайтмена «Виолин Холл» будут Сергей Рахманинов, Яша Хейфец, Ефрем Цимбалист и Альма Глюк. Леонард Лейблинг, редактор «Мюзикл Курьер», будет председателем жюри, которое создано из ведущих музыкальных критиков Соединенных Штатов. Вопрос, что есть американская музыка,

в обрез. К тому же надо было ехать в Бостон на премьеру «Милого чертенка». И все-таки я неожиданно для себя самого согласился. Вначале хотел ограничиться простым коротеньким блюзом. Однако, получив толчок, моя музыкальная фантазия развивалась как бы сама собой, легко и стремительно. Внезапно мне пришла в голову идея. Так много болтали об ограниченности джаза, так неверно понимали его функцию. Принято считать, что джаз должен звучать в одном темпе и основываться только на танцевальных ритмах. Я решил, насколько это возможно, разбить эту ошибочную концепцию одним ударом. Вдохновленный этой целью, я принялся писать с непривычной скоростью. У меня не было ни плана, ни структуры, которым бы подчинялась моя музыка. Рапсодия таким образом начиналась без плана. На этом этапе сочинения я был вызван в Бостон на премьеру «Милого чертенка». В поезде под грохот и стук колес я вдруг услышал и даже увидел на бумаге всю конструкцию рапсодии. От начала до конца. Мой мозг не прекращал работы над тематическим материалом, и я постигал композицию в целом. Я слышал ее, как музыкальный калейдоскоп Америки. Наш кипящий котел, нашу многонациональную энергию, наши блюзы, нашу столичную суматоху. Когда я прибыл в Бостон, у меня в голове уже был набросок всей пьесы, хотя и отличавшийся от ее окончательного варианта. Что касается средней темы, она появилась неожиданно, как это часто случается с музыкой. Это было в доме друга. Музицировать моя слабость, как вам известно. Так вот, я наигрывал что-то без всякой мысли о рапсодии, и вдруг я услышал, что играю тему, которая возникла внутри меня, требуя выхода. Прежде чем я доиграл ее до конца, я понял: это то, что нужно.

Через неделю после возвращения из Бостона я завершил рапсодию. Завершил, конечно, не целиком. Некоторые пассажи не были записаны в партитуру. Время так поджимало, что я решил импровизировать их на первом концерте. Особенное удовлетворение доставило мне то, что я доказал свою мысль. Рапсодия написана определенно не в одном темпе, несмотря на то, что в ней имеются танцевальные ритмы. Когда я проигрывал друзьям новую музыку, кто-то спросил меня, как она будет называться. «Американская рапсодия». Но Айра предложил другое название. Как раз в тот день он побывал на выставке в Музее современных искусств и видел работы Вистлера. «Ноктюрн в голубом и зеленом», композиция «В сером и зеленом». Услышав мою музыку, брат сказал, «Почему бы не назвать ее «Рапсодия in Blue»?» Получилось как нельзя.

0: Лучше. Ведь слово «блю» в английском языке имеет несколько значений. Это и лирическая песня «блюз», и цвет «голубой». Есть также и другие смысловые оттенки. Голубой цвет – цвет грусти, печали. А ведь именно эти настроения типичны для блюзов.
1: О дальнейшем развитии событий лучше расскажу я, так как Джо в это время был настолько погружен в работу, что от него наверняка ускользнули некоторые тонкие мазки этого напряженного периода. Тем более, что как раз в эти дни я постоянно находился рядом с ним, делая первые наброски портрета. С 7 января по 4 февраля студия Гершвина была словно на осадном положении. Настороженная тишина изредка прерывалась короткими репликами в полголоса. Всюду, на рояле, на столе и даже на полу лежали написанные страницы нотной бумаги. Работали так. Гершвин писал клавир рапсодий для двух фортепиано, оставляя пустые строчки для сольных импровизаций пианиста. Как только очередная страница была закончена, ее брал Фред Грофе, аранжировщик оркестра Поля Уайтмена, и оркестровал музыку для джазового состава. Затем фрагменты музыки поступали во владение Уайтмена, и он репетировал их со своим оркестром. Наконец, все было закончено. Никогда прежде стены Иоулиен-Холл не видели столь разношерстной публики, как в тот день, 12 февраля, на концерте, афишированном как эксперимент в современной музыке. Здесь были композиторы, певцы и плейджеры Тин Пен Элли, звезды джаза и музыкальной комедии, выдающиеся критики и композиторы, посвятившие себя серьезной музыке. Поль Уайтмен с удовольствием и волнением поглядывал из-за кулис на передние ряды, где сидели Леопольд Годовский, Сергей Рахманинов, Фриц Крейслер, Леопольд Стаковский, Эрнст Блох, Уолтер Дамраш, Игорь Стравинский. Программа концерта была большой и разнообразной. Она включала произведения, в которых так или иначе преломились джазовые элементы. Была использована музыка Томаса, Мио, Шонберга, Керна, Грофе, Берлина, Макдоуэлла. Поначалу эксперимент явно не удавался. Публика скучала. В переполненном зале было жарко и душно. Кое-кто потянулся к выходу. Положение было критическим, когда за рояль сел Гершвин. Дирижер дал знак, и

глиссандо на кларнете, прием необычный для этого инструмента, сразу же наэлектризовало зал. От прежней скуки не осталось и следа. Преобразились музыканты, заиграли совсем по-другому. Они точно выворачивали себя наизнанку, делясь эмоциями, с неистощимой щедростью, искренне, от души. Джордж исполнял свою партию и импровизировал каденции неподражаемо. Уайтмен, обычно сдержанный при дирижировании произведения до последнего аккорда, на сей раз не скрывал своего восторга. Некоторые зрители привстали в креслах, чтобы лучше рассмотреть автора, солирующего за роялем. Зал был в восторге и одновременно в шоке. Предсказание Уайтмена о нокаутирующем успехе полностью оправдались. Впереди были овации, успех, всемирное признание, и открывал путь к этому признанию финал «Рапсодии в блюзовых тонах».

0: Портрет Гершвина. Как передать все, что я думал о нем и узнал от него, благодаря ему? Я изобразил Гершвина в огромном концертном зале. Черный с белыми клавишами рояль, черный фрак и белая манишка музыканта. Гершвин, играющий на сцене, и заполненный людьми зал.
1: Прекрасно! Я уверен, что никто из художников не мог бы ничего добавить. Но у меня к тебе просьба. Вот в первом ряду изобрази всех членов моей семьи. Мать, отца, дядю, брата и еще нескольких родственников.
0: Ой, мир не видел подобного попрошайки.
1: Но это вовсе не прихоть, а желание быть правдивым. Но разве нет доли участия каждого из них в том, что я стал известным музыкантом, а? Если даже не учитывать наследственность, а принять во внимание ту самую самоотверженность, с которой они всегда мне помогали и, главное, всегда верили в меня.
0: Снова началась работа. Теперь я делал подготовительные наброски с гершвиновского клана. Я сделал более 10 портретных миниатюр. После этого родственники Джорджа заняли свои места в созданном мною концертном зале. Конечно, в первом ряду.
1: Замечательно. Требуй все, что пожелаешь. Молчишь? Ха-ха, так я и знал. На сегодняшний вечер в лучшем нью-йоркском ресторане Уолдорф Астория я заказал для нас столик. И в дополнение к нему специальный оркестр для маэстро-художника. А эту картину мы повесим в зале на самом видном месте. Но только на сегодняшний вечер. Да, послушай, я тебе кое-что скажу. Ты, может, захочешь меня убить? И все же в твоем портрете, как он не прекрасен, недостает еще одного человека.
0: Брось, Гершвин. Все 100 000 зрителей заняли свои места на картине, и двери концертного зала уже давно закрыты.
1: Да, но недостает всего лишь одного человека, притом необходимого. Тебя.
0: Что ж ты думаешь, мое присутствие там не чувствуется? Интересно, куда же ты меня приткнешь, Джо, если там даже для китайского мопса не найдется места?
2: И все же Сикейросу пришлось изобразить себя в левом углу картины. Он стоит в зрительном зале, опираясь на сцену. Сикейроса поражал импровизационный дар Гершвина, который действовал гипнотически. Ему хотелось передать в картине чудо рождения музыки. Сохранить поток созвучий, несущихся в зрительный зал. Он, зал, словно морская раковина, отражающая звуки моря. Возникает ощущение почти акустического эффекта. От играющего на сцене Гершвина пространство разрастается вверх к ослепительному золоту люстры. Кажется, что в этом портрете существует удивительное единение между звуком и следом кисти. Все звучит в ослепляющей силе цвета, постепенно возвращающий глаз к источнику, из которого родился этот музыкально-цветовой триумф – фигура Джорджа Гершвина.

Здравствуйте, уважаемые слушатели нашей программы. Сегодня я предлагаю вам настроиться на лирический и даже ностальгический лад.

0: бокал.
1: Думаю, нет необходимости особо представлять гостю передачи. Это Марина Влади. Она находилась в Советском Союзе в связи с выходом у нас ее книги «Владимир или прерванный полет». Маршрут встреч актрисы с поклонниками Владимира Высоцкого и читателями ее воспоминаний проходил через Симферополь, Москву и Ленинград. К сожалению, среди тех, кто приходил на эти встречи, счастливчиков, сумевших прочитать книгу, было очень мало. Первый тираж книги Влади оказался слишком невелик. Но, тем не менее, вопросы из зала сыпались, как из рога изобилия. Были среди них и достаточно острые, и, как бы помягче сказать, просто некорректные. И все же на любые из них, как мне показалось, Марина Владимировна старалась отвечать честно и откровенно. После одной из таких встреч в Ленинградском большом концертном зале «Октябрьский» и я рискнул задать гостье несколько вопросов, причем не связанных с ее книгой. А порог ее комнаты я переступал с некоторым волнением. И вот почему.
2: Но я вот честно, из сказки о присказках хочу сказать, что, в общем-то, это вторая встреча, когда я вижу вас так, а третья была заочная. В 65-м году, это было лето, был кинофестиваль, вы приезжали из Москвы в Ленинград. Угу. Я тогда служил в армии, в оркестре почетного караула, и мы стояли на перроне вот так вот и играли.
3: Ну, дорогой, это я не могу помнить.
2: Что вы не помните, но я тогда этот день очень запомнил. И никак не мог представить себе, что пройдет столько лет, и я буду у вас брать интервью. И был 80-й год, август, мне принесли случайно вашу запись, где вы поете песни Высоцкого.
3: Да.
2: И я рискнул тогда их дать в эфир. И вообще, что для вас значит песни и музыка в жизни?
3: Ну, это значит много, потому что мой отец был оперный певец. Так что я жила всю, не только детство, я думаю, даже уже до рождения на эту землю, я уже у матери в животе слышала, как музыку поют, как тренируют голос, как играют музыку. И я с детства, с маленького, уже выступала как артистка нашего группы, ну, семейная группа. Я первый раз выступала, когда мне было 2,5 года. И я пела русскую песню и играла, и танцевала. Это такой номер был, называлась «Катенька». Это две куклы, а у них маленькая девочка на столе танцует и поет. И она говорит, ну, мать говорит там, что танцуешь, Катенька? Она говорит, польку-польку, маменька. Ну, все это знают, это очень знаменитый номер. И меня поставили на стол после биса, который моя сестра, старшая милиция, которой было 8,5, она исполняла этот номер. И потом меня поставили на бис. И, конечно, публика была, ну, вы можете себе представить, куколка такая, 2,5 лет, в костюмчике 900, ты знаешь, 1900. Ну, прошлого века, в общем. Все это было прелестно. Так что я всю жизнь пела. И в спектакле, и потом я пела в кино. И когда Володя и мы вместе подумали, что мы можем спеть пластинку, и нам предложили на мелодии это сделать,

Володя написал эти песни, и я их спела с удовольствием. Это не то слово, это было просто замечательно петь его песни. Он сам меня дирижировал во время записи. Это было очень трудно, потому что песни трудные. Они, ну, для голоса они довольно тяжелые. Там большой диапазон, и, в общем, нужно иметь достаточную технику, чтобы все-таки это спеть.

0: В аннотации на конверте пластинки, записанной Мариной Влади вместе с Владимиром Высоцким, есть такие строки. Марина писала, волнуясь, сомневаясь в правильности проникновения в непростые и колючие образы песен Высоцкого. Но и выстроенность программы, и неоценимая творческая поддержка Владимира Высоцкого помогли ей преодолеть те трудности, которые возникали на записи. Пластинка получилась очень лиричной.
1: Так что это было большое счастье. И еще раз моя печаль и моя горечь в том, что Володя никогда не увидел эту пластинку, потому что нам обещали ее выпускать. Через каждые 6 месяцев мы были у Демичева, министра культуры, который нам просто в глаза обещал, что вот она выйдет. Вот он звонил по телефону перед нами и говорил, выпускать пластинку. И ничего не случилось.
0: Да. Идея пластинки родилась у Владимира Высоцкого и Марины Влади еще в 1973 году. Записана была в 1974, а увидела свет в конце 1988. Вот так-то.
1: В общем, для меня это печальная штука все-таки. Хотя, конечно, послушать ее очень приятно, потому что мелодия замечательная. Для меня это прелестное воспоминание.

0: Простите, к эстраде. Вы как относитесь к эстрадной музыке?
1: Не очень. А не что? Очень. Я люблю джаз очень. Я даже рок не очень воспринимаю, хотя мои дети играют рок. И, в общем, это музыка нового поколения. Но... А я больше всего люблю классическую музыку, конечно.
0: И какие-то любимые композиторы есть?
1: Которые ну, Бах, Моцарт, конечно.
0: И дома слушаете, безусловно.
1: Да, да, я очень много слушаю, у меня...
0: Помогает, наверное, расслабиться, отдохнуть.
1: Абсолютно. Это мое счастье. То есть, когда я могу, я попадаю на концерт. Это... Я очень дружу с Ростроповичем. Мы часто видимся. Я даже бываю в Америке на его концерты иногда. То есть, музыка классическая меня удовлетворяет полностью. Это, я думаю, искусство, которое больше всего меня трогает. И, конечно, голос человеческий. То есть я очень люблю оперу и голоса, как Паваротти. Ну, Каллас я слушаю очень часто. Из советских я должна сказать, что я не очень часто слышала в последнее
0: просто
1: время.
0: Просто не получается, да?
1: Ну, они мало выступают у нас. Большие голоса – очень редкое случай.
2: Марина Влади рассказала и о том, что актрисой она стала, можно сказать, случайно. Ее родители готовили ей другое будущее.
1: Я должна была быть певицей. Мой отец хотел меня в оперу, конечно. Я с ним даже немножко работала, хотя я была маленькая еще. Ну, я пела на сцене какие-то оперные куски в детстве. Но потом мой отец умер очень рано, в 13 лет я потеряла отца. И я стала в кино сниматься,
0: работать. А у него голос какой был? Какие он
1: баритон.
0: Был?
1: Баритон. Баритон, да.
0: А как вы считаете, умение понимать музыку – это дар Божий или его нужно развивать?
1: Конечно, надо все развивать. Вы знаете, ничего нету без работы. Я думаю, что даже любить искусство, смотреть картины или слушать музыку – это тоже своего рода работа. Это нужно воспитывать человека, потому что он не все так воспринимает сразу. Ну, некоторые гениальные люди все могут понять так, даже в детстве. Но не все же Моцарты все-таки. Так что большинство людей… Наоборот, должны быть воспитанными, а воспитание людей – это свобода. Так что тут очень сложная проблема. Надо давать свободу всем, свободу решать и свободу иметь ответственность перед искусством и перед собой. И также уметь выбирать. Но это тоже нужно для этого много видеть и много слышать. Так что, в общем, я считаю, что надо больше… И больше развивать общение между странами, чтобы люди сюда приезжали на гастроли, чтобы туда люди уезжали, видеть, ну, сталкиваться с другими культурами, и тогда вырастает понятие культуры.
0: То есть элементарное искусство. Человеческое общение.
1: Да, очень важно.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Вот так и закончилась моя встреча с Мариной Влади. И когда я уже был в дверях, она с улыбкой спросила вслед: «Ну что, теперь опять только через 20 лет увидимся?» «Был бы очень рад», — ответил я и пожалел, что магнитофон уже выключен.

0: Добрый вечер, товарищи! Сегодня у нас такая программа. Мы хотим вас познакомить с несколькими пластинками известных зарубежных исполнителей. Вероятно, будет естественно начать рассказ с артиста, имя которого вам хорошо знакомо. Это популярный югославский певец Бојан Кодрич. Буквально на днях он закончил свои гастроли в Ленинграде. У себя на родине Кодрич записал альбом «Из России с любовью». В него вошло 10 композиций. Все песни Бојан исполняет по-русски. Русские народные песни, известные советские мелодии «Благодарю тебя», «Журавли», «Березовый сок», «Чертово колесо», несколько песен на слова советских поэтов и музыку, написанную в Югославии. Пластинка открывается песней «Воспоминание о путешествии». Автор ее текста – сам Бојан Кодрич. Песня звучит как обращение к советским слушателям.
1: Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Боян Кодрич много раз выступал в Советском Союзе. Десятки городов, около 2000 концертов и везде неизменно теплый прием. Давайте процитируем югославского критика. «Все, кто выступал в Советском Союзе, рассказывают легенды о гостеприимстве и радушии, но в то же время и о высокой требовательности советской аудитории. Советские слушатели знают, что такое хорошо и что плохо. Они это чувствуют лучше, чем любая иная публика в мире. Если же аудитория снова и снова бурными овациями принимает артиста, значит, она успела полюбить его. Такой любовью пользуется Боян Кодрич. «Жди меня» – знаменитое стихотворение Константина Симонова. Специально для Бояна Кодрича новую музыку к нему написал югославский композитор Звонимир Голуб.
1: «Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди.

всем, кто вместо ждет. Жди меня, я вернусь, не жалей добра. Всем, кто знает наизусть, что забыт пора. Пусть поверят сын и мать в тот, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут

всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим, как среди огня, ожиданием своим

Представляя вам следующую участницу передачи, мы обратимся к другой пластинке. Поет Вики Леандрос, молодая греческая певица.

Вики Леандрос, ее настоящее имя Василики Леандрос Папатанасиу, родилась в 1953 году на острове

«Любовь голубая» получила очень большую популярность во многих странах. А 4 года спустя, тоже на фестивале Евровидения, но уже в Эдинбурге, Вики Леандрос была увенчана лаврами победительницы за песню «После тебя». Многие песни, которые поет Вики, написаны ее отцом. Его композиторский псевдоним Марио Панас. Кстати, под этим псевдонимом Лео Леандрос писал и для другого известного греческого певца Демиса Руссоса. «Когда бузуки пели летней ночью», музыка Марио Панаса, поет Вики Леандрос.

Новое имя в ленинградском эфире – Ален Барьер. Французский певец, композитор и киноартист. Ему 41 год, из них более 10 отдано сцене. Сегодня мы познакомим вас с одним из лучших дисков Алена Барьера «Ты уходишь». Альбом представляет Алена в нескольких амплуа. Он певец, автор всех записанных композиций, а также виртуозный исполнитель на различных инструментах. «Ты уходишь» за главную песню диска Барьер исполняет вместе с певицей Ноэль Кордье.

Интересны инструментальные композиции альбома Алена Барьера, о котором мы рассказываем. Вот пьеса «Кельтина». Играет Ален Барьер и ансамбль под его управлением.

Сегодняшняя передача у нас богата дебютами. Представляем вам Эллен Редди, австралийскую певицу, особенно популярную сейчас в странах, говорящих на английском языке. Недавно вышел в свет альбом лучших песен этой артистки, записанных ею в течение последних 6 лет, то есть за время ее бурного взлета и успеха. По оценке критиков, в творчестве Эллен Редди сочетаются элементы фолка, народной музыки, современного рока и современной шоу-музыки. Давайте послушаем 2 записи пластинки Эллен Редди. «Я – женщина». Автор этой песни – сама Эллен Редди. В 1973 году за ее запись певица была удостоена премии Американской академии грамзаписи.

Еще одна песня Эллен Редди «Пой». Она почти автобиографична. «Я не помню маму, она умерла при моем рождении. Когда мне исполнилось 6 лет, я начала вместе с отцом выступать на улицах, чтобы заработать несколько пенни на жизнь. «Пой», — говорил мне отец, — «и верь в будущее. Пусть твоя музыка звучит в каждом городе и пробуждает в людях добрые чувства».

Последним мы назовем в нашей передаче также хорошо знакомое вам имя Адриано Челентано. Только что в Италии вышел, после довольно большого перерыва, его новый альбом. Всего 8 композиций записано на этой пластинке, но они открывают слушателю новые грани таланта певца. Челентано выступает сейчас как певец-публицист, заинтересованный в судьбе своей страны, своего народа. «Я знать хочу» — одна из самых ярких песен альбома.

И вот совсем неожиданный Челентано. Закончит нашу программу инструментальная композиция «Помню». Адриано Челентано выступает здесь как рядовой участник хора и оркестра. Он играет на гитаре.

Как мы и обещали, мы рассказали вам о нескольких новых пластинках, вышедших в разных странах. Программу подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел передачу Николай Мартон. Наш адрес – Ленинград, радио, передача «Ритмы планеты».

в концертной жизни нашего города за последнее время произошло немало интересных событий. Одним из них, бесспорно, стал концерт наших гостей Московского камерного хора под руководством народного артиста РСФСР Владимира Минина. Этот коллектив выступил в Большом зале филармонии 8 апреля, в канун 4-го съезда композиторов Российской Федерации. Ленинградцы познакомились в тот вечер с новым сочинением лауреата Ленинской и Государственной премии Георгия Свиридова, концертом для хора под названием «Пушкинский венок». В основу концерта положены 10 стихотворений поэта разных лет. Послушайте сейчас две части этого произведения: «Зимнее утро» и «Зорю бьют». Солисты Марина Янисова и народный артист Советского Союза Александр Ведерников.

А сейчас мы приглашаем наших слушателей в Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова, где 21 апреля шла опера Чайковского «Мазепа».

Партию Марии исполнила в тот вечер молодая солистка оперы, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Лариса Шевченко. Недавняя выпускница Ленинградской консерватории по классу профессора Нины Александровны Серваль, Лариса Шевченко за короткий срок работы в театре стала одной из ведущих исполнительниц партии лирико-драматического репертуара. Красивый, сильный, гибкий голос певицы позволяет ей с легкостью справляться с самыми трудными партиями в операх Чайковского, такими как «Татьяна» в «Евгении Онегине», «Лиза» в «Пиковой даме» и вот «Мария» в опере «Мазепа». Сейчас вы услышите финальную сцену оперы. Андрей, заслуженный артист РСФСР Николай Майборода, дирижер Валерий Гергиев.

международной эстрадной программе «Мелодии друзей 79» нашу страну представляли певцы, лауреаты всесоюзного и международных конкурсов Сергей Мороз и Зара Таникян. Вариации Константина Арбеляна для голоса с оркестром исполняет Зара Таникян.

0: В эфире «Встреча с книгой».
1: Приглашение к разговору.
2: Прошлое может повторяться. Его изображение приходит, как свет погасшей звезды. И привидения появляются среди нас.
1: Из повести Даниила Гранина «Неизвестный человек».
0: С первых же ее страниц испытываешь некоторое недоумение. Что за этим названием? Фантастика? Вполне реалистические картины нашего земного существования? Или размышления одного из персонажей о способности времени сворачиваться рулоном?
2: Видите ли, события могут накладываться, соединяясь через века. Недаром существует пропамять, когда кажется, что все это с нами происходило.
1: Особенно в пору ленинградских, а может быть, петербургских белых ночей.
0: И тут вдруг он перестал слышать, что говорит Усанков. –

0: Голос отдалился, неразличимо вошел в звук работающего мотора. Произошло это, когда они свернули на Фонтанку и въехали в белую ночь.
1: Не почудился ли вам уже в самом этом начале далекий булгаковский отзвук, некое предсказание, хотя ничего еще не успело случиться?
0: Если не считать того, что сидевший за рулем Сергей Игнатьевич Ильин вовсе еще не старый человек, хотя порядком уже обрюзгший от монотонного инженерского существования, загляделся на плывущий в белой ночи волшебный город и как-то отключился, перестал вслушиваться в доводы московского своего начальника и давнего приятеля. Усанков приехал в Ленинград с единственной целью – использовать неожиданно представившийся им, как сейчас говорят, компромат и, наконец, свалить их общего шефа, замминистра Кличко, человека безнадежно тупого, злобного, хитрого, дошагавшего до теперешнего своего поста под девизом «А зачем мне это нужно?». Работать с ним было действительно невозможно. И вот Усанкову удалось раздобыть у первой жены Кличко факты, убийственные для ее бывшего спутника жизни. Возбуждение так и распирало Усанкова.
2: И ведь какой прохвост! Ловчила! Лицемер, хапуга, жулик! Копаться в этой грязи противно, но ведь иначе его не достанешь. А здесь его ахиллесова пята, здесь мы его ухватим. Имей в виду, Сергей, я на тебя ссылаюсь. Тебя вызовут.
0: Ну, надо так надо. Я что, я, пожалуйста.
1: Сергей Игнатьевич говорил эти или подобные слова, кивал, соглашался, привычно вел машину, но все это машинально. На самом деле Ильину хотелось остановиться, побыть в тишине, услышать, как течет вода.
0: Вдруг подумалось, что с тех пор, как ему осточертело спорить с министерством, и он махнул рукой на свою работу, кривая его репутации в высоких кабинетах заметно поползла вверх. Уже год, как его назначили начальником конструкторского бюро. Исполнительный руководитель, чего же еще? Карьера безразличных. Как всегда в пору белых ночей Сергей Игнатьевич испытывал душевную сумятицу. Так бывало и в молодости, и сейчас. Тоска от того, что вот еще одна прекрасная весна уходит, и печаль и восторг от этого негаснущего неба, когда свет льется не поймешь откуда, легкий, белесый. Все украшения, выступы на фасадах проступают четко и без теней. Каждая мелочь как будто специально высвечена. Красота эта не могла быть просто так. Она должна была чему-то соответствовать в жизни Сергея Игнатьевича Ильина.
1: Он, кажется, вовсе забыл о своем попутчике. Мысли были о давнем.
0: В студенческие годы он, не будучи в силах заснуть, долго бродил по светлым набережным, выходил на Фонтанку, на Неву, встречал таких же одиноких, растревоженных белыми ночами прохожих. Ждал, что с ним что-то произойдет. Кого-то он встретит, кто-то обратится к нему или откроется что-то поразительное. Ничего такого не произошло. Теперь уже ясно, что ничего не произойдет.
1: Машина выехала на аллею к Михайловскому замку. Впереди тускло чернела огромная фигура бронзового Петра.
0: Когда-то в школе у них преподавал историю Тим Тимыч. Он возил их сюда. Этот памятник Петру нравился больше медного всадника. Он рассказывал про отношения Павла с матушкой своей Екатериной. У Тим Тимыча история состояла из неразгаданных происшествий, заговоров, похищений. Вчерашний фаворит куда-то исчезал, разумный проект вдруг рушился, секретные бумаги пропадали.
1: Сергей хотел стать историком. Долго школьная эта мечта сопровождала его. Вспомнив о ней, он попробовал представить несостоявшийся вариант своей судьбы. Неведомая жизнь историка показалась куда интереснее унылой вереницы прожитых лет, которые потрачены на расчеты, согласования, проекты, большей частью неосуществленные, отмененные, нынче ни на что не годные. А, собственно, почему он тогда не решился после школы? Отец не разрешил. Тетка отговаривала.
0: Неужели жизнь разыграна неудачно? Думал Сергей Игнатьевич. И теперь все поздно. Поздно даже чувствовать себя несчастливым. Ошибка была в дебюте. Надо было жертвовать, рисковать. Ходы сделаны. Обратно ходы не берут. Ничего уже не изменить в своей жизни, и надо доживать.
1: А так ли это? Вдруг прозвучало строптиво. Откуда прозвучало? Что означал этот вопрос?
0: Надо было свернуть влево на Садовую. Ильин машинально кинул взгляд на боковое зеркало, и то, что он увидел, заставило его затормозить. Три человека, один за другим, пересекая его дорогу, направлялись к замку. На головах у них были треуголки, зеленые длинные мундиры блестели золотыми пуговицами, широкие песочного цвета отвороты и обшлага, лакированные башмаки отбивали шаг по мостовой. Трое гуськом прошагали перед самой машиной, не обращая на него внимания, глядя вперед. Под треуголками болтались белые косички париков, шпаги торчали между фалдами мундира. Ильин остановил машину, замер, любуясь ими. Так романтично и прекрасно было их появление в этом месте, в эту минуту, как будто он приготовил сюрприз для Усанкова.
2: Смотри, смотри, Сергей, как идут.
0: Это павловские офицеры. Были видны их молодые, сосредоточенно отрешенные лица. Последним шел бледный, худенький, совсем юный офицер. Тонкая шея его болталась в слишком просторном алом воротнике. Он шагал чуть поотстав, озабоченный, хмурый, держа руку на эфесе шпаги. Что-то примечательное показалось Сергею Игнатьевичу в изгибе его крепко сжатых губ, в том, как бодливо он наклонял голову, так что треуголка наползала ему на глаза. Не оглядываясь, прошагали они прямо в распахнутый темнеющий проем ворот.
2: Киносъемка.
0: Тогда почему ни машин, ни аппаратуры, ни людей? Пойдем к воротам посмотрим.
2: Сходи сам. Если что интересно, позови.
1: У самого входа стояла застекленная вахтерская будка. В глубине ее сидела женщина в красном берете, черная шаль накинута на плечи.
0: У вас тут съемки?
3: Какие еще съемки?
0: Ну, кино или телевидение.
3: Ничего не знаю.
0: А куда прошли те трое?
3: Все закрыто, у нас не разрешается.
0: Послушайте, мы же видели, вошли трое в таких вот костюмах.
3: Ну, в каких костюмах?
0: Ну, нет, серьезно, они мне нужны.
3: Зачем?
0: Ну, видите ли, там один из них...
3: Ну, ладно, идите, они вас вон дожидаются.
2: Слушай, сколько можно?
0: Извини, не разбери поймешь. Вроде нет никаких съемок.
2: Нет, и не надо. Чего тебя приспичило?
0: Ну, она знает и не отвечает.
2: Значит, не так спрашиваешь.
0: Ночью перед его глазами снова и снова проходили те трое офицеров. Он рассматривал их, как на экране, каждую подробность, пытаясь понять то странное, что было в их обличии.
1: Через два дня Усанков уезжал в Москву. Ильин провожал его и так же, как тогда, в машине, не мог заставить себя разделить его настроение.
2: Что ни говори, факты удалось получить обжимающие. Теперь надо с умом пустить их в ход.
0: Да, да. Знаешь, я выяснил у киношников... Никаких съемок в замке не было.
2: А, те ряженые. Ну и кто?
0: Надо выяснить. Нельзя же так оставить.
2: Лично у меня хватает чертовщины и без этого. Ну, мало ли что бывает. Тебя-то что зацепило? Привидения, тем более военные, не относятся к нашему министерству.
0: Подожди, ты помнишь того третьего, самого молоденького? Он последний шагал петушком таким, а?
1: И тут он показал Усанкову старую выцветшую фотографию своего 9-го класса. Разыскал ее перед тем, как ехать на вокзал. Сережка Ильин в курточке, в кедах, сидел на полу, скрестив ноги в первом ряду под восседавшим над ним Тим Тимычем.
0: Тебе не напоминает его этот пацан?
2: Это кто?
0: Я.
2: А он? Он кто? Мало ли кто он, на кого похож. Что из этого следует?
0: Да нет, ты посмотри.
2: Послушай, Серега, кончай. У меня от этих твоих фантазий кислотность повышается. И вообще, о чем ты? Все качается, трещит. Действовать надо, действовать. А ты? Чем ты занят? Разве можно себе позволять?
0: Оказывается, можно. Особенно, если ночью, долго вглядываясь в зеркало, пытаясь отыскать в своем лице среди заплывших черт прежний молодой рисунок, увидишь вдруг, как в глубине зеркала что-то сместилось, и возникает тот русый офицерик с длинной шеей в слишком просторном малом воротнике с упорно хмурым взглядом.
1: На следующий день Ильин отправился в публичку. После долгих вопросов и бестолковых ответов он соврал. Сказал, что собирается снимать фильм. Его определили в какой-то закуток между книжными шкафами. Принесли 2 старинных альбома и книги в зеленоватых кожаных переплетах с оттиснутой короной.
0: Рисунки были исполнены в красках. В форме офицерские, генеральские, солдатские. Перед ним, словно на параде, проходили полки пехоты, артиллерии, маршировали гренадеры, ехали гусары, уланы, кирасиры, драгуны. Они смотрели на него, как живые. Нарисованные простенько, вроде безлико, они, тем не менее, различались. То ли форма придавала им характер, повадку, то ли припудренные парики, букли меняли выражение лиц. Он сравнивал, любовался, примеривал по-детски захваченной игрой в солдатики. Время от времени среди картинок мелькало что-то знакомое. Не поймешь, что. Воспоминание, но очень слабое, оно поднималось из каких-то глубин и гасло, не дойдя. Как будто когда-то он их видел или слышал про них. Единственное, что он понял, что форма относилась к Павловскому правлению. Позже мундиры становились короче, упразднялись плащи, а на тех были плащи. Полой плаща тот, последний, скользнул по дверце машины. Коснулся стекла. В альбоме офицеры выглядели испытанными вояками, суровые, мужественные командиры. Ильин тоже расправил плечи, насупился. Мягкий подбородок его отяжелел. Где-то далеко-далеко запеликала флейта, отозвался барабан. По зеленому лугу шли полки. Откуда он знал этот старинный марш? Он открыл глаза. Перед ним у стола стоял или привиделся старичок, скособоченный, заросший и с желто-седенькими волосами, словно пухом. Горло его было замотано шарфом. Сквозь толстые очки смотрели неприятно увеличенные светло-серые глаза с огромным черным зрачком.
4: «Могу ли я быть вам полезен?» «Да вы не извольте церемониться со мной. Я только рад. Имею честь, Альберт Анисимович, историк, архивист, ныне музейный сотрудник, сам почти экспонат. А это кто у вас здесь? Павловские мученики». А им эти вот панталоны все промежности натирали. Вот можете меня, старого дурака, высмеять, но я полагаю, что ни семеновцы, ни преображенцы не рвались защищать государя-императора из-за этих панталон. Ну, сил не было больше выносить их. У офицеров у тех лосины. Тоже. Муки адовы.
0: Видите ли, у меня вопросов несколько.
1: Может быть, именно с того самого дня существование Ильина круто раздвоится. С одной стороны, будет обычная круговерть и неистовый Усанков, и придуманное им анонимное письмо, и рассвирепевший Кличко, нешуточные его угрозы. С другой, позднее прозрение и тайна, от которой уже не откреститься. Но Мы не будем сейчас листать главу за главой. Тем более, что, пересказывая художественные произведения, всегда берешь грех на душу перед его автором. И все-таки, о чем же они разговаривали, эти двое?
0: Понимаете, Альберт Анисимович, если бы я был один, тогда, конечно. Но нас было двое. Мы с Усанковым, это мой приятель, вполне трезвые, так сказать, ответственные товарищи. Мне самому странно, даже как-то не по себе.
4: Ну, а чего же?
0: Я думаю, что это была их собственная одежда. Ну, короткие такие плащи. Доказательств у меня нет. Предъявить не могу. Каблуки стоптанные.
4: Каблуки? А когда это было? Ну, точно, если можно. Ну, какого числа?
0: Кажется, 19 мая.
4: И шли они без солдат?
0: Без.
4: Втроем. Ага, в плащах.
0: Да.
4: Спустя полтора месяца. Где ваш альбом? Так, короткие плащи.
0: Да.
4: Зеленые мундиры, вот.
0: Ну,
4: они?
0: Да, да, да, это они.
4: Ночью?
0: Около 12 было.
4: Несли что-нибудь?
0: Не заметил, вроде нет.
4: То есть и ничего не говорили?
0: Ну, мы ехали в машине, так что не слышно.
4: Жаль.
0: И потом мы сами разговаривали.
4: Это о чем? Ну, говорили-то вы о чем?
0: Да, так, о мерзостях нашей жизни. Мне кажется, они шли по делу.
4: А почему так полагаете?
0: Не знаю. Они озабочены были. Они никакого внимания на нас, и в замке не было никого. Еще надо добавить, они шагали в ногу.
4: Да, вполне, вполне возможно. Да, одни смотрят, а другие видят.
0: Да.
4: Само провидение привело вас в эту точку. Почему? Вот это уж другой вопрос. Но вы увидели. На слепого очки не подберешь, верно? Нет, я был прав. Имелись и среди них порядочные люди.
0: Вы про них?
4: А я давно подбирался. Это же старый спор. И тогда им совестно было. Стыдно. Совесть – зерно Творца. Это вневременное. Она живет по вечным законам.
0: А по-вашему, кто они?
4: А, любезный. Ну, не суть важно. Полк вам известен.
0: Да я ведь, честно говоря, не для кино ищу. Я для себя. Мне надо. Тут такое странное совпадение.
4: Да бросьте вы оговариваться. Не бойтесь вы прослыть. Не бойтесь странного.
0: Но разве такое бывает?
4: Бывает. Что и вошь кашляет. Все бывает. Привидения, пророчества, чудеса, откровения. Материалисты этого лишены.
0: Поскольку ваш вопрос проясняется...
4: Ой, тьфу-тьфу-тьфу. Искать и проверять еще надо, любезный.
0: Я в том смысле, если бы найти персонально, чтоб установить фамилию.
4: О, ну зачем вам? Важен факт.
0: Но вы же сами подчеркнули, что, может, я не случайно оказался. Я потому хотел...
4: Правомерный, правомерный ваш вопрос. Участвует в этой случайности и ваша личная составляющая.
0: Какая?
4: Ну, откуда мне знать? Чужая душа потемки и в своей-то, и в той окошечка нет. Вы, голубчик, сами должны разобраться. Однако, прошу прощения, мне пора.
0: Погодите, погодите, так нельзя. Как же я узнаю?
4: Ну, вы здесь бываете.
0: Нет, откуда? Да и где вас искать? Я вам самого главного не сказал. О сходстве своем с тем третьим.
4: Любопытно. Но позвольте осведомиться, что вас, собственно, беспокоит?
0: Да как что? Да как это может быть?
4: Я полагал, вам важно, что это было. Так же, что сие явление означает.
0: Так ведь проверить невозможно. Вы требуете от меня суеверия или я не знаю.
5: Ах, несчастное ваше поколение.
0: Да нет, я не могу вас так отпустить, чтобы все оборвалось. Дайте мне ваш телефон, пожалуйста.
5: Но нету у меня телефона. Вот, запишите на этой коробке ваш.
0: Ну, вы же потеряете.
5: Ну, зачем же?
0: У нас все так, знаете, обещают, лишь бы отцепиться.
5: Это у вас обещают, а у нас не так.
1: И вдруг, легко высвободив свою руку, попятился, развернулся за шкаф. Шаги его там сразу оборвались.
6: А фамилия ваша?
1: Ильин рванулся за ним, но обнаружил тупичок, выгороженный стеллажами. Альберт Анисимович выполнил свое обещание. Позвонил. Ильин сразу узнал его дребезжащий голосок.
5: Я еще кое-что уточняю. Вот потому и не докучал вам. Общая картина, конечно, ясна.
0: Что именно ясно?
5: Ну, моя давняя идея. Весь заговор, убийство царя и тогда выглядели непристойно. Порядочные люди не могли принять их. Их возмущало. Да будет вам известно, порядочные люди имелись в самые безумные времена. В данном случае они искали доказательств. Они хотели опровергнуть казенную версию.
0: А кто такие? Удалось узнать?
5: Ну, примерно. Остается еще ряд моментов сомнительных.
0: Ну, а кто эти трое?
5: Они вызвались, но были и другие. А, Сергей Игнатьевич, вы мне сильно подмогли. Я вам обязан. Потому осмелюсь спросить вас, оставьте сию встречу без внимания. Ну, не вникайте. Ну, забудьте, если можете.
0: Да это почему? Да вы точно как у Санков. Тот самый, с кем мы видели их.
5: Ну, не знаю ваших обстоятельств, но полагаю, что у вас налаженная жизнь. Ну, стоит ли вам... Это и крайне опасно, уверяю вас.
0: Я вас прошу, завтра я буду ровно в 5 в публичке, там же, в курилке. Никаких отговорок. Договорились? Посреди ночи он проснулся. Кто-то явственно позвал его. Сергей Игнатьевич. И еще раз. Он открыл глаза. Сел на кровати, свесив ноги. «Не вникайте», – звучал в памяти голос Альберта Анисимовича. «Почему не стоит? Это как понимать, угроза? Совет? Стоит ли вам?» Стало заметно подчеркнутое «вам». Значит, именно ему, Ильину. А что он может знать про Ильина? Кто, что знает про Сергея Ильина? Словно бы со стороны он увидел себя голым, в трусиках. Ильин удивился тому, как он обрюзгший, совсем не тот, подтянутый, еще молодцеватый, что изнутри. Печалясь, он рассматривал свое тело, давно утерявшее спортивную форму. Как бы сверху смотрел он на этого бедолагу и видел разом робкую его жизнь, где всегда было стремление к порядочности, прямоте. На самом же деле приходилось юлить, помалкивать, много врать, постоянно обманывать и своих, и инженеров, и начальников. Так поступали все люди кругом. Многие поступали куда хуже.
1: Альберт Анисимович появился откуда-то из густого сизого дыма курилки. Он оглядел Ильина, покачал головой.
5: А, все же пришли. Но мое дело было предупредить.
0: И чем таким нынче пугают?
5: Ну что ж, все естественно. После убийства императора Павла дворец, замок был закрыт. Несколько недель спустя караулы перестали выставлять. Ну, этим и воспользовались офицеры. Преображенцы отправились в замок искать улики цареубийства. А улики можно было найти. Они имелись.
0: Вы мне фамилии обещали их.
5: Есть, конечно, примерный круг лиц, возмущенных столь незаконным дворцовым переворотом. Будучи отнюдь невысокого мнения о Павле, они осуждали действия заговорщиков. Убийство бесчестило русский трон.
0: Кто же входит в этот круг?
5: Ну, в данном случае я ограничил себя преображенцами.
0: И что?
5: Ну, в моих списках никаких Ильиных не значится.
0: Но чем же объяснить такое сходство?
5: Ну, может, вам просто показалось.
0: Но я же видел его.
5: Ну, не могу знать.
0: Да знаете вы прекрасно. Вы меня о чем предупреждали, а? Молчите? Что же получается? Невозможное, да? Невозможное. А было? Это же абсурдно, согласитесь.
5: И небываемое бывает, как возвестил Петр Великий, разгромив шведский флот.
0: Ай, мы с вами не о том.
5: Сергей Игнатьевич, не хочу брать грех на душу. У вас счета нет, дружочек. Погибните.
0: Ну, это мой вопрос.
5: Ах, вам этого знать не положено.
0: Нет уж, извините. Погодите, а кто там в ваших списках? Самый молодой из офицеров.
5: Ну, пожалуй, поручик Немировский-младший, Тимофей.
0: Немировский.
5: Да, после той истории и всех разослали по захолустным гарнизонам. Ну, его, кажись, в Демянск или в Опочку.
0: И дальше что с ним?
5: Вот, не знаю.
0: А потомство у него было?
5: Да оставьте вы их в покое.
0: Не могу. Оставил бы, так они меня не оставляют.
1: Ну что ж, теперь уже стрелки студийных часов напоминают, что пора остановиться. Остается только добавить, продолжение следует.
0: Потому что многое еще должно случиться на страницах Гранинского неизвестного человека, напечатанного в журнале «Дружба народов» номер 1 за 1990 год.
1: И трудно спрогнозировать, как вы отнесетесь к этой повести.
0: Допускаем, что некоторые захотят предложить свою трактовку этой не совсем обычной истории и обменяться мнениями с другими ее читателями.
1: Ждем писем. Надеемся уговорить Даниила Александровича Гранина принять участие в нашем разговоре.
0: Прежде чем попрощаться, напоминаем наш адрес. 191-011, Ленинград, радио, встреча с книгой.
1: И за нами долг, ваши письма.
0: Следите за радиопрограммой.
1: И всего вам доброго.

0: Рубинштейн – это благородная, пылкая, богато одаренная, невероятно трудоспособная личность, в сильной степени возвышающаяся над большинством знаменитых артистов, с которыми мне приходилось когда-либо встречаться. Ференц Лист.
1: Личность Рубинштейна – пианиста, композитора, дирижера, педагога, литератора, публициста – органично связана с блистательной плеядой русских интеллигентов-разночинцев 60-х годов прошлого столетия, для которых просвещение, по выражению Чернышевского, являлось корнем всякого блага. Современников восхищали его могучий артистический темперамент, незаурядный интеллект и поистине титаническая энергия духа. Основание первых в России концертных обществ и консерваторий, связанные с именем Рубинштейна, его блестящий пианизм и лучшие сочинения – одна из замечательных страниц летописи русской музыкальной культуры.

0: Антон Рубинштейн, пианист и дирижер, являл собой лучший пример артиста-просветителя. Об этом свидетельствуют его тщательно продуманные концертные программы. Его знаменитые исторические концерты, проводившиеся в России и крупнейших городах Европы, ставили своей целью познакомить публику с историческим развитием мировой фортепианной литературы. В своих автобиографических воспоминаниях Рубинштейн замечает по этому поводу.
1: Для подготовки к историческим концертам мне понадобилось 50 лет. Вся жизнь.

0: книге Антона Рубинштейна «Короб мыслей», включивший его собственные взгляды и суждения по поводу состояния современного ему искусства, есть такие строки.
1: «Артист не должен родиться в богатстве. Заботы о хлебе насущном, даже полезны ему в первое время, они придают драматизм его творчеству».
0: Строки эти не были случайными. Рубинштейн сам прошел полный материальных лишений и огромного труда жизненный путь, прежде чем достиг мировой славы. Из автобиографических воспоминаний Антона Рубинштейна.
1: «Родился я в 1829 году 16 ноября. Место моего рождения – деревня Выхватинцы на границе Подольской губернии на берегу Днестра. Моя мать, Калерия Христофоровна, получила порядочное образование, в особенности музыкальное. Ей я многим обязан, найдя в ней мою первую и лучшую наставницу. Отец мой, Григорий Романович, вместе со своим братом арендовал в деревне землю. В семье нас было много, 5 человек детей. Я был третьим сыном. Деревня, в которой я родился, не оставила никаких впечатлений. Помню себя переезжающим в громадной фуре в Москву. Отец нанял на Ордынке большой дом, где открыл фабрику карандашного и булавочного производства. Дела его шли попеременно то хорошо, то плохо, но это его не особенно печалило».
0: Добавим, что отец композитора, Григорий Романович, был человеком образованным и, по свидетельству современников, владел немецким и французским языками, хорошо знал современную художественную литературу. Его сын Антон принадлежал к числу тех детей, которых именуют вундеркиндами. Антон испытал и радость, и горе этих избранных. Впоследствии композитор не раз говорил, что детства у него по существу не было, и что он никогда не был ребенком. Из автобиографии Антона Рубинштейна.
1: «На 6-м году мать начала обучать меня музыке, как, впрочем, обучала и прочих моих братьев. Но со мной она занималась более, быть может, потому, что скоро заметила во мне склонность к музыке, или, по крайней мере, легкость ее понимания».
0: Картину этих занятий обрисовал Николай Рубинштейн, младший брат Антона.
1: «Нас, то есть детей, будили в 6 часов утра, даже зимой. И вот после чашки молока мы должны были садиться за фортепиано и непременно положенное время играть упражнения. Мать садилась с работой в смежной комнате, из которой в небольшое оконце видно было фортепиано. Бывало в комнате утром темно, холодно, иногда начинало доливать сон, но как только задремлешь, сейчас же слышится стук в оконце. Мгновенно пробуждаешься от дремоты, потому что уже знали, бывало, что стук даром не пройдет».
0: В 8-летнем возрасте Антон Рубинштейн начал заниматься у одного из лучших педагогов Москвы, Александра Ивановича Вилуана. Занятия с Вилуаном скоро дали удивительные результаты. 11 июля 1839 года 9-летний Антон дал свой первый публичный концерт в Москве, а в 1840 году отправился с Вилуаном в концертную поездку по Европе. Артистическое турне продолжалось почти 2 года. За это время посетили Францию, Голландию, Германию, Австрию, Венгрию, Англию, Швейцарию, Чехию, Польшу. Особенно знаменательными были выступления во французской столице. Парижская публика, много видевшая и слышавшая, была до крайности избалована и пресыщена. Чем можно было поразить ее, слышавшую Паганини и Листа, этих богов виртуозности и мастерства? Концерт Рубинштейна проходил в знаменитом зале Плейеля. Вечером к ярко освещенному зданию непрерывно подъезжали экипажи. Собрался цвет Парижа. Из музыкальных знаменитостей присутствовали Шопен, Лист, известные в то время пианисты Калькбренер, Вольф, Мейер. Все были охвачены одним желанием – услышать русского вундеркинда. Наконец на эстраду вышел юный музыкант. Несколько вежливых поклонов, и он садится за рояль. С блеском сыграна первая часть концерта для фортепиано с оркестром Вилуана. С легкостью и уверенностью прозвучала фантазия Тальберга на русские темы. Завершали программу виртуозные пьесы Листа.

0: На другой день о юном русском пианисте заговорили многие парижские газеты. Хроникеры состязались в написании хвалебных рецензий. К слову «пианист» прибавлялись эпитеты «гениальный», «необычайный», «блистательный». Наивысшей похвалой была оценка, данная Листом. Прослушав 12-летнего виртуоза еще в нескольких концертах, великий пианист произнес:
1: «Рубинштейн – одно из блистательнейших явлений виртуозности. Он будет моим преемником».
0: Спустя 3 года Антон Рубинштейн вместе с матерью и младшим братом Николаем снова едет в Европу. На этот раз цель поездки – занятия музыкально-теоретическими и гуманитарными науками. Из автобиографических воспоминаний Антона Рубинштейна.
1: В 1844 году мы водворились в Берлине. С Виллуаном было таким образом все кончено, и с 13 лет от рождения я был уже сам своим учителем. Пробыли мы в Берлине до 1846 года. Я брал уроки теории музыки у знаменитого контрапунктиста Дена по совету Мендельсона и Мейербера. Оба эти светила музыки были хорошими знакомыми матушки, которая посещала их в Берлине и спрашивала у них указаний относительно моего музыкального образования. Каждое воскресенье я с братом Николаем аккуратно посещал Мендельсона и Мейербера. Дэн был в высокой степени сведущ по своей части. Он умел передавать свои обширные знания и имел в этом отношении много такту. В том же 1846 году отец мой умер, матушка уехала с Николаем в Москву, я уехал в Вену один, 16-летним юношей. С этого времени начинается моя вполне самостоятельная жизнь. В течение 1,5 лет давал я в Вене уроки, большая часть из них грошовые. Я жил на самой вышке громадного дома, чуть не на чердаке. Нередко случалось, что дня 2, 3 почти ничего не ел. Это самое страшное время в моей жизни. Писал я страшно много. Обстановки в квартире почти не было никакой. Вся комната была завалена ораториями, симфониями, операми. Черт знает, чего я только тогда не писал. Я даже составлял для самого себя газету. Что вам сказать? Жил я у себя в комнате и писал. Писал.

Вена была одним из главных тогда музыкальных центров. Я слышал, что там Лист, и рассчитывал на его мощную поддержку и протекцию. Я ошибся. Лист мне сказал, что человек должен достигать всего сам, что меня поддержит талант, и что никакой другой поддержки мне не нужно. Я распрощался с ним и в дальнейшем приходил к нему как знакомый, не прося никакой протекции. Бедствовал я, повторяю, в это время в сильнейшей степени. И вот, когда дела пошли совсем жутко, я перестал посещать и Листа. Месяц или два он обо мне ничего не знал и не слыхал. Вдруг, как-то днем, он является ко мне. Один он ведь никогда не приходил, всегда являлся с целым двором. Адъютантами его были какой-то граф, какой-то доктор, какой-то артист. Когда Листа и его свита вошли ко мне, все они, и более всех он сам, были, видимо, поражены той обстановкой, среди которой я жил. Пещера. Самое, что ни есть последнее, и в ней груды творчества. Он был страшно поражен. Он полагал, помня о моих детских концертах, что я живу в довольно благоприятных материальных условиях. Бывал он у нас в Москве и знал родительский дом, а тут он увидел совсем другое. Он был ужасно встревожен. Обошелся со мной самым дружеским образом и тут же пригласил к себе обедать, что было очень кстати. С тех пор мы оставались с Листом в хороших, теплых и очень дружеских отношениях.

0: 1847 году Рубинштейн снова едет в Берлин.
1: Я попал в Берлин в самый поток революционных идей. Все были взволнованы, возбуждены. Тогда мне было 18 лет. Я хотел отправиться на площадь вместе с другими. Но квартирная хозяйка заперла меня в комнате и заставила сидеть дома. Я видел лишь из окна баррикады на Бернштрассе. Но на следующее утро я был уже в толпе на площади. Когда разгорелась революция, было не до музыки. Дэн стоял на улице с ружьем на карауле. Его забрали в Национальную гвардию, и, расхаживая взад и вперед, мой контрапунктист караулил какое-то казенное здание. Для музыки тут уже места не было. Уроки прекратились, концертов никто не давал, и мне ничего не оставалось делать, как отправиться домой, в Россию. С тех пор я обосновался в Петербурге.
0: Позднее Рубинштейн напишет о значении революционных событий в своей жизни.
1: 48-й год – это год революции не только в политическом мире, но и в искусстве. Изменился и вкус публики, и методы воспитания артиста, и воззрение артистов. Ничего общего с тем, что было до революции. Моя жизнь оттого и представляет некоторый интерес, что совмещает в себе две эпохи – до и после 48-го года.
0: Наступает петербургский период жизни Рубинштейна, когда он обретает известность не только как пианист, но и композитор. Программа его концертов, с которыми он выступает в петербургских салонах и концертных залах, составляет почти исключительно его сочинения. –

0: Княгиня Елена Павловна пригласила Рубинштейна на должность придворного пианиста. Из письма к матери.
1: Вы спрашиваете, что дает мне теперь моя служба? Это не служба, а всего лишь приглашение великой княгини спокойно работать у нее за городом. Питание и квартира бесплатно, и это все.
0: Работа при дворе не удовлетворяла молодого музыканта. Ему часто приходилось выполнять функции топера или сопровождать своей игрой живые картины. Это уязвляло его артистическое самолюбие, и он с горечью называл себя истопником музыки при дворе, придворным шутом. Однако придворная служба давала возможность не думать о ежедневном заработке. Теперь Рубинштейн много времени отдает композиции. Он пишет оперы, в том числе оперу «Куликовская битва», поставленную в Петербурге в 1852 году. Пишет первые три фортепианных концерта и симфонии. Камерно-инструментальные сочинения. Обращается и к вокальной лирике. Пишет романсы на стихи русских поэтов Жуковского, Пушкина, Дельвига, Кольцова. Но особенно его привлекала поэзия Лермонтова. Среди лучших вокальных миниатюр Рубинштейна дуэт «Горные вершины» на стихи Лермонтова.

На стихи Пушкина особую популярность обрел романс «Ночь». Небезынтересно, что первоначально эта музыка была сочинена как фортепианная пьеса. Позднее Рубинштейн написал ее с пушкинским текстом. К 1851 году относится сочинение второй симфонии, названной композитором «Океан». Премьера ее состоялась в Петербурге в 1852 году. Дирижировал сам автор. Позднее Рубинштейн дважды возвращался к этому произведению, оставив еще две его редакции – 1863 и 1880 годов. В основе содержания симфонии «Океан» противоборство человека и грозной стихии. Первая часть

картины морского пейзажа. По мысли композитора, она рисует жизнь и движение воды и воздуха, волн и ветра.

0: Вторая симфония пользовалась в свое время большой известностью. Чайковский ощущал в ней замечательное единство замысла. Ларош писал о соединении в симфонии зрелой силы с чарующей свежестью. Определяя историческое значение симфонических произведений Рубинштейна, академик Асафьев отметил.
1: Рубинштейн выступил с тремя симфониями, когда в России форма классической симфонии еще не была завоевана и усвоена, и когда овладение этим жанром было самым насущным заданием для русских композиторов, поскольку без этого был немыслим прогресс инструментальной симфонической музыки.
0: В пятилетие 1854-58 годов Рубинштейн совершает артистическое путешествие по Германии, Франции и Англии. В письме к матери он пишет о причине своей поездки.
1: Перемена климата, обмен мыслями, новые лица, другие впечатления – все это крайне необходимо человеку, а в особенности артисту. К тому же я поеду для того, чтобы дать о себе знать как о сочинителе музыки.
0: Первым городом, через который лежал путь Рубинштейна, был Веймар – старинный центр немецкой музыкальной культуры. Здесь жил и творил Лист. Хотя Листу было всего лишь 43 года, он уже прекратил публичные концертные выступления. Обосновавшись в Веймаре, он все внимание сосредоточил на сочинении музыки, сочетая это с педагогикой и просветительством. Из разных стран и городов приезжали к Листу музыканты, писатели, поэты, художники, артисты. Рубинштейн приехал к Листу в мае 1854 года. Лист радушно встретил молодого музыканта. Он поселил его в своем доме, приглашал на все проходившие здесь концерты и занятия с учениками. Вдвоем они много музицировали. В одном из писем Листа Гансу фон Бюлову читаем.
1: «Знаете ли вы Рубинштейна? Это образцовый труженик и из ряда вон выходящая артистическая индивидуальность. Он притащил с собой от 40 до 50 манускриптов. Симфонии, концерты, трио, квартеты, сонаты, песни, пару русских опер. Все это я с интересом просмотрел».
0: В эти годы Рубинштейн пишет одно из своих лучших сочинений – 12 персидских песен на слова азербайджанского поэта Мирза Шафи в переводе Боденштетта. Один из первых печатных экземпляров с авторской надписью он подарил Листу. Познакомившись с песнями, Лист пришел в восторг от их своеобразия и мастерства передачи в музыке восточного колорита. Лист предсказал песням почти народный успех. Он не ошибся. Персидские песни очень скоро стали популярными. Мировую известность приобрела песня «Клубится волною кипучую кур» в гениальной интерпретации Федора Ивановича Шаляпина. Для великого певца эта песня стала одной из излюбленных в его богатейшем концертном репертуаре.

0: 60-е годы прошлого столетия в России – время общественного подъема, время просветительских идей. Естественно, и в области музыкального искусства встает ряд проблем, которые требуют незамедлительного разрешения. Это музыкальное образование, воспитание демократического слушателя, создание отечественных кадров, музыкантов-профессионалов. Невероятно, но в первой половине XIX века в России не существовало даже звания художника-музыканта, артиста, и тот, кто хотел посвятить себя служению этой музе, не имел никаких гражданских прав. Рубинштейн по этому поводу приводит в автобиографических воспоминаниях анекдотический случай.
1: Как-то пришлось мне на Страстной причащаться в Казанском соборе. Нужно было сказать имя и звание, чтобы записали в исповедальную книгу. Вот меня и спрашивает дьячок. Ваша фамилия? Кто вы такой? Рубинштейн, артист. Артист? Что же это, вы в театре служите? Я говорю, нет. Так вы на службе? Я повторяю, нет, не служу. Он в недоумении, и я в недоумении. Да кто же вы такой? И вот этот допрос продолжался несколько минут. Наконец ему пришла благая мысль спросить меня, кто был мой отец. Я говорю, купец второй гильдии. Так вы, стал быть, сын купца второй гильдии. Это меня озадачило. Значит, я сам по себе решительно ничего из себя не представляю? Неужели же на Руси невозможен музыкант-артист, занимающийся только музыкой, одной музыкой? И неужели такой музыкант не должен иметь право гражданства и какое-то государственное положение?
0: 1859 год стал в России поворотным для музыкальной жизни. По инициативе Рубинштейна открывается крупная концертная организация «Русское музыкальное общество». Первый параграф устава общества гласил: «Цель общества – в развитии музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов». «Русское музыкальное общество» сразу же начинает проводить циклы симфонических и камерных концертов. Рубинштейн принимает в них деятельное участие, составляет программы, выступает как пианист, дирижер, композитор. Для камерных концертов он пишет разнообразные инструментальные ансамбли: сонаты, трио, квартеты, квинтеты. Примечателен его квинтет для фортепиано и духовых инструментов: флейты, кларнета, фагота и валторны. И в русской, и зарубежной музыке подобный инструментальный состав встречается крайне редко.

0: Другое, не менее важное событие музыкальной жизни России произошло 20 сентября 1862 года в Петербурге в доме на углу Демидова переулка и набережной Мойки. Здесь состоялось торжественное открытие первой русской консерватории. С напутственным словом к присутствующим обратился первый ее директор Антон Григорьевич Рубинштейн.
1: Вы должны работать так, чтобы, не довольствуясь посредственностью, стремиться к высшему совершенству. Только тогда вы принесете пользу Отечеству и поставите русское искусство на ту высоту, на которой оно должно стоять у народа, столь богато одаренного к музыке.
0: Петербургская консерватория отличалась чрезвычайно сильным педагогическим составом. Кроме Рубинштейна, среди педагогов были мастера фортепианного искусства Лишетицкий, Вилуан, скрипач Генрик Винявский, виолончелист Давыдов, теоретики Заремба, Дюч, Константин Лядов. Как свидетельствовали приезжавшие из-за рубежа, подобного богатого состава выдающихся артистов не имела ни одна консерватория в Европе. Рубинштейн был педагогом нового типа, педагогом-просветителем. Он не ограничивал свои занятия с учениками узкопрофессиональными задачами, а стремился привить им широту взглядов на роль искусства и миссию музыканта. Очень большое внимание уделял Рубинштейн культуре труда. Известно его изречение.
1: Смысл жизни и ее оправдание в труде. Работа в какой бы то ни было специальности – лучший друг человека. Праздность – его самый заклятый враг. Работа – жизнь, праздность – смерть.
0: В классе практического сочинения Рубинштейн задавал всегда большие и сложные задания. Редко кто мог их полностью выполнить. Только один ученик поражал Рубинштейна своим трудолюбием. Это был Чайковский. Рубинштейн сыграл в его жизни решающую роль. По его совету Петр Ильич принял окончательное решение посвятить себя музыке. Петербургская консерватория дала толчок организации музыкальных учебных заведений в других городах России. В 1866 году открывается Московская консерватория. Во главе ее встал Николай Григорьевич Рубинштейн. За Петербургом и Москвой музыкальные училища и школы появляются в Киеве, Харькове, Казани, Тифлисе, в других губернских городах. Асафьев писал по этому поводу.
1: «Дело Рубинштейна восторжествовало, ибо он глубоко понял в свое время, как разрешить задачу культурно-музыкального строительства в условиях царской России. Глубоко понял не в личном плане честолюбия или обогащения, а как великий музыкант, энтузиаст, гражданин».
0: Консерватория отнимала у Рубинштейна большую часть времени. Будь на его месте другой человек, обладающий меньшей самодисциплиной и волей, его композиторская работа значительно снизилась бы или вовсе прекратилась. С Рубинштейном этого не произошло. За период с 1859 по 1867 годы им было написано множество сочинений самых различных жанров. Среди них лирическая опера «Фераморс» по поэме ирландского поэта-романтика Томаса Мура «Лалла Рук». Рубинштейна увлекла этическая направленность произведения. В лучших эпизодах оперы проявились наиболее привлекательные стороны композиторского дарования Рубинштейна и, прежде всего, его мелодический дар. В 1867 году Рубинштейн оставляет консерваторию и русское музыкальное общество. Он целиком посвящает себя концертированию. Его исполнительская деятельность, продолжавшаяся 20 лет, приобретает поистине колоссальный размах. Рубинштейн выступает во многих городах России, во всех странах Европы, совершает грандиозное турне по Америке. Его по праву называют богом фортепиано, царем пианистов. Именно в этот период Владимир Васильевич Стасов скажет: «Рубинштейн – это гениальнейший, глубочайший по духу и поэзии пианист, такой, выше которого никогда, конечно, не бывало, кроме его современника Листа, которому подобного мир еще, по всей вероятности, не увидит.

0: не быть. Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться. Уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла волей мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так малодушничает наша мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибает замыслы с размаха, вначале обещавший успех от долгих отлагательств. Но довольно.
1: Когда фильм Григория Козинцева «Гамлет» показывали на родине Шекспира, английские газеты публиковали хвалебные рецензии. И только весьма консервативная «Гардиан» позволила себе ряд, казалось бы, парадоксальных высказываний. Нет ничего восхитительного в том, что английская режиссура и английские актеры оказались далеко позади от хмурого и неразговорчивого Козинцева. Русский «Гамлет» Смоктуновского меньше всего вписывается в наше представление о нашем, выделено, Шекспире и нашем «Гамлете». Смоктуновский – именно русский «Гамлет». Некоторая ревность проглядывается в этих словах. И все же англичане не смогли сдержать своего восхищения актером, чей масштаб в ту пору бесспорно оказался мировым. Загадка актерского существования Иннокентия Смоктуновского на экране или на сцене, наверное, в том, что он каждый раз опрокидывал и разрушал сложившиеся представления и устойчивые штампы.
2: Все ясно. Ты воспитан на положительных образах современной литературы.
3: Интересно, а сам ты какой? Положительный или отрицательный?
2: Я положительный.
3: Вот в этом твое глубочайшее заблуждение. Прежде всего, ты идейно неустойчив. В былые времена любого твоего высказывания было...
2: Так в былые времена я помалкивал. Посмотри, очень забавно. Откроем новую частицу в текущем квартале.
3: Ладно, брось ее.
2: Нет. Ты что, не чувствуешь все прелести? Открытие новой частицы – это великое событие. Какая разница, произойдет это событие в текущем, так сказать, квартале или в первое число следующего?
3: Написал какой-то дурак, ничего интересного.
2: Митенька, дурак не может быть неинтересен. Дурак – это явление, так сказать, общественное. Я, Митенька, обожаю изучать дураков. Не будь их, картина мира была бы неполной. Прежде всего, дурак необыкновенно точно отражает своеобразие эпохи. Умный может оказаться и впереди эпохи, и в стороне от нее. С дураком этого не случается. И заметь, Митя, мир дураков необыкновенно разнообразен. Дурак зарубежный — это совсем не то, что наш отечественный. Дурак от науки не имеет ничего общего с дураком административным. Ах, какой же у нас еще бытует великолепный дурак. Крепкий, надежный. Умный может ошибиться. Дурак не ошибается никогда, это поразительно. Ни одна, даже самая совершенная общественная формация не может гарантировать себя от дураков. Они неистребимы.
4: Ты злого ты, Илья. Значит, вот давай и все-таки зайдем на новую установку.
5: Зачем?
4: Да, посмотрим.
5: Ну, пойдем.
1: В фильме «Девять дней одного года» Михаил Ром, пожалуй, впервые столкнул два таких разных характера, один из которых воплощал Алексей Баталов, конечно, безусловный романтик, другой – скептик, рефлексирующий скептик Иннокентий Смоктуновский. Эльдар Рязанов рассказывал, что пробы Смоктуновского к картине «Берегись автомобиля» были с трудом утверждены. Такого типа на экране, кажется, еще не было. Растерянный, детский, абсолютно такой смущенный взгляд, который никак не вписывался в стандарты того советского кинематографа. А впервые мы увидели этот взгляд в фильме «Солдаты», снятый по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».
2: Струсили, говорите вы. Корноухов струсил, Керженцев струсил, Синдетский. Это вы говорите о людях, которые... Я не умею говорить. Храбрость не в том, чтобы голой груди на пулемет лезть. Так приказать, простите, только дурак может. А Корноухов придумал прием. Правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтобы они могли воевать. А сейчас их нет. А вы... Сами вы трус. Вы не пошли в атаку, других погнали. Я считаю, нельзя таким людям. Нельзя им командовать.
6: Жить им нельзя.
7: И не будут они командовать.
1: В 1958 году Георгий Александрович Товстоногов пригласил совсем еще неизвестного тогда провинциального актера, которого увидел в фильме «Солдаты». Князь Мышкин для Иннокентия Смоктуновского стал взлетной полосой для звездного старта.
8: Садитесь сюда, князь, вот в это кресло. Ну, так какой там игумен?
9: Игумен Пафнутий.
8: Пафнутий? Это интересно. Ну и что же он?
9: Игумен Пафнутий 14-го столетия. Угу. Он правил пустынью на Волге. Угу. Я видел снимок с его подписи. Мне очень понравился его почерк. Я его заучил. И когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, то я ему написал разными шрифтами. И, между прочим, игумен Пафнутий руку приложил почерком этого игумена. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил.
8: Аглая, запомни, Пафнутий. И лучше запиши, а то я всегда забываю.
10: Александр, попозже князя.
9: Благодарю вас.
11: Мышкин пьет кофе, Елизавета Прокофьевна наблюдает за князем.
8: Да он вовсе не такой уж больной. Может быть, салфетки не надо?
9: Салфетки не надо.
8: Ну, князь, рассказывайте.
12: Маман, да тебе так очень странно рассказывать.
8: Почему? Что тут странного? Язык есть. Расскажите, князь, как вам понравилось в Швейцарии? Ну, первое впечатление.
9: Первое впечатление? Первое впечатление было очень сильное. Я помню, вечером в Базеле, при въезде в Швейцарию, меня на площади разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно меня поразил и необыкновенно мне понравился. А вместе с тем в моей голове как-то все прояснило.
10: Осел! Это странно.
8: Впрочем, нет ничего странного. Иная из нас во осла еще влюбится. Да-да, это еще в мифологии было. Ну, продолжайте, князь.
9: С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я тогда узнал, что это приполезные животные. Добрые, сильные, терпеливые, переносливые и дешевые. И через этого осла моя прежняя грусть совершенно прошла.
10: Да, осел это странно. Впрочем, об осле можно и пропустить. Перейдемте на другую тему.
8: Ты кто как хочешь, Аделаида. Аглая, ты почему? И Александра. Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел. А вы что видели? Вы же не были за границей.
5: Я осла видела, мама. А я слышала.
9: Ах, вот вы как. Ну что ж, сам виноват, сам виноват.
8: Это очень дурно с вашей стороны. Вы на них не сердитесь, князь, они добрые. Я с ними вечно бронюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие.
9: Нет, почему же? Я бы на их месте тоже не упустил случая. И все-таки я стою за осла. Осел добрый и полезный человек.
10: А вы добрый, князь?
9: Иногда недобрый.
10: А я добрая. Если хотите, это мой единственный недостаток. Потому что нельзя быть всегда доброй. Аглая, пойди сюда, поцелуй меня. И довольно нежности. Ну, князь, рассказывайте дальше. Может быть, что-нибудь поинтереснее осла вспомните.
5: А теперь расскажите, князь, как вы были влюблены?
9: А я не был влюблен.
5: Вы были.
8: Не может, конечно, не был. Вот, князь, Маша, да будет вам. Но говорит же, князь, что не был. Не были, князь.
9: Влюблен? Нет, не был.
10: Вы на них не сердитесь. Они уже вас любят. Я их лица знаю.
9: И я их лица знаю.
5: Как это можете знать, если только увидели?
9: Знаю, поверьте. Я ведь теперь очень всматриваюсь в лица. Ведь после моей болезни я как бы заново в мир вошел. Вот и всматриваюсь.
5: В лица? Ну разве в мире только лица?
9: А я еще недавно в мире, поэтому только лица вижу.
5: Ну и что же вы знаете про наши лица? Скажите, если знаете.
9: У вас... Аделаида Ивановна. Счастливое лицо. Кроме того, что вы хороши собой, на вас смотришь и говоришь, у нее лицо, как у доброй сестры. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое. Ну, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть? Душой вы, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. Ну вот про ваше лицо, Елизавета Прокофьевна, про ваше лицо мне не только кажется, я просто убежден, что вы совершеннейший ребенок во всем, во всем. Во всем дурном, во всем хорошем.
8: Ну что, милостивая государня! Вы собирались ему протежировать как бедненького, а он вот-вот каков.
1: Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России, актриса Большого драматического театра имени Толстоногова Татьяна Тарасова. Татьяна Алексеевна была партнершей в спектакле «Идиот», партнершей Иннокентия Михайловича на сцене нашего прославленного БДТ.
6: Это было в 1966 году, когда я была приглашена именно на роль Аглаи в спектакль, возобновленный спектакль «Идиот». Он должен был ехать на фестиваль в Англию и потом во Францию. Я очень хорошо помню впечатление от премьеры 1958 года. Я тогда была студенткой, я помню себя, как мы прорвались на ярусы, и его исполнение, и вообще весь этот спектакль, это была бомба. В Питере, в нашем театре, когда я пришла, в театре была легенда. То есть для меня она уже звучала как легенда, но это был, это быль. Его хотели снимать после 9 месяцев, что ли, работы над ролью, когда его пригласили после фильма «Окоп Сталинграда». И он, были уже сцены подняты, сработаны. И вот работа Розы Абрамовны показывалась Георгию Александровичу. И вставал вопрос, а снять его с роли? И уже была кандидатура Кирилла Лаврова. И тогда Роза Абрамовна, которая безгранично верила и до конца жизни работала с Иннокентием Михайловичем, знала его творческое нутро так, как родного сына. И она умолила Георгия Александровича провести с ним последнюю репетицию. И вот был такой интересный момент. Георгий Александрович попросил принести реквизитора портрет, женский портрет, поставил его, посадил Иннокентия Михайловича, и говорит, вот смотрите на этот портрет, представьте себе, что это Настасья Филипповна, подставляйте себе все, что угодно. Но я должен увидеть, что с вами внутри произошел этот переворот. Если вы убедите меня в этом, тогда мы продолжим работу. Это было продолжительно. Но вот на глазах тогда у всех сидящих на репетиции случилось это чудо. И вот оно и решило, так сказать, судьбу этой роли и судьбу Иннокентия Михайловича в этом спектакле. А я очень хорошо запомнила, потом мне случалось с ним играть в телевизионных постановках. И я запомнила, как он озвучивал, и как он собирался. Я думаю, вот с того момента, когда Георгий Александрович ему разрешил, дал время на это, я думаю, что вот это он взял себе на вооружение, потому что вот это меня тогда останавливало, удивляло и профессионально просто, знаешь, очаровывало. Пока у него гармония какая-то, творческой атмосферы внутри, тишины и настроенности не появлялось, он позволял себе брать время, именно время. И тогда волшебство начиналось.
13: Генерал Иван Федорович Епанчин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя. Даже шагнул к нему 2 шага. Князь подошел и отрекомендовался. «Так-с», — отвечал генерал, — «чем же могу служить? Дела неотлагательного я никакого не имею. Цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как, не зная ни вашего дня, ни ваших распоряжений, но я только что сам из вагона приехал из Швейцарии». Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился. Потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета у бюро и разбирал бумаги. «Для знакомств вообще я мало времени имею», сказал генерал. «Но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...»
14: «Я так и предчувствовал», перебил князь, «что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели».
13: «Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не все же забавы. Иногда, знаете, случаются и дела. При том же, я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего, так сказать, причины. Причины нет, бесспорно. И общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж,
14: Весь-то мой повод в этом только и заключается. Я 4 года в России не был слишком, да и что я выехал, почти не в своем уме, и тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь, даже вот и дело одно имею, и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал, это почти родственники, начну с них, может быть, мы друг другу и пригодимся. Они мне, я им, если они люди хорошие. А я слышал, что вы люди хорошие.
6: Я знаю, что и были триумфальные совершенно гастроли «Идиота» в Англии. Да, и я помню, что они очень ждали этого. Я помню, как у нас была встреча с Лоренсом Оливье. Мы у него были на спектакле, и после спектакля он же пришел, наполовину снял грим. Помню, как он смотрел на нас, как он ждал. Были чудные фотографии Доронины, а у них газеты продаются так, лежат на тротуаре камешком прижатые. И вот везде дивные фотографии Доронины, и он так ждал этого. И потом на спектакль пришла ведь сама принцесса. И я помню, как мы стояли, и как она за руку каждого, как она стояла и смотрела на Иннокентия Михайловича. И я хочу сказать, что вот впечатление от того первого спектакля 58-го года было, можно так сказать, эпохальное. Впервые на сцене мы поняли, что можно какие-то мельчайшие нюансы сказать о человеке.
2: Вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь.
15: Принц, я не умею.
2: Но я прошу вас.
15: Но я не знаю, как за это взяться.
2: Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстие пальцами, вдувайте ртом воздух, из нее польется нежнейшая музыка. Видите, вот клапаны.
15: У меня ничего не выйдет, я не учился.
2: Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знания моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу до верху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры. У нее чудный тон. И тем не менее, вы не можете заставить ее говорить. Что же вы думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя.

0: С конца 60-х годов Рубинштейн всецело отдает себя концертным выступлениям. Его исполнительская деятельность, продолжавшаяся 20 лет до конца 80-х годов, приобретает колоссальный размах. Он играет и дирижирует во многих городах России, объезжает почти все страны Европы. Сезон 1872-73 годов – турне по Америке. Здесь в течение 8 месяцев он дает 215 концертов, выступая перед публикой почти ежевечерне. Всегда очень сдержанно и скупо рассказывающий о своей жизни, Рубинштейн и на этот раз заметил кратко.
1: Концерты могут иметь успех, но могут принести фиаско. Фиаско мне не пришлось испытать. Везде был успех.

0: захватывал аудиторию, как бы подчиняя ее гипнотическому воздействию своей мощной художественной личности. Слушатель терял способность рассуждать и анализировать. Он вполне покорялся стихии вдохновенного искусства, на время забывая себя и свое отношение к исполняемому произведению.
1: Композитор Сергей Танеев.
0: Слушая игру Антона Григорьевича, я испытываю нечто такое, чего при других обстоятельствах мне никогда не случалось испытывать. Какое-то жгучее чувство красоты.
1: Немецкий критик Вельтер.
0: Главное, что поражало, это громадная, яркая индивидуальность артиста. В этом человеке, наклонившемся над клавиатурой своим характерным лицом, так напоминавшим Бетховена, сосредоточивался целый мир людских страстей, желаний и страданий. И этот мир в творчестве великого артиста получал особый рубинштейновский отпечаток.
1: О многих ценных чертах пианизма Рубинштейна писали современники. Но прежде всего подчеркивали две – красоту и певучесть тона и титаническую мощь звукового воспроизведения. Стасов восхищался пением рубинштейновских рук. Направник, давая наивысшую оценку мастерству Шаляпина, сказал: «Поет, словно Рубинштейн играет». Рубинштейна по праву считают создателем русского концертного фортепианного стиля. Стиль этот был усвоен и развит пианистами и композиторами следующих поколений, в первую очередь Чайковским и Рахманиновым. Но естественно, что исполнительские принципы Рубинштейна нашли непосредственное отражение в его собственных композициях, в первую очередь в фортепианных концертах, построенных на контрастах патетики и лирики, динамики и широты песенного звучания, на сочетании драматического и задушевного. Самое значительное и яркое фортепианное произведение Рубинштейна – четвертый фортепианный концерт. Исполненный автором в 1866 году и горячо принятый слушателями, он затем вошел в репертуар крупнейших исполнителей. Его играли Есипова, Бузони, Таузик, Бюлов, Рахманинов –

0: пианист, композитор, дирижер, педагог, музыкальный организатор, литератор, публицист. Вот разные грани дарования и личности Рубинштейна. Благодаря редкой работоспособности, самодисциплине и воле ему удавалось сочетать их. Со свойственным ему юмором Рубинштейн писал по этому поводу своей сестре в 70-х годах.
1: «Во мне живут, кажется, множество людей, и каждый мешает другому. Бренчащий господин мешает господину писаки, а господин нотный писака мешает господину с палкой, то есть дирижеру. Всем им мешает господин, зарабатывающий деньги, господин секретарь и господин мыслитель, задающий ненужные вопросы. А все они мешают мне жить, как душа хочет. Но я их приберу к рукам».
0: И Рубинштейн действительно прибирал их к рукам. Но все же в разные периоды его жизни та или другая сфера деятельности преобладала. В сезоне 1885-86 годов Рубинштейн дает свои знаменитые исторические концерты. Они стали самым выдающимся событием мировой музыкальной культуры тех лет. В автобиографических воспоминаниях композитора читаем.
1: «Я привел в исполнение мысль, которую давно лелеял. Мне хотелось, как окончание моей виртуозной деятельности, представить в ряде концертов в главнейших центрах Европы обзор постепенного развития фортепианной музыки. До меня бывали лекции по истории музыки, но исторических концертов в таком, по крайней мере, объеме, как я предпринял, не было. Для подготовки к концертам понадобилось 50 лет. Вся жизнь. Я дал по 7 исторических концертов в Петербурге, Москве, Вене, Берлине, Лондоне, Париже, Лейпциге. При этом каждый исторический концерт давал я вдвойне. То есть каждую концертную программу повторял. Один раз играл для публики, другой раз на следующий день для учащихся. На те и другие концерты слушателей набиралась масса. Отношение публики было всюду и везде очень сочувственным».
0: Как все сказано скупо и информативно. А ведь какой нужно было обладать феноменальной музыкальной памятью, всеобъемлющей культурой, высочайшим исполнительским мастерством, удивительной жизненной энергией, чтобы исполнить огромное количество музыкальной литературы, лучшее, что создано в фортепианной музыке за 4 столетия, от 16 до 19 века. Чайковский называл эти программы небывалыми по грандиозности и трудности. По словам академика Асафьева, их можно было приравнять мощности мысли и работы Льва Толстого. Облик Рубинштейна-исполнителя дополняет его многочисленные дирижерские выступления. Исполнительская манера Рубинштейна-пианиста наложила сильный отпечаток на его дирижирование. Под его управлением исполнялись многие сочинения зарубежных и русских авторов, звучали его собственные произведения. В январе 1875 года в концерте Русского музыкального общества впервые была исполнена 4-я симфония Рубинштейна, названная им драматической. По своему мелодическому изложению и мастерству композиторской техники, это одно из лучших сочинений композитора. В нем ясно ощутимы связи с бетховенским симфонизмом, с шумановскими романтическими образами.

0: Жизнь Рубинштейна с внешней стороны выглядела блестяще. Он буквально утопал в славе. Ему посвящали стихи, рисовали с него портреты, лепили скульптуры, а на концертах подносили лавровые венки и засыпали цветами. Казалось, что все, о чем может мечтать человек, было достигнуто. На самом деле, жизнь Рубинштейна была далеко не столь радужной. В одном из писем к матери он писал:
1: «О себе не могу сказать ничего интересного. Концерты, постоянно концерты. Я не вижу ничего и никого, кроме гостиницы, железной дороги, концертного зала».
0: Глубоко ошибались те, кто думал, что гениальная одаренность Рубинштейна делала его жизнь легкой и свободной, исключала необходимость упорного труда. Он был подлинным тружеником и смотрел на свое искусство, как на суровое ремесло. Известно его изречение:
1: «Если я не занимаюсь один день, это замечаю я сам. Два дня заметят музыканты, три дня вся публика. Артист доходит до превосходства только при трудной работе и со слезами, которые горче смерти. Музыкант, только хорошо исполняющий творение какого-нибудь композитора, никогда не выйдет из посредственности. Чтобы хорошо исполнить музыкальное произведение, нужно долго упражняться в механизме. А чтобы хорошо передавать, недостаточно заботиться о механизме, а нужно понять, прочувствовать, вникнуть, углубиться в творение и воспроизвести перед слушателями идеи его. Воспроизведение – это второе творение».
0: С 1874 года Рубинштейн избрал местом своего постоянного жительства живописный Петергоф. Здесь он проводит летние месяцы, а иногда приезжает и зимой, чтобы отдохнуть от концертов и посвятить себя творчеству. Из жизнеописания Рубинштейна, составленного его современницей Софьей Кавас Дегтяревой: «В Петергофе, вставая неизменно в половине восьмого, в девять, он уже работал у себя наверху, в скромной обстановке своей рабочей комнаты, единственное убранство которой состояло из беккеровского рояля, письменного стола, этажерок с нотами, дивана, нескольких фотографических карточек дорогих ему людей. После завтрака маленький отдых и снова работа». Несмотря на постоянное концертирование, Рубинштейн не перестает сочинять. 20-летие с 1867 по 87 год отмечено созданием многих крупных сочинений: оперы «Демон», «Купец Калашников», «Маккавей», «Нерон», «Четыре симфонии», «Оратория», симфонические картины «Иван Грозный», «Дон Кихот», «Пятый концерт для фортепиано с оркестром», «Русское капричо», «Квартеты», «Квинтеты», «Романсы» и фортепианные пьесы. Подлинную славу в России и за рубежом принесла композитору опера «Демон». Сочинение ее относится к 1871 году.

0: Печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Рубинштейн написал «Демона» всего за несколько месяцев. Работал он с огромным творческим вдохновением. Это время описывает либретист, биограф Лермонтова Павел Висковатов.
1: Не прошло и 3 дней после изъявления мною согласия написать либретто, как Рубинштейн стал забегать ко мне или посылать записки с запросами, что сделано. В одной из них он писал: «Я по ночам не сплю. Отрывки ноты музыкальных фраз носятся вокруг меня. Неужели вы не можете прислать мне что-нибудь? Арию, отрывок текста. У меня работа почти готова. Теперь дело за вами встало».
0: Композитор завершает оперу в течение весны и лета 1871 года.

0: Первое представление демона состоялось 26 января 1875 года в Петербурге на сцене Мариинского театра. Дирижировал Направник. Вот строки из его воспоминаний.
1: «Демон» – лучшая и удачнейшая опера Рубинштейна. Чудная поэма Лермонтова послужила верным залогом ее успеха. Соединение имен Лермонтова и Рубинштейна сделало оперу чрезвычайно популярной. Использование кавказских народных и восточных мелодий, которыми Рубинштейн хорошо владел, создало в опере много талантливой музыки.

«Демон» – первая русская лирико-психологическая опера. Этот жанр найдет наиболее полное воплощение в творчестве Чайковского. Особенно ощутимы связи с «Демоном» в опере «Евгений Онегин», написанной Чайковским через 2 года после премьеры «Демона». Один из лучших эпизодов оперы Рубинштейна – сцена-диалог демона и Тамары –

словом, твоей любви святым покровом одетый, я предстал бы там, как новый ангел в блеске новом. О, только выслушай, молю, я раб твой, я тебя

если б ты могла понять мою печаль, мои страдания, борьбу, стремления и желания, все, что я вынужден скрывать, что повесть о

Рубинштейн принадлежал к тем счастливым композиторам, которых при жизни исполняли и в России, и за рубежом. В этом ему, несомненно, помогала его артистическая слава. Перед ним, всемирно известным пианистом, растворялись двери оперных театров. Только в 70-х годах на оперных сценах Петербурга, Праги, Берлина, Гамбурга, Стокгольма, Мюнхена, Вены шли его оперы «Демон», «Маккавеи», «Фероморс», «Нерон», «Купец Калашников». Опера «Нерон» была заказана Рубинштейну директором парижской гранд-опера во время его гастролей в Париже. Либретто известного французского сценариста Жюля Барбье представляло собой типичный образец французской большой оперы с занимательной интригой, эффектными мелодраматическими и зрелищными сценами, танцами, шествиями. Рубинштейну, композитору-лирику, этот сюжет был, несомненно, чужд, но он хотел испробовать свои силы и в этом жанре. Музыка получилась неровной. Популярными страницами оперы стали «Эпиталама Виндекса», «Пою тебе, Бог, Гименей», «Ария Попей», «Дуэт Виндекса и Кризы», «Строфы Нерона».

0: Из автобиографических воспоминаний Рубинштейна.
1: В сентябре 1867 года я оставил консерваторию, так как разошелся во взглядах с некоторыми ее профессорами на самую суть и цель преподавания. Притом я действительно человек темперамента пылкого, да и крут. Я горячо все беру к сердцу, потому что горячо люблю самое дело.
0: В 1887 году Рубинштейн после длительного перерыва снова становится директором консерватории. Вот как он пишет об этом в своих воспоминаниях.
1: В 1887 году ко мне обратился один из директоров Русского музыкального общества с предложением возглавить консерваторию. Это было для меня сюрпризом. Я согласился, так как консерватории почти что грозило закрытие. Я раньше не предполагал, что мне придется вернуться. Но потом стало жаль консерваторию. Я ведь это дело считал своим. Мне было больно видеть, что там делается не то, что следует. Консерватория удивительно разрослась. Она должна была вырасти в вышину, идти вверх, к облакам. А она разрослась вширь и стала музыкальной фабрикой.
0: По-прежнему полной энергии и инициативы Рубинштейн во время второго директорства выдвигает и старается провести в жизнь ряд важных мер в учебно-художественном процессе. Кроме того, в связи с 25-летием консерватории Рубинштейн ходатайствует перед правительством о приобретении для нее собственного дома. Хлопоты увенчиваются успехом. Консерватория передается в постоянное пользование здание бывшего Большого театра на Театральной площади. Но работа по реконструкции здания под руководством архитектора Николя затягивается на 8 лет. В 1888-89 учебном году для студентов и профессоров консерватории Рубинштейн проводит специальный курс истории фортепианной литературы. Цель его была аналогична историческим концертам, лишь с той разницей, что Рубинштейн предпосылал исполняемым произведениям словесные пояснения. Говорил он кратко, образно, порой в форме любимых им афоризмов, давая оценки творчеству Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена.
1: Вспыхивает французская революция, появляется Бетховен. Творчество Бетховена – это музыкальный отклик трагедии, которая называется «Свобода, равенство и братство». Шуберт – для песни то, что Бетховен для симфонии, Бах – для фуги. Шуман внес музыку самого себя, внес субъективность. И Бетховен был субъективен, но субъектом Бетховена было все человечество, а субъектом Шумана он сам. Шопен – это Эолова арфа польского восстания 1831 года. Он писал субъективную музыку, но его субъект – весь польский народ. Шопен – душа фортепиано. Его 24 прелюдии должны быть настольной книгой каждого музыканта вместе с хорошо темперированным клавиром Баха и сонатами Бетховена.
0: Курс истории фортепианной литературы включал 32 лекции, 2 часа каждая. За это время Рубинштейн исполнил почти 900 пьес 57 авторов. Последняя лекция-концерт была посвящена Листу и заканчивалась исполнением песни «Лесной царь» Шуберта в транскрипции Листа.

0: Завершение лекции дирекция Русского музыкального общества отметила специальным адресом Рубинштейну. А профессора и преподаватели консерватории преподнесли ему серебряную доску с вырезанными на ней именами композиторов, чьи произведения он исполнял. Курс истории фортепианной литературы был записан и опубликован Цезарем Кюи. Критик справедливо заметил, что Рубинштейн достоин восхищения еще и потому, что все его действия продиктованы не эгоистическими целями, а направлены на благо других. Кюи назвал эту черту Рубинштейна «щедростью духа». Сам Рубинштейн в «Коробе мыслей» записал такие афоризмы.
1: «Кухонный запах в доме противен, но мне гораздо более противен в доме запах золота. Давать для меня большее наслаждение, чем иметь. Если я все же стремлюсь к последнему, то это только ради наслаждения иметь возможность давать».
0: Если под словом «давать» подразумевать и материальную сторону, то в течение всей своей жизни Рубинштейн роздал огромные средства. Он помогал студентам, неимущим писателям, художникам и артистам, голодающим крестьянам, погорельцам, сиротам, всем, кто обращался к нему, при том, что сам он жил весьма скромно. В 1883 году Рубинштейн передал большую сумму денег на основании памятника Глинке, а в 1887 году для консерватории на реконструкцию здания Большого театра. Возвратившись к директорству, Рубинштейн работал совершенно безвозмездно. Свое жалование он вносил в кассу помощи учащихся. Значительную часть дохода с исторических концертов Рубинштейн использовал на новое музыкальное дело – организацию первого в истории музыкального искусства международного конкурса исполнителей. Конкурс проходил в октябре 1890 года в помещении Петербургской консерватории. Он положил начало практике международных музыкальных соревнований в различных странах мира. Знаменательным в жизни Рубинштейна стал 1889 год. Это был год 50-летия его артистической деятельности. Юбилейные торжества проходили в Петербурге несколько дней. Рубинштейна чествовали в консерватории, в зале дворянского собрания, ныне большой зал филармонии. Исполнялись оперные, оркестровые и камерные сочинения Рубинштейна. Симфоническими концертами дирижировал один из первых учеников консерватории, уже прославленный композитор Петр Ильич Чайковский. Прозвучали «Пятая симфония», «Музыкальная картина «Россия», концертюк для фортепиано с оркестром, оратория, оркестровые фрагменты опер, в том числе и танцы из оперы «Фераморс».

0: 1891 году Рубинштейн уходит из консерватории. О причине можно судить по его собственным словам.
1: Я сделал все, что мог, что считал нужным и полезным для консерватории, но это еще не все, чего бы я хотел. Приходится сталкиваться с серьезными препятствиями и, главным образом, равнодушием со стороны лиц, которые могли бы прийти на помощь, и с враждебным отношением известной части нашей печати ко всему, что я делаю.
0: 4 следующие года жизни Рубинштейна связаны с Дрезденом. Он часто выезжает на постановки своих опер, участвует в благотворительных концертах. В своей книге «Короб мыслей» Рубинштейн замечает.
1: Я выступал публично до тех пор, пока чувствовал, что перед публикой играю лучше, чем для себя дома, но отрекся от публичных выступлений с тех пор, как заметил, что я дома для себя играю лучше, чем перед публикой.
0: Что касается сочинения музыки, то в письме к музыкальному издателю Зенфу Рубинштейн пишет.
1: «Сочинять я больше не намерен, уж чересчур много насочинил. Для желающих познакомиться с моими сочинениями и этого довольно».
0: Однако принятое решение было вскоре отброшено. Об этом свидетельствуют строки из письма к матери.
1: «Я буду несказанно рад, когда снова смогу предложить человечеству симфонию, оперу или что-либо другое».
0: Рубинштейн пишет в эти годы оркестровые и множество вокальных произведений. Большую известность обрела среди них баллада «Перед воеводой молча он стоит» на слова Тургенева. В эти годы Рубинштейн пишет свои литературные труды, автобиографические воспоминания и 2 книги «Музыка и ее представители» и «Короб мыслей». В них он изложил в очень живой и оригинальной форме свои взгляды на различные явления жизни, политики, философии, религии, искусства. Одна из записей чрезвычайно важна для характеристики гражданственных взглядов Рубинштейна.
1: «Казалось бы, человеку должно быть где хорошо, там и родина. Однако это безусловно не так. Патриотизм в нем так силен, что будь то Сибирь или Сицилия, цивилизованная или дикая страна, с деспотическим или республиканским правлением, он чувствует тоску по родине, если судьба занесла его вдаль от Отечества. Патриотизм в человеке прирожден».
0: Сыграв 23 мая 1894 года концерт для учащихся Штутгартской консерватории, он приезжает в Петербург. Прожить ему оставалось совсем немного. Сердце было подорвано постоянным нервным перенапряжением. Хотя Рубинштейн и говорил, что жизнь не представляет для него ценности, но до последней минуты он не думал, что конец столь близок. Он скончался скоропостижно в ночь на 8 ноября 1894 года на своей даче в Петергофе. Торжественная церемония похорон состоялась в Петербурге 16 ноября, в день, когда Рубинштейну исполнялось 65 лет. Рубинштейна похоронили в Александро-Невской лавре, недалеко от могил Глинки, Даргомышского, Бородина, Мусоргского, Чайковского. Летом 1896 года Петербургская консерватория заняла новое здание на Театральной площади, в котором она помещается и поныне. Рубинштейн не дожил до этого знаменательного дня, но он незримо присутствовал на торжестве открытия. Его увертюра, одно из последних его сочинений, звучала под сводами нового здания. Чтобы увековечить память основателя консерватории, было решено установить его скульптурное изображение в фойе большого зала.

0: Ленинградская консерватория – это лучший памятник ее основателю. В день открытия консерватории Рубинштейн обратился к педагогам и учащимся с напутственной речью. Речь завершалась словами, которые и сегодня полны глубокого общественного и этического смысла.
1: Будем работать вместе. Будем помогать друг другу. Будем стараться дорогое для нас искусство поставить на ту высоту, на которой оно должно стоять у народа, столь богато одаренного способностями к музыкальному искусству. Будем же неутомимыми служителями того искусства, которое возвышает душу и облагораживает человека.

Сегодня мы познакомим наших слушателей с записями известной кубинской певицы Марии Ремола. Музыкальная одаренность и увлеченность искусством жителей острова Свободы, как вот уже 20 лет после революции 1959 года называют Кубу, общеизвестно. Может быть, несколько меньше знакомы нам история и нынешний этап существования кубинского оперного театра. А между тем, гаванская опера издавна считалась известнейшей в Центральной Америке. В первые десятилетия нашего века на ее подмостках выступали знаменитые итальянцы Энрико Карузо, Тита Руффо, Паскуале Амато. Правда, в собственные национальные исполнительские таланты буржуазная публика здесь отказывалась верить. В противоположность этому Демократическая Республика Куба не только охотно принимает у себя известных музыкантов разных стран мира, но и направляет на крупнейшие фестивали в признанные центры культуры посланцев своего искусства. Слушателям многих стран знакомы имена дирижера Энрике Гонсалес Мантичи, сопрано Ирис Бургет, теноров Армандо Пико и Маноло Альварес Мера. Давним любимцем международной аудитории стал кубинский баритон Рамон Кальсадилья, лауреат конкурса молодых оперных певцов в Софии, победитель итальянского конкурса имени Бениамино Джилли. С успехом гастролировала в городах Европы, в том числе и Советского Союза, сопрано Мария Ремола. Об искусстве этой певицы и пойдет наш рассказ. Кубинский критик Анхель Васкес Миларес говорит о ней. Ремола – это один из самых прекрасных и выдающихся голосов, рожденных нашей страной. Пожалуй, для того, чтобы оценить искусство вокалиста в полной мере, лучше всего послушать его в исполнительски сложном и хорошо известном произведении. Для колоратурного сопрано это, например, большая ария Виолетты Валери из первого акта оперы Джузеппе Верди «Травиата». Мария Ремола исполняет ее в сопровождении Национального симфонического оркестра Кубы под управлением Феликса Герреро.

Все, у кого популярнейшие арии Виолетты, как говорится, на слуху, конечно, обратили внимание на необычность ее концовки. Вместо традиционного для колоратурной певицы ми-бемоль в финале арии, Мария Ремола берет здесь ля третьей октавы. Поразительные верхние ноты, свобода, яркость и полетность их звучания позволяют сопоставить кубинскую певицу с выдающимися сопрано нашего века – немкой Эрной Зак и француженкой Мадо Робен, о которых рассказывалось в наших передачах. Конечно, красота, виртуозность и обаяние пения не заключаются в одних только сверхвысоких нотах, и Мария Ремола, подобно своим предшественницам, превосходно сознает это. О том, что в палитре выразительных средств кубинской певицы, кроме уникальных верхов, есть и трогательный лиризм, и высокий драматический накал, и тонкое ощущение поэтического слова свидетельствует запись арии Лью из первого акта оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Нежная, хрупкая Лью, рабыня, любящая принца Калафа, в последний раз просит своего повелителя не бросать вызов судьбе, отступить от жестокой Турандот, вспомнить о слепом отце Тимуре и о ее любви.

Особый интерес представляет испанский оперный репертуар Марии Ремоле, в рамках которого, ввиду общности языка, складывались эстетические и художественные устремления певицы. Из 6 оперных произведений испанского композитора рубежа 19-20 столетий Энрике Гранадоса наибольшую известность получили «Гойески» – своеобразные музыкально-сценические вариации на темы полотен великого испанского живописца Франсиско Гойи. Опера «Гойески» была впервые поставлена в январе 1916 года. Знаменитая героиня серии картин Гойи, красавица Маха, оживает в одной из сцен оперы Энрике Гранадоса, названной «Ла Маха и Эль Руисеньор» – «Маха и Соловей». Сейчас вы услышите эту сцену. Исполнители Мария Ремола и Национальный симфонический оркестр Кубы под управлением Феликса Герреро.

Мария Ремола щедро дарит свое искусство соотечественникам, выступая на оперной сцене и в оперетте, исполняя классический концертный репертуар и любимые народом испанские и кубинские сарсуэлос и популярные эстрадные кансьон. И, вероятно, поэтому благодарные слушатели восхищенно и ласково называют ее кубинским соловьем «El Ruy Señor Cubano». С концертным репертуаром певицы мы познакомим радиослушателей в следующем выпуске нашей программы. Завершает краткий рассказ о Марии Ремола, оперной певице, запись знаменитой легенды «Лакме» из оперы «Лео де Либе», ставшей одним из лучших вокально-сценических достижений певицы.

0: Нравится песня.
1: На столе от лампочки круг, а за кругом в комнате мрак. В круге сразу видно, кто друг, кто во мраке ясно, что враг. Девочка рисует дома, над домами вьются дымы, и еще не знает сама, кто чужие здесь, а кто мы.

Несколько сот яблоки на ветках висят, сами так и просятся в рот. Что для жизни надо, все есть, чего нету, значит пустяк. Решено, мы жить будем здесь, решено, мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, не заметим новых врагов. В этом мире все любят всех, и до смерти здесь далеко. Здесь покой и извечный закон, незнакомо здесь слово вдруг. Жалко, что кончается он там же, где от лампочки круг. Там же, где от лампочки круг. Там же, где от лампочки круг.

0: Так лежал бы человек, спокойно глядя в небо.
1: От крестных детей.
2: Спасибо.

Наш концерт сильно затянулся, но он так прекрасно идет, что просто жалко обрывать. Значит, давайте так. Или скажем еще две, или скажем еще пять. Меньше, чем две нельзя, больше, чем пять тоже нельзя. Большинство. Глаз народа, глаз Божий. Стихи Александра Городницкого. Элегия.

Но тут просто спеть колыбельную сыну, где услышать. Сегодня она не войдет, конечно же. Так, но если вспоминать песни, написанные не на мои стихи, то нельзя не вспомнить имя Иосифа Бродского. Значит, песня, которая сейчас прозвучит, такое длинное довольно произведение. Отрывок из поэмы «Шествие» с комментарием к этому отрывку. Называется «Романс Чесняги и хора».

глупцы, придурки, умники, послушайте меня. Как честностью прославиться, живя в добре и зле. Что сделать, чтоб понравиться на небе и земле? Я знал 4 способа, покуда не умрешь, надеяться на Господа. Ха-ха, приятель, врешь. Я слышу смех, или кажется мне этот жуткий смех. Друзья, любите каждого,

Он выпил лишнего, он ищет дураков. Я слышу смех, наверное, я слышу шум машин. Друзья, вот средство верное, вот идеал мужчин. Берите весла длинные,

Стучите в твердь лопатами, марайте, белый лист воздастся и заплатится. Ха-ха, приятель, свист. Ты нас считаешь дурнями, считаешь за детей. Я слышу смех, я думаю, что это смех людей. И я скажу, что думаю. Пускай в конце концов я не достану курева у этих наглецов. О, как они куражатся! Но я скажу им всем, четвертое и, кажется, ненужное совсем, четвертое и лишнее, души и тела лень. За ваши чувства высшие цепляйтесь каждый день. За ваши чувства сильные, за горький кавардак цепляйтесь крепче, милые. А ну заткнись, чудак, чего ты измываешься? Ты хлебала, заткни, чего ты дорываешься над честными людьми? Земля и небо Господа, но нам дано одно. Ты знал четыре способа, но все они дерьмо. Но что-то проворонил ты, чтоб сыто есть и пить. Ты должен постороннему на горло наступить. Прости, мы извиняемся, но знал ли ты когда, как запросто меняются на перегной года? Взамен обеда сытного, взамен люблю-люблю труда, но непосильного, с любовью порублю. И нам дано от Господа немногое суметь, но ключ любого способа, но главное посметь заехать в рожу и обмануть посметь, и жизнь на жизнь похожа. Но более на смерть предоставляю каждому судить. Кого здесь надо просто посадить на цепь и за решетку? Чудеса! Не лучше ли будет отвести глаза и вновь

Дорогие друзья, ну вот вы понимаете все сами. Вот уже люди поднимаются, время 12 час. Это уже... Где обещанная пластинка? Как? В июле будет в магазинах. Где же она еще? Никто не может ответить нам на этот вопрос. Пожалуй, кроме вас. Ваши постоянные поклонники. Спасибо большое. Пластинка, все нормально с ней, все хорошо. Все инстанции она уже прошла, теперь осталось только сделать ее, значит, вот на заводах, она уже там находится. Ну, я думаю, что в июле-августе она выйдет в продажу, вот эта сама пластинка.

И в заключение, песня, которую я не мог не спеть, тема, которую нельзя не задеть. Я очень осторожно отношусь к этой теме. Для нас, детей войны, это событие чрезвычайное. Больше того, это самое сильное событие в нашей жизни. Вот. У меня всего две песни есть такие. Песня называется «Возвращение». Осенний город погрузился в дым, и горожан как будто размело. Здесь не о чем и незачем двоим. Мне одному и пусто, и светло. Вот, кажется, знакомый поворот. Зачем я оказался за углом? Скрипит калитка крашеных ворот. И вот передо мною отчий дом. Я сквозь асфальт булыжник узнаю и дровяные склады над травой. Я поднимаюсь в комнату мою, твое лицо мерцает надо мной. Ах, ради Бога, просьба не вставать, не прервать из-за меня дела. Скрипучая железная кровать, я точно помню, где она была. Ну, здравствуй, мама, что там наш буфет? Отец на фронте, в доме тишина. И печь, как лед, и хлеба тоже нет. Да-да, конечно, это все война. Ты плачешь, мама, младший сын седой. Ну что же плакать, внучки в институт. Лишь ты одна осталась молодой. Ну а для нас живых года идут. Я помню год и месяц, даже день. Твое лицо сухое, как пустырь. Из нас в живых остаться мог один. И этот выбор совершила ты. Я должен знать, свой провожая век и черпая из твоего огня, что прожил эту жизнь как человек, и что тебе не стыдно за меня. Вы говорите, длинный разговор. Я понимаю, вам пора ко сну. Да-да, конечно, выходя во двор, я непременно эту дверь замкну. Вечерний город зажигает свет. Блокадный мальчик смотрит из окна. В моей руке любительский портрет. И год на нем, когда была

0: Есть, друзья, события, которые не подвластны времени, не тускнеют в памяти человеческой. Вот и о героической обороне нашего города, о мужестве его граждан и солдат написано множество книг в прозе и стихах, созданы кинофильмы и песни, кисти художников запечатлели на полотнах неповторимые картины прошлого. Мы никогда не забудем, никогда не перестанем с благоговейным чувством вспоминать, как в долгие страшные 900 дней блокады рядом с передовой под ливнем снарядов и мин трудились наши люди, не зная усталости во имя победы, и как, забыв о ней же, об усталости, отражали десятки бешеных атак в день воины в окопах, твердя только три слова: «За нами, Ленинград!». Вот наступает 27 января, день снятия блокады. Могу ли я, журналист и гражданин, переживший вместе со всеми ленинградцами все тяготы того времени, говорить сегодня о чем-нибудь другом? Разумеется, нет, тем более, что слушают меня сейчас ребята, школьники, во всяком случае, для них предназначен этот рассказ. Некоторые взрослые, например, считают, что с детьми не обо всем можно говорить, и что не стоит их огорчать воспоминаниями о горестях, о потерях, о тяжелом военном времени. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что человек в 10-12, а тем более в 14 лет уже понимает, что к чему. Он должен знать, как все это было, какой ценой завоеваны сегодняшние мирные дни. Может быть, вы, мальчишки и девчонки, и ценить их тогда будете больше. Какое счастье, мои юные друзья, что вы никогда подобного ничего не слышали и не услышите. Но знать о минувшем вы должны. И я собираюсь говорить с вами обо всем откровенно, без обиняков и недомолвок. Слушайте. В августе 1941 года были перерезаны последние пути из Ленинграда в другие города. Уже пронзительно ревели в репродукторах сирены, и черный дым пожарищей бомбежек стлался над нашим городом. Мы все стали солдатами, все как один, мужчины и женщины, старый, млад. Город фактически был отрезан от всей страны. Кольцо блокады сомкнулось, дорог на большую землю не было. И только один вид связи действовал безотказно – радио. Только по радио ленинградцы узнавали, что делается на других фронтах. И только через эфир Москва, вся наша родина, знала, что происходит в Ленинграде. А это было необычайно важно тогда, чтобы все советские люди всюду знали каждый день, как борется и как живет Ленинград, чтобы они чувствовали его горячее дыхание. Мы ничего не скрывали, мы говорили только правду. Народ наш понимал, как нам тяжело в голоде, холоде, под непрерывным обстрелом, но народ наш также знал, держится город на Неве, не сдался, не склонил головы ни вчера, ни сегодня и никогда не станет на колени перед врагом. В декабре 1941 года, выступая по радио, наша замечательная, блокадная, как мы ее тогда называли, поэтесса Ольга Бергольц устами всех жителей города говорила. И сейчас эти строки повторит старая пленка.
1: Ленинград в декабре, Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это должны одолеть.
0: Да, мы все одолели. Вспоминается мне встреча тех же дней у нас на радиостудии. Пришел с фронта солдат, такой высокий, чуть сутулый, уже немолодой человек, в шинели не по плечу, в обмотках, с винтовкой в руках. Он сказал: «Вы знаете, у меня очень мало времени, я должен срочно явиться в части. Кто знает, может быть, завтра бой. Очень прошу дать мне возможность высказаться по радио». Это оказался известный астроном, профессор Ленинградского университета Кирилл Федорович Огородников. Он произнес тогда у микрофона речь, которую закончил вот этими словами.
2: «У меня много учеников, много друзей и знакомых. Я хочу, чтобы они знали, что их профессор и коллега, красноармеец Огородников, будет стойко как подобает советскому воину, сражаться с ненавистным врагом, сражаться до полной победы.
0: Профессор и солдат Огородников стойко, как подобает советскому воину, защищал родной свой город. Однажды ночью в часы затишья кто-то из молодых солдат его отделения, переползая из одной траншеи в другую, нашел в кустах книжку, старую, растрепанную, без обложки. Он захватил ее с собой, и вот в окопе при свете коптилки воины без труда, но не без удивления, узнали в этих строчках поэму Пушкина «Полтава». В книжке, как рассказывает Кирилл Федорович, теперь через 23 года не хватало последних страниц.
3: Но можете себе представить, что мы эти несколько страниц вспомнили сообща. Прошло 100 лет, и что ж осталось от сильных, гордых сих мужей, столь полных волею страстей? Их поколение миновалось, и с ним исчез кровавый след насилий, бедствий и побед. В гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе, лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе. Ну вот, вы знаете, эти слова меня на всю жизнь как-то запомнились, и я их никогда не забуду, потому что мы вот при свете маленькой коптилочки с увлечением читали о славе русского оружия, и у нас у самих росло чувство, что мы не посрамим землю русскую. И мы не посрамили землю русскую. И сегодня и мне, и другим моим товарищам не стыдно выступать перед ленинградцами молодыми. Потому что мы знаем, что то, что мы должны были сделать, мы сделали. Наш город мы отстояли.
0: Да, солдаты и жители Ленинграда отстояли свой любимый город. Но откуда же брались силы, откуда черпали энергии, усталые и истощенные от непомерного труда и голода люди? Спросим об этом сегодня, через 20 лет, обыкновенную женщину, рядовую из армии защитников города, одну из тех, кто отстаивал Ленинград с лопатой, когда нужно было рыть окопы, с киркой, когда требовалось убирать развалины, с медицинской сумкой и носилками в часы бомбежек. Спросим у Лидии Ефимовны Агафоновой, что придавало силы ленинградцам в те полные жестоких испытаний дни.
4: Ощущение необходимости и реальной своей нужности, своей незаменимости. И, кроме того, еще несокрушимая вера в победу. Вот это давало силы ходить нам по этим дантовым кругам ада, который был страшнее нашей блокады, потому что там впереди была безнадежность, а у нас была вера в победу.
0: И борьба.
4: Борьба для победы. Я счастлива и горда, что, несмотря на все трудности, ни на один день не оставила ни трудового, ни боевого поста, потому что наше дежурство на крыше, ведь это тоже был боевой пост.
0: Да. Вот прошли годы, Лидия Ефимовна, а что вам из пережитого, ну, что ли, чаще всего вспоминается?
4: Что вспоминается? Ну вот видишь иной раз людей, которые, заходя в булочную, ворчат, что хлеб иной раз недостаточно свеж, что нет достаточно большого ассортимента. А знаете ли вы, ну вы-то, конечно, знаете, но знают ли многие, те, кто не провел здесь эти дни, что такое значил хлеб?
0: Да, вот, Лидия Ефимовна, вы говорите о хлебе. А я, честно говоря, до сих пор не могу видеть, как люди, например, вот в столовых кусочек хлеба возьмут в рот, откусят и бросят. Есть такие. Вы знаете, это у меня вызывает такой, ну что ли, яростный душевный протест. Вот до сих пор не могу понять, как можно к хлебу так относиться. Видимо, у людей, переживших блокаду, это останется на всю жизнь.
4: Вы помните, какой Вера Индер в Пулковском меридиане? Хлеб, деточка, не черный.
0: Он святой.
4: Он святой. И хлеб был святым. Моя дочь, которая оставалась вместе со мной поднималась на крышу, вместе со мной гасила зажигалки, она говорила: «Мама, правда хлеб вкуснее пирожного?»
0: Да, конечно. Детям было тогда особенно тяжко. Сколько лет было вашей дочери?
4: Ей было тогда 11 лет. Она была не по годам вытянувшись, худенькая девочка. Она была в 6-м классе. Но можно ли было долго заниматься в классах с зафанеренными окнами, заледеневшими стенами, когда худенькие ручки, озябшие, едва удерживали карандаш, а внутри сосало от голода? Я скажу вам, что самым страшным для меня днем был день, когда я, вернувшись домой с работы, застала Еленку на кровати. И когда я стала ее тормошить, она сказала: «Мамочка, оставь меня, я согрелась, мне так хорошо, я полежу». И это было самым страшным.
0: Да, потому что лежать было нельзя.
4: Те, кто лежал, те оставались лежать навеки. Я начала ее тормошить, я ее подняла и заставила ее натирать пол. Правда, без мастики. На нее были возложены обязанности по хозяйству. Нелегкая обязанность хождения в булочную, знаете, в валенках, в больших мужских валенках, в клетчатом пледе, который ее оборачивал вплоть до самых бровей. И вот она топала в этих валенках, зажимала в кулачке право на жизнь.
0: Карточки.
4: Хлебные карточки, да. И вот она получала хлеб, простояв перед этим в очереди в страшном волнении. Привезут, не привезут. Хватит, не хватит. И когда она получала хлеб...
0: Нужно было еще великое мужество, чтобы донести его целым до дому.
4: О, да, это было великое мужество. И она всегда приносила хлеб со всеми довесками домой, ни к чему не притронувшись. Хотя так легко было съесть соблазнительный кусочек. Это, конечно, был героизм. И героизмом было и то, что она сумела от своего очень скудного пайка, а мы делили с ней все поровну, по крошке скопить маме ко дню рождения несколько сухариков.
0: Я себе представляю, как мама была взволнована тем чувством, которое я заставила дочку собрать этот хлеб, который ей самой так был нужен.
4: Ну, а потом, так как этих хозяйственных хлопот было недостаточно, чтобы заполнить всю жизнь, она пошла работать. И она делила время свое между хозяйством, работой и своими дежурствами, как связная у ворот дома. И в результате она попала в первую очередь лиц награжденных очень славной, очень почетной, дорогой нам медалью за оборону Ленинграда.
0: Это в сколько лет?
4: 14.
0: 14 лет.
4: А затем она получила вторую медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Она не зря провела эти 900 дней в городе.
0: Вот видите, и ребята наши тогда повзрослели, они тоже защищали свой город. Тысячи таких, как Елена Агафонова, дежурили у подъездов домов, несли службу ПВО, стояли на крышах, гасили зажигалки, помогали врачам в больницах, словом, воевали. Глядя на старших, они не жаловались, не хныкали, а только крепче сжимали кулачки. И такой народ фашисты хотели поставить на колени. Бешено штурмуя город с воздуха и земли, они ежедневно кричали на весь мир: «Ленинград уже у наших ног, он вот-вот сдастся на милость победителя!» Помню, я видел в одной грязной газетенке, которую гитлеровцы издавали в захваченном ими городе Ленинградской области, такую фотографию: гостиный двор, а у входа в него эсэсовец в каске, такой, знаете, липовый снимок-монтаж, и подпись под ним: «Наши солдаты уже в Ленинграде». Они, собственно, не сомневались, что войдут в город, и даже назначили сроки торжественного парада войск на Дворцовой площади, и широко разрекламировали предстоящий офицерский банкет в Астории, даже пригласительные билеты на этот банкет отпечатали. А в эфире у них что творилось? Бесконечные речи гитлеровских главарей, тысячеустные вопли «Хайль!», победные марши. А Ленинград же стоял, ощетинившийся, несгибаемый, твердый. Дымили трубы заводов, работавших на оборону, напряженно трудились люди в учреждениях, исполкомах, партийных организациях, газетах. И у нас на радио тоже горячие стояли денечки. Все редакции Большого дома на улице Пролеткульта служили войне. Корреспонденты разъехались по фронтовым частям, редакторы днем и ночью склонялись над рукописями, микрофон выключался только

0: шли жадно, оценивая каждое слово, особенно если оно было с фронта, если звучал голос бойца или передавался рассказ о боевых действиях. Я хочу сейчас несколько слов сказать о своих товарищах по работе, живых и павших. Они тоже были солдатами Ленинграда, беззаветно ему служили. Яков Бабушкин, старший редактор, весельчак, жизнелюб, умница, погиб под Нарвой. Ася Аскинадзе, корреспондент «Последних известий». Словно сейчас ее вижу перед собой. 22 года, две тяжелые длинные косы, брови в разлет. Красавица, не оторвешь глаз, умоляла редактор. Пошлите на фронт, хочу быть в гуще событий. Послали. Не вернулась. Литературные сотрудники Николай Верховский, Всеволод Римский-Корсаков, Леша Мартынов, чудеснейшие парни, умерли от голода в нашем доме, здесь, на улице Пролеткульта. Но те, кто мог хоть как-то двигаться, продолжали свою работу в эфире. Был у нас такой автомобиль, и небольшой бригадой мы отправлялись к месту наиболее активных действий. Включали там микрофон, вели запись на пленку, и уже через час-другой город имел возможность слушать голоса своих солдат. И, разумеется, каждый защитник Ленинграда, как бы ему ни было трудно, считал своим долгом послать родному городу привет и заверить его, что враг не пройдет. Это было тогда очень важно для каждого — услышать такие слова. Но случалось, что бойцам было не до речей, и тогда за них говорила обстановка. Эта короткая запись на пленке произведена в сентябре 1941 года в момент боя где-то на переднем крае. Пленка давно хранится в нашем архиве, и не раз уже в памятные дни я заставлял ее вновь звучать. Вы слышите эту страшную симфонию и голос радиожурналиста. А между тем, там был еще один человек, без которого не сохранился бы этот документ. Рядом со мной всего метров 10, пригнувшись к земле, прикрывая собой от осколков аппарат звукозаписи, склонилась совсем молоденькая девушка. И будто бы не рвутся снаряды и не лают отвратительно мины, ей все нипочем, ей ничего не страшно. Это Любовь Спектр делает свое дело, записывает радиорепортаж. Солдатская медаль за отвагу, достойная награда смелой нашей Любе. Простите, виноват теперь Любовь Самовна Спектр, главному инженеру Ленинградского радио. И еще один короткий репортаж из прошлого, и еще одно имя, которое я должен сегодня назвать.
1: За Ленинград! Огонь! Первое готово! Первое орудие!
0: Это происходит в 1943 году на одной из батарей в момент подготовки к прорыву блокады. Журналист комментирует, а все это записывает на пленку строгий и немногословный юноша в очках Леонид Ершов. Простите, теперь Леонид Григорьевич Ершов, один из самых опытных звукооператоров нашего радио. Вот так мы и жили, держались, как все, трудом, борьбой и верой. Вы знаете, как совсем недавно, перебирая в ящике письменного стола старые бумаги, я вдруг обнаружил очень интересный документ. Несколько больших листов, наспех, видимо, вырванных из конторской книги, дебет, кредит, такие бухгалтерские термины. Но на этих листках не столбики цифр, а мелкий убористый почерк. Вчитываясь в эти строки, вдруг узнаю, да ведь это рука Всеволода Вишневского, да-да, замечательного нашего ленинградского писателя и гражданина. 6 страничек, написанных торопливо и страстно. Это оказался каким-то образом, даже не помню точно каким, попавший ко мне текст речи Всеволода Вишневского, который он произнес по радио в дни, когда началось решительное наступление наших войск. Вот они передо мной, эти пожелтевшие уже от времени странички. И я прочту вам несколько строк, но прочесть их так, как это делал Вишневский, это просто невозможно. Каждый, кто хоть когда-нибудь слышал Всеволода Вишневского, навсегда запомнил его горячий темперамент, ораторский. И мне хочется прежде всего напомнить его голос, как он говорил.
2: У нас снежные вьюги, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонада. Ленинград, верный своей традиции, гордый город, город октября, сказал: «Ни шагу назад!» И фронт понял это, понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились! Враг завязан в болотах, в лесках, на ручьях, где попало. и не

0: никаких особых рубежей, а есть просто наша народная воля, воля к обороне, к жизни и к победе.
1: Вот так говорил этот пламенный человек. Можете себе представить, как же взволнованно звучал его голос в момент, когда ленинградские войска пошли вперед. Пленки с этой речи, к сожалению, не сохранилось, а говорил он вот что. «Душа не может вместить всего этого потока мыслей, чувств, эмоций, переживаний, которые нахлынули в эти часы на каждого ленинградца. В несколько веков раз выпадают такие события, как ленинградская оборона. Да, впрочем, таких оборон и не было. Ну что, Гитлер, оказывается, есть сила, которая может проломать блокадные линии. Это сила Ленинград, его люди, поразительные его люди. О, мы много еще будем с вами говорить об этой битве, но это потом. Бой продолжается в радости своей. Обратите первую мысль к фронту». Чем вы сегодня помогли ему? Чем вы его порадовали? Чем одарите бойцов, которые идут сквозь болота и леса по пояс снегу под огнем? Поможем же фронту всем, что только мы можем сделать. Будем доламывать, опрокидывать врага, гнать его, гнать. У воли и силы у Ленинграда хватит. Мы за все рассчитаемся с Гитлером. Уже начали расчеты. Так говорил человек и гражданин, страстно, как и все мы, мечтавшие о победе. И этот день пришел. Наступил 900-й и последний день блокады. Я с особым удовольствием, друзья, сейчас включу записанный на пленку репортаж, который звучал в эфире ровно 20 лет назад.
2: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Мы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать в победе своих героев. Город в напряженном ожидании. В эти секунды на Марсовом поле, на берегу Невы, вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и невзгод. Площади, бульвары, гранитные набережные Невы полны народу. Даже на крышах люди. Вон там во время боевых тревог ленинградцы стояли на вахте. И теперь с этих крыш они будут любоваться восхитительным зрелищем. Вот она, наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет. Салют Ленинграда!
1: Это было, друзья, 20 лет назад, но не забудется никогда.

0: так же, как и вилла, утопавшая в цветах, вовсе не была тем, чего он ожидал, хозяйка этой виллы одним лишь видом своим вносила сумятицу в его расчеты и предварительные соображения. Мадам Шалон, 40 лет, не соответствовала обычным представлениям о женщине-убийце. Она не напоминала ни Клеопатру, ни, напротив, ведьму. Скорее, Минерва, богиня мудрости, сказал он себе, любуясь ее большими влажными глазами, почти не уступавшими в яркости синеве кабальтовой глади Средиземного моря. Оно блестело за высокими окнами гостиной, в которой они сидели.
1: Рюмочку дюбоне, инспектор Мирон.
0: Инспектор колебался, и в глазах ее засветилась беззлобная усмешка. Воспитанность, однако же, не позволила ей улыбнуться открыто.
2: Спасибо, с удовольствием.
0: Мадам Шалон первая сделала маленький глоток, как бы едва заметно намекая, вот видите, мосье Мирон, вам ничто не угрожает. Это было сделано искусно. Не слишком ли искусно?
1: Вы пришли, чтобы выяснить, как я отравила своих мужей?
2: Мадам, я...
1: В префектуре вы, наверное, уже были. И вся Вилья Франко считает меня отравительницей.
2: Мадам, я пришел просить разрешения извлечь из могилы тело Шарля Вессера, умершего в январе 1939 года, а также тело Этьена Шалона, умершего в мае 1946 года, с целью судебно-медицинского исследования некоторых внутренних органов. Вы отказали в этом разрешении сержанту Люшеру из местной полиции. Почему?
1: Люшер – грубый человек. Я нашла его просто отвратительным. В отличие от вас, он полностью лишен тонкости. Так что я отказала человеку, а не закону. Вам я не откажу, инспектор Мирон.
2: Вы мне льстите.
1: Потому что я совершенно уверена, зная методы парижской полиции, эксгумация уже проведена втайне от меня. И анализы не установили присутствие какого-либо яда. Вы в растерянности, ничего не найдено, что делать дальше. И вот вы, новый человек в расследовании этого дела, приехали ко мне, чтобы оценить меня, мой характер, мою способность к самоконтролю, и чтобы выведать в разговоре со мной, хотя бы косвенные доказательства моей вины.
0: Стрелы так точно поразили цель, что не имело смысла что-либо отрицать. Лучше прибегнуть к обезоруживающей прямоте.
2: Совершенно верно, мадам Шалон. Вы не ошиблись. Но если умирают один за другим два мужа, оба пожилые, но еще вовсе не старые, оба от острого пищеварительного расстройства, оба меньше, чем через 2 года после свадьбы. Причем оба оставляют вдове немалые деньги. Вы меня понимаете?
1: Конечно. Хотите услышать мое признание, инспектор Мирон?
0: Это была женщина в расцвете. Пленительная женщина. И ее голос, в котором звучали чуть ли не ласкательные нотки, заставил Мирона внутренне напрячься. Ловушка.
2: Если вам будет угодно это сделать, мадам Шалон, опасная женщина, очень опасная.
1: Мне будет угодно.
0: Мадам Шалон больше не улыбалась. Дуновение ветра из открытого окна донесло до него аромат ее духов. Или это был аромат сада? Из осторожности он не вынул блокнот. Не может быть, чтобы она так легко призналась. И все же...
1: Вы знаете что-нибудь об искусстве приготовления пищи, мсье Мирон?
2: Я из Парижа, вы разве забыли?
1: И об искусстве любви тоже.
2: Я ведь уже сказал, что я из Парижа.
1: Тогда я могу сказать вам, что я, Гортензия Евгения Виллеруа Вессер Шелон, медленно и намеренно, с полным сознанием цели, убила своего первого мужа Шарля Вессера. 57 лет, а затем и второго, Этьена Шалона, 65 лет.
2: Но это была причина, я полагаю. Не сон ли это, или она сошла с ума?
1: За Вессера я вышла по настоянию своей семьи. Шарль Вессер, как я вскоре поняла, был свиньей. Свиньей с волчьим аппетитом. К тому же, инспектор, он был грубиян. Беспрестанно сквернословил, бахвалился, обманывал бедных и невинных. Но сущая свинья, поверьте мне, вечно грязный, неопрятный, со всеми отвратительными привычками пожилого возраста и вовсе без присущего к этому возрасту достоинства. Так вот, своей необычной прожорливостью он испортил себе желудок.
0: Инспектор еще в Париже собрал всю информацию о Вессере и составил примерно такое же представление о нем, поэтому сейчас он только кивнул.
2: А мсье Шалон?
1: Он был старше, как и я была старше, когда выходила за него замуж.
2: У него тоже было плохое пищеварение?
1: Несомненно. Что еще усугублялось его слабоволием? Он ни в чем не мог себе отказать. Возможно, он был менее груб, чем Вессер. Возможно, более испорчен по сути своей, потому что чересчур тесно общался с немцами во время оккупации. Почему они всегда заботились о том, чтобы у нас не было недостатка в самой лучшей, самой дорогой пище и в тонких винах, когда каждый день дети падали на улицах от голода? Пусть я убийца, инспектор, но я еще и француженка. Я решила без всяких сожалений, что Шалон должен умереть, как умер Вессер.
2: Как именно, мадам Шалон?
1: Вы знакомы, может быть, с такими блюдами, как индейка, фаршированная каштанами, котлеты деваляй по-индейски, омлет с сюрпризом по-неаполитански, баклажаны по-турецки, жаркое из перепелов.
2: Остановитесь, мадам Шалон, у меня разыгрался зверский аппетит, и в то же время я погребен под грудой съестного. Такое богатство пищи, такое...
1: Вас интересовал мой метод, инспектор Мирон. Я использовала эти блюда и еще сотню других. И в каждое из них я добавляла частицу...
0: Гигантским усилием воли инспектор не дал своему голосу дрогнуть, когда спросил...
2: Частицу чего, мадам Шалон?
1: Вы наводили обо мне справки... Вы знаете, кто был мой отец?
2: Жан-Мари Веклеруа, гениальный повар, непревзойденный ученик непревзойденного Эскофье. Его называли единственным достойным преемником Эскофье.
1: Вот именно. А ведь когда мне было 22 года, отец сказал, что если не принимать во внимание некоторых моих мелких погрешностей в приготовлении наиболее изысканных бульонов... Он считает меня равной себе в поварском искусстве.
2: Очень интересно. Снимая перед вами шляпу, но вы сказали, что вкладывали в каждое из этих несравненных блюд частицу...
1: Частицу моего искусства, и не больше. Только это и ничего другого, инспектор. Искусство Эскофье и Вильруа. И разве такие, как Вессер и Шалон, могли устоять? 3-4 раза в день я обильно кормила их калорийнейшей пищей, величайшим разнообразием. Они набивали себе животы, спали, потом вновь набивали животы и пили вино, много вина, чтобы опять съесть и есть. Странно, что они при такой диете еще довольно долго протянули.
0: Тишина напоминала биение далеких часов. Инспектор Мирон поднялся так резко, что женщина испуганно вздрогнула.
2: Вечером вы поедете со мной в Ниццу, мадам Шалон.
1: В полицейский участок, инспектор?
2: Нет, в казино, мадам. Мы будем пить шампанское, слушать музыку и разговаривать.
1: Но, инспектор Мирон...
2: Послушайте меня, мадам. Я холостяк, 44 лет. Говорят, выгляжу еще неплохо. У меня есть сбережения. Меня нельзя назвать крупным призом, но и пренебрегать мною не стоит. Я хочу умереть.
1: Даже самые вредные для здоровья блюда не обязательно смертельны, если соблюдать меру. Вы не хотите поцеловать мне руку, инспектор Мирон?
0: Ну, а потом...

0: кем же мне быть, когда я стану взрослым? Мне все специальности нравятся. Недавно в детском саду мы поспорили, какая профессия лучше. А потом стали даже загадки загадывать. Вот как это было. Начал Юра.
1: Сережа, ты мою летнюю загадку отгадай. Что за дождь идет в городе в солнечный день?
0: Дождь, в жару. Ну, я видел, так бывает, когда тучи вдруг набегут.
1: Тучи здесь ни при чем. Синий-синий небосклон, солнце ярко светит, по асфальту дождь идет, а вернее едет. Нет ни тучи, ну и что ж, на колесах едет дождь.
0: А, знаю, это поливальная машина. Только сами по себе машины работать не будут. Ими шоферы управляют, за рулем сидят.
1: Правильно. А еще, где на каких машинах водители работают?
0: На строительстве домов. Они на самосвалах песок, кирпичи привозят.
1: Машина к нам в универсам продукты привозит. Выдают машине этой вафли, пряники, конфеты. Без баранок шоколада не уйдет она со склада. Все доставит в магазин.
0: А сама что ест?
2: Бензин.
0: А я с мамой летом в парке культуры гулял. Там мы чудо-машину встретили. Что за терем на колесах? Кто из терема глядит? Буратино длинноносый, добрый доктор Айболит, Чебурашка, Чиполлино улыбаются друзьям. В парк приехала машина, предлагает книжки нам.
1: А помнишь, какие вкусные мечи к нам в детский сад привезли тоже на машине? Целый день не отдыхая шла машина грузовая. Привезла она с Бахчи полосатые мечи. Рады мы такому грузу, всем досталось по арбузу.
0: А я знаю машину, которая правил движения не соблюдает. В пути преград машине нет, гудит, спешит на красный свет. Нельзя машине по-иному, она врача везет к больному.
1: Это скорая помощь, скорая помощь.
0: Ту-ту! Скорей с дороги, поезд мчится. В коридоре шум колес, едет Вова тепловоз.
3: Чук-чук, не шучу, кого хочешь прокачу.
0: Вове крикнул Родион.
4: Стой, я первый твой вагон.
1: Подошли и Маша с Петей.
5: Мы второй вагон.
0: И третий.
5: Ценный груз доверен нам.
6: Мы везем его на вам. Ту-ту!
7: Приехали.
3: Я тоже, когда вырасту, буду в дальние рейсы уходить. Но на поезде дальше уедешь, чем на машине. Всю страну объехать можно. Шофёром хорошо, а машинистом быть еще лучше. Я поеду по Байкало-Амурской магистрали.
1: Я, может, тоже машинистом буду, только никуда не поеду. Стану по Ленинграду поезда водить.
3: А по городу поезда не ходят.
1: Нам с тобой не скрыть улыбок. Удивительный маршрут. Представляешь, стайки рыбок выше нас с тобой плывут. Даже боязно подумать. Оказались под водой. Водолазные костюмы не надели мы с тобой. Необычная прогулка. 30 метров глубина. А над нами бьется гулка, а седой гранит волна. И бегут, бегут буксиры, и гудят перед мостом дно речное, как в квартире стало нашим потолком. И бывает же такое, как придумано хитро. Мы с тобою под Невою мчимся в поезде метро.
5: А я, когда вырасту, машинисткой буду.
3: Машинист ведь мужская профессия. Я не видел, чтобы машинистки составы водили.
5: А я и не собираюсь поезда водить. А что буду делать, вы узнаете, когда разгадаете мою загадку. На игрушечном рояле целый вечер мы играли. Удивлялись даже куклы. Ждали песен, вышли буквы.
1: Ой, пишущая машинка.
5: Точно, пишущая машинка. Правильно. Машинка. Вот и я буду на пишущей машинке печатать. Везде машинистки требуются. Без машинисток обойтись нельзя. Труд ее интересен. Удивительный труд. Люди разных профессий к машинистке идут. У нее на машинке столько цифр и букв. Их найдет без запинки. Так-так-так, тук-тук-тук. Все стучит увлеченно, тук-тук-тук, так-так-так. Ей приносит ученый свой научный трактат. Ей писатель приносит свой рассказ для детей. Отпечатать попросит и как можно скорей. Целый день за работой, столько разных бумаг. Планы, сводки, отчеты, тук-тук-тук, так-так-так.
3: А я, может быть, буду врачом на скорой помощи. Больных буду спасать. Съел сосульку Буратино. У него теперь ангина. Лег расстроенный в кровать. Надо доктора позвать. Где найти нам Айболита? Поликлиника закрыта. На дворе темным-темно. Все игрушки спят давно. Где телефон? Алло! 03. Ты этот номер набери. Поверь, что долго ждать не надо. Приедет врач к больному на дом.
1: А я, может, тоже стану врачом. Только непростым. Буду вас насквозь видеть. Вот все увижу и все узнаю.
5: А как же это так, насквозь?
3: Скажите, как можно сквозь стенку смотреть? В очках и при свете, и то не суметь.
1: А врач в темноте разглядит сквозь нее не только тебя, но и сердце твое.
5: Это рентген.
1: Это врач-рентгенолог.
5: А что ты молчишь все время, Сережа? Или тебе наша профессия не нравится?
0: Да нет, почему? Очень даже нравится. Так нравится, что мне тоже хочется быть то врачом, то водить поезд метро, то шофером работать. Ой, еще одна профессия мне очень нравится. Если я ее выберу, вы мне будете свои портреты заказывать.
5: Понятно.
1: Что? Ты что, художником будешь, да?
0: Нет, не совсем обычным художником. Карандаши и краски мне не понадобятся.
3: Художник без красок.
0: Бывает такой. Творит в темноте у себя в мастерской. Где холст, а где кисти? Не видно нигде. Художник бумажки купает в воде. А если проникнет не вовремя свет, испортится, может, хороший портрет.
5: Ой. Трудная загадка.
1: Не отгадать что-то.
0: Ну ладно, подскажу вам. Вот послушайте, как я прошлым летом в лес на охоту ходил. И все поймете. Отправлялись на охоту. Звери прячутся кругом. Интересно, кто там? Кто там притаился под кустом? Испугался и в сторонку. Стой, куда? Кричу лосенку. Хоть стреляю без ружья, не уйдешь, приятель. Стоп, лосенок у меня в фотоаппарате.
1: Ну, теперь понятно.
3: Теперь понятно.
1: Что ты за художник? Ты фотограф?
0: Ну, наконец-то угадали.
3: А я помню, как меня первый раз фотографировать привели. На стул фотограф усадил и, подмигнув, предупредил: не вздумай плакать и зевать, иначе чуду не бывать. Так, не мигать, смотреть сюда. И птичка вылетит тогда. Нос не чеши, не морщи лоб. Так, хорошо, снимаю, стоп. К чему такой несчастный вид? Так птичка к нам не прилетит. Нельзя сутулиться, пойми. Так подбородок подними, так улыбайся, молодец, вот так. Не щурься, все, конец. А я со стула не сойду. А я упрямо чудо жду. Где птичка, дядя? Птички нет, зато получишь свой портрет.
5: И меня.
1: Меня тоже так.
5: Меня фотографировали.
0: Меня тоже, я тогда еще маленькая была.
5: Я маленькая была. А можно теперь я загадку загадаю?
3: Конечно.
5: Дятел, дятел заводной, он совсем-совсем ручной. Никуда не улетит, все стучит, стучит, стучит, все стучит, не устает. Тонким клювом платье шьет. Вот. Попробуйте угадать, что это за дятел.
0: А я знаю, я знаю.
5: Ну подожди, подожди, подожди, не говори. Пусть эту загадку отгадают ребята, которые нашу передачу слушают. И пусть рисунки нарисуют и письма напишут. Кем они хотят стать, на какой машине работать. Наш адрес: 191-0-11, Ленинград, радио, передача «Когда мы станем взрослыми». Thank you.

0: Как на курсе, Артемий Артемович? Что там на горизонте?
1: Все в порядке, многоуважаемый капитан. Угу. Шхуна пересекает Атлантику. Конские широты миновали благополучно горизонт пустыни.
2: Ой, какие-то широты мы только что миновали.
1: Конские широты.
2: Как-то конские, в океане вдруг кони.
1: Именно конские, многоуважаемый Юнга. Эти широты, близкие к экватору, где, как всем известно, обладает штилевая погода. Так вот, после открытия Колумбом Америки, или, как ее тогда называли, Нового Света, для заселения вновь открытых и открываемых земель через Атлантику устремились десятки кораблей. За океан переселенцы везли с собой в трюмах и лошадей, ведь лошадь в те времена была единственным видом транспорта. Кроме того, без лошади нельзя было обойтись и в хозяйстве. Пахать, боронить, перевозить грузы. В Америке лошадей индейцы не знали. Там их прежде не было. В прериях паслись только бизоны, так что на кораблях лошадей везли множество. А как только корабли попадали в штилевую полосу, в широты, где ветер был слабым, корабли неделями почти не двигались. Сено кончалось, кормить лошадей было нечем, бедные животные колевали с голоду. И трупы их выкидывали за борт на радость многочисленным акулам. Потому-то моряки и прозвали эти широты конскими.
0: Ну вот так. Понятно вам, Юнга?
2: Понятно. Только бедных лошадей жалко.
3: Это уж конечно.
0: Я вижу, Артемий Артемович поглядывает на свой точный морской хронометр. А это значит, что самое время послушать последние новости океанского телеграфа.
1: Вы не ошиблись, многоуважаемый капитан. Самое время.
0: Ну, в таком случае спустимся в кают-компанию.
3: Капитан, не взять ли нам на всякий случай рифы? Ветер, похоже, усиливается.
0: Похоже, боцман, похоже. Если шквал внезапно налетит, может и паруса ведь порвать.
3: Сейчас распоряжусь. Юнга! Юнга!
1: Если не ошибаюсь, Юнга направился на камбуз, где после обеда осталось еще довольно много компота.
3: Ну, конечно. Он у нас один сладкоежка.
1: Юнга.
3: За обедом выпил 3 стакана киселя. Еще мало. Юнга! Юнга!
0: Юнга!
2: Здесь я, здесь! Ой, что случилось? Бегу! Вот он, я!
3: А что это вы жуете?
2: Чернослив из компота. Вкусно!
3: Дожевывайте, не торопясь, а то подавитесь.
2: Все, прожевал.
3: Прожевал, да? Ну, тогда за дело. Рифы возьмете, понятно? А мы в кают-компанию «Океанский телеграф» слушать. Справитесь без меня?
2: Справлюсь. Юнгу не знаете, я это мигом.
3: Ну хорошо, возьмете рифы, спуститесь к нам в кают-компанию.
2: Рифы взять. Что такое рифы, это я знаю. Только как их взять? Тут рифов-то и близко нет. Может быть, боцман решил пошутить. Но 1 апреля давно прошло. Рифы встречаются недалеко от берега. Это даже школьникам известно. А здесь открытый океан. Маленького островка на горизонте и то не видно. У островов рифы встречаются сколько угодно. Придется подождать. А ладно, подойдем к берегу, там и возьму рифы. Не знаю только, зачем они нашему боцману на память, наверное. Ну ладно, раз рифов пока нет, пойду что ли снова на камбуз. Там еще компота полкастрюли.
3: Ну вот, товарищ капитан, наладил. Можно слушать.
0: Во многих советских портах будут работать катера спасателей, рассчитанные на любую штормовую погоду. Корпуса спасателей из крепкой стали, разделены внутри на водонепроницаемые отсеки. На помощь погибающим людям и кораблям катера могут мчаться со скоростью 50 км в час. На борту спасателей имеются приспособления для быстрого подъема людей, плавающих в воде.
1: Единственной дрессировщицей крупных акул можно считать девушку по имени Бьен Войтман. Она плавает среди двухметровых хищниц и кормит их в воде. Однако ловцы акул и ученые, наблюдавшие это зрелище, считают, что дрессировщица слишком рискует и когда-нибудь поплатится за свою смелость жизнью.
0: Акваробо. Так назвали японские конструкторы робота для подводных работ, у которого нет ни колес, ни гусениц, а имеются 6 суставчатых, как у паука, ног. Почему ученые остановились на таком варианте? Колеса и гусеницы поднимают при движении робота тучи ила, а тонкие суставчатые ноги при ходьбе аквароба воду совсем не взбаламучивают. А это важно, так как аквароба снабжен глазами. Глаза связаны с умом, компьютером. Аквароба может производить под водой различные работы и искать утерянные с кораблей предметы.
1: В Японии же строится и сверхбыстрое грузовое судно. Оно будет перевозить грузы, которые не выносят долгого плавания. Новый скороход сможет пересекать Тихий океан всего за 4 суток. Обычным грузовым судам требуется на это 2 недели.
0: Панамский канал известен всем. Он сокращает путь из Атлантического океана в Тихий на 100 морских миль. Но вот беда. Кораблей стало так много, что по обе стороны, Тихоокеанской и Атлантической, выстраивается их целая очередь, чтобы пройти каналом. Кроме того, канал, который строился давным-давно и не был рассчитан на танкеры-гиганты, для них и не годится. Решено строить еще один канал – Никарагуанский. Он начнется на побережье Карибского моря, соединится с озером Никарагуа и дальше протянется к Тихому океану. Длина нового канала будет немалой – 290 километров. Стоить такой канал будет несколько миллиардов долларов. Так как канал нужен многим странам, то и строить его будут несколько государств.
1: Ученые заметили, кораллы в восточной части Тихого океана начали погибать. Оказалось, что причина этому – потепление течений, омывающих кораллы, и большое количество химических веществ, которые используют фермеры на полях против вредителей насекомых. Вода с полей попадает в реки, реки выносят ядохимикаты в море, течение же уносит их далеко в океан.
0: Использовать энергию волн люди стремились давно. Вот что придумали норвежские конструкторы. Они построили неподалеку от берега большие колонны, полые внутри. В верхней части колонн – турбины со многими лопастями. В нижнюю часть колонн свободно вливается вода, подошедшей к берегу волны. Вода, словно поршень, толкает воздух внутри колонны вверх, а воздух крутит турбину. Волна уходит, и вода спадает. Тогда воздух засасывается в колонны сверху, и турбина снова вращается. Турбины вращают генераторы, а генераторы вырабатывают ток.
1: Вопрос о том, что крупные кальмары не нападают на человека, можно считать спорным. Так, во время шторма в Атлантическом океане волна выбросила на палубу либерийского судна «Семь морей» кальмара, длина которого достигала 4 метров. Подошедшего матроса кальмар быстро схватил щупальцами. Другие матросы бросились на помощь, но ничего поделать не смогли. Крепкие щупальца не поддавались даже ударам лома. Чудовище, между тем, ухватившись свободными щупальцами за ограждение, уже пыталось переползти за борт и ускользнуть с добычей. Положение спас находчивый боцман.
3: Без боцмана дело никогда не обходится.
1: Он направил струю углекислого газа из огнетушителя прямо в огромные глаза кальмара. На несколько секунд кальмар ослабил щупальца, и матросу удалось вырваться на свободу. А следующей штормовой волной смыло кальмара за борт.
0: Да, редкий случай. Как вы считаете, Артем Артемович?
1: Вы говорите о находчивости боцмана?
0: Ну, это само собой. Да. Но я имею в виду случай нападения кальмара.
1: Ну, если я порой в своих записных книжках, где собрано немало сведений о нападениях головоногих моллюсков на человека и корабли, то, полагаю, отыщу немало историй, которые говорили бы обратное, многоуважаемый капитан. Вот, к примеру, заметка из норвежского журнала «Природа». В декабре 1946 года танкер «Брунсвик» водоизмещением 15 тысяч тонн был атакован огромным кальмаром длиной более 20 метров. Кальмар вынырнул из глубины, догнал танкер, который шел со скоростью 12 узлов, и вцепился щупальцами в корпус судна, нанося им сильные удары. Щупальцы чудовища в поперечнике, по свидетельству команды «Брунсвика», достигали 25 сантиметров. Капитан приказал прибавить скорость, и кальмар, сорвавшись с гладкого борта, попал под винты танкера и, вероятно, был убит.
3: Толщина щупальца 25 сантиметров?
1: А вот в английской газете «Таймс» описан еще более ужасный случай, нежели тот, что произошел с либерийским судном «Семь морей».
2: Я всегда подоспею вовремя, чтобы узнать про ужасный случай.
0: Тихо, тихо, Юнга. Артемий Артемьевич рассказывает нам поистине редкие истории. Ничего подобного мне лично раньше слышать не приходилось.
1: Да-да, в английской газете «Таймс» приводится дословно рассказ свидетеля трагедии, разыгравшейся в океане и, между прочим, как раз в Атлантическом. Рассказ капитана парохода Стэдтоун. За час до захода солнца мы заметили в 15 кабельтовых от нас шхуну. Был штиль, и паруса ее висели, как простыни на просушке. Мы приблизились к шхуне, и я, разглядывая ее в бинокль, увидел на поверхности океана, рядом со шхуной, нечто похожее на кучу бурых водорослей. Но я ошибся. По-видимому, это был какой-то огромный зверь. Он быстро поплыл к шхуне и ударил ее. Шхуна накренилась, но потом выпрямилась. Тогда все уже увидели на Стэдтоуне, как нечто большое вползает через борт на шхуну. Мачты шхуны сильно и быстро стали клониться к волнам, и она в мгновение ока опрокинулась. Через несколько минут шхуна полностью погрузилась в воду вместе с неведомым чудовищем. Крик ужаса вырвался у всех нас, кто наблюдал эту страшную сцену.
2: Ого! Что же это был за зверь?
0: Ну, наверное, такой же гигантский кальмар, какой напал и на большой танкер «Брунсвик».
2: А на нашу шхуну гигантский кальмар может напасть?
3: Все может быть. Огнетушители на всякий случай нужно держать под рукой. Велика ли была потопленная чудовищем шхуна, Артемий Артемьевич?
1: Вы знаете, по сведениям, точь-в-точь, как наша. Около 100 тонн водоизмещением. И обратите внимание, трагедия произошла как раз в том самом месте Атлантики, где идем сейчас мы.
2: Да, надо быть начеку. Смотреть буду в оба.
0: Да уж постарайтесь. Ну, а пока гигантские кальмары не добрались до нашей шхуны, у меня к вам просьба, Юнга. Правда, я не знаю, справитесь
2: ли вы. Да что вы, товарищ капитан, первый день, что ли, с вами вместе плаваем? Да я с любым делом, быстро и точно. Весь морской словарь даже наизусть давно выучил. А что за дело?
0: Вот видите на столе эти письма?
2: Письма юных моряков, наших радиослушателей.
0: Вот именно. В этих письмах вопросы, самые разные.
2: А морские?
0: Ну, разумеется, относящиеся к морю.
2: И на них нужно ответить. Лучшего ответчика, чем я, вы не найдете. На письма с морскими вопросами я просто мечтал отвечать ребятам.
0: Очень рад, что это занятие вам под силу. Вот вам чистая бумага, берите. Так, садитесь и отвечайте. Если все-таки встретится, очень уж трудный вопрос.
2: Да что вы, товарищ капитан, я все сам быстро и точно.
0: Ну, тогда за дело, Юнга.
3: Хотел спросить вас, Артемий Артемьевич. Да. В связи с только что рассказанной вами историей про эту затонувшую шхуну, с нее никто не спасся?
1: Нет, нет, был спасен экипажем Стэдтоуна только один человек, капитан. И как только Стэдтоун прибыл в Лондон, газетчики, естественно, накинулись на него и взяли интервью. Запись рассказа этого капитана, а звали его Джеймс Флойд, к счастью, также сохранилась и была напечатана. Напечатано в другой английской газете, а именно «Лондонские новости».
3: Вот этот бы рассказ почитать.
1: Да нет, ничего легче, многоуважаемый боцман. Вот он, в переводе с английского, разумеется. 10 мая 1892 года моя шхуна с 6 членами экипажа заштилила незадолго до захода солнца. Океан чуть волновался. Вся команда воспользовавшись тихой погодой, была на палубе. Вдруг недалеко от шхуны из воды поднялось нечто, напоминающее спину большого кашалота. Я решил, что это отличный случай поохотиться и развлечь команду, порядком уставшую от долгого плавания. Если бы я знал, что произойдет дальше... Спустившись к себе в каюту, я взял карабин с разрывными пулями и снова поднялся на палубу. Кашалот, как мы все полагали, что это был кашалот, лежал все так же, без движения, словно грелся в лучах заходящего солнца. Я трижды выстрелил в него и, разумеется, попал. Вода вспенилась, и чудовище забило хвостом воду. Только тогда стало видно, что это не кашалот, но гигантский кальмар. «Это кальмар! Хватайте топоры! Оно нападает на нас!» — крикнул кто-то. Теперь я с ужасом увидел и понял, что это кальмар, и что он намеревается напасть на шхуну. Карабин я отбросил, как бесполезную игрушку. Пули, погружаясь в студенистое тело, не разрывались и не могли причинить чудовищу особого вреда. Они только разозлили его. Один лишь хвост кальмара был не менее 20 метров в длину, а он составлял лишь треть длины кальмара. Можете представить его полную величину? Судно дрогнуло от удара, и щупальца, походившие на хорошие деревья, обхватили наш корабль. Команда пыталась рубить щупальца топорами и абордажными саблями. Тщетно. Еще миг, и чудовище протиснуло свое толстое тело между грот-мачтой и бизанью. Щупальца же его ползли вверх, цепляясь уже за верхушки мачт. Казалось, что этот демон глубин был наделен злым разумом и действовал с полным пониманием законов механики. Цепляясь за мачты, кальмар перекинул свое многотонное тело через борт. Последовал рывок, и шхуна стала быстро ложиться на борт. Вода хлынула на палубу, и мы очутились в воде. Меня подобрали моряки с парохода «Стэттоун». Спасся лишь я один.
3: Жуткая история.
4: Да уж.
2: Товарищ капитан,
4: Да, Юнга. Что, должно быть, попался трудный вопрос вам?
2: Нет, пока справляюсь. Щелкаю ответы, как семечки. Но вот это письмо ответа не требует.
4: А так, в чем же дело?
2: Понимаете, товарищ капитан, в письме Димы Сидоренкова из города Пушкин интересный рассказ, который он записал со слов своего дедушки, бывшего подводника военного моряка Евгения Петровича Сидоренкова.
4: Любопытно.
2: Вот.
4: Разрешите, я взгляну, Юнга. Так, дедушка Дима Евгений Петрович участвовал в опасном переходе советских подводных лодок северным морским путем из порта Полярный на Дальний Восток в Советскую гавань. Итак, 25 июля 1957 года подводные лодки Северного флота вышли в море. Я был механиком на одной из лодок. После того, как лодки прошли проливом Вилькицкого, их затерли льды. Около нашей лодки образовалась полынья. Рано утром один матрос заметил в полынье моржа. Все высыпали на верхнюю палубу. Однако морж не обращал внимания на людей. Ему стали кидать разную еду. Морж стал принюхиваться и есть одно угощение за другим. Когда все было съедено, морж подплыл к лодке и, сделав прыжок, плюхнулся на корму. Все бросились от него, а у одного матроса даже калоша с валенка в воду упала. На севере очень холодно, и поэтому без валенок, тулупа и шапки-ушанки там не обойтись. А в это время одна из чаек, круживших над лодкой, подлетела к моржу так близко, что задела его крылом. Морж спрыгнул с лодки и бросился за обидчицей, но та покружилась и улетела, а морж нырнул под воду. А через несколько дней подошли ледоколы и выручили, освободили лодки из ледового плена. В начале сентября лодки шли в свободной ото льдов воде, и неожиданно мы увидели полярную сову. Она летела медленно и тяжело, видимо, устала. Она подлетела к нашей лодке и села на флагшток. Один матрос надел толстые кожаные рукавицы, подошел к флагштоку и снял сову. Она царапалась и кусалась. Ее посадили в большую коробку. Скоро сова привыкла к нам, и никто не боялся брать ее на руки. А в один прекрасный день сова увидела берег. Она заметалась в коробке, и мы выпустили ее. Сова посидела на флагштоке, как статуэтка, и полетела. А 29 октября 1957 года подводные лодки Северного флота прибыли на Дальний Восток.
0: записал внук Дмитрий со слов своего дедушки.
1: Весьма трогательный рассказ, многоуважаемый Дима Сидоренко.
0: Вы знаете, у меня вот какая мелькнула мысль. Ведь у многих ребят или отцы были моряками, или дедушки. И порассказать могут много интересного. Хорошо, если бы ребята, так же как Дима, записали рассказы и прислали нам. Мы будем ждать.
2: Ну вот, товарищ капитан, задание выполнил.
0: Так вы что, неужели на все письма приготовили ответы?
2: А вы сомневались? Как семечки?
0: Что ж, очень хорошо. А прочитать хотя бы один ответ вы, Юнга, могли бы?
2: Конечно, с радостью.
0: Ну, пожалуйста.
2: Пусть все слушают. Оля Смирнова из школы номер 408 хочет знать, встречаются ли кошки в море. А я ей отвечаю: дорогая Оля, кошек в море нет, но кошки бывают, живут на кораблях. Это пушистые звери с четырьмя лапами и длинным хвостом.
0: Хм, и все?
2: Ну да. Можно еще приписать, что они мяукают, кушают рыбу и любят сырое мясо.
0: Так, рыбку. Читайте-ка следующее письмо.
2: Что, понравилось? Читаю следующее. Таня Семенова из 132-й школы города Ленинграда спрашивает, движутся ли материки.
0: Ну и что же вы ответили?
2: Конечно, нет. Материки стоят на месте. Как-то материки могут двигаться. Если бы двигались, то как бы могли нужный материк находить корабли? Поплыл корабль в Америку, а то и на месте нету. Нет уж. Все материки прочно вросли в землю, никуда не движутся.
1: Да, многоуважаемая Юнга, любопытно. Может быть, и еще послушаем?
2: А жалко, что ли? Вот Юля Данилова задает такой вопрос, как называется носовая часть корабля.
0: И что же?
2: Отвечаю. Нос. Панченко Таня из города Пушкин хочет знать, какие животные и птицы пьют морскую воду. Отвечаю, никакие.
0: Никакие?
2: Ну да, морская вода очень вредная. Я сам однажды наглотался морской воды, меня, простите за выражение, стошнило. Вот.
1: Ну что, еще у вас есть такие же ответы, да?
2: Пожалуйста. Сташкевич Вася из 4 класса необходимо знать, можно ли его кота научить плавать. Отвечаю, нельзя. Потому что больше всего на свете коты боятся воды.
0: Да, потрудились вы, Юнга.
2: Старался, товарищ капитан.
0: Старались, только зря.
2: Как зря?
0: А так, ответы ваши совсем не порадуют ребят, потому что они неверные.
2: Ну,
0: знаний
2: да.
0: Вам еще не хватает, товарищ Юнга.
2: Как?
0: Вот послушайте-ка. Оле Смирновой нужно ответить следующее. Кошки в море встречаются. Это, конечно же, не пушистые звери с четырьмя лапами и длинным хвостом. Кошка в море – это длинная, осыхающая во время отлива каменистая или песчаная отмель. Эти-то отмели и называют кошками в наших северных морях. Так, ответ Тани Семеновой должен быть такой. Материки движутся. Как считают ученые, сотни миллионов лет назад все наши материки – Америка, Европа, Азия, Австралия, Антарктида – составляли один цельный огромный материк. Затем центробежные силы вращающейся Земли начали как бы растягивать на части тот единый кусок громадной суши. Двигались материки, конечно же, медленно, но это движение происходило сотни миллионов лет. И вот Америка уплыла от Европы, а Австралия от Азии. Движутся материки и сейчас. Очень медленно, конечно же. На глаз незаметно. На 1-1.5 сантиметра в год. Но продолжают двигаться. Юле Даниловой нужно было ответить так. Носовую часть корабля называют баком. А на вопрос Тани Панченко я бы так написал. Во-первых, птицы – это тоже животные. Все живое на земле – это животные. И многие животные могут пить воду без всякого вреда для себя. Все морские птицы пьют морскую воду. Морские звери тоже, рыбы, безусловно. Много пить им и не нужно, но немного они заглатывают вместе с пищей. А некоторые животные, которые вообще-то привыкли пить только воду пресную, часто приспосабливаются и пьют соленую морскую воду. Так вот, куланы из семейства лошадей, оставленные жить на безводном острове Барса-Кельмес, приспособились и пьют только морскую воду. Вот так вот.
2: Ну, про кота-то Васю Сташкевича я ответил правильно.
1: Позвольте и тут вам возразить, многоуважаемый Юнга. Котов научить плавать можно. Собственно, любой кот и любая кошка, попав в воду, отлично плывут. Конечно, коты не любят воду, но могу вспомнить в связи с этим вот какую историю. В Индийском океане есть остров. Он называется Кошачий. Когда-то давно у его берегов разбился корабль, на котором везли в Австралию несколько кошек и котов. Люди погибли, а вот животные спаслись. На острове они размножились и съели все, что бегало, прыгало и летало. И вот чтобы не умереть с голоду, коты стали все глубже заходить в воду и ловить рыбу и крабов на мелководье. Затем они научились даже нырять, конечно же, не глубоко, и стали настоящими морскими котами.
4: Так что, Юнга, придется вам все ответы переписать заново. А, кстати, кто из ребят правильно ответил на наши вопросы?
2: Ответили. Вот ребята из 408 школы, из 4 класса вообще дружно отвечают. Всем классам, можно сказать, настоящие юные моряки. Они рисунки нам прислали. Аня Трифонова, Костя Кизимов, Юля Копылкова, Федя Савин, Оля Евстигнеева, Алёша Остапов, Таня Нилова, Дима Иванов, Юля Якунина, Ваня Савин, Аня Хараузова, Алёша Дворниченко, Андрей Мартынов, Алёша Попов, Вова Пушкин, Даша Короткая, Саша Новокшонов, Дима Молчанов.
4: Ну и какие же ответы, вот для примера, правильные? А то ведь ребята, которые ответили не совсем верно, не смогут себя проверить.
2: Да, и Максим Кашаев из поселка Советский Выборгского района ответил так. Компас покажет курс не точно на юг, а немного отличный от него, на величину поправки компаса. Винты на носу корабля бывают, это подруливающие винты, а также винты у некоторых ледоколов, чтобы размывать лед по ходу корабля. Ребра у корабля тоже бывают, они называются шпангоуты. Еще правильно ответили Кирилл Иванников, Костя Каратеев, Митя Лебренцов, Илья Савочкин из Ленинграда и Игорь Коротков из города Тихвин.
4: Угу. Ну, всем этим юным морякам, Юнга, начислить по 3 очка.
2: Есть.
4: Надеюсь, вы тут уж ничего не перепутаете?
2: Не перепутаю, товарищ капитан. А новые вопросы викторины будем задавать?
4: Ну, а как?

0: На палубу.
1: Ой, ой, что это такое?
2: Ой, шхуна сильно наклонилась.
1: Я знаю, что это. Наверное, гигантский кальмар напал на шхуну. Где абордажные сабли?
3: Какие абордажные сабли? У нас только на палубе имеются ножи для капусты. А. Спокойствие!
2: Шхуна снова наклонилась.
1: Да?
2: И очень сильно. Неужели кальмар?
1: Кальмар!
2: Не может быть.
3: Все? Так, посмотрим, в чем дело. Подождите, пойдемте за мной. Боцман.
4: Так.
3: Вот оно что.
2: Да.
3: Сильнейший порыв ветра накренил шхуну. Еще немного, и наши паруса могли разлететься бы в клочья. Но почему не взяты рифы?
4: Да, Юнга, почему не взяты рифы? Хорошо, паруса новые, крепкие. А то бы в кусочки лоскуточки.
2: Мне тоже не совсем понятно, многоуважаемый Юнга, почему вы не взяли рифы?
1: Да я хотел их взять, только не знаю где. Поблизости никаких рифов не было, да и сейчас нету. Вот подойдем к какому-нибудь острову и вообще к земле. Так рифов этих там сколько угодно, я и наберу их.
4: Ну, так я и знал. Конечно же, вы, Юнга, поленились выучить все морские команды, касающиеся работы с парусами. Рифы – это не обязательно коралловые скалы. Брать рифы – это не значит собирать их по кусочкам на дне морском. Рифы – это еще короткие отрезки тонкого троса, нашитого рядами на паруса. Вот они, видите? Это и есть рифы. Завязывая рифы, это называется взять рифы. Уменьшают площадь парусов в ожидании усиления ветра или близкого шквала. Понятно?
1: Понятно.
3: Все хорошо, что хорошо кончается, друзья мои. Курс в открытый океан. К новым приключениям и к новым, еще не разгаданным морским тайнам. Пишите нам. Наш адрес: Ленинград, радио «Шхуна Морские Вести».
1: До свидания.
3: До новых встреч в эфире, друзья.
5: Много слов на земле. Есть дневные слова. В них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать, и купить, слово можно в разящий свинец перелить. Но слова всем словам в языке у нас есть. Слава, Родина, верность, свобода и честь. Повторять их не смею на каждом шагу. Как знамена в чехле их в душе берегу. Кто их часто твердит, я не верю тому. Позабудет о них он в огне и в дыму. Он не вспомнит о них на горящем мосту, их забудет иной на высоком посту. Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, оскорбляет героев бесчисленных прах, тех, кто в темных лесах и в траншеях сырых, не твердя этих слов, умирали за них. Пусть разменной монетой не служат они, золотым эталоном их в сердце храни. И не делай их слугами в мелком быту. Береги изначальную их чистоту, когда радость, как буря, или горе, как ночь. Только эти слова тебе могут помочь. Не пиши о том, что под боком, что изведано вполне. Ты гони стихи за облаком, приучай их к вышине. Над горами и над пашнями пусть взвиваются они. Ты стихи не одомашнивай, на уют их не мани. Не давай кормиться около мелких радостей и смут. Пусть взмывают, будто соколы в холод –

0: синий неуют, изнемогши из-за индивев, с неподкупной вышины, то, что никому не видимо, разглядеть они должны. Никакою тропой не вернуться к тебе невидимке, но, проглянув сквозь годы тревог и нежданных потерь, у лесного ручья, на случайно удавшемся снимке, ты стоишь под черемухой в платье немодном теперь. В этот утренний лес не вступили еще лесорубы, в этом небе еще довоенные спят облака. Вот сейчас улыбнутся по-детски припухлые губы и движением легким прическу поправит рука. Может, все-таки можно к тебе на минутку вернуться и со снимка сманить, и войти с тобой в нынешний год. Платья новые шьются, и новые песни поются, и на старых тропинках полынь молодая растет. Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь, приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумление. Все будет так, и все не так, через одно мгновение. А в старом парке листья жгут, он в сизой дымке весь. Там листья жгут и счастье ждут, как будто счастье есть. Но счастье выпито до дна и сожжено до тла, а ты, как ночь, была темна, как зарево светла. Я все дороги обойду, где не видать низги. Я буду звать тебя в бреду, вернись. И снова лги, вернись. Вернись туда, где ждут, скажи, что счастье есть. А в старом парке листья жгут, он в сизой дымке весь. Природа неслышно уходит от нас, уходит, как девочка с праздника взрослых, уходит, никто ей вдогонку не послан, стыдливо и молча уходит от нас. Оставив деревья в садах городских, заложников или соглядатаев тайных, уходит от камня, от взоров людских, от наших чудес и от строчек похвальных, она отступает покорно скромна. А может, мы толком ее и не знали? А вдруг затаила обиду она и ждет, что случится неладное с нами? Чуть что в наступление пойдут из пустынь ползучие тернии, им не впервые, и маки на крыше взлетят, и полынь вопьется в асфальтовые мостовые, и в некий, не мною назначенный год – в места наших встреч и трудов и прощаний зеленое воинство леса войдет, совиные гнезда неся под плащами. Мы в поздний час, в июльский вечер, любим следить, как пар клубится над рекой, и ждать, когда в луны беззвучный бубен ударит полночь смуглой рукой, а солнце тонет в розоватой пене, и с каждым мигом в мире все темней, и на луга от рощ ложатся тени, сгибая травы тяжестью своей. И ночь, как башня черная, встает, серебряным увенчанная кругом, над спящим лесом, над туманным лугом, над озером, над кочками болот. Дневных кустов полдневную траву нам не узнать в луны свечении мутном, как будто сны, прервавшиеся утром, овладевают нами наяву. В такую ночь, устав кружиться в танцы и возмущать серебряную гладь, русалки на плотины гидростанций садятся косы длинные чесать. Расплывчатые тени великанов беспечно бродят в сумрачном лесу, и эльфы из фарфоровых стаканов на проводах ночную пьют росу. И нам в любое счастье верить можно, как будто в этот безмятежный час от суеты и от печали ложной сама природа охраняет нас. Мы явлениям и рекам, и звездам даем имена. Для деревьев названия придумали мы, дровосеки. Но не знает весна, что она и взаправду весна, и, вбежав в океан, безымянно сплетаются реки. От того, что бессмертия нет на веселой земле, каждый день предстает предо мною как праздник нежданный. Каждым утром, рождаясь в туманной и радужной мгле, безымянным бродягой вступаю я в мир безымянный. Умирает владелец, но вещи его остаются. Нет им дела вещам до чужой человечьей беды. В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются и не тают, как льдинки сверкающих рюмок ряды. Может быть, для вещей и не стоит излишне стараться. Так покорно другим подставляют себя зеркала, и толпою зевак равнодушные стулья толпятся, и не дрогнут, не скрипнут граненые ноги стола. От того, что тебя почему-то не станет на свете, электрический счетчик не завертится наоборот, не умрет телефон, не засветится пленка в кассете, холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет. Будь владыкою их, не отдай им себя на закланье, будь всегда справедливым, бесстрастным хозяином их. Тот, кто жил для вещей, все теряет с последним дыханием. Тот, кто жил для людей, после смерти живет среди живых. Путь капли по стеклу и путь огня в лесу, путь падающих звезд в душе своей несу, путь горного ручья, бегущего к реке, и тихий путь слезы, скользящей по щеке, путь пули и пчелы несу в душе своей, пути ушедших лет, пути грядущих дней, шаги чужих невзгод и радости чужих вплетаются в мой шаг, и не уйти от них. Пусть тысячи путей вторгаются в мой путь, но если бы я смог минувшее вернуть, его б я выбрал вновь, неверный, непрямой. Он мой последний путь и первопуток мой. Если помнить все на свете, ставить все в вину судьбе, мы бы, как в потемках дети, заблудились бы в себе. Утонув в обидах мелких, позабыв дороги все, мы кружились бы, как белки в безысходном колесе. Памяти союзник строгий, забывание, оно за нее всегда в тревоге. Вечно вдаль устремлено, глядя в облачные дали, слыша дальние грома, зерна счастья и печали честно сыпьте в закрома, отметая от былого за незримую черту цепкой зависти полову, мелких распри суету, очищайте забыванием закрома души своей, чтобы хлеб воспоминаний не горчил на склоне дней. Есть у каждого тайная книга обид. Начинаются записи с юности ранней. Даже самый удачливый не избежит неудач, несвершенных надежд и желаний. Эту книгу пред другом раскрыть не спеши. Не листай пред врагом этой книги страницы. В тишине, в несгораемом сейфе души пусть она до скончания века хранится. Будет много распутий, дорог и тревог, на виски твои ляжет нетающий иней, и поймешь, научившись читать между строк, что один только ты в своих бедах повинен. Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим, и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим. Но как веревочка не вьется, добру вовеки быть добром, и непрощенным остается зло, совершенное в былом. Идем за надеждою вслед, за древней скрипучей арбою, а счастье не там, где нас нет, а там, где мы рядом с тобою. В судьбу к нам оно не влетит кичливой и пышной жар-птицей, но вплавлены в будничный быт его золотые частицы. Забывают, забывают, будто сваи забивают, чтобы строить новый дом, о великом и о малом, о любви, что миновало, о тебе, о добром малом, забывают день за днем, забывают неумело, скрип уключен ночью белой, вместе встреченный рассвет, за делами, за вещами забывают, не прощая, все обиды прошлых лет, забывают торопливо, будто прыгают с обрыва или накладывают жгут, забывают, забывают, будто клады взрывают, забывают, как сгорают, забывают, будто жгут, забывают кротко, нежно, обстоятельно, прилежно, без надсады и тоски, год за годом забывают, тихо-тихо обрывают у ромашки лепестки. Не печалься, друг сердечный, цепь забвенья бесконечна, ты не первое звено, ты ведь тоже забываешь, забываешь, забываешь, будто якорь опускаешь на таинственное дно. На миг оглянуться, а что там у нас за спиной? Там ласточки вьются над старой кирпичной стеной, там детские ссоры, счастливейших дней череда, там ясные взоры. Никто нас не пустит туда. На миг только глянем, какие мы были в былом. Там утречком ранним идем по тропинке вдвоем. Мы оба прекрасны при взгляде из нынешних лет. И оба невластны вернуться туда, где нас нет. На миг оглянуться. Траншея, болотистый луг, оставь затянуться, твердит умирающий друг. Он там, в 41-м. Он молод на веки веков. Он в гости, наверное, не ждет никаких стариков. В минувшее горе нам тоже вернуться нельзя. В другое, в другое, в другое уводят стезя. Нас, женщины, в путь провожают порой на года. На года. И словно заранее знают, где нас ожидает беда. Негромкие их наставления, улыбки встревоженных лиц за нами летят в отдалении, как стая невидимых птиц, где помощи нет ниоткуда, где ждет нас последняя тьма, порой совершается чудо. Опасность уходит сама, Она за крутым поворотом скрывается, нас не губя, как будто вспугнул ее кто-то или принял ее на себя. И снова ночные скрижали струят утешительный свет, а тех, кто нас в путь провожали, быть может, в живых уже нет.
1: Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас послушать программу «Встречи в гостях и дома». Может быть, вы помните, что весь этот год по субботам вечером вы могли слушать публицистические радиопрограммы «В гостях и дома». Они вызывали оживленные отклики слушателей, которые обсуждали важные вопросы морали и нравственности нашего общества, поднимавшиеся в рассказах, в выступлениях и сценах. «Встречи в гостях и дома» – программа, где будут продолжены разговоры на эти же темы. Вы услышите раздумья, размышления, воспоминания интересных людей. Рассказы о славных делах и трудных судьбах, страницы истории и мечты о будущем, острые споры и откровенные исповеди – вот что будет в нашей программе. Сегодня вы услышите рассказ испанской коммунистки Марии Гарсио Роса.
2: Я смотрела на него и думала тогда, что, наверное, сама судьба привела меня в тот день на площадь. «Кто это?» – спросила я соседей. «Это Рамон», – ответили мне.
1: Вторая наша встреча сегодня – с инженером Никольским.
3: Я иногда слышу, как молодые, здоровые люди говорят: «Мне скучно». Это они говорят в городе Ленинграде, в городе, где даже улицы и площади – это музыка. И вот я думаю, кто виноват в том, что эти молодые люди глухи и слепы в самом главном.
1: А потом мы познакомим вас с человеком, который нуждается в вашем совете.
4: В голове уже сложился чудесный облик Диомидова. Этот человек вовсе не был очковтирателем, да еще таким примитивным, каким его пытался представить Парамонов.
1: Когда вы выслушаете историю Диомидова и Парамонова до конца, вам самим надо решить, кто из них прав. Итак, мы начинаем нашу программу.

0: Встреча первая.
1: Дом на проспекте Гагарина неподалеку от Парка Победы. Квартира из двух комнат в третьем этаже. Меня встречает седая женщина с гордой головой. Ей уже за 60. Когда-то она была очень красива. И сейчас, как свет этой благородной, немного печальной красоты, ее глаза огромные, быстрые и необычайно выразительные. В ней есть какое-то сходство с пассионарией, с Долоресой Барури. Впрочем, сравнение это пришло, конечно, не случайно. Я знаю, эту женщину зовут Мария Гарсия Росса. В молодости она действительно была первой красавицей. Потом прожила удивительные годы. Чтобы услышать один из ее рассказов, я и пришла сегодня к ней в гости. Мария Гарсия Росса кутает в теплый платок свои худые, острые плечи. Мария просит разрешения рассказывать по-испански. Она еще не владеет русским. Остывает чай на столе. Постепенно я перестаю ощущать неловкость от того, что не понимаю языка, на котором рассказывает Мария Гарсия Росса. Мне кажется, я понимаю ее, понимаю сердцем, словно внезапно мне стал ясен смысл гордой испанской речи.
2: Я родилась в сердце Астурии, городе Овьедо. Астурия — край горняков. А горняки всегда были в первых рядах революционного движения в Испании. В Астурии прошло мое детство. В Астурии впервые я услышала слово «коммунист» и увидела портрет Ленина. Мне показал этот портрет человек, который потом стал моим самым близким другом. Я была тогда еще совсем молодой. Соседи и родители сватали меня то за одного, то за другого, но никто мне особенно не нравился. Я приходила на площадь в Овьедо в дни народных праздников, танцевала и пела со всеми, и никому не отдавала предпочтения. Но праздники были редки. Жизнь состояла из будней, будней одинаковых, трудных, черных, как небо над нашим городом, когда поднимался ветер, и мелкая угольная пыль засыпала улицы и дворы. Однажды я случайно оказалась на площади в такой вот будний день. Там шел митинг. И тут я услышала молодой, сильный, гневный голос. «Кто это?» – спросила я соседей. «Это Рамон», – ответили мне. Рамон говорил о справедливости. Горняки решили бастовать, и он говорил, что в борьбе нельзя отступать. Я смотрела на него и думала тогда, что, наверное, сама судьба привела меня в тот день на площадь. Потом выступали другие, я слушала их не очень внимательно и протиснулась сквозь толпу туда, где стоял Рамон. Он заметил меня, а может быть, мне показалось, что заметил. Но когда стали расходиться, он сказал: «Девушка, мне знакомо твое лицо. Мы могли встречаться раньше». «Нет», – ответила я. «Тогда нам нужно познакомиться сейчас». Он подал мне руку, улыбнулся и добавил: «А то потом, может быть, поздно». Прошла неделя. Я его не встречала, хотя проходила по площади каждый день. Потом я набралась храбрости и спросила Мигеля, он тогда тоже выступал на митинге: «Где Рамон?» «В тюрьме», – услышала я в ответ. И тогда я стала ходить к тюрьме. Я не задавала себе вопроса, правильно я делаю или нет. Говорят, бывает любовь с первого взгляда. Нет, это не была еще любовь. Любовь пришла позднее. Да я даже и не успела разглядеть тогда Рамона. Помнила только его горящие глаза, улыбку и пожатие большой, сильной руки. Но я чувствовала другое. За этим человеком была правда. Какая-то еще неведомая мне. Настоящая, большая, надежная правда. И еще было бесстрашие. Люди говорили кругом, он мог бы работать, как другие, и смириться с той жизнью, которой жили другие, а он не хотел. Он пошел в тюрьму за других. Когда я спросила, почему, они сказали, он коммунист. И вот я стала ходить к тюрьме с таким волнением, как будто бы шла на свидание. В тот день, когда он выходил из тюрьмы, я стояла у ворот в лучшем своем платье и бусах из каштанов. «Здравствуй, Мария», — сказал Рамон. «Кого ты ждешь?» «Вас», — ответила я. «Я так и думал», — сказал он. «Я видел тебя все эти дни через решетку в нашей камере. Я очень хотел, чтобы ты ждала именно меня». Рамон открыл мне целый мир. Мир правды, который жил он сам. Когда мы собрались стать мужем и женой, он сказал мне, «Ты не будешь со мной счастлива». «Почему?» «Потому что будет еще много дней, которые тебе придется провести на площади перед тюрьмой. Ты знаешь, мы должны сделать Испанию другой. Мы должны дать народу хлеб и свободу, но никто не отдаст нам земли без борьбы. Я не знаю, где я буду завтра, и не знаю, буду ли я жив через год, но я хочу, чтобы ты стала матерью моих детей, и ради них я не пожалею своей жизни». Вскоре мы поженились. В Рамоне жила удивительная вера в счастье, в то, что Испания будет свободной. Он мог говорить об этом часами. И когда я спросила, откуда в тебе эта вера, он показал мне маленький портрет человека с огромным лбом, с мудрыми прищуренными глазами. «Кто это?» – спросила я. «Ленин. Мой Ленин. Наш Ленин». Да, я и Рамон прожили вместе не так уж много. Он часто исчезал. Тогда в Астурии и Галиции создавались ячейки коммунистической партии. Я помогала ему как могла, прятала книги, рассылала листовки. Портрет Ленина всегда был со мной. И среди первых слов, которые узнали и научились говорить наши дети, было это имя – Ленин. Своего сына мы тоже назвали этим дорогим именем Ленин. А младшую дочь назвали Крупская. Когда начался фашистский мятеж, в первый же день Рамон и наш старший сын Мануэль ушли сражаться. Вы знаете, когда фашисты начали свой мятеж, паролем для них были слова «Над всей Испанией безоблачное небо». О, я хорошо помню тот день. Он действительно был ослепительно солнечным и жарким. Я помню дорогу пыльную, горячую дорогу, по которой уходили Рамон и Мануэль. Уходили, не оглядываясь. Вы знаете, нашим лозунгом тогда был «Но пасаран, они не пройдут». И они не прошли, пока наши мужья и сыновья были живы. Вскоре до нас дошла весть, что Рамон был схвачен фашистами и расстрелян в горах. В тех самых горах, где продолжал драться мой сын Мануэль. Он тоже был ранен, ему оторвало руку. Раньше он мечтал стать художником. Теперь, отражая натиск мятежников, он оставлял на скалах всегда один и тот же рисунок, профиль Ленина. Высоко-высоко в горах, там, куда не могли добраться фалангисты. А мой портрет Ленина был со мной. Я пронесла его сквозь бегство из родного дома, сквозь обыски и аресты, сквозь границы, через которые вело меня изгнание. Когда мои дети садились на пароход, чтобы ехать в Советский Союз, они спросили меня, куда мы едем, мама. Я ответила им, в страну Ленина. Вы понимаете, чем было для меня прощание с детьми? Вы понимаете, что означал для моих детей отъезд далеко-далеко от родного дома? Но этих двух слов «страна Ленина» было достаточно, чтобы я попрощалась с ними без слез. И чтобы они отправились в дорогу с улыбкой на лице. 20 лет мы не видели друг друга. 20 лет разлуки. Для меня это были годы тюрем, лишений, голодные горькие годы в Испании и во Франции, где я была изгнанницей, лицом без гражданства, без дома, без семьи, без родины. Моей надеждой оставались дети. Для них эти 20 лет были временем новой жизни. Они воспитывались в детском доме в Ленинграде на Тверской улице, поблизости от Смольного. Потом, когда я приехала в Ленинград и узнала, что в Смольном Ленин руководил революцией, я подошла к ступеням этого здания и низко поклонилась Ильичу. Детский дом заменил моим детям семью. Когда они вспоминают об этом, они говорят, это были счастливые годы. Их окружали чудесные люди, люди большого сердца, такие, как Александра Лукинишна Гранова. Потом они кончили техникумы, институты. У всех у них теперь свои семьи, свое счастье. Мой сын Ленин строил Красноярскую ГЭС. Он недавно приезжал в Ленинград со своей маленькой дочкой Кармен. В Испании часто дают девочкам это имя – Кармен. Говорят, оно приносит счастье. Моему сыну принесло счастье другое имя – великое имя Ленин. Но я верю, когда маленькая Кармен вырастет, она сможет увидеть новую Испанию, свободную Испанию. И Кармен, дочь испанца по имени Ленин, пройдет по тем местам, где ее дед Рамон и дядя Мануэль сражались за народную Испанию с Лениным в

Человек этот очень богат. У него 3 фортепиано. Одно дома, другое на даче, третье на его заводе. Кроме того, что он пианист, он еще видный коммерсант. Его завод выпускает продукцию по заказам многих фирм мира. Он лично поддерживает тесные деловые контакты со странами Европы, Азии, Африки. Через его руки проходят миллионы. На своем заводе он деловит и немногословен, даже сух и сдержан. Но в эти часы, когда он садится к фортепиано, в нем пробуждается поэт. Музыка — его любовь.

0: Так писал корреспондент одной делийской газеты, который сопровождал делегацию из Индии, посетившую объединение «Электросила». Написано это было об инженере, начальнике отдела сбыта Борисе Ивановиче Никольском. В словах делийского корреспондента была правда и неправда. Разве правда, что у Бориса Ивановича три фортепиано? Нет, конечно. Одно у него дома. Но разве не правда, что рояли в заводском доме культуры и в доме отдыха электросиловцев тоже принадлежат и ему? И разве не правда, что Никольский действительно богат?
1: Вы знаете, я богат, конечно, не потому, что через мои руки проходит миллион, хотя это тоже правда. И, конечно, не потому, что я какой-то мистер Твистер, владелец заводов, газет, пароходов или роялей. Просто я делю со многими другими людьми в нашей стране то богатство, которое никогда не исчезает, если однажды вы уже завладели им. Это богатство – умение наслаждаться жизнью и всем прекрасным, что жизнь дает. Это умение ощущать радость, когда ходишь по нашим ленинградским улицам. Это умение волноваться, когда снова и снова слушаешь аккорды Пятой симфонии Чайковского. Я употребил такое слово, как будто бы здесь и не очень подходящее – умение. А ведь это в самом деле умение. И раз уж мне дали слово, я хочу поговорить о том, что меня очень заботит и беспокоит. Я иногда слышу, как молодые, здоровые люди говорят: «Мне скучно». Это они говорят в городе Ленинграде, в городе, где даже улицы и площади – это музыка. И вот я думаю, кто виноват в том, что эти молодые люди глухи и слепы в самом главном? Мы обычно щедро раздаем обвинения. Виновата семья, школа, коллектив. Особенно достается в последнее время школе. На нее, бедную, взваливают все грехи. А между тем, казалось бы, вот в таком городе, как наш, все открыто, все доступно. Библиотеки, клубы, музеи, театры. С утра до вечера работает радио, сеет разумное, доброе, вечное. Уже не две, а три программы телевидения. Человек должен был бы не тот, что ощущать недостаток духовных благ. Он должен был бы взмолиться: «Помогите мне, научите меня, как мне сделать выбор. Как мне выловить главное из той реки изобилия, которая катится мимо меня?» Ведь в этом вся проблема. Человека ежедневно осаждают, я бы сказал даже, бомбардируют великолепными вещами, а он сидит во дворе и тупо забивает козла. Почему? Я думаю, все дело здесь в том, что мы свою личную ответственность за духовный мир каждого в какой-то степени передоверили технике. Мы считаем, что если паренька усадить у телевизора или привести его в кинотеатр и показать научно-популярные фильмы, то тем самым телевизор и киноэкран автоматически сделают его паенькой с научными наклонностями. Нет, без нашего личного участия, без личного общения ничего не получится. Я напомню вам прекрасные слова Сент-Экзюпери: «Самая большая роскошь на свете – роскошь человеческого общения». Гораздо важнее иногда бывает сказать человеку несколько доверительных слов лично, нежели читать ему длинную лекцию с экрана. Итак, личное общение и ответственность. Меня спросят: а что вы, собственно, имеете в виду? А коротко я бы ответил так. Вы сами прекрасно понимаете значение музыки или живописи. Вы сами сотни раз бывали в Эрмитаже. Но ваш сосед до сих пор забивает козла. Возьмите его за руку, приведите в Эрмитаж. Если он вырвет свою руку и уйдет, приведите его снова. Я знаю, мне скажут: рассуждать-то ты гораст. А что ты сам сделал в плане вот этой своей личной ответственности? Моя совесть спокойна. Музыка, которой меня научили любить с детства, Я учил и учу теперь других. У меня есть ученики в Доме культуры имени Ильича. Никто из моих ребят, конечно, не думает, что из них получится Рихтер или Серебряков. Но у них не менее благородные побуждения. А ведь это парни и девушки от станков. И они ничем не отличались от тех, кто и до сих пор стучит костяшками домино, убивает свое время. Наверное, я делаю меньше, чем мог бы, но я хотя бы что-то делаю. Сколько я слышал рассуждений о том, что классическая фортепианная музыка доступна только избранным. Между тем у нас все началось с кружка, где было сперва не более 10 человек. Этот кружок с годами превратился в класс рояля, а сейчас уже в музыкальную школу электросиловцев. Теперь зал в наших фортепианных вечерах переполнен. Я мог бы среди своих пианистов показать вам и бывших хулиганов, или просто лоботрясов и молокососов, которые способны были на самые отчаянные поступки. Теперь это совершенно другие люди. Теперь их силой приходится выводить из класса в 12 часов ночи. Они готовы заниматься хоть целую ночь. И среди них немало ребят, которые сначала откровенно смеялись прямо мне в лицо, когда я начинал говорить им, как прекрасна музыка. Возможно, у меня развито упрямство, и поэтому я никогда не отталкивал таких людей. Я брал их за руку, приводил в класс и говорил, сиди и слушай. Ведь твой знакомый или любимая девушка находит в этом прелесть. Почему я об этом говорил сегодня? Мы должны осознать, что за воспитание в каждом культурного человека несут личную ответственность все те, кому народ, партия, государство дали возможность, выражаясь старомодным языком, вкусить плоды настоящей культуры. Я ставлю прямой вопрос. Если вы за то, что в нашем городе все стали культурными людьми, что вы лично намерены для этого сделать?
0: Мы ждем ваши ответы на этот вопрос инженера Никольского.

0: Встреча третья. О ней рассказал наш коллега-журналист Алексей Львов.
1: Я завидую людям, которые принимают быстрые решения. Хотя всегда ли решимость лучшее решение? Все же решительным проще. Недаром обычные наши слова, которыми мы, журналисты, наделяем своих героев, знакомые всем эпитеты: смелый, решительный, целеустремленный. Как все легко и ясно. Герой должен быть хороший, он может совершать только положительные поступки, он безупречен и неуязвим. Не думайте, что я иронизирую, я действительно очень рад, когда мой герой, о котором я должен писать, и в самом деле такой. Но бывает, листок в моем блокноте остается недописанным. Я возвращаюсь в редакцию, сажусь за стол и начинаю думать, а стоит ли писать? Да, я думаю так, если выясняется, что мой герой не так уж безупречен и неуязвим. Я ехал к нему, чтобы вдохновиться его примером, и вдруг... Да, это чаще всего бывает вдруг. Оказалось, что не мне, а ему нужен чей-то пример и совет. Что живет он непросто. И что слова «где же выход» стали для него источником постоянной тревоги. Где же выход? Вы спросите, выход из чего? Трудно в нескольких словах сказать об этом. Но в таком тревожном и нелегком положении может оказаться любой. И тоже будет искать выход. И тоже будет ждать разумного совета. Откровенно говоря, я не спешу давать советы. Я не всегда считаю, что имею на это право. Но, ох, как нужны такие советы людям, с которыми мне доводилось беседовать, и жизнь которой вдруг раскрылась передо мной с неожиданной стороны. Они спрашивают совета у меня, я спрашиваю совета у вас. Где же выход? Начну с одной истории совсем недавней. Я зашел в один научно-исследовательский институт. Мне поручили сделать очерк о молодых ученых вашего института, о тех, кто находится в творческом поиске.
2: Вы уже согласовали с дирекцией?
1: Да, и мне посоветовали узнать у вас, кого именно вы рекомендуете.
2: Кого? А кто вам нужен? У нас есть способные волоконщики, есть мальчики, которые занимаются пластмассами.
1: Да, мне, пожалуй, лучше волоконщики.
2: Понимаю, это модно. Так сказать, парча из воздуха, шелк из газа, шерсть из нефти. Все из ничего.
1: Угадали. Только забыли еще про универсальное волокно.
2: Универсальное волокно – это уж совсем глупость. Но я понимаю, как вам трудно, и, пожалуй, обо всем остальном попробуйте договориться с Сергеем Николаевичем Диамидовым.
1: Сергей Николаевич оказался очень симпатичным собеседником. Среди молодых ученых это бывает нечасто. Едва я ему представился и раскрыл блокнот, как он заговорил.
3: Но для чего человечеству нужно синтетическое волокно? Вы, конечно, уже знаете сами.
1: Догадываюсь. Капроновые сети, нейлоновые чулки, релоновые рубашки.
3: Ну и осталось совсем немного. Сверхпрочные негорючие материалы для целей промышленности, сельского хозяйства, космонавтики и так далее. Мы создаем особо жаропрочные волокна. Для того, чтобы получить одно такое волокно, иногда надо перебрать десятки тысяч соединений. Это очень долгая, кропотливая работа. А вы еще помните химию?
1: В пределах школьного курса.
3: Ну, тогда я не буду вам называть этих соединений. Тем более, что ваши слушатели тоже не все кончали химфак. Да и потом не все ли равно, что это за соединение, важно, чтобы было волокно. А вот как получается такое волокно, я вам сейчас покажу.
1: Он долго водил меня по лаборатории, показывал разные ванночки для формования и печи растягивания. Я поспешно записывал термины, а сам наблюдал за ним. Меня не столько интересовало волокно, сколько этот молодой, уверенный в себе ученый. Мне нравилась эта его уверенность. Нравилось, как хозяином ходил он по лаборатории, как держался с другими. Но что я напишу о нем? Что у него серые пронзительные глаза, темная бородка, спортивная фигура? Наверное, альпинист или аквалангист. А где же психология творчества? Где же драма мысли? Где же приключения идей? Когда кончился обход лаборатории, он протянул мне руку.
3: Ну вот и все.
1: Нет, не все. Я ничего не знаю о вас, а я хочу писать о вас.
3: Обо мне. А что ж, пожалуйста, анкета в отделе кадров. Автобиография там же. Только предупреждаю, вся она уместилась на полстранички. Вместе с родителями и Великой Отечественной войной. Так что вы уж не в защите.
1: Хорошо. Тогда я попрошу вас разрешения поработать здесь немного.
3: Понимаю. Журналист меняет профессию. Об этом надо договориться с директором. Да, а вы разве умеете что-нибудь делать?
1: Я умею мыть посуду. Всякую, в том числе и химическую.
3: Понятно.
1: Так я стал лаборантом научно-исследовательского института. Директор хорошо известный в стране химик, человек очень умный, добрый. И как многие пожилые люди, очень уважающие журналистов, что они там напишут, еще неизвестно, разрешил мне работать в лаборатории Диомидова. Мы с директором поклялись друг другу держать в тайне мое недавнее журналистское прошлое. Конечно, заметил директор, если вам удастся сохранить тайну. Ведь кроме вас, о том, что вы собираетесь прославлять Диомидова, знает еще один человек, сам Диомидов. Кроме того, вы путешествовали по лаборатории и вас, наверное, приметили. Но я успокоил директора. До меня ходил корреспондент из «Огонька», после меня корреспондент из «На страже Родины». Наверное, в глазах сотрудников лаборатории все мы были на одно лицо. Видимо, я был прав, потому что Юрий Парамонов, насмешливый молодой человек, принял меня как своего и на второй день перешел со мной на «ты».
4: Ты нечистолюбив. Ты скромен, как дореволюционная галоша. Ты уникум, антикум, идиотикум. С таким лицом и мыть пробирки. По лицу ты уже догнал Диомидова. Что там Диомидова? Если бы тебе другой профиль, не химический, а физический, ты был бы просто Эйнштейном. А вместо этого противно на тебя смотреть. Ты моешь пробирки. А Диомидов через 2-3 года будет членом-корреспондентом. С миру по нитке. Диомидову академическая ермолка. Я, конечно, имею в виду ермолку из синтетической нитки. Из той самой нитки, про которую Диомидовым уже столько сказано и обещано. А она и все еще миленько из колбочки вылупиться не может.
1: Вскоре подобные монологи я стал слышать очень часто. Видимо, Парамонов изливал мне свою давнишнюю накопившуюся боль. Почему он избрал меня для таких разговоров? Мы с ним готовили растворы и определяли их вязкость. Этот отдел в лаборатории маленький. Кроме Парамонова, там работала еще одна девушка, у которой были две главные страсти, помимо химии – кино и жених из Дзержинки. Разумеется, химия была совершенно подавлена этими двумя другими страстями. Впрочем, девушка оказалась полезной. Она отличалась болтливостью. От нее я узнал, что Диомидов и Парамонов – учились когда-то вместе. Вместе пришли в лабораторию, даже были друзьями. А потом вдруг поссорились. Впрочем, нет, это произошло не вдруг, а постепенно. Да и ссора их носила странный характер. У Парамонова были золотые руки и голова, не признававшие банальных мыслей. Он и сейчас мастерил для Диомидова по первому слову самые хитроумные приборы. У него был какой-то особый кулибинский дар. Если портилась аппаратура, он подходил, что-то высматривал, как будто чему-то принюхивался и мгновенно находил неисправность. Видно было, что Диомидов очень им дорожит и в то же время терпеть не может. А он давал себе волю в бесконечных нападках на молодого заведующего лаборатории.
4: Читал статью в «Известиях». Не знание, а звание. Точно. Наплодили кандидатов в тьму тьмущую, а зачем?
1: Ты всегда злишься, потому что ты всегда не прав.
4: Угу.
1: Ты сам давно мог бы защитить диссертацию.
4: Ни за что. Я слишком уважаю чистую бумагу, чтобы покрывать ее следами своих недоношенных мыслей.
1: Ты просто лодырь, разгильдяй.
4: И научный тунеядец. Зато Диомидов – маяк, гигант синтетического волокна. Того самого волокна, давно обещанного, трижды полученного, 300 раз разрекламированного молодым выдающимся С.Н. Диомидовым в беседе с нашим корреспондентом.
1: А что, разве волокно не получено?
4: Получено, получено. Все почетные гости могут убедиться в этом собственными глазами. Все новоявленные любители химии, вроде таких вот желторотых специалистов мыть пробирки, как ты, могут пролить над ним свою натуральную, несинтетическую слезу. Получено. Получено. Стеклянные консервы с этим волокном хранятся и у директора, и у заместителя, и у председателя кассы взаимопомощи. А вот ты носишь рубашечку, дорогой товарищ лаборант. Как это называется? Дерюга или мешкотара? Вот так. У Диомидова в лаборатории есть, а у тебя на плечах нет. Так чего ж трепаться раньше времени? Зачем зря обещать? И в беседах с нашим корреспондентом расписывать преимущество Д-волокна перед С-мешковиной.
1: Вскоре эти речи начали меня раздражать. У меня в голове уже сложился чудесный облик Диомидова. Этот человек вовсе не был очковтирателем, да еще таким примитивным, каким ему пытался представить Парамонов. Он просиживал в лаборатории с утра до вечера. Его идеи всегда казались заманчивыми, поэтому зажигали людей. Правда, эти идеи не всегда подкреплялись трезвыми расчетами. Еще, как я понял, Диомидов старался не преодолеть трудности, а обойти их. Если что-то не получалось, он попросту бросал дело в самом начале и тут же выдвигал новую идею, загорался прежним жаром. Другому бы сотрудники этого не простили, а ему прощали. Он был обаятелен, весел. Главное, он весело работал, не стоял на месте. Умел извлекать выгоду даже из брошенного дела, да так, что и людям вокруг него казалось, ах, какие мы молодцы, какое мы дело сделали. А потом вдруг выяснялось, что одна работа положена на полку, за другую взялись слишком преждевременно, а третья так и не вышла за пределы лаборатории, хотя авансов под нее было получено немало. Сначала я думал, что Диомидовым движет вечный поиск. Это была очень удобная формула – вечный поиск. Я уже даже мысленно написал начало своего очерка. Но шли дни, а каким будет конец этого очерка, я так и не знал. А тут еще эти монологи Парамонова. Они сбивали меня с толку, разрушали такой приятный образ. К тому же мне начало казаться, что в словах Парамонова тоже есть своя правда. А может, это были просто зависть и доброжелательство? Хотя Парамонов был абсолютно нечистолюбив.

0: отмалчиваешься, таишься. Вот из-за таких, как ты, процветают болтуны. Вот мне ты тут изливаешь свою мировую скорбь. Но что-то я не слышал, чтобы ты сказал все, что думаешь, самому Диомидову.
1: Или выступил с критикой и самокритикой перед коллективом. А зачем? С Диомидовым-то мы беседовали. Да так, что наши разговоры с тобой по сравнению с теми беседами просто детский лепет. Ну, а перед коллективом...
0: Да брось ты эту иронию. Мы ведь тут одни. Он работает. А это нечестно, понимаешь? Просто нечестно без конца так поносить своего товарища. Ведь ты ему мешаешь.
1: Он сам себе мешает. Я когда-то был в него влюблен, как в парня, который умеет работать. А теперь он стал трепачом, фанфароном. Да что говорить.
0: Я слишком мало работал в этом институте, чтобы безоговорочно принять чью-то сторону. И все же симпатии мои оставались на стороне Диомидова. Диомидов не часто приходил в наш отдел, а если приходил, то только по делу.
2: Слушай, Парамонов, ты все еще занимаешься этим раствором? Ведь мы же с тобой говорили, это пустой номер. Я убежден в этом.
1: А я не убежден. Вот когда я тоже буду убежден, тогда и брошу.
2: Нет, ты бросишь завтра, потому что из-за тебя простаивает группа Пименова. Завтра ты им начнешь готовить растворы.
1: Коллежский регистратор, почтовой станции «Диктатор».
2: Брось валять дурака и завтра, наконец, берись за дело.
1: Вот что, товарищ регистратор, я не уверен, что завтра ты не придешь с идеей номер 33. А посему, товарищ диктатор, лучше я дело, в которое верю, буду доводить до конца. И попрошу впредь не беспокоить штат веренного мне отдела.
2: Или ты будешь делать... то, что нужно, или завтра подашь заявление об уходе?
1: По собственному желанию. Дурные примеры заразительны. С тех пор, как этот Эйнштейн моет у нас пробирки, я понял, что интеллигентный человек нигде не пропадет.
0: На завтра он не вышел на работу. Я поехал к нему домой, и мать сказала, а он милый отпуск взял. Разве ты не знаешь? Уехал в Усть-Нарву. Диомидов уже помрачнел, когда я спросил о Парамонове, и коротко ответил.
2: Ничего, вернется. Она нет, суда нет. Сколько можно нянчиться?
0: Когда я вернулся в редакцию, меня спросили, а где материал? И вот я сижу и думаю, какой материал? Писать очерк о Диомидове? О путях и поисках ученого? Или же статью о Парамонове? О его трудном характере? О его честности? Или наоборот, нечестности? Или раздумья о его дальнейшей судьбе, которую я так и не знаю? Я вспоминаю наши разговоры. А может быть, я не доспорил с ним? И это нужно было сделать в первую очередь. Или следует повести разговор о другом, о болтовне, которая научилась притворяться делом и прикрываться делом.

прежде чем расстаться, мы еще раз хотим напомнить. Нам очень важно, чтобы эта программа делалась с вашим участием. Поэтому ждем ваших писем. Не забывайте наш адрес. Ленинград, радио, встречи в гостях и дома.

Дорогие друзья, сегодня мы услышим несколько мазурок Шопена. Эти маленькие пьесы, нередко по своему содержанию, словно целые поэмы, вот уже свыше 100 с лишним лет увлекают воображение всех любящих фортепианную музыку. Многим из вас, несомненно, знакомы также музыковедческие работы о Шопене и его мазурках. Среди них интереснейшие

Этюд Бориса Владимировича Асафьева. Всегда хочется еще раз услышать полюбившиеся мазурки и познакомиться с неизвестными, возможно, ранее пьесами, ведь в творчестве Шопена свыше 50 мазурок. Еще в юные годы композитор поэтически возвысил этот танец в своих фортепианных опусах. Во многих мазурках отчетлив национальный польский характер. Воссоздание картин и быта, образов любимой родины композитора, но также лирические признания поэта, любование красотой танца, а часто непосредственная увлеченность танцем, мазуркой. На протяжении всей своей жизни Шопен создавал эти миниатюры, и действительно в них запечатлена его душа. Мы услышим фа-минорную мазурку из 68-го сочинения композитора. Нотный текст этой пьесы был записан Шопеном в последние дни его жизни. Принято считать, что фа-минорная мазурка – последнее сочинение великого музыканта. Играет Артур Рубинштейн.

с глубочайшим проникновением передает Артур Рубинштейн певучесть этого последнего сочинения Шопена. Пианист чутко выполняет авторские указания, данные в тексте, играет очень тихо и очень слитно легато. Проникновенную мелодию вводит в четко определенный ритм медленной мазурки. Возникает нежный образ, как будто тень танца. Вы запомните эту мазурку? Предложу вашему вниманию две очень старые граммофонные пластинки. Мазурка до диез минор из 63-го сочинения Шопена в двух исполнительских вариантах. Сначала послушаем пьесу в записи Игнаца Подеревского.

Большая свобода фразировки. Приподнятость тона, как будто театральная яркость, отличает исполнение Подеревского, представителя старой романтической школы пианизма. Пианист четко выявляет танцевальную основу пьесы. Начало мазурки в его передаче скорее патетично, затем словно успокоение и вновь насыщенность звучания, властная поступь танца. Прислушаемся теперь к звучанию этой же мазурки Шопена в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова.

В исполнении Рахманинова мазурка Шопена звучит лиричнее, чем у Подеревского. Удивительно естественно развитие музыкальной фразы. Все частности фразировки подчинены целому. Особенно выразительны имитации в заключительных тактах. В передаче Рахманинова до-диез-минорная мазурка скорее не танец, а маленькая поэма, навеянная танцем. В обоих случаях очень яркое, интересное исполнение мазурки Шопена. Теперь послушаем одну из известнейших мазурок Шопена из 17-го опуса композитора в трактовке немецкого пианиста Руммеля.

Вероятно, вы согласитесь с тем, что пианист Румель не выявляет поэтическое содержание шопеновской мазурки. Манерность фразировки связана с салонно-бравурным стилем игры. Неоправданные смены движения, стремление к эффектности, вычурность, бравурное исполнение переливчатых, нежных шопеновских пассажей, украшений. Эту же мазурку послушаем в трактовке лауреата первого международного конкурса имени Чайковского Льва Власенко –

с искренним настроением играет Лев Власенко ля-минорную мазурку. Звучание подкупает нежностью, а фразировка – простотой. Плавные переходы воплощают смены различных душевных состояний. В среднем, мажорном эпизоде пьесы движения более оживленные. Здесь как будто отчетливее выявлено танцевальное начало пьесы. Пассажи, сопровождающие тематическое развитие, Власенко исполняет гибко, включая их в единую мелодическую линию. Пожалуй, наиболее выразительно звучит заключение пьесы «Sotto voce», то есть полголоса. Действительно, звучность как будто растворяется, как само исчезающее воспоминание о танце. Теперь послушаем еще одну знаменитую мазурку Шопена, ре-мажорную из 33-го сочинения композитора. Играет известная польская пианистка Галина Черни-Стефаньская.

Танцевальная яркость, властность ритма, темперамент отличают это исполнение. Отчетливы контрасты динамики, от громкой звучности до самой тихой. С задористостью и выразительно играет Черностефанска средний эпизод мазурки. За праздничной восторженностью тона пианистка умеет оттенить изящество этой танцевальной картины. Знакома ли вам «Ля бемоль» мажорная мазурка Шопена из 24-го сочинения композитора? Послушаем ее в записи Григория Романовича Гинзбурга.

Исполнение Григория Романовича Гинзбурга выделяется поэтичностью. В его передаче грациозны контуры маленькой мазурки. А самый конец пьесы сыгран удивительно певуче, тепло по звучанию. Слушая эти такты, можно отчетливо осознать влияние Шопена на иные лирические образы Листа. Вспомните, например, первый забытый вальс Листа. В заключение нашего концерта «Фа диез минорная мазурка» из 59-го сочинения Шопена в записи Якова Зака. Наш пианист в 1937 году был удостоен первой премии на международном конкурсе имени Шопена в Варшаве.

много непосредственности в исполнении Якова Зака, увлекает волевая ритмическая организованность игры и подлинная гибкость фразировки, танцевальная выразительность. Очень проникновенно сыграны такты перед возвращением основного образа мазурки. Это исполнение овеяно трепетной фантазией артиста. Наш концерт заканчивается. Всего вам доброго, друзья. Поделитесь вашими впечатлениями о прослушанных передачах цикла «Музыкальное исполнительство».

Осенний вечер рано опускается над темнеющими каналами, над уходящими в сумрачную даль проспектами, набережными и парками. Зажглись огни и вытянулись прямыми линиями, изгибаясь на поворотах улиц и очерчивая монументально строгие и изящные контуры великого города на Неве. В такой вечер невольно останавливаешься в раздумье у гранитного берега, вдыхая свежий речной воздух и доносящийся с моря влажный ветер. Позвольте вашу руку, мой слушатель, мой незнакомый друг. Пройдем вдоль мойки, полюбуемся отсветами огней в ее тихой воде, остановимся перед грандиозным видением яркой Новой Голландии, будто чудом возникающей в темноте, и выйдем на сверкающую светом многолюдную театральную площадь. Здесь мы охвачены потоком общего оживления. Торопливо пробегают, держась за руки, девушки, подходят машины, сотни людей выходят из трамваев и автобусов. На лицах праздничное возбуждение – глаза взволнованно горят –

Мы в городе Муз, точнее, одной из них, богини музыки Эфтерпы. Оглянемся вокруг. Перед нами огромное здание консерватории с ярко освещенными окнами. В аудиториях и классах идут занятия, звучит музыка. В малом зале скоро начнется камерный концерт. В большую дверь на правой стороне здания спеша входят группы молодежи. Здесь оперная студия. Через несколько минут на сцену выйдут студенты, будущие оперные актеры, чтобы в первой волнующей встрече со зрительным залом испытать свою артистическую судьбу. Пройдем еще дальше направо. Здесь на массивном гранитном пьедестале возвышается бронзовый Глинка. Вернемся обратно, и с другой стороны здания в небольшом сквере перед нами откроется памятник римскому Корсакову. Создатель Садко и Снегурочки углубился в чтение партитуры, и кажется, что повелительный жест его руки приводит в движение все окружающее царство музыки. Но нам пора к цели путешествия. Перейдем площадь. Старое, почти столетнее здание театра – главный притягательный центр этих мест. Здесь особенно большое оживление. Театр оперы и балета имени Кирова известен всей стране, и нередко у входа можно встретить и москвича, и сибиряка, и кавказца, и обитателя Средней Азии в ярком национальном костюме. Часто звучит у подъезда иностранная речь, английская и французская, чешская, польская, китайская и скандинавская. Входим в низкий, уютный вестибюль, хорошо знакомый многим поколениям слушателей, проходим причудливо запутанными коридорами, и неожиданно перед нами раскрывается перспектива многоярусного зала, мягко блистающего голубым плюшем и серебром. У каждого старого ленинградца здесь найдется немало знакомых лиц. Вот усаживается большая группа работников Кировского завода, инженеры, ветераны-путиловцы, молодые рабочие, только что пришедшие к станку. Целый ряд заняли солдаты, курсанты, офицеры. Студенческая молодежь бродит по партеру, чувствуя себя как дома. В ложе сидит старый ученый, имя которого знает весь мир. А рядом, весело беседуя с ним, устроились обветренные загорелые моряки. В двух ложах напротив разместились пожилые люди и молодежь, как оказалось, приехавшие из области, из колхозов. Вокруг нас обычные зрители советских театров. Те, кому принадлежит наше искусство. Тех, кому обращаются, для кого творят актеры, художники, музыканты. В зале темнеет. 8 часов. Начинается спектакль.

Музыка вступления вводит нас в величественную и суровую драму о смуте на русской земле, о восстании народа против царя Бориса. Образы, созданные Пушкиным и Мусоргским, овладевают нашим сознанием, захватывают нас своей правдой и потрясающей силой трагизма.

Много раз мы с вами слушали музыкальную драму Мусоргского. Много постановок и исполнителей приходит на память. Но сегодня особенно ярко вспоминается один поистине исторический спектакль в том самом театре, где мы с вами находимся. Это было 40 лет тому назад. Был такой же осенний вечер, также шумели деревья на пустынной набережной и плескалась темная Нева. Мариинский театр был полон. Шел Борис Годунов. И слушатели, так же, как и сегодня, следили за развертывавшейся на сцене трагедией. Но слушатели были иные. Не было ни рабочих, ни крестьян. В партере и ложах блистали дорогие наряды, мелькали генеральские погоны и чиновничьи мундиры. Лишь на галерке толпились студенты в потертых тужурках, бедно одетые курсистки да мелкие служащие. В царской ложе не было царствующих особ, февральская революция была уже позади. Но зрительный зал оставался по-прежнему во власти столичной знати. Это было вечером 24 октября 1917 года. Едва ли кто-нибудь из присутствовавших в театре знал о предстоявшем восстании, о том, что следующий день, 25 октября, 7 ноября по новому стилю, откроет новую эпоху мировой истории. Высшее общество Петрограда наслаждалась великим произведением русской музыки, не подозревая о той пропасти, которая раскрывалась уже перед ним.

От первых дней революции наши мысли устремляются вперед к суровым и героическим годам молодой Советской Республики. Ни голод, ни холод, ни нашествие интервентов не могли сломить волю трудящихся, решивших любой ценой отстоять великие завоевания октября. Не могли воспрепятствовать стремлению народных масс овладеть сокровищами культуры. «Искусство принадлежит народу». Эти слова Ленина стали претворяться в жизнь сразу же после победы новой власти. Перед рабочими, революционными солдатами, крестьянами открылись двери театров, дворцов и музеев. Открыл свои двери и бывший императорский Мариинский театр. Новый зритель услышал лучших певцов России: Шаляпина, Ершова, Тартакова, Андреева, великолепный оркестр и хор, воспитанные таким выдающимся дирижером, как Направник, увидел лучший в мире балет и необычайно красочные декорации, писанные замечательными художниками Головиным, Бенуа, Коровиным. Ставились главным образом русские оперы «Князь Игорь», «Хованщина», «Пиковая дама», «Псковитянка». Из иностранных опер пользовались успехом «Кармен», «Севильский цирюльник». Помещение театра не отапливалось, спектакли шли в холоде, зрители сидели в полушубках, сапогах, валенках. Но ничто не могло охладить силы их восприятия. Выступая на митинге, народный комиссар просвещения Луначарский со свойственной ему революционной страстностью говорил: «Народные массы жаждут театра, как жаждет дождя засохшая земля. Сегодня в Мариинском театре назначен спектакль для моряков. Если бы вы видели, что там делается». И театр в лице лучших своих людей всем сердцем шел навстречу освобожденному народу. Летом актеры играли для воинов Красной Армии и флота. Спектакли часто сопровождались митингами. Нередко сцены из «Руслана» или «Бориса Годунова» заканчивались политическими речами ораторов. Высокий плечистый человек в кожаной куртке, то ли старый путиловский рабочий, то ли комиссар дивизии, уходивший на фронт, подымался на сцену и бросал в темноту зала боевые призывы. Все на борьбу с интервентами, на борьбу с разрухой и саботажем. Кто не с нами, тот против нас. Сидевшие в зале бурно аплодировали, поднимаясь со своих мест и подхватывая зовущую к победам мелодию интернационала. Так предавались мы воспоминаниям, слушая первые действия оперы о царе Борисе. Начался антракт. Минуя шумную и оживленную толпу, проходим мы с вами, мой слушатель, в отдаленные тихие коридоры, где можно увидеть бесценные памятники прошлого, пожелтевшие фотографии и старые афиши. Перед нами история театра. Закончились битвы гражданской войны. Начались годы мирного труда, первые годы восстановления. Старый театр, видавший в своих стенах и царский двор, и бойцов Красной гвардии, принимал теперь нового зрителя: советскую молодежь с фабрик и заводов, питерских рабочих, вернувшихся с войны, новое студенчество, рабфаковцев, пришедших к науке из заводских цехов, из крестьянских полей. Все шире велась пропаганда классического искусства –

целыми коллективами, как на подлинный праздник красоты, приходили в голубой зал театра вузы, заводы, организации и учреждения. Рабочая общественность принимала участие в обсуждении новых постановок и всей работы коллектива. Впервые в истории тесно сплотились артисты сцены и рабочий зритель. Тогда в этом дружеском общении стали ясно видны и будущие пути, перспективы театра. Сохраняя свои лучшие традиции, он оставался театром больших монументальных спектаклей, массовых сценических действий. Но с новыми временами пришли и новые задачи. Восхищаясь силой и красотой классического искусства, советский слушатель хотел увидеть и услышать новые произведения о героике революционной борьбы, о народно-освободительном движении, о нашей современности. На сцене театра появляются первые советские оперы. Мы с чувством признательности вспоминаем эти смелые попытки прорваться в будущее, положить начало новой эпохи искусства. Театр поставил оперы композитора Пащенко «Орлиный бунт» о восстании Пугачева, «Черный Яра» Василия Ивановича Чапаева, оперу «Дешевого лед и сталь» о борьбе с контрреволюционным мятежом в Кронштадте. Эти ранние опыты не были творческими удачами, но сюжеты их были близки слушателям. Самое появление на сцене образов современности было новым шагом в жизни театра. Прошло немного лет, и зритель увидел и услышал в своем театре первые советские оперы и балеты, встретившие широкое признание. Многие из нас еще помнят первые постановки балета Глиера «Красный мак» в начале 1929 года.

На сцене жил революционный Китай. Появились друзья нового Китая, советские моряки. И бурно проявившиеся симпатии слушателей к героям революционной борьбы придали этому спектаклю яркую политическую окраску.

балете «Асафьево пламя Парижа» на сцене оживали образы Великой Французской революции. И зритель с захватывающим волнением воспринимал грандиозные картины народных восстаний, разгоравшихся под огненный мотив «Карманьолы». В балетном коллективе театра выросли в эти годы замечательные дарования. Одна из величайших русских артисток, воплощение поэтической правды на сцене, Уланова. Блестяще виртуозная, поражающая своим изяществом Дудинская. Пламенно-темпераментный Чебукиани, лирически вдохновенный Сергеев и другие. В первые годы революции слушатель познакомился с новым поколением певцов нашего театра – Павловской, Горской, Тихим. Позже пришли Преображенская, Мшанская, Нелеп и Сливинской. Воспитанные советской сценой актеры создали рельефные, надолго запомнившиеся образы простых русских людей в опере Хренникова «В бурю». В «Броненосце Потемкине» ленинградского композитора Чижко центральное место заняли большие массовые сцены революционного восстания моряков Черноморского флота –

Большую радость среди любителей музыки вызвали новые блестящие постановки старых классических опер. В «Сказке о царе Салтане» дирижер Пазовский очаровал слушателей, раскрыв перед изумленным залом тончайшие красоты ее волшебно-узорчатой музыкальной ткани.

Величественная эпопея об Иване Сусанине поразила мощным монолитным ансамблем. С успехом выступил в заглавной роли

Ленинградцы по праву гордились деятельностью своего театра. Ему было присвоено имя Сергея Мироновича Кирова. Через несколько лет театр был награжден орденом Ленина. В 1940 году москвичи горячо встречали ленинградских артистов. Столичные газеты писали о неисчерпаемых творческих силах театра. Приближались годы войны. Фашистская пропаганда сеяла ненависть, угрозу смерти и рабства. В обстановке тревоги и напряженности, охвативших весь мир, зрители с особенным волнением встретили тот спектакль нашего театра, который явился, быть может, высшим его достижением за предвоенные годы. Это был балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» на сюжет трагедии Шекспира.

Композитор проникновенно воплотил драму любви, раздавленной силами вражды, но приносящей свет жизни в мир злобы и ненависти. Поэтические образы, созданные Улановой и Сергеевым, музыка Прокофьева, в которой были рельефно показаны силы гнета и противостоящие могуществу любви, все это воспринималось как призыв к победе мира, к свободе, как страстный протест против мрака и зла. Спектакль, поставленный балетмейстером Лавровским, звучал как величественный гимн идеям гуманизма.

началась война. Театр эвакуировался в Пермь. Трудно пришлось на новом месте. Председатель горсовета Перми, умный, опытный руководитель, пожилой уральский рабочий, в ужасе развел руками, когда ему пришлось принять 2000-й коллектив театра. «Куда же я вас дену?» – говорил он. «Город переполнен до отказа!» Но в конце концов кое-как разместились. Играть пришлось на маленькой, плохо оснащенной сцене, часто из-за недостатка декораций среди простых черных ширм. В этих трудных условиях театр не только продолжал старые постановки, но создал и новые спектакли. Поставил оперу Коваля «Емельян Пугачев», балет Хачатуряна на сюжет из армянской колхозной жизни «Счастье», позже названной «Гаяне». Уральские рабочие полюбили театр. Он прочно вошел в жизнь большого промышленного города. И когда пришло время возвращаться домой на берега Невы, тот же председатель горсовета, который был так озадачен, принимая театр, говорил артистам с помрачневшим лицом: «Вот вы уезжаете, а как же мы здесь останемся? Вы внесли в нашу жизнь красоту, без которой мы уж больше жить не сможем». Ленинградцы помогли Перми. Некоторые актеры остались в городе, усилив коллектив местного оперного театра. Послевоенную жизнь театра имени Кирова, наверное, хорошо помните и вы, мой слушатель. На ваших глазах в театр пришли свежие силы. Бывший военный моряк Бугаев, участник армейского ансамбля песни и пляски Алексеев, воспитанница нашей консерватории Максимова, Белла Коляда, Сыроватка, артисты балета Нинель Петрова, Осипенко, Колпакова, Макаров, Брегвадзе, Шатилов. Некоторые известные артисты театра были воспитаны рабочей самодеятельностью: Лазовская, Ярошенко. Во главе художественного руководства стояли дирижеры Хайкин, Ельцин, режиссер Шлепянов. Ныне театром руководят главный дирижер Грикуров, главный режиссер Соковнин и художественный руководитель балета Фенстер. Кто из нас не помнит первых постановок оперы Кабалевского «Семья Тараса»? Это было всего 7 лет тому назад.

Опера взволновала нас сюжетом, напомнившим о героических днях борьбы с фашизмом, яркой эмоциональной музыкой, образами молодежи, отдававшей жизнь за свободу.

Прошло немного времени, и снова театр порадовал новым советским произведением. Блестящей постановкой балета Глиера «Медный всадник». В зрительном зале, прошлое которого неразрывно связано с судьбой Петербурга, Петрограда, Ленинграда, всегда с особенным волнением воспринимается финал балета, гимн великому городу. Слушая растущую волну звуков, как-то невольно приподнимаешься с места. Хочется мысленно отдать дань любви и почета прекрасному городу, знавшему на протяжении 2,5 веков и горе тяжелых испытаний, и славу завоеванных побед.

Большим событием явилось появление на сцене оперы Шапорина «Декабристы». Эта величественная эпопея и волновала, и трогала, воскрешая романтические образы первых русских революционеров. Коллектив театра под руководством дирижера Хайкина и режиссера Соковнина создал спектакль, уже несколько лет живущий на сцене. Интересное воплощение на сцене театра получил балет Соловьева-Седова «Тарас Бульба». Зрители полюбили этот патриотический, динамичный и красочный спектакль. Неизменным успехом пользуются массовые сцены с народными украинскими плясками –

Наконец, совсем недавно впервые прозвучал и засверкал на сцене яркий, бурно-темпераментный балет Хачатуряна из истории восстания рабов в Древнем Риме «Спартак» в интересной постановке балетмейстера Якобсона. Здесь мы еще раз увидели во всем блеске дарования новую смену в славной плеяде артистов русского балета – Аскольда Макарова, выступившего в роли вождя восстания «Спартака», Шелест, Моисееву, Брегвадзе, Зубковскую и других. Шестому всемирному фестивалю в Москве посвятила молодежь театра свой спектакль «Балет Сергея Прокофьева «Каменный цветок», талантливо поставленный молодым балетмейстером Григоровичем. Слушая новые советские оперы и балеты, привлекающие своими сюжетами, своей талантливой музыкой, невольно думаешь о том, какой большой путь прошел наш театр за 40 лет. От робких попыток воплотить на музыкальной сцене идеи и образы современности до замечательных спектаклей, получивших мировое признание. Этим можно гордиться как большой победой нашей культуры. А рядом с советскими операми театр всегда с любовью возвращался к вечным, никогда не умирающим образам классики. Вот нисходящая со сцены со дня ее создания всеми горячо любимая пиковая дама. Партию графини исполняет народная артистка Советского Союза Преображенская.

Недавно была возобновлена постановка оперы «Кармен» с заслуженной артисткой РСФСР Бариновой в заглавной роли. В этом спектакле партию Ториадора исполняет народный артист Советского Союза Лаптев –

Последние годы на сцене театра часто выступают иностранные гастролеры. Артисты из Польши, Венгрии, Югославии, Болгарии, Англии, Франции. Большим успехом пользовались румынские певицы Зинаида Палли и Мария Волошеску в ролях Амнерис и Аиды.

немало интересных, ярких спектаклей в репертуаре театра имени Кирова. А театр стремится вперед все дальше и дальше. Если мы заглянем сюда днем и пройдем в репетиционные комнаты, то увидим суету и возбуждение, обычно предшествующие большим новым постановкам, большим праздникам в жизни коллектива. Здесь рождается его будущий день. К 40-летию октября театр готовит оперу Хренникова «Мать» на сюжет повести Горького. На сцене идут первые репетиции с оркестром. Исполняется одна из главных сцен оперы – картина первомайской рабочей демонстрации.

мы заглянули в завтрашний день театра. А дальше новые планы. Одно из величайших сокровищ русского оперного творчества – сказание о граде Китеже Римского-Корсакова, Лоенгрин Вагнера, балет Каракараева «Тропою грома». Много мыслей и воспоминаний, навсегда оставшихся в сердце образов, мелодий, красочных картин, прошло в памяти, пока мы сидели в кресле партера, слушая повесть о годах смуты, о царе Борисе, пока бродили в антрактах по залам фойе, рассматривая портреты любимых артистов и фотографии оперных и балетных сцен. Очнувшись от нахлынувших воспоминаний, мы снова переносимся в настоящее. Заканчивается спектакль. На сцене кипит и волнуется народ, восставший против царя Бориса.

В напряженной тишине зрители слушают гениальное творение Мусоргского. Занавес, гул аплодисментов. Зрители расходятся. Зал постепенно погружается в темноту. Позвольте вашу руку, мой слушатель, мой спутник. Снова выходим мы на сияющую огнями площадь. Над мойкой стоят ясные холодные звезды осени. На улице города опускается тишина. Безмерно широкая Нева словно застыла, скованная гранитом набережных. Опоясывая весь горизонт, горят бесчисленные огни огромного города. А здесь, на берегу реки, ночная тьма и безмолвие. Лишь издали доносятся вольное и могучее дыхание морских просторов, располагая к спокойствию и задумчивости. В окружающей тишине перед нами снова и снова проносится шумная, многокрасочная история города Мус на Театральной площади и его вечно обновляющегося, вечно молодого коллектива, тесно слившего свою судьбу с жизнью Невских берегов, с жизнью всей нашей страны.

0: Здравствуйте, дорогие товарищи.
1: Добрый вечер.
0: Концерт, посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста Советского Союза, героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий СССР Василия Павловича Соловьева-Седова, открыла песня на стихи Алексея Фатьянова «Наш город».
1: Ее исполнили заслуженный артист Российской Федерации Сергей Лейферкус, хоровые коллективы Академического театра оперы и балета имени Кирова, Ленинградского радио и телевидения и эстрадно-симфонический оркестр имени Василия Павловича Соловьева-Седова Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист республики Станислав Горковенко.
0: Слово народному артисту Советского Союза, лауреату государственных премий СССР, композитору Андрею Петрову.
2: В нашем городе заканчивается фестиваль «Ленинградская музыкальная весна», который в этом году был посвящен предстоящему 60-летию образования Советского Союза. Наш музыкальный праздник завершается концертом из произведения одного из самых выдающихся композиторов нашей страны.

0: нашего времени Василия Павловича Соловьева-Седова. Наш фестиваль заканчивается музыкой этого композитора не только потому, что в этом месяце Василию Павловичу исполнилось бы 75 лет, но и потому, что его замечательные песни стали достоянием всех народов Советского Союза. Вся жизнь и все творчество Соловьева-Седова было связано с нашим городом. Здесь он родился, вырос, учился, здесь он прожил всю свою жизнь. Василий Павлович любил наш город нежной и трогательной любовью, и многие его произведения были посвящены Ленинграду. И его песни, рожденные в нашем городе, разлетались по всему свету. И они рассказывали людям в самых разных уголках планеты о чудесных подмосковных вечерах, о русских соловьях, которые пели в минуты затишья во время Великой Отечественной войны, и о простых парнях, которые хотят, чтобы на земле всегда был мир. И очень многие песенные мелодии Соловьева-Седова для всего мира стали своего рода музыкальными эмблемами русской сердечности и доброты, эмблемами России и нашей великой Родины. У песен Василия Павловича счастливые судьбы. Их исполняют самые знаменитые певцы, и советские, и зарубежные. Его песни записаны на миллионах грамм пластинках. Но самое важное – это то, что его песни с концертной эстрады, с экранов наших телевизоров и с экранов кинотеатров сошли и пришли к нам в наши семьи, в наши дома, как верные и добрые друзья. И они всегда с нами и в минуты и радости, и печали, и в минуты встреч и расставаний. И сегодня нам даже уже кажется странным, что когда-то этих песен не было. Нам кажется, что эти песни всегда были, они есть и всегда будут. И многие из них мы просто воспринимаем как настоящие народные песни, потому что они вошли в души и сердца наших людей. Песенное творчество Василия Павловича Соловьева-Седова – это замечательная песенная летопись нашего времени. И я уверен, что люди новых поколений через эти песни узнают и о нас с вами, и о нашей с вами жизни. И я хотел бы на этом закончить свое небольшое вступительное слово, чтобы предоставить место музыке Василия Павловича Соловьева-Седова, замечательной музыке, которая будет всегда с нами.
1: Эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова под управлением Станислава Горковенко исполняет фрагменты из музыки балета «Тарас Бульба», «Степь», «Танец парубков и девчат».

Одна из последних музыкальных комедий Василия Павловича Соловьева-Седова написана по роману Александра Дюма «Три мушкетера». Композитор назвал комедию «Подвески королевы». Фрагменты из этой музыкальной комедии исполняют солисты Академического малого театра оперы и балета, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Инесса Прысоловская, заслуженный артист РСФСР Николай Алексеев, Владимир Напарин, Александр Ненадовский, Сергей Софенин, Валентин Шевелев. Стихи поэта Фагельсона. Песня «Д'Артаньяна».

0: Подумайте об опасности, которой вы подвергаете себя и меня здесь, в Париже.
1: Но я не мог не приехать сюда, к вам.
2: Мы должны немедля покинуть Париж.
0: Через несколько минут стража закроет городские ворота, и вам не удастся уйти незамеченным.
1: Но позвольте мне еще хоть немного побыть с вами. Не лишайте меня этого блаженства. Прошу.

0: добиться. Кардинал пытался добиться моей любви.
1: Как? Этот святоша осмелился?
0: Да! И когда понял, что это невозможно, невозможно, им овладела жажда мести. Боюсь, что его шпионы уже сейчас докладывают ему о нашей встрече. Поэтому я прошу вас, я приказываю вам, торопитесь.
1: Как жестоко!
0: Торопитесь!
1: Как жестоко!

0: Я увезу их с собой в Лондон и не буду расставаться с ними ни на минуту. Но мне больно оставлять вас в опасности. Подумать только, королева Франции должна бояться шпионов.
1: Я боюсь не за себя, а за...

«Где ж ты, мой сад?» Стихи Алексея Фатьянова. Исполняет заслуженный артист РСФСР Виктор Кривонос.

0: была исполнена песня на стихи Михаила Исаковского «Услышь меня, хорошая».
1: «Моя родная сторона» – стихи Соломона Фогельсона. Исполняет народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной премии РСФСР Ирина Богачева.

«На лодке» – стихи Василия Лебедева-Кумача. Исполняют народная артистка СССР Ирина Богачева и хор Ленинградского телевидения и радио.